Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым Его. Аллилуйя!

Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

Блажен, кто мудрости высокой послушен сердцем и умом, кто при лампаде одинокой и при сиянии дневном читает книгу ту святую, где явен божеский закон.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Профессор Вернер Гитт родился в 1937 году в Райнеке, Восточная Пруссия. В 1963 по 1968 год он учился в высшей технической школе в Ганновере и закончил ее, получив степень инженера. С 1968 по 1971 год он работал в качестве ассистента в Институте техники автоматического управления при высшей технической школе Ахена. После 2 лет исследовательской работы он получил степень доктора наук. С 1971 года он возглавляет отдел в Государственном физико-техническом институте в Брауншвейге. В 1978 году он становится директором и профессором этого института. Он занимается научными вопросами в области информатики, вычислительной математики и техники автоматического управления. Результаты его работ опубликованы в многочисленных научных изданиях.

0: Профессор Вернер Кит отвечает на вопросы о сотворении мира, о науке и религии.
1: Вопрос первый. Существует ли переход от неживой материи к живым организмам? Существовавший ранее резкий разрыв между неорганической и органической химией имел веское основание. В природе, не подверженной внешнему влиянию, органические соединения возникают лишь в результате жизнедеятельности организмов. С отмиранием организма начинается обратный процесс. Органические вещества распадаются на свои составные элементы. Когда в 1828 году химик Веллер превратил однозначно неорганический цианат аммония в органическое соединение, мочевину, это принципиальное различие отпало. Путем планомерной и целенаправленной работы поколений ученых сегодня можно синтезировать многочисленные органические соединения. Обязательным при этом является знание химии и технологии, короче, использование разума. Если мы рассматриваем живой мир, то устанавливаем, что на физико-химическом уровне в растениях, животных и человеке не происходит процессов, противоречащих физическим и химическим процессам вне живых организмов. Всем известные законы неживой природы сохраняют свою силу и здесь. Таким образом, между живой и неживой материей на уровне физики и химии нет существенной разницы. Неодарвинистские попытки объяснения происхождения первых живых существ из первичного бульона выходят далеко.

за пределы этой истины и утверждает, что существует сравнительно гладкий и беспроблемный переход от неживой материи к живым организмам. Живой организм, однако, нельзя путать с материей в живых существах. Организм как единое целое нельзя достаточно полно понять, если его рассматривать только с точки зрения объяснения отдельных происходящих в нем физико-химических процессов. Другой существенной составной частью организма является информация, та духовная величина, которую материя не может производить сама. Именно благодаря ей каждое живое существо стремится к определенной форме и способно размножаться. В неживой природе не существует принципа размножения, воспроизведения на основе заложенной информации. Таким образом, информация становится важнейшим критерием четкого отличия живого организма от неживой материи. Возникновение индивидуального образа, в отличие от кристаллообразования, не имеет ничего общего с физико-химическими структурными закономерностями. Когда речь идет о феномене «жизнь», то имеется в виду качества, находящиеся за пределами физики и химии. Эволюционные эксперименты, которые как раз должны были доказать возникновение жизни как физико-химического феномена, подтверждают наше утверждение – информация никогда не может возникнуть в ходе физико-химического эксперимента. В часто цитируемых экспериментах Миллера синтезировались некоторые аминокислоты, являющиеся основой протеина, однако при этом никогда не возникала информация. Поэтому эти опыты нельзя отнести к так называемым эволюционным экспериментам. Сделанный Айгеном набросок гиперцикла является чисто умозрительным экспериментом без какого-либо экспериментального подтверждения. С помощью так называемых эволюционных машин Айген хочет перенести эволюцию в область экспериментального. В своем интервью он сказал: «В одной из наших машин мы заставили эволюционировать вирусы бактерий. Этот проект был успешным. Всего за 3 дня нам удалось выделить мутант с определенным уровнем сопротивляемости». Пример этот показывает, что эволюционный процесс можно повторить в лаборатории. Такие высказывания производят впечатление, будто здесь удался эволюционный эксперимент. В действительности же исходным материалом был уже имевшийся живой организм. И тут не возникла новая информация, а уже с имеющейся производятся опыты, не позволяющие сделать какие-либо выводы о происхождении информации. Следует напомнить очень важный факт. Ни в одной лаборатории мира еще не удалось произвести живые организмы из неживых органических соединений. Это тем более примечательно, поскольку биотехнология разработала многочисленные способы манипуляции на живых организмах. Характерно, что биотехнология работает лишь с живыми организмами, просто пытаясь манипулировать ими. Очевидно, что разрыв между химико-техническими приемами и биотехникой непреодолим. Даже если когда-нибудь в результате упорного исследовательского труда и применения всех знаний это станет возможным, то будет доказано, жизнь можно объяснить лишь вмешательством разума и творческой деятельности.

Вопрос второй. Каков возраст Земли и Вселенной? Существует ли научный способ определения возраста Земли? Каково ваше мнение о методе S14? До сих пор неизвестен какой-либо физический метод определения возраста Земли или Вселенной. Почему? В природе нет часов в виде события, по которому можно отсчитывать время, которые функционировали бы с момента сотворения мира. На первый взгляд, радиоактивный распад нестабильных атомов можно было бы принять за часы. Каждому радиоактивному изотопу определенного химического элемента соответствует свой период полураспада. Он соответствует отрезку времени T, в течение которого имеющееся количество атомов путем радиоактивного распада уменьшается наполовину. Среди существующих в природе 320 изотопов, более 40 известны как радиоактивные. При радиометрическом определении возраста исходят из этого физического эффекта. При решении системы уравнений радиоактивного распада число уравнений всегда на единицу меньше числа неизвестных в системе. Такая система математически принципиально неразрешима. Физический смысл этого следующий. Исходное количество радиоактивного материала неизвестно, потому что никто не знает, сколько радиоактивных атомов имелось в начальный момент. Наряду с этим существует и так называемый изохронный метод, который пытается обойтись без знания исходной массы за счет использования только конгенетических проб. Неопределенность здесь в том, что не существует априорных критериев принадлежности пробы к конгенетическому типу. Несколько иначе обстоят дела с методом S14. Произносится C14. Здесь начальный момент можно определить при помощи дендрохронологии, подсчету возраста по количеству колец деревьев. Поскольку самым старым деревьям около 5000 лет, можно посчитать соответствующую исходную массу, C14 в зависимости от количества годовых колец. Самое старое известное еще существующее дерево находится в Неваде – сосна, возраст которой исчисляется 4915 годами в 1889 году. По числу колец можно получить градуировочную кривую, которая позволяет методом сравнения определить неизвестный нам возраст другого дерева. Метод C14 применим лишь к периодам в несколько тысяч лет. Миллионы лет, о которых говорит учение об эволюции, основываются не на точных физических измерениях, а на так называемых геологической шкале времени, которая исходит из того, что продолжительность каждой геологической формации пропорциональна самому большому соответствующему ей слою, обнаруженному на Земле. Эта теория предполагает, что для всех формаций максимальная скорость отложения всегда была постоянной. Но и с точки зрения эволюции это предположение несостоятельно. Что же говорить, если учитывать всемирный потоп как действительно глобальную катастрофу? Итак, физические величины, как, например, время, абсолютно измеримы только тогда, когда для какого-либо процесса удается определить физический количественный эффект, и этот эффект можно при помощи эталона градуировочной шкалы сопоставить определенному числу введенных единиц измерения. Если ртутный термометр без температурной шкалы опустить в горячую воду, то ртутный столбик поднимется, но установить абсолютную температуру нельзя. Лишь сравнение с эталонным термометром даст нам измеренное значение. В случае с долговременными радиометрическими часами как раз не хватает эталона, например, в виде естественного процесса, по которому можно проследить отрезки времени. Документированная древняя история восходит к 3000 годам до Рождества Христова, Передняя Азия и Египет. Кстати, почему-то это время совпадает с возрастом самых старых деревьев. Самый глубокий экскурс в историю нам предлагает Библия. Он восходит к первым созданным Богом людям. Последовательное перечисление генеалогий дает нам единственную доступную и надежную шкалу времени с момента создания мира. Даже если допустить, что в генеалогиях имеются пробелы, то возраст Земли составляет несколько тысяч лет, но ни в коем случае не миллионы лет теории эволюции. Возраст же Земли, Вселенной и человечества совпадает с точностью до дней сотворения мира.

Вопрос третий. Чем объяснить тот факт, что при столь малом возрасте Вселенной свет небесных тел, отдаленных от нас на миллионы световых лет, уже достиг Земли? Может быть, возраст Земли скорее соответствует времени, за которое эти лучи света достигли Земли? Содержащееся в этом вопросе предположение является естественным следствием нынешней ситуации. При огромной скорости в 300 тысяч километров в секунду, точная величина была установлена в 1983 году на 17-й Генеральной конференции мер и весов. Она приравнена 299 792 458 метров в секунду. Свет все-таки обладает конечной скоростью распространения. Каждая звезда, которую мы сейчас видим, информирует нас не о своем существовании в настоящий момент, а о прошлом, свидетельством которого являются доходящие до нас лучи света. Из этого делается недопустимый вывод. Поскольку есть звезды, удаленные на многие миллиарды световых лет, их возраст должен выражаться в этих же миллиардах. Логику такого подхода объясняет два следующих очень важных положения. Первое. Расстояние вместо времени. Световой год, как и метр, служит для измерения не времени, а расстояния. Один световой год соответствует расстоянию в 9,46 триллионов километров. Этот отрезок свет проходит за один год. Можно вычислить и время, за которое свет проходит расстояние в один метр. Оно равняется 1 к 299 792 458 секунды. Прежнее определение эталона метра по длине волн, впрочем, было заменено эталоном скорости света. Если два объекта А и Б удалены друг от друга на расстоянии А, то по одному лишь расстоянию нельзя судить о других свойствах объектов, например, о возрасте. И второе. Творческое мышление. Привычное соотношение расстояния и времени является результатом эволюционного мышления, при котором как прошлому, так и будущему приписывается неограниченная мера времени. С точки зрения Библии, ось времени имеет вполне определенное начало, о котором говорится в первом стихе Библии, и которое находится в прошлом, отдаленном от нас не на миллионы, а на тысячи лет. Поэтому продление оси времени за пределы этого начала является недопустимым с точки зрения физики. Если кто-нибудь проигнорирует этот факт, он окажется в положении того, кто относит начало своего собственного существования за пределы момента зачатия. Чтобы вникнуть в заданный вопрос еще глубже, применим данный вид логики к дням сотворения мира. В четвертый день творения были сотворены звезды. Бытие 1, 14 по 16 стихи. После их сотворения на небе не было бы, согласно выше приведенному возражению, ни одной звезды. Ближайшая к Земле звезда Альфа Центавра удалена от Земли на расстоянии в 4,3 световых лет. Таким образом, ее можно было бы увидеть с Земли лишь через 4,3 года после сотворения. Следующей звездой через еще полтора года была бы звезда Барнарда, удаленность в 5,9 световых лет и так далее. Этот процесс не кончился бы и по сей день, ибо каждый год к нам поступал бы свет от постоянно увеличивающегося числа звезд, соответственно их отдаленности от Земли. Это, однако, противоречит астрономическим наблюдениям. Если следовать этой логике, то Адаму пришлось бы 4,3 года созерцать ночное беззвездное небо, и только еще через полтора года он увидел бы вторую звезду. Авраам, который жил около 2000 года после сотворения, согласно этой теории, не увидел бы самых ярких звезд Млечного Пути, не говоря уже о звездах других галактик, ибо Млечный Путь имеет протяженность в 130 тысяч световых лет. Бог же показал Аврааму несчетное видимое количество звезд, чем привел его в изумление. «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их». Бытие 15.5. Выше приведенная логика количества световых лет равно минимальный возраст звезд является таким образом в свете Библии ошибочной. Библейское решение этой проблемы мы находим в Бытие, 2 глава, первые два стиха. «Так совершены, завершены небо и земля, и все воинство их, все звезды. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал». Об этом свидетельствует и Новый Завет. «Дела его были совершены еще в начале мира».
Евреям 4:3. По истечении недели сотворения все было совершено. Это означает также, что звезды должны были быть видимы жителям Земли. Ибо невидимое Его от создания мира через рассматривание творений видимы. Римлянам 1:20. С сущностью творения связано то, что не все законы, действующие в данный момент, применимы к акту творения. «Совершены» означает «готовы во всех отношениях». Сияние света звезд было сотворено таким же образом, как и сами звезды. То есть свет самых отдаленных звезд сразу же поступил на Землю. Напомню, наши естественно-научные усилия, мышление и исследования могут охватить лишь период после дней творения мира. К пониманию того, что произошло в течение дней творения, мы придем только изучая божественное откровение, данное в Библии.

Вопрос четвертый. Как Дарвин относился к Богу? Прервав уже начатые занятия медициной, Дарвин по совету отца занялся теологией 1828-1831 года, хотя его интересовали и другие вопросы. В своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора» он писал: «Есть что-то величественное в том, что Творец вдохнул начало всякой жизни, окружающей нас, лишь в несколько, а то и вовсе в единственный экземпляр, и в том, что пока наша Земля совершает свое движение, согласно закону гравитации, из этого скромного начинания возникло и возникает бесчисленное количество красивейших и удивительнейших форм». В этом высказывании Дарвин исходит из деического понимания божества, при котором Бог, хотя и признается автором космического и биологического развития Вселенной, но его отношение к человеку, равно как и свидетельство Библии о творении, игнорируется. Высказыванием, что человек носит неизгладимый отпечаток своего животного происхождения, Дарвин явно показывает свое извращенное отношение к Библии. Эволюционную идею, которой он проложил путь, он сам рассматривал как альтернативу библейскому откровению, в чем он признается в автобиографии. «В это время я постепенно пришел к выводу, что Ветхий Завет, ввиду его явного искаженного описания всемирной истории, не более правдоподобен, чем современные книги индусов или вероисповедания язычников. Постепенно я отошел от христианства как божественного откровения. Эти взгляды еще более укрепились в последующие десятилетия. Постепенно в меня прокралось неверие, а затем оно полностью утвердилось. Это происходило настолько медленно, что не причиняло мне переживаний, и с тех пор я не сомневался, что мое решение было верным. В самом деле, я с трудом понимаю, как можно допустить, чтобы христианство было истиной». Если Дарвин при всем своем отрицании библейского откровения еще исходил из деизма, то есть рассматривал Бога как безличное существо, то Эрнст Геккель сделал шаг к полному атеизму, когда он провозгласил, что организмы возникли чисто физико-химическим путем. В этом же ряду стоят современные неодарвинисты Айген, Брэш, Кюперс, которые своими редукционистскими теориями о самоорганизации материи совращают многих к атеистическому, а тем самым и антибиблейскому мировоззрению.

0: Вопрос пятый. В большом спорте наблюдаются все более высокие достижения, бывшие ранее невозможными. Не является ли это признаком эволюции?
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит четвертая часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» «Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как в воду сердце твое пред лицем Господа». Плач Иеремии 2, 18, 19.

0: Но скоро от их дома останутся только воспоминания и приличная сумма денег. Здесь поселятся другие люди. В этих стенах они будут смеяться и грустить, растить своих детей, любить друг друга. Господи!
1: Снова взывала Лика сквозь слезы.
0: Где ты? Как мне это все выдержать? Игорь вытирает от меня ноги, унижает. Почему ты молчишь? Почему ты в стороне? Накажи же его!
1: Целый час она причитала и плакала, умоляя Бога вмешаться и наказать Игоря. Ее все трясло от обиды и негодования. Перед тем, как ехать за Ником, Лика попыталась успокоиться, чтобы сесть за руль. Она нашла в себе силы накормить сына после школы и усадить за уроки. Ник уже привык постоянно видеть мать заплаканной и понимал, что это связано с отцом. Мальчик перестал спрашивать, где он, но каждый вечер, стоя на худеньких коленках, просил Бога вернуть папу домой, и чтобы красивые глазки мамы перестали плакать. Свекрови Лика не сказала о решении Игоря продать дом. Весь вечер она бесцельно бродила по дому, не представляя, как сможет расстаться с тем, что так дорого ее сердцу. Ее заветная мечта разрушилась вдребезги. Лика горько оплакивала гибель своей мечты и крах замужества. Тревожные мысли не давали уснуть. Что же делать? Как сохранить дом? Ведь ей скоро рожать. Она чувствовала себя слабой и неспособной решить такие непростые вопросы. Наконец, сон ненадолго овладел ею. В 3 часа ночи Лика проснулась от холода. Рядом сладко сопел Ник. Она плотнее закуталась в одеяло. Села в кресло возле большого окна и стала ждать наступления утра. Грустные мысли опережали друг друга, словно летние бабочки. Наконец, золотой луч солнца очертил темные силуэты вечно зеленых деревьев, огненными полосами отражаясь в стеклянных окнах соседских домов. Вдали на утреннем солнце поблескивали кварталы Сакраменто. Вид из комнаты Ника на 2-м этаже дома в этот прекрасный час был просто восхитительным. Но внутреннее состояние Лики совсем не соответствовало этому торжеству природы. Она равнодушно смотрела на великолепие утренних красок. Ее горе заслоняло собой все. Спать не хотелось. Чтобы не сидеть без дела, она решила помолиться и снова попросить Бога наказать Игоря и его подругу. После долгой и бесплодной молитвы, не принесшей ей никакого утешения и облегчения, Лика направилась в ванную. Случайно взглянув в зеркало, она испугалась пустоты, которая отражалась в ее глазах. Собственное отражение настолько потрясло ее, что она зажмурилась. От страха она боялась открыть глаза. Стоя перед зеркалом, Лика вдруг ясно осознала, что ее жизнь стала пустой не без Игоря. Она давно стала пустой без Бога, без Иисуса Христа. Это откровение пролилось, как небесный дождь, на ее иссушенную душу. Поддерживая руками живот, Лика с трудом опустилась на колени.
0: «Господи!»
1: — взмолилась

она. «Прости меня! Мне так не хватает веры! Ты давно уже перестал быть истиной в моем сердце! Без тебя даже все то, что твое, теряет смысл! Знать тебя, Боже, это и есть настоящая жизнь! А я погрузилась в суету и в свою боль! Я не доверила тебе, Господь, свои проблемы, а только просила наказать отца моих детей! Не дать ему радости и счастья. Господи, прости меня. Теперь я отдаю своего мужа тебе в твои надежные руки. Господи, ты один знаешь, как мне плохо. Отец, как больно, грустно и страшно. Я прошу твоей божественной помощи и вмешательства в мою разбитую жизнь. Господи, дай мне с новой надеждой узнать истину. И пусть она освободит моего мужа от греха, чтобы он снова увидел твой славный свет. Верни его, Господи. Прошу во имя драгоценного Сына Твоего, Иисуса Христа. Верни его, Господи.

Она вдруг ощутила, словно ее душа подняла руки вверх, желая окунуться в живую воду, проистекающую из вечного источника.

0: появилось ощущение легкости. Покой и мир вошли в ее сердце. И Лика почувствовала, что больше не одинока. Иисус находился рядом, словно теплое облако счастья. Слова молитвы лились из нее потоком, следуя сразу за мыслью, а иногда и опережая ее. Раньше с Ликой такого не случалось. Она чувствовала, как по щекам текут слезы. Они лились из сердца, которое еще вчера напоминало высушенную пустыню, а сейчас возрождалось к новой жизни. Из одиночества и скорби родилось нечто прекрасное. Она вновь обрела Иисуса. Слезы радости и невероятного ощущения Божьего присутствия выступили на глазах. Доселе неизведанное чувство наполнило женскую душу. Стены, в которые Лика замуровала себя после ухода Игоря, как воск растворились у ног Христа. Решение пришло утром после короткого и крепкого сна. Лика отвезла сына в школу, вернулась домой и села за компьютер. Она была уверена, что Господь поможет ей найти подходящую квартиру в их районе, чтобы не менять школу для Ника. Так и получилось. На соседней улице сдавалась в аренду квартира с двумя спальнями. На втором этаже – просторной кухней и большой комнатой внизу. Лика позвонила риэлтору и, убедившись, что квартира свободна, через час договорилась с ней о встрече. Если условия ее устроят, нужно будет внести оплату и переселяться. В квартире только заканчивали ремонт, и еще пахло краской. Во всех комнатах было постелено новое ковровое покрытие. Лика оформила документы, выписала чек на нужную сумму и предупредила, что они с сыном заселятся в течение 2-3 дней. Глядя на ее живот под просторным легким платьем, риэлтор улыбнулась. «Вам повезло! Обычно на такое жилье очередь, а это очень долго ремонтировалось, и хозяин не вносил номер квартиры в списки. Он позвонил мне накануне вечером, и я выставила ее в интернет в 9 утра. «Это Бог заботится обо мне», – сияющими глазами ответила Лика. Ее сердце теперь напоминало окно, в которое один за другим врывались лучи утреннего солнца. Она ласково объяснила сыну, что теперь они будут жить в доме поменьше, и что скоро родится его маленькая сестричка, и все у них наладится. Ник уже забыл спокойный, ясный взгляд матери. Он без единого вопроса согласился на все, лишь бы она больше не плакала. Усадив сына делать уроки, Лика позвонила свекрови. «Мамочка, как дела? Как ваше с папой здоровье?»
1: «За все, слава Богу, детка!» – ответила свекровь и удивилась.
0: Лика уже давно не интересовалась подобными вещами. Все ее внимание было сосредоточено на их с Игорем отношениях и второй беременности.
1: «Как ты, Лика? Что нового?»
0: «Мамочка, мне нужна ваша с папой помощь. Мы с Ником переезжаем в съемную квартиру на соседней улице».
1: «Что?»
0: – недослушала ее свекровь.
1: «Что случилось?»
0: «Просто нечем платить за дом», – спокойно ответила Лика. «Игорь сообщил мне, что выставил его на продажу». «Да вы не волнуйтесь, мамочка. Квартира нормальная, чистая, после ремонта. Даже покрытие везде новое. Нам с Ником и маленькой будет там хорошо».
1: «Ой, детка!»
0: – расплакалась свекровь.
2: Что же это делается?
0: Бог не оставит меня. Теперь я это точно знаю. Помогите нам сложить вещи и перевезти необходимую мебель. Мне без вас не справиться.
2: Хорошо, мы скоро приедем. Только заедем в Walmart за коробками.
0: Лика встретила родителей мужа со спокойной улыбкой. Они заметили, что движения невестки стали более уверенными. Она не садилась в свое кресло, не смотрела в одну точку с заплаканными глазами и не жаловалась на Игоря. Лика еще раз рассказала им, какое сообщение она получила от их сына, но при этом не плакала и не возмущалась. Наоборот, ее глаза светились тихой радостью, словно ей открылся источник мудрости.
2: «Что-то действительно произошло в ее сердце!»
0: Тихо обратилась пожилая женщина к своему мужу.
1: «Это Господь! Больше некому!» Прошептал он в ответ.
0: До поздней ночи они паковали коробки. Отец Игоря загружал их в машину и отвозил в новую квартиру. На следующий день он где-то раздобыл небольшой грузовик и с помощью молодых ребят из церкви транспортировал туда мебель. Лика увлеченно показывала, что куда ставить. Ей было приятно, что некоторые вещи, приобретенные в годы замужества, перекочевали к ней в новое жилище. Возможно, эта перемена поможет ей перевернуть очередную страницу своей жизни и двигаться дальше. Она отправила Игорю сообщение. Дом освободила. Теперь нам с детьми вполне хватит этих денег. Спасибо. Ключи отдала родителям. Ответа не последовало. Всю следующую неделю вместе со свекровью Лика устраивала свое новое жилище. Слезы больше не омрачали ее взгляда. Боль утихла, словно источник горя, исходящий из сердца, иссяк. Она верила, что отныне ею руководит Бог, у которого есть для нее свои намерения. Она также верила, что Господь знает и любит Игоря. Он, всемогущий, может изменить сердце ее мужа и вернуть его в семью. Лика ждала его каждый день и даже готовила его любимое блюдо. Она очень скучала по нему, но себе не хотела в этом признаваться. «Верни его, Господи!» – шептала она и верила, что когда-нибудь это произойдет. Теперь ей нравилось молиться вслух. Это помогало ей в минуты одиночества чувствовать особенное Божье присутствие. Лика разговаривала с Иисусом, как со своим другом. На кухне, в машине, в магазине. И даже когда прогуливалась с Ником вечерами по новому кварталу. Она каким-то неописуемым образом ощущала Божье присутствие. Наполнялась благоговейным трепетом и жаждой по Нему. Как маленькой девочке Лике хотелось, чтобы крепкие руки Отца Небесного перенесли ее в лучшую жизнь, в жизнь без измен и боли, без предательства и разочарования. Наконец, практически все вещи заняли свое место. Квартира сияла чистотой и радовала глаза уютом. Оставалось только разобрать коробку с фотоальбомами и фотографиями в рамках. Семейных альбомов оказалось 8, по числу прожитых с Игорем лет. В начале каждого года Лика заводила новый альбом, помещая в него свежие семейные фотографии. Но сейчас она не хотела к ним прикасаться, понимая, что это может повлечь за собой боль. Но в то же время ее не покидало желание побыстрее расправиться с оставшимися коробками. Аккуратность и порядок во всем были особенностью ее характера. После того, как Лика прочитала Нику из детской Библии историю о Давиде и Голиафе и помолилась с ним перед сном, она занялась фотографиями. Листая альбомы, она долго смотрела на них, вспоминая счастливые мгновения прошлой жизни, запечатленные на снимках. Некоторые из них воспринимались особенно болезненно, и она откладывала их в отдельную коробку. Однажды, когда Господь вернет Игоря домой, я положу их обратно, думала Лика, вытирая слезы. Возвращение мужа было для нее настолько же естественным, как и наступление нового дня. Лика по-прежнему держалась обособленно. Ей не нравились расспросы друзей о ее семейных проблемах. Не нравилось, когда они жалели ее и ругали Игоря, бросая в его адрес далеко не лестные выражения. В воскресенье она старалась уйти из церкви сразу после богослужения, чтобы не общаться ни с кем, тем самым пресекая новые расспросы. Все неприятные воспоминания Лика носила в себе, внешне стараясь скрыть свою печаль. Она знала, что ее раны не заживут до тех пор, пока к ней не вернется муж. Только со свекровью она могла спокойно говорить об этом. Мать Игоря всячески старалась подбодрить ее, что жизнь состоит не только из одиночества. Она стала для Лики настоящей помощницей во всем и была для своей невестки лучше 10 подруг. Они часто прогуливались прохладными ноябрьскими вечерами по асфальтированной дорожке, которая тянулась по кругу вдоль симпатичных квартир, в одной из которых теперь жила Лика с сыном. Место на самом деле выигрышно смотрелось. Повсюду были разбиты клумбы с яркими осенними цветами, а кроны могучих деревьев зеленым балдахином обрамляли двор. Кругом царил безупречный порядок. Игорь не звонил и не писал. Раза два за все эти месяцы он заезжал к родителям, оставляя для Лики и Ника немного наличных денег, и, не спрашивая ни о чем, уезжал. В машине его всегда ждала Марьяна. Вид у Игоря был недоступный и гордый. Разговаривать с родителями о своей жизни ему совершенно не хотелось. Постепенно Лика познакомилась со своими соседями. Общительный и разговорчивый Ник сам подходил к незнакомым людям, протягивал для приветствия маленькую руку и заявлял: «Привет! Как дела? Меня зовут Ник, а это моя мама, Лика. Мы ваши новые соседи!» Люди улыбались и приглашали Лику с сыном в гости. Детей среди соседей было не так много, и вскоре Ник стал всеобщим любимцем. Особое впечатление на мальчика произвел молодой мужчина по имени Берни. Вместе со своей пожилой матерью он снимал такую же квартиру справа от них. Берни чем-то напоминал Лике пастора из церкви. Такая же приветливая улыбка, в меру крепкое рукопожатие, сухое тепло большой ладони, спокойный, доброжелательный взгляд. С ним было легко и приятно разговаривать. Берни вежливо представил свою мать. Миссис Томпсон угостила Ника шоколадным печеньем и обратилась к Лике так, будто они дружили много лет. «Мы здесь уже 3 года», — улыбнулась она. И морщинки маленькими лучиками заиграли вокруг глаз пожилой женщины. «Раньше мы жили в Аризоне. Там такой замечательный воздух!» «Но у Берни не сложились отношения с женой», — добавила она тихо. «Они развелись, и он уговорил меня переехать в Калифорнию. Я уже здесь освоилась, лишь бы сыну моему хорошо было».
1: «А где ваш муж, дорогая? Вы поселились 3 недели назад, а он ни разу не появлялся дома. Вам ведь рожать скоро?» Лика слушала, вежливо улыбаясь, и думала о том, что многие люди сталкиваются с проблемами в семейной жизни. Вопрос миссис Томпсон застал ее врасплох. Она глубоко вздохнула, как делала всегда, когда не была готова к скоропалительному ответу, и случайно перехватила взгляд Берни, который выражал неловкость из-за чрезмерного любопытства и бестактности матери. «Папа бросил нас с мамой!» – вдруг выпалил Ник. «И ушел к другой тете!»
0: «Это правда, дорогая?»
1: – с неподдельным ужасом на лице спросила миссис Томпсон.
0: «Да, это так», – слегка покраснев, ответила Лика. «Больше нет смысла скрывать это. Ей предстоит здесь жить и общаться с этими людьми. Поэтому будет лучше, если они узнают правду от нее».
1: «О, Боже!» – всплеснула полными руками миссис Томпсон.
0: «Уверена, Господь не оставит нас!» – решительно произнесла Лика.
2: «Непременно, дорогая! Я всю жизнь на Бога надеюсь, и Он никогда не оставлял ни меня, ни Берни».
1: Обрадовавшись тому, что ее соседи верующие, Лика добавила:
0: «Я теперь тоже только на него надеюсь и верю, что Господь вернет моего мужа».
1: Берни поразился, насколько спокойно эта молодая русская женщина говорит о своей беде. Он подумал, что на ее месте любая другая выплакала бы себе все глаза. Разве мог он знать, сколько слез она уже пролила? Сколько бессонных ночей и тревожных дней пережила она? Лика пожелала соседям всего хорошего и направилась в свою квартиру, осторожно придерживая руками живот. Берни крикнул вслед:
3: «Бог всегда ищет способ, чтобы показать нам свою любовь, не так ли? Или кто-то сомневается в этом?»
0: «Нисколько не сомневаюсь»,
1: – обернулась Лика и махнула ему на прощание рукой. На следующий день миссис Томпсон с гордостью показала Лике свои розы, которые росли на заднем дворе. Цветы на самом деле были прекрасны, и женщина срезала для Лики несколько полураспустившихся красных бутонов. Лика поблагодарила ее и глубоко вздохнула, словно вспоминая что-то. Казалось, миссис Томпсон уловила ее внезапную тоску по мужу.
4: «Знаешь, дорогая, если настроить себя правильно, то можно радоваться всему», —
1: вдыхая нежный аромат роз, сказала она.
4: «В тот момент, когда мы начинаем беспокоиться о будущем, мы теряем радость настоящего. Будущее не наступит, пока ты, моя дорогая, не отпустишь прошлое хотя бы на время. Пусть эти чудесные цветы напоминают тебе об этом».
1: Лика поблагодарила миссис Томпсон и постаралась запомнить сказанное, признавая правоту соседки. Они подружились и часто проводили вместе вечера. Иногда к ним присоединялись родители Игоря, и Лика брала на себя роль переводчика. Берни старался помочь им с Ником всем, чем только можно. Лика никогда не жаловалась соседям на свою судьбу и всегда была веселой. Он помогал ей носить пакеты с продуктами из машины, когда она приезжала домой после супермаркета. Собрал и установил детскую кроватку, поменял пробитое колесо в ее машине. Возился с Ником, который в нем души не чаял. Подметал листья с дорожки, ведущие к двери ее квартиры. Лика возражала, хотя действительно нуждалась в помощи. С каждым днем ей становилось все труднее двигаться. «Зачем ты все это делаешь, Берни? Ты нас совсем избалуешь», — выговаривала она соседу.
4: «Понимаешь, Лики, друзья на дороге не валяются. К тому же у меня их почти нет. Мы ведь можем быть друзьями, правда? Или в твоем сердце не осталось места для дружбы?»
1: «Спасибо тебе за все, Берни», — тихо поблагодарила его Лика, с трудом сдерживая слезы. «Ты на самом деле настоящий друг, раз так одариваешь нас своей добротой. Благослови тебя, Господь!» Она приветливо улыбнулась соседу. От одного ее вида у него перехватило дух, и на душе становилось легко и спокойно. Эта молодая русская женщина с каждым днем все больше нравилась ему. Он поражался ее отваге и силе. Разве можно было подумать, глядя на нее, что она такая мужественная? Лика казалась ему крепче камня, но одновременно хрупкой, как тонкое стекло. С ней приятно было беседовать. Хотелось тут же открыть свою душу. Он всегда поражался тому, как спокойно Лика говорила о предавшем ее муже. «Он, должно быть, круглый болван», — думал Берни. «А ведь эту прекрасную женщину не так просто завоевать». Его первый брак распался из-за того, что они с женой не могли родить детей, хотя причина таилась гораздо глубже. Они просто начали настолько раздражать друг друга, что больше не могли жить вместе. Служба в специальных войсках отразилась на его жизни и здоровье. Сейчас Берни был уверен в том, что сможет любить Лику и ее детей, как своих собственных. В своих мечтах сосед иногда заходил слишком далеко. Через большое окно на кухне Лика часто наблюдала, как Берни учит ее сына забрасывать мяч в баскетбольную корзину. Иногда, когда не знала, как помочь Нику с домашним заданием, мальчик, радуясь случаю, бежал к соседям. На глаза Лики наворачивались слезы грусти. Как бы ей хотелось, чтобы на месте Берни был сейчас Игорь. Каждый вечер она ждала его и, с трудом опускаясь на колени, ревностно молилась о своем муже.
2: «Верни его к себе, Господи! А потом он сам вернется к нам», — шептала она, глотая слезы.
1: Ей столько всего хотелось изменить в своей жизни. Схватки начались за неделю до назначенного доктором Кэрон срока и за несколько дней до Рождества. С самого утра Лика чувствовала ноющую боль в области поясницы. Она позавтракала и устроилась в любимое глубокое кресло, прислушиваясь к себе. Боль прекратилась так же внезапно, как и началась. Лика немного успокоилась и занялась привычными делами, убеждая себя в том, что до родов еще целая неделя. Часа через два боль повторилась снова и с тех пор давала о себе знать почти каждый час.
4: «Неужели началось?» — подумала она, садясь в машину.
1: Несмотря на редкие, но уже явные схватки, Лика поехала в школу за сыном. Она знала, что он всегда ждет ее и никогда не садится в школьный автобус. Ник с небольшой группой детей стоял на дорожке возле парковки. За ними присматривала женщина-воспитатель. Мальчик с нетерпением поглядывал на дорогу, ожидая мать. Лика плавно припарковалась, чувствуя приближение очередной схватки. Она стояла на парковке немного дольше, чем обычно, создавая очередь из машин, которые подъезжали сзади. Потом, превозмогая боль, тронулась с места.
4: «Мама!» – позвонила Лика свекрови. «Кажется, у меня начались схватки».
5: «Хорошо, детка, только не волнуйся. Где ты сейчас?»
4: «Еду с Ником из школы».
5: «Будь дома,
4: Папа поехал на прием к своему врачу. Это совсем рядом. И я ему позвоню, чтобы он немедленно вернулся за мной. И мы сразу приедем. Будь готова.
0: Хорошо, мамочка. У меня сумка давно собрана.
1: Пока Лика ехала домой, боль периодически разрывала ей поясницу. Ник разволновался, и ей пришлось сказать, что, возможно, скоро у него появится маленькая сестричка. Дома она сразу поставила у порога сумку для госпиталя с нужными вещами, которую приготовила заранее. Перепуганный Ник помчался к соседям. Через несколько минут, когда Лика корчилась от очередной схватки, на пороге появился Берни.
4: «Привет! Как ты?»
2: «Слышал, у нас скоро появится еще одна маленькая соседка!»
1: Он старался улыбаться, но в глазах застыла тревога.
2: «Привет, Берни!»
1: Лика глубоко вздохнула.
2: «Все нормально!»
4: «Поехали немедленно в госпиталь, Лики!» «Слава Богу, сегодня я вернулся с работы пораньше!»
2: «Спасибо тебе, Берни! Но с минуты на минуту должны приехать родители. Они отвезут меня. Я подожду их».
4: «Нет-нет, Лики, лучше не рисковать. Поехали, все будет хорошо».
1: Он старался говорить бодро, но на самом деле не имел никакого представления, как помочь ей. Единственное, что ему казалось правильным, это отвезти ее в госпиталь. Прибежала миссис Томпсон и сразу стала убеждать Лику немедленно ехать. Она в подробностях стала рассказывать, как 32 года назад родился Берни и как рано у нее отошли воды. От очередной схватки Лику настолько скрутило, что уже ни у кого не осталось сомнений в том, что нужно срочно ехать в госпиталь. Берни проводил ее до машины и осторожно усадил на переднее сиденье, предварительно откинув его. Ник, который ни за что не захотел оставаться дома и ждать дедушку с бабушкой, сел сзади вместе с миссис Томпсон. В перерывах между схватками Лика позвонила свекрови.
2: «Мамочка, наши соседи Томпсоны везут меня в госпиталь. Схватки почти каждые 15 минут. Вот опять!»
1: Лика передала телефон встревоженному Нику и застонала, кусая губы.
4: «Дыши глубже, Лики! Должно помочь!» – взволнованно произнес Берни.
2: «Откуда ты знаешь?» – пыталась шутить Лика. «Ты что, рожал?»
4: «Нет, не рожал. Я в кино видел!» – улыбнулся Берни.
1: Но в его глазах по-прежнему стояла тревога.
4: «Ты очень храбрая, Лики. Женщина вообще очень мужественный народ. Если бы рожать пришлось мужчинам, то детей не было бы совсем».
1: Лика рассмеялась. Берни переживал и волновался за нее, и это трогало. Он думал о ней больше, чем признавался самому себе. Лика догадывалась об этом, когда видела его глаза, наполненные нежностью и любовью. Но старалась думать только о том, что Берни – хороший христианин, заботливый человек, и что ей очень повезло с соседями. В родильное отделение никого не пустили. Все трое обняли по очереди роженицу. Когда Лика обнимала Берни, он почувствовал, как внутри у него все потеплело. Но не выдал своих чувств. Миссис Томпсон взяла ее за руку.
4: «Скажи, дорогая, как ты собираешься назвать свою девочку?»
2: «Я хочу назвать ее любовью в честь моей свекрови. По-английски это звучит love», — ответила Лика, чувствуя приближение очередной схватки.
4: «Ох, как романтично! Ну, иди с Богом и помни, что мы здесь молимся Иисусу о тебе и о твоей девочке».
2: «Мы будем молиться и ждать», – взволнованно сказал Берни.
4: «Все в руках Господа».
2: «Да, мамочка», – снова обнял ее Ник.
4: Я начну молиться прямо сейчас, чтобы Иисус пошел с тобой. Я очень тебя люблю».
1: Медики провели Лику по широкому коридору в просторную палату и окружили ее своим вниманием. От обезболивающего она отказалась. Ей хотелось прочувствовать весь естественный процесс родов. Через 2 часа пронзительным криком заявила о себе крошечная и красивая, как фарфоровая кукла, малышка Лав. Она пришла в этот мир за 3 дня до Рождества, громко возвестив о начале новой жизни. Роды прошли быстро и без осложнений. Акушерка обмыла ребенка, завернула его в подогретые махровые полотенца и положила на грудь измученной, но счастливой матери. Лика с нежностью прижала дочь к себе.
4: «Слава тебе, Боже! Ты великий и чудный! Милости и верности твоей нет предела! Благодарю тебя, Господь, и преклоняюсь перед величием твоим!»
1: В палату вошли родители Игоря, Ник и Томпсоны. Вся комната заполнилась цветами и розовыми шарами. Всем хотелось подержать на руках маленькую Лав, но Ник осторожно и крепко прижимал к себе новорожденную сестричку и не давал никому. Ему нравилось целовать ее шелковистые румяные щечки. В этот момент мальчик напоминал маленького щенка, которому подарили игрушку. Медики стали поздравлять Берни, приняв его за счастливого отца. Всем стало неловко. Не сдержавшись, Лика разрыдалась. «Ей нужен отдых», – мягко сказала дежурная медсестра. «Вы сможете посетить ее завтра». Свекровь наклонилась к кровати и поцеловала Лику. В ее глазах стояли слезы.
4: «Ты молодец, детка! Я горжусь тобой! Мне приятно, что ты назвала дочь моим именем. Хоть по-русски оно звучит иначе. Господь не оставит тебя. Отдыхай. Мы приедем завтра. Я приготовлю что-нибудь горячее. Все будет хорошо. Я знаю, мама. Спасибо вам за все».
1: Лика взяла свекровь за руку.
4: «Как вы думаете, если Игорь узнает, он придет посмотреть на свою дочь?» «Не знаю, деточка».
1: Тяжело вздохнула женщина.
4: «Возможно. Бог знает. Я просто боюсь перед ним расплакаться и совсем не знаю, что ему сказать. Скажи ему, что ты все еще любишь его и ждешь, а Богу позволь совершить все остальное».
1: Улыбнулась свекровь. Она опять обняла невестку и вышла из палаты. Оставшись одна, Лика сразу же провалилась в сон и проснулась только утром. Рядом в передвижной кроватке мирно спала Лав, раскинув в стороны ручки. Из-за туч небо в окне выглядело мрачным и серым. Но один проворный луч восходящего солнца все-таки пробился сквозь хмурые облака в окно госпитальной палаты и коснулся нежного личика девочки. Малышка потянулась и громко заплакала, требуя внимания. Лика осторожно взяла дочь и дала ей грудь. Через несколько минут ребенок снова уснул. Но Лике не хотелось расставаться с ней. Она нежно целовала крошечные ручки, радуясь счастью материнства и думая о том, какое ей послано благословение. И вдруг, словно подарок от самого Господа, небо очистилось от туч и засияла ярким солнечным светом. Лика осторожно встала и подошла к окну. Немного кружилась голова, но она чувствовала легкость и радость. Во дворе городского госпиталя стояла огромная нарядная елка. Лика любила рождественские дни, которые всегда наполняли ее душу восторгом. Ей нравилась праздничная суета в магазинах. Нравилось украшать свой дом, готовить изысканные блюда, принимать гостей, дарить всем подарки. И все это было ради одного – угодить Игорю. Главное, чтобы он был доволен праздником и подарками. Обычно за такими застольями никогда не говорилось о настоящей причине рождественского торжества, о рождении Иисуса Христа. Лика грустно усмехнулась. Как глупо, должно быть, она выглядела тогда в глазах Бога. Она радовалась перемене в себе, с восторгом вспоминая Божье прикосновение к своему сердцу тем ранним утром в своем доме. Тогда она по-настоящему увидела себя со стороны и поняла, кто она перед великим Богом. Проснулась Лав, издавая нежные звуки, похожие на звон колокольчика. Прижав к себе ребенка, Лика с удивлением и восхищением смотрела в широко открытые глазки своей дочери, в которых отражался мир, из которого она пришла. Теперь можно было полностью понять значение слова «чудо». Ведь на самом деле эта девочка и есть настоящее Божье чудо. Лика вспомнила, как Игорь хотел, чтобы она сделала аборт, и ужаснулась. Этот ребенок стал ее особым благословением от Господа. Она благодарила Бога и плакала от радости. Слезы умиления капали на нежную щечку Лав. Лике так хотелось, чтобы Игорь был рядом с ней и увидел свою дочь.
6: «Наведи в его сердце свой божественный порядок, Господи! Благослови наших деток! Возьми их под свою защиту и охрану!»
1: Снова молилась она.

Через 3 дня, в канун рождественской ночи, родители забрали из госпиталя Лику с новорожденной внучкой. Они не стали рассказывать ей о том, что звонили сыну, когда ехали к ней в госпиталь в первый день. На звонок ответила Марьяна и на просьбу позвать Игоря лениво протянула, что он поехал по своим делам, а телефон забыл дома. «Пусть срочно свяжется с родителями», – строго сказал отец. «Что вам от него нужно?» – раздраженно спросила Марьяна. «Что ему передать?» «Передайте ему, что его жена сейчас в госпитале, рожает его ребенка». «Хорошо, я передам», – процедила сквозь зубы Марьяна и отключила связь. На следующий день отец наконец застал сына в офисе. Игорь разговаривал с каким-то парнем. Увидев отца, он попрощался с собеседником и нехотя встал из-за стола, протягивая ему руку. Они вышли на улицу. Отец, без всякого вступления, с упреком глядя в глаза сыну, сообщил, что у него родилась дочь. Игорь словно застыл на мгновение. Потом, стараясь скрыть свое раздражение, резко спросил: «Когда? Почему я ничего не знаю?» «Вчера», — грустно ответил отец. «Мы звонили тебе, но твоя подруга сказала, что тебя нет, а телефон ты забыл дома. Мы попросили ее передать тебе, что Лика в госпитале рожает твоего ребенка». Он печально смотрел на сына, ожидая хоть каких-то слов. Но Игорь молча уставился в одну точку на асфальтированной дорожке. Потом медленно поднял голову и, не глядя отцу в глаза, виновато произнес: «Мы поздно приехали. Я устал и долго спал». «Куда это вы ездили? Что ты так устал?» «В Лас-Вегас». Отец глубоко вздохнул. Лас-Вегас был для него чем-то вроде Содома и Гоморры. Он повернулся и, сгорбившись, медленно пошел прочь, смахивая горькие слезы.

В рождественский вечер в квартире Лики собрались родители, соседи Томпсоны и несколько ее старых друзей из церкви. Родители купили много детской одежды для Лав и Ника. Берни принес огромную коробку, в которой оказалась красивая удобная коляска для малышки и большой пакет с играми и книгами о животных для Ника. Другую коробку, предназначенную для Лики, Берни незаметно положил под густую рождественскую елку. Они с Ником установили ее, повесили игрушки и украсили задолго до того, как Лика попала в госпиталь.

Сегодня прозвучала четвертая часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Мои приветствия всем нашим слушателям.
1: Здравствуйте, дети. Мы очень рады, что вы слушаете сегодня нашу передачу «Час твоего рассказа». У дядюшки Дэна готов для вас еще один рассказ про жизнь Иисуса Христа.
0: Это так, тетушка Кэрол. Мой рассказ сегодня о том, что Иисус говорил об отношениях между людьми.
1: Об отношениях между людьми? А что ты имеешь в виду, дядюшка Дэн?
0: То, как мы обращаемся друг с другом, и то, что мы ценим больше всего друг в друге. В Библии сказано, что когда Бог создал землю, а затем поселил Адама и Еву в Едемском саду, всюду на земле был мир и покой. И это продолжалось до той поры, пока Адам и Ева не согрешили. И сразу же они стали обвинять друг друга во всем, что произошло, а затем начали обвинять и Бога. С тех пор подозрения, предрассудки, ненависть, зависть и недоверие стали неотъемлемой частью жизни людей.
1: Это действительно так. Мы можем видеть это вокруг нас в ежедневной жизни, в отношениях между людьми и между расами, между различными культурами и различными национальностями, и даже в отношении к нам тех, кого мы считаем своими друзьями.
0: В течение 3 лет своей миссии на земле Иисус неутомимо учил тому, как сильно Бог любит людей, а также как высоко Господь ценит каждого человека в отдельности. В свете этой любви Иисус учит нас, какими должны быть отношения между людьми.
1: Дядюшка Дэн, скажи, пожалуйста, где в Библии могут наши слушатели прочитать сегодняшнюю историю?
0: Они могут найти ее в книге Нового Завета, в Евангелии от Иоанна, глава 4, и в Евангелии от Луки, в 4 главе.
1: Мне не терпится услышать твой сегодняшний рассказ. Скажи, а как ты его заглавил?
0: Я назвал этот рассказ «У колодца и Якова».
2: Что скажешь, Петр?

0: да.
1: Но они все-таки почитают Моисеевы книги.
0: Ну, это еще как сказать.
1: Что меня беспокоит, сумеем ли мы достать приличную еду здесь, в Самарии? Или даже просто немного воды попить?
2: Эй, давай, прибавь шагу. Нам надо догнать Иисуса. Сам знаешь, вместе безопасней.
3: Вражда между евреями и самаритянами началась сотни лет назад. По установившейся традиции, проявлять добрые чувства к самаритянам было не принято. И принимать от них тоже нельзя было ничего. Ни кусочка хлеба, ни глотка воды, ничего. Правда, в случае крайней необходимости покупать еду у них было можно. И ученики Иисуса, без сомнения, разделяли этот вековой предрассудок. Вот почему они с таким неудовольствием вступали на самаритянскую землю.
2: Ну, вот мы и входим в долину Сихем. Вон там Сихарь, этот, знаешь, поселок возле колодца, вырытого Иаковом. А там подальше гора Горизим. Я бы не хотел даже укрыться в ее тени.
1: Солнце палит немилосердно. Я был бы рад укрыться в любой тени, чья бы эта тень ни была. Ой, я устал и хочу есть.
0: А Иисус, кажется, тоже устал. Видишь, он присел возле колодца. Послушай, пусть он посидит и отдохнет, а мы сходим в город и купим чего-нибудь поесть, а?
2: Неплохая идея. Учитель, ты не возражаешь, если мы сходим в город и купим какой-нибудь еды? А ты посиди здесь и отдохни. Мы вернемся быстро.
4: Что ж, ладно.
0: Пойдем, ребята. Пойдем. Никто не посмеет обидеть пятерых здоровых мужиков, как мы.
3: Пока Иисус сидел у колодца, ожидая возвращения учеников с пищей, самаритянская женщина пришла набрать воды. Не обращая внимания на человека, сидящего у колодца, она наполнила свой кувшин водой и повернулась, чтобы идти обратно в деревню. В этот момент Иисус обратился к ней.
4: «Не дашь ли ты мне немного воды освежиться?»
5: «Что? Ты, еврей, просишь у меня, самаритянки, воды? Да, будучи евреем, ты не должен был бы даже говорить со мной».
4: «Если бы ты слыхала про дар Божий и знала, кто с тобой говорит, ты бы сама его просила, и он дал бы тебе живой воды».
5: «Ну да. Тебе ведь и зачерпнуть нечем, а колодец ведь глубок. Откуда тебе взять живой-то воды? Ты же не больше нашего прародителя Иакова. Он вырыл этот колодец и пил из него со своими сыновьями и поил свой скот».
4: «Да. Но их опять одолевала жажда после того, как они выпили воды из колодца».
5: «Что правда, то правда».
4: «А если выпить воды, которую я дам, жажда будет утолена навек. Воистину, вода, которую я даю, станет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
5: «Что ж, господин, дай мне этой самой твоей воды, чтобы утолить мою жажду раз и навсегда. Тогда мне не надо будет приходить сюда по воду каждый день».
4: «Хорошо, только поди сперва и приведи своего мужа».
5: «Нет у меня мужа».
4: «Ты сказала правду. У тебя мужа нет. Было у тебя 5 мужей, а тот, с которым ты живешь сейчас, тебе не муж. Это так».
5: «Что? Да как ты? Да откуда ты? Ты, господин, должно быть пророк. А раз так, позволь мне тебя спросить об одной вещи. Вот мы, самаритяне, поклоняемся Богу здесь, на этой горе Горизим. А вы, евреи, считаете, что единственное место, где должно поклоняться Богу, это в Иерусалиме. Скажи, кто прав?»
4: «Поверь мне, скоро придет время, когда будет неважно, где поклоняться Богу, здесь или в Иерусалиме. Важно не то, где мы поклоняемся, но как мы поклоняемся. Ибо Бог есть Дух, и мы должны поклоняться Ему в духе и истине.

0: По крайней мере, я знаю, что придет Мессия, что значит Христос, и тогда мы увидим все это воочию.
1: Тот, с кем ты сейчас говоришь, есть тот, кого ты ждешь. Я — Христос.
2: Как только женщина услыхала эти слова, вера пробудилась в ее душе. Она приняла всем сердцем это чудесное сообщение, сошедшее с уст Учителя Божьего. В этот момент вернулись его ученики. Они были очень удивлены тому, что Иисус разговаривает с самаритянской женщиной. А женщина, забыв от восторга про свой кувшин с водой, побежала обратно в деревню, рассказывая всем встречным о человеке, которого она встретила у колодца.
0: «Пойдите и посмотрите на этого человека, который сказал мне все, что я делала. Пойдемте, скорее! Он, наверное, и есть Христос!»
3: «Что она говорит?»
4: «Она сказала, что он, наверное, Христос. Он у Иакова колодца».
3: «Что ж, пойдем посмотрим».
5: «Наверное, и есть тот человек, о котором она говорила».
6: «Он сидит у колодца, как она сказала».
7: «Учитель, погости у нас в деревне, мы хотим узнать о тебе побольше».
4: «Пойдем с нами, пожалуйста, мы готовы слушать все, что ты скажешь».
2: В Святом Писании сказано, что многие самаритяне в него уверовали, по свидетельству этой женщины.
0: «Он сказал мне все, что я сделала».
2: А после двух дней, которые Иисус провел с ними, многие из них сказали, что женщина, которая его встретила...
3: «Мы верим теперь не потому, что ты нам сказала, а потому, что мы сами его слышали. Мы теперь знаем, что этот человек и есть Спаситель мира».
2: Иисус надеялся, что он сумел развеять предрассудки в сердцах своих учеников. Проведя два дня в самаритянской деревне, Иисус вместе со своими учениками продолжил свой путь в Галилею.

0: Новое сердце. Тима рос в христианской семье. У него было два младших брата и одна маленькая сестренка. Богобоязненная мать воспитывала их в страхе Божьем, учила любить Господа и друг друга. Отец Тимы сидел в тюрьме за то, что был пресвитером церкви и учил людей жить по Евангелию. Тиме исполнилось уже 6 лет, и он старательно помогал маме по дому. Когда же она уходила куда-нибудь, он присматривал за младшими, играл с ними. Один раз днем, когда дети легли спать, Тима открыл кухонный шкаф и осторожно, чтобы не шуршать кульком, достал шоколадную конфету.
1: «Нехорошо ты делаешь»,
0: словно шепнул кто-то ему на ухо.
1: «Все, что делается тайком, плохо».
0: И все же Тима не захотел положить конфету на место. Она была такая красивая и казалась такой вкусной. Тима ее съел. Но потом сознание, что он сделал очень плохо, стало беспокоить его.
1: «Расскажи все маме.
0: Признайся, она простит. Говорила совесть, но какой-то властный голос останавливал.
1: «Зачем? Мама ведь ничего не заметила.
0: Если расскажешь, все будут думать, что ты воришка. Перед вечерней молитвой мама напомнила детям, что нужно просить прощения, если днем сделали грех. Тима сидел как на иголках.
1: «Признайся, расскажи сейчас».
0: Как будто звал кто-то его, но Тима только беспокойно вздыхал. Когда все склонились на колени, он начал молиться. «Дорогой Иисус, прости меня за все плохое, что я сегодня сделал. Помоги мне быть всегда послушным. Сохрани в тюрьме папу и всех братьев и сестер. Благослови нас на ночь. Аминь». Прошло с тех пор 4 года. Тима учился уже в 3 классе. Он каждый день проходил мимо продуктового магазина и всегда с тайной завистью поглядывал на одноклассников, которые покупали мороженое. Как-то раз Тима пришел из школы и прямо с порога крикнул: «Мама, дай мне 15 копеек, я хочу купить мороженое».
2: «А почему только тебе?» – возмутился Вова.
3: «Потому что ты болеешь, тебе нельзя», – в тон ему ответил Тима. Но Вова очень любил мороженое и сразу захныкал.
4: «Я тоже хочу».
0: «Не плачь, сынок, еще никто ничего не покупает», – остановила его мама. «Ты сильно кашляешь, и тебе нельзя есть мороженое. А Тима тоже потерпит, пока ты выздоровеешь». Но Тиме не хотелось так долго ждать. Его товарищи почти каждый день ели мороженое, и он завидовал им.
4: «Сам возьму 15 копеек, мама и знать не будет», – нахмурил он брови.
0: На следующее утро, когда мама ушла в магазин, Тима открыл шкатулку, где всегда лежала мелочь, и взял 1 монету.
1: «Это же грех!»
0: – мелькнула у него мысль.
1: «Положи на место!»
0: Но Тима заглушил голос совести, успокаивая себя. «Мама все равно не заметит. Здесь еще много таких монет».
1: «Ты вор, Тима!
0: Тут же встревожилось его сердце, но он быстро оделся и отправился в школу. Возвращаясь домой, Тима купил мороженое в шоколадной глазури и съел его, стараясь не вспоминать о том, что сделал утром. После этого он часто открывал шкатулку и уже смело брал деньги. Но однажды Тима увидел, что в шкатулке лежит всего 2 монеты – 10 и 15 копеек.
1: «Если я возьму 1, сразу будет заметно», – заколебался он.
0: «Может, сегодня не брать?» После долгого раздумья Тима все же взял деньги и убежал в школу. Вечером перед молитвой мама спросила: «Тима, это ты взял сегодня 15 копеек из шкатулки?»
4: «Нет», –
0: мотнул головой Тима и почувствовал, как краснеют уши.
1: «Обманщик!»
0: Тут же обличила его совесть. «Вова, а ты брал?»
4: «Нет».
0: Дети дружно отказывались. Никто не брал и даже не видел в тот день никаких денег. «Дело не в 15 копейках, дети, а в том, что кто-то из вас украл, а значит, сделал большой грех. В Библии написано, что воры Царства Божьего не наследуют. Неужели вы из-за 1 монеты хотите потерять вечную жизнь?»
1: Мама замолчала и грустно посмотрела на детей. «Лучше сознайся, мама простит, и все будет хорошо», неумолчно твердила совесть. И Тима ерзал на диване, готовый признаться, но другой голос удерживал его.
4: «Надо было раньше говорить, а сейчас уже поздно. Перед всеми сразу узнает, какой ты».
1: «Нет, лучше буду молчать», — решил Тима. «Помолюсь, и Бог простит, а деньги больше не буду брать». Наступила снежная и холодная зима. Теперь редко кто из ребят ел мороженое. Тима больше не воровал деньги и мороженое тоже не покупал. И вдруг посреди зимы он заболел. Поднялась высокая температура. Мама вызвала скорую помощь. «Воспаление легких», — определил врач и выписал направление на лечение. «Придется мальчик полежать в больнице». Мама навещала Тиму каждый день, приносила еду, интересовалась его самочувствием. Как-то раз она пришла очень печальная и с грустью сообщила. «У нас, сынок, случилось большое несчастье. Леня погиб».
4: «Леня?»
1: «Вчера это произошло, на работе. Закрутила его в токарный станок. Завтра похороны». Тима хорошо знал Леню, молодого брата из их церкви, недавно вернувшегося из армии. Жил он по соседству, и они нередко вместе ходили на собрания. Тиме нравился Леня, он хорошо пел, играл на гитаре. Мама ушла, а Тима долго еще стоял у окна. Тревожные мысли заполнили его сердце. «А если я не выздоровею?» Съежился он от страха. Леня был членом церкви, он пошел на небо, к Иисусу, а я... Тима вспомнил отца, его наставление. Вспомнил, как ходил с ним на собрание и всегда сидел рядом. «Я ведь ничего плохого не делаю», — старался он успокоить себя. «Не говорю плохих слов, как другие. Хожу на собрание, молюсь, Библию читаю. А папа мой в тюрьме за проповедь Евангелия сидит».
4: «Ты ведь воровал деньги у мамы. А сколько раз обманывал?»
1: Ёкнуло вдруг сердце. «Но я всегда просил прощения у Бога», — оправдывался Дима, но спокойнее на душе не становилось. «Пойду еще раз помолюсь», — решил он и поспешно отошел от окна. Склонившись на колени в укромном месте, Тима попросил прощения за воровство и неправду, однако на сердце по-прежнему было тревожно. На детском собрании говорили, что просить прощения надо не только у Бога, но и у того, кого обидел или обманул. Вдруг вспомнил Тима. «Значит, надо каяться и перед мамой, и перед Вовой. Как только придет мама, я все сразу ей расскажу». На следующий день мама пришла, как всегда, добрая и ласковая. Она рассказывала, как прошли похороны Лени. Потом спросила, как Тима чувствует себя, не хочется ли ему домой, читает ли он Евангелие. А Тима не знал, куда деться. Ему нужно было просить прощения, а силы для этого не хватало. «Просить прощения через окно, со второго этажа? Да ведь на весь двор слышно будет», — не соглашался он. «Лучше потом все расскажу». Мама рассказала Тиме о доме, о том, что пишет папа, передала от него привет и засобиралась домой. «Я пойду, сынок, выздоравливай, мы уже соскучились по тебе».
4: «Говори быстрее», — колотилось сердце.
1: «Говори,
4: а то мама уйдет».
1: Но Тима почему-то упрямо молчал. Мама ушла, а он так и остался встревоженный и печальный. «Ладно», — внушал он себе, чтобы успокоиться, — «как только выздоровею и вернусь домой, сразу же все-все расскажу маме и попрошу у всех прощения». Прошло много дней. Тиму давно уже выписали из больницы. Однако прощения он так и не попросил. Не хватало смелости. Каждый вечер перед молитвой он сильно волновался, но, признаться, не было сил. От этого на сердце становилось все тяжелее и тяжелее. И Тима так запереживал, что ночью стал плохо спать. Несколько раз Тима посреди ночи вставал и шел к матери, но разбудить ее не решался. «Завтра». Каждый раз останавливал он себя, но на следующий день повторялось то же самое. Тима думал, что со временем все забудется, пройдет, и он, как и раньше, станет веселым и жизнерадостным. Однако чувство вины не уменьшалось, а напротив, росло и не давало ему покоя. Наконец Тима не выдержал и однажды ночью на цыпочках пробрался в спальню к маме. Легонько тронув ее за плечо, он прошептал: «Мама, прости меня, я так много обманывал». Мама встала, зажгла настольную лампу и, видимо, не расслышав спросонья просьбу сына, спросила: «Почему ты не спишь? Что случилось?»
5: «Прости меня, я брал деньги из шкатулки и покупал мороженое, еще часто обманывал. Я не могу спать, мама, прости меня».
1: Тима с тревогой посмотрел на мать, ожидая, что она скажет.
5: «Прощаю», — с волнением в голосе произнесла мама. «Слава Богу, что ты сознался, сынок. Это Дух Святой беспокоит твое сердце, и тебе не нужно стесняться. Все, что мучит тебя, что приходит сейчас на память, рассказывай. Господь простит, и грех не будет больше терзать тебя».
1: Тима сбивчиво рассказывал о переживаниях в больнице, о случае с конфетой, об украденных деньгах, обо всем, что уже долгое время удручало его, за что судила совесть.
5: «Теперь, сынок, мы с тобой помолимся, и Христос очистит твое сердце, простит все грехи и никогда, никогда не вспомнит про них. Попросим его об этом».
6: «Я уже много раз молился, но Бог почему-то не слышит меня».
5: «Потому что ты все скрывал от меня, Тима. Бог очистит и освободит тебя от чувства вины, когда ты и у Вовы, и у Лилии попросишь прощения. Ведь ты и перед ними виноват», — напомнила мама и склонилась у постели вместе с Тимой. В эту ночь Тима уснул сладким сном прощенного грешника. А на следующий день ему уже не стыдно было просить прощения у своих домашних и у друзей. Все, конечно, простили ему, и Тима, наконец, почувствовал себя счастливым и свободным. Как-то вечером, выполняя домашнее задание, Тима вдруг вспомнил, что в школе списал задачи у соседа по парте.
6: «А еще верующий», — всплыли в памяти с укором сказанные слова одноклассника, и Тима решил: «Завтра же расскажу учителю, что списал».
1: Через время он еще вспомнил, что утром обманул маму, а вчера схитрил, не захотел ей помогать. Как грибы вырастали в памяти разные грехи, обвиняя его в нечестности, хитрости, гордости. Тима решил за все просить прощения. Он быстро достал из портфеля чистый лист и стал торопливо записывать все, что вспоминал. Плохие поступки один за другим всплывали в памяти. И Тима, глядя на длинный список, встревожился. «Какой я грешный! И за что только меня Иисус любит?» Вдруг недобрая мысль пронзила сознание.
6: «А может, уже не любишь? Посмотри, сколько у тебя грехов».
1: Понурив голову, Тима прислушался. За окном лил дождь. Малыши уснули, а мама была еще на собрании. На сердце у Тимы стало тоскливо и неуютно. Вскоре пришла мама. Она сразу же заметила, что Тима чем-то взволнован, и заботливо спросила: «Ты не заболел, сынок?»
5: «Нет, вот посмотри», – протянул он ей исписанный лист. «Мое сердце так и осталось злым и негодным. А дядя Миша говорил, что Иисус дает новое сердце всем, кто покаялся». Мама, поняв переживания сына, обняла его за плечи и постаралась утешить.
1: «Все правильно, Тима. Тебе Иисус действительно дал новое сердце. Об этом говорит твоя тревога и твое беспокойство о плохих поступках. Это Дух Святой обличает тебя. Он говорит, что обманывать, обижать других – грех. Он дает тебе знать, что нравится Иисусу, а что нет. А у кого нет нового сердца, тот не переживает о своих грехах. Сатана хочет, чтобы ты служил ему и старается смутить тебя, вселить в сердце сомнение, недоверие Господу. Конечно, христианский путь узкий и трудный, но Иисус помогает всем, кто идет за Ним. Люби Его, не стесняйся просить прощения, когда случится беда. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Только не скрывай своих поступков, и Господь благословит тебя». Уже не так тревожно билось сердце Тимы. Получив прощение, он хотел жить только для Иисуса. И снова мама с Тимой преклонились перед тем, кто дал им новое сердце, и просили Господа, чтобы Он помог им дойти до небесных ворот Нового Иерусалима и встретиться с любимым Спасителем.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать седьмую главу, где Даниил рассказывает нам о четвертом звере из своего видения. Этот зверь символизирует власть Рима и вместе с тем всю эпоху римского владычества, которая будет длиться вплоть до окончания времени язычников. Итак, читаем седьмую главу книги пророка Даниила. Послушайте стихи 19 и 20. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 3, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду был больше прочих». Здесь все свидетельствует о силе и жестокости. Этот зверь свиреп, у него железные зубы и медные когти. Нации, порабощенные Римом, ненавидели его. Ганнибал хотел отомстить этой свирепой державе, но в конечном итоге был побежден ею. Рим в лице своего наместника Пилата отверг Спасителя, Сына Божьего, задав Христу циничный и высокомерный вопрос: «Что есть истина?» Рим не признал истины, которая была явлена через Иисуса Христа. Рим распял Иисуса, он преследовал Церковь Христову. 10 рогов, которые указывают на последующее развитие власти зверя, это не какое-то новое царство. Обратите внимание, что рога растут на голове того же самого зверя, а значит, они остаются проявлением его власти. Рим по-прежнему жив. И ныне он представлен многочисленными странами Европы и Северной Африки, даже Азии. Но я не думаю, что мы можем точно сказать, какие именно народы здесь имеются в виду. В конце эпохи четвертого зверя 3 рога склонятся перед небольшим рогом, который окажется самым способным в плане пропаганды и управления общественным мнением. Этот небольшой рог — Антихрист, человек греха. Послушайте стих 21. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Когда воцарится Антихрист, Рим снова превратится в великую мировую империю. В 13 главе Откровения, стих 7, апостол Иоанн свидетельствует: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Это будет краткий период, который наступит в заключительные времена эпохи мировой скорби. Церкви Христовой в тот момент на земле уже не будет, она будет восхищена на небо. Римляне всегда были воинственным народом. Предки нынешних европейцев воевали 1500 лет. И сейчас многие жители Европы продолжают рваться в бой. В каждом городе, в каждом селении сегодня вы обязательно найдете какой-нибудь памятник погибшим воинам. Известный английский писатель Гилберт Честертон сказал: «Один из парадоксов XX века заключается в том, что это век пацифизма, но не век мира». И это действительно так. Люди носят на демонстрациях плакаты, призывающие к миру, но сами по себе не мирные люди. В первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стих 3, написано: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Война живет в наших сердцах. Люди провели за свою историю около 15 тысяч войн,
и подписали примерно 8000 мирных договоров, но за все время своего существования человечество прожило в мире только 200 или 300 лет. Человек — это воинственное создание. И история Рима лишний раз об этом свидетельствует. Римская империя воссоединится, и с ее воссоединением будет связано пришествие Антихриста. Он захватит власть над всем миром и станет править землей. Мы знаем, что он будет хулить Бога Небесного. Послушайте 6 стих 13 главы Откровения. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе». Что происходит сегодня в Европе? В начале 50-х годов один профессор Оклахомского университета путешествовал по Европе, и хотя с момента завершения Второй мировой войны со всеми ее ужасами и разрушениями прошло менее 10 лет, он заметил, что люди ждут сильного вождя, подобного Гитлеру или Наполеону, который возродил бы величие их народа, вернул бы славу и благосостояние былых лет. И потребность в таком лидере живет в их сердцах до сих пор. А вот послушайте, как отозвался епископ Фалтеншин о возможности новой духовной войны. «Антихрист придет в маске великого гуманиста. Он будет говорить о мире, процветании и изобилии. Но во главу угла он будет ставить не Бога, а людей. Он с помощью психологии освободит людей от чувства вины. И они будут краснеть от стыда, если их товарищи скажут, что они не свободомыслящие либералы. Антихрист внушит людям ложь о том, что они не смогут жить лучше до тех пор, пока само их общество не станет лучше. Друзья мои, мы движемся к тому времени, когда Европа объединится, и она явно и ощутимо движется в этом направлении. Я не знаю, когда исчезнут правительства европейских государств, и к власти придет единое европейское правительство, но это точно произойдет, хотя сейчас такого единения мы пока еще не наблюдаем. То, что происходит сейчас в Европе, представляет собой психологическую и политическую основу для объединения. Сформировалось общеевропейское правительство, которая уже стремится диктовать свои нормы европейским государствам. А молодые люди Италии, Германии и Франции не хотят называть себя итальянцами, немцами и французами. Они называют себя европейцами. Они готовятся к пришествию Антихриста. Европа сегодня похожа на созревший плод. Антихристу достаточно только подойти и сорвать его, но он не придет, пока Господь не заберет свою церковь из этого мира. И об этом мы можем прочесть, в частности, в посланиях апостола Павла к фессалоникийцам. Однако давайте продолжим читать книгу пророка Даниила. Послушайте стихи с 22 по 24 из 7 главы. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего». И наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. Ветхий днями — это Христос, только Он один способен низвергнуть Антихриста. Святые — это, опять же, совсем не новозаветные святые, а ветхозаветные, поскольку мы с вами читаем Ветхий Завет. И здесь я снова призываю вас не превращать Библию в головоломку. Позвольте Библии сказать вам то, что она сама хочет вам сказать — ибо только так можно будет разобраться в ее содержании. Четвертый зверь здесь определен как царство, а в стихе 17 — как царь.
Это вполне понятно, поскольку царя невозможно отделить от его царства. Они связаны друг с другом неразрывно, как две стороны двери. Этот четвертый царь имеет 10 рогов, и они символизируют окончательное состояние этого царства. В 10 царствах будут править 10 царей, а 11-й царь, небольшой рог, будет отличаться от остальных и подчинит себе весь мир. Он действительно станет диктатором всего мира. Именно об этом рассказывает нам 17 стих 13 главы Откровения. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Итак, это будет человек греха, Антихрист, и он будет править миром в период великой скорби, который продлится 7 лет». Послушайте 25 стих 7 главы Даниила. «И против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Небольшой род будет богохульником, он будет выступать против Бога. Послушайте, я еще раз прочту вам записанное в 13 главе Откровения стих 6 и 7. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Одна из особенностей Антихриста заключается в том, что он выступает против Бога и против Христа. Вот что значит слово «антихрист». Но оно значит также и то, что этот человек будет подражать Христу. Я считаю, что два зверя, описанные в 13 главе Откровения, символизируют две стороны характера Антихриста. Во-первых, он против Христа и богохульник. А во-вторых, он лжепророк, который пытается подражать Христу. Но хотя он и притворяется агнцем, на самом деле он волк в овечьей шкуре. У Даниила говорится также, что Антихрист будет угнетать святых Всевышнего. Он будет преследовать их и подвергать мучениям, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Он учредит свои собственные законы. Но править этот небольшой рог будет недолго. Они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Время — это год, времена — 2 года, плюс еще полвремени, получается 3,5 года. То есть Антихрист будет править землей последние 3,5 года из периода Великой Скорби. Что произойдет потом, мы узнаем из стихов 26 и 27. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Встречающиеся здесь слова «затем воссядут судьи» перекликаются с 4 и 5 главами Откровения, где Иоанн повествует о заседании Небесного суда. Решение на суде будет принимать сам Бог, сидящий на главном престоле, и его Агнец, но присутствовать на процессе будут все сотворенные и искупленные Богом существа. Власть зверя завершится, его будут судить. Затем воссядут судьи, читаем мы в пророчестве, а значит, этого суда никто не сможет отменить. И суд над Антихристом завершится при возвращении Христа на землю, когда Спаситель установит здесь свое царство. Так закончатся времена язычников, которые начались с правления Навуходоносора, продолжаются сейчас и будут продолжаться, пока не вернется Христос.
Далее в прочитанном нами тексте говорится о вечном царстве, которое будет явлено сначала на 1000 лет, а потом навсегда. Некоторые толкователи Библии не согласны с этим и утверждают, что царство будет вечным сразу же и что никакого тысячелетнего царства не будет. Но на самом деле тысячелетнее царство — это своего рода испытательный срок для тех, кто потом войдет в царство вечное. В подтверждении своих слов я сошлюсь на Иринея, отца ранней церкви, который писал: «Потом этот антихрист погубит все в этом мире. Он будет править 3 года и 6 месяцев и воссядет в Иерусалимском храме. А потом Господь придет с небес с облаками в славе Отца Своего и ввергнет этого человека и всех его последователей в озеро Огненное. Но для праведных учредит свое царство, то есть покой, священный день субботний, и Аврааму дано будет обещанное наследие, которое предвещал Господь». Печально слышать, когда люди, которые стараются опровергнуть идею тысячелетнего царства и Божий план искупления, пытаются доказать, будто ранние отцы церкви придерживались другой точки зрения. Обратите также внимание на слова историка Филиппа Шаффа. «Самое поразительное в эсхатологии доникейского периода — это явная вера в тысячелетнее царство как видимое правление Христа на земле, под которым воскресшие святые проживут 1000 лет, прежде чем произойдет окончательное воскресение и суд. Это учение церкви не воплощено ни в одном из символов веры, но было весьма распространено среди учителей того периода. Так что, друзья мои, мне остается просто учесть мнение столь авторитетных лиц и сказать: если вы верите в тысячелетнее царство Христа на земле, то вы не один, и вы находитесь в хорошей компании. Читаем 7 главу Даниила. Далее послушайте 28 стих. «Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем». Даниил не стал рассказывать современникам свои видения, потому что они относились к последним временам. Но мысли о них тревожили его, что даже выражение лица его изменилось, и это неудивительно, ведь он узнал от Бога нечто совершенно новое. Дорогие друзья, на этом заканчивается чтение 7 главы, где пророк Даниил рассказывает про свое видение 4 животных и в особенности подробно останавливается на 4-м звере, у которого было 10 рогов. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что многих из нас сегодня, по прошествии целых тысячелетий, пророчество Даниила интересует не просто из любопытства, и не из одной только обывательской тяги к знаниям. Тщательное и вдумчивое, сопровождающееся молитвой чтение пророческих книг, преобразует жизнь верующего. И если мы не будем отмахиваться от записанных в Библии предсказаний, то мы получим возможность быть уверенными и в собственном будущем, которое целиком находится во власти нашего Бога. Бог не хотел, чтобы мы оставались в неведении относительно своей судьбы. Через свое слово Он снова и снова говорит, какая благая жизнь ожидает нас на небесах, и призывает нас не медлить с принятием благодати и спасения Иисуса Христа. В нашей следующей беседе мы будем читать 8 главу книги Даниила, где содержится описание еще одного видения пророка — видение об овне и козле. Это видение было пророческим в момент, когда Даниил писал свою книгу, но с тех пор уже исполнилось, причем исполнилось практически буквально, и потому многие либеральные критики Библии датируют книгу Даниила более поздним периодом, чем тот, в который она действительно была написана. Они считают, что невозможно предсказать в точности будущее. Они отрицают все сверхъестественное и потому утверждают, что книга, которую мы читаем, не могла быть написана во времена Даниила. Друзья мои, это очень слабый аргумент.
и я могу ответить на него только то, что книгу Даниила написал сам пророк Даниил. Споры по поводу авторства книг — дело не такое уж редкое. Например, некоторые ученые заявляют, что Шекспир не был великим писателем Шекспиром, и что его книги написал кто-то другой. А Марк Твен в связи с этими спорами сделал чудесное замечание. «Если произведение Шекспира написал не Шекспир, то это был другой гениальный писатель с таким же именем». И его слова вполне можно применить к проблеме авторства книги Даниила. Если книгу Даниила написал не Даниил в 600 году до Рождества Христова, то ее написал другой человек с тем же самым именем и в то же самое время. Пророческое видение из 8 главы Даниила, повествующее об овне с разными рогами и об однорогом козле, касается конфликта между Второй и Третьей мировыми державами, между Востоком и Западом, между Азией и Европой. А если говорить на языке историков, то это был конфликт между Медийско-Персидской и Греко-Македонской империями. В этом видении тоже присутствует небольшой рог, но это уже не Антихрист, знаменующий своим приходом окончание последнего времени, а правитель Антиох Епифан, гонитель иудеев, которого также называют Нероном иудейской истории. Кроме того, Даниил подробно изложил многие другие особенности борьбы между двумя великими державами. Но обо всем этом мы будем читать в следующий раз. А сегодня время нашей беседы подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Свет на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Обращение к Богу. Некоторые богословы считают, что люди не имеют свободной воли. А если имеют, то только лишь, чтобы творить зло. Феномен обращения к Богу является важным аргументом в пользу того, что человек имеет свободный выбор сказать «да» своему Творцу и его воле. И не только сказать, но и обратиться всем сердцем к Господу. Под обращением «Ветхий Завет – Шуб, Новый Завет – Метаноя» понимается перемена устройства жизни, возвращение к живому Богу. Это совершенно новое положение человека по отношению к Богу и его воле, которое включает все области его жизни. Обращение – это радикальный, особый поворот человека к Богу, как его ответ на Божий призыв и подготовительную деятельность. Новый Завет говорит об обращении как о совершенно новом фокусировании человеческой воли на Боге, как о возвращении домой к Господу жизни из слепоты и заблуждения. Деяния, глава 26, стих 18, 1 Петра, глава 2, стих 25. Само понятие «обращение» указывает на радикальность решения, полный разворот человека, который шел в погибель, остановился, пришел в себя, как блудный сын, Луки, глава 15, стих 17, и обратился к Христу. Благодаря апостолу Павлу мы находим в Библии некоторые элементы описания обращения к Богу. Два важных элемента он упоминает в свидетельстве о своей вере в Христа царю Агриппе, цитируя слова Иисуса: «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебе открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Деяния, глава 26, стихи 17-18. По словам Иисуса, обращению предшествует открытие духовных глаз человека на реальность своего греховного состояния перед Богом. Апостол Павел утверждает, что покрывало слепоты и самоправедности лежит на сердцах грешных людей, так как умы их ослеплены, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 2 Коринфянам, глава 3, стихи 14 и 16. И оно снимается только Христом. Снятое покрывало дает человеку возможность направить свой разум, чувства и волю под руководство Бога. Перемена сферы бытия. В вышеперечисленном свидетельстве апостола Павла первый элемент обращения – это обращение от тьмы к свету, то есть перемена сферы бытия. Это прежде всего означает переход от незнания Бога к познанию Его, что Он есть любовь, явленная во Христе. Это означает также и обращение сердца от зла к добру. Тьма означает здесь измерение человеческого бытия, характеризующегося отсутствием стержня в жизни, безнадежностью и безысходностью. Тьма – это отсутствие смысла жизни.

приглашает и ждет обращения каждого человека. Это влечение Отца, смотри Иоанна, глава 6, стих 44, реализуемое через Слово и Дух и переживаемое человеком субъективно разумом, чувствами и волей, открывает его духовные глаза. Иисус Христос – Спаситель от сферы тьмы. Он есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна, глава 1, стих 9. Господь любит всех людей, и Он не лишил никого из нас своего спасающего света. Это и было целью прихода Иисуса Христа на землю. Он говорит: «Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна, глава 12, стих 46. Иисус приглашает людей прийти из тьмы к свету в Нем. «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна, глава 8, стих 12. Обратиться – значит принять решение, отвечающее на призыв Спасителя, который любит, зовет и ждет возвращения блудного сына. Но здесь больше. При обращении к Богу нужно повернуться спиной к тьме и лицом к свету. При обращении человек поворачивается спиной ко всему, что относится к царству тьмы, и обращается всем сердцем к Иисусу Христу, истинному свету. Перемена Господина жизни. Второй элемент обращения – это обращение от власти сатаны к Богу, то есть перемена Господина жизни, так как человек не может служить двум господам. Матфея, глава 6, стих 24. Завет Бога с Адамом был заветом послушания. Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Исполняя его, человек имел продолжающуюся вечную жизнь в блаженстве. Через грехопадение Адам оставил благословение завета с Богом и оказался под проклятием Бога вместе с дьяволом, которого послушался. Бытие, глава 3, стихи с 14 по 19. Избрание непослушания поставило Адама в состояние павшего человека, сделало его рабом греха и дьявола, хотя при сотворении предназначением человека было жить в гармонии с Господом, любить Бога и людей. Грех в библейском понимании – не столько грешные дела, такие как обман, воровство или убийство, но больше то, что соответствует греческому пониманию «хамартия», то есть непопадание в цель, недостигание жизни в соответствии с предназначением. Поэтому неверие, то есть игнорирование Бога и Его воли – самый большой грех, ведущий в погибель. Нам, людям, невозможно достичь нашего предназначения – без благодати Господа, которая влечет нас к Христу. Иисус решил проблему греха, взяв его на себя. Иоанна, глава 1, стих 29. Чем победил дьявола в его притязаниях на наши души? Поэтому при обращении человек обращается от рабства власти греха к свободе в Иисусе Христе. Апостол Иаков показывает нам, как избавиться от власти дьявола. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и он вознесет вас. Иакова, глава 4, стихи с 7 по 10. Глаголы «покоритесь», «противостаньте», «приблизьтесь», «смиритесь» – все в повелительном наклонении. Очевидно, что обращение от власти сатаны к Богу подразумевает решение, выбор и действие воли, отречься от власти дьявола и решение принять господство Бога в своей жизни. Это значит принять стучащегося в сердце Иисуса. Откровение, глава 3, стих 20. Человеку надо услышать голос Христа, открыть дверь своего сердца и впустить Господа для постоянного общения с Ним. Обращение к Иисусу – это единственный путь получения дара спасения. Человек сам должен прийти и открыть сердце, чтобы получить спасение по благодати через веру. Ефесянам, глава 2, стих 8.

0: Перемена предмета поклонения и ценностей. Третий элемент обращения – это обращение от идолов к Богу, то есть перемена предмета поклонения и ценностей. Мы читаем о верующих в Фессалониках, что они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 9. Другими словами, они обратились от этих ложных богов к Богу живому. Деяния, глава 14, стих 15. Оставили ложный предмет поклонения и избрали истинный, Господа. Они, как в притче о драгоценной жемчужине, Матфея, глава 13, стих 46, узнав об одной, самой ценной, приняли решение оставить ложные ценности и возложить все свои упования и надежды на Христа. Из христианской терминологии известно, что идолы – это суррогаты истинного предмета поклонения, то есть поклонение творению вместо Творца. Таким идолом чаще всего является наше собственное «я», где шкала ценностей и приоритетов выглядит примерно так. «Я», «моя жизнь», «мои интересы», «мои цели», «мои планы» и лишь потом где-то «Бог» и другие люди. После обращения шкала ценностей меняется на следующую. Бог, другие люди, я и мое. Другой идол в жизни многих – это служение мамоне, то есть богатству. Это серебролюбие, стяжательство и связанные с ним махинации, нечестность, обман, преступления. Из выше приведенного места Писания мы видим, что фессалоникийцы избрали жизнь по предназначению Божьему, оставив позади ложные предметы упования и поклонения. Они обратились от мертвых идолов к Богу живому. Они обратились к Господу не только, чтобы решить свои личные проблемы и стать хорошими людьми, но чтобы служить Богу живому и истинному. Из цитируемого послания мы видим свидетельство их обращения. Они стали распространителями Слова Божьего, благовествующей Церковью даже за пределами их региона. Во всяком месте прошла слава о их вере в Бога. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 8. То есть они были церковью с действующей верой. Их вера была видна в поведении, отношениях и делах. Их преображенная жизнь не нуждалась в комментариях. Свидетельствуя царю Агриппе о своем обращении, апостол Павел говорит о повелении Иисуса Христа проповедовать евреям и язычникам, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Деяния, глава 26, стих 20. Здесь содержание проповеди апостола Павла показывает нам три действия воли, которым он призывает людей. А. Чтобы они покаялись, то есть осознали, что они грешники, исповедуя свои грехи перед Господом. Б. Чтобы они обратились к Богу, то есть стали спиной к греху и дьяволу и лицом к Господу жизни. В. Чтобы они делали дела, достойные покаяния, то есть чтобы жизнь отражала их обращение к Богу. Хотя покаяние и обращение по своей сути тесно связаны, важен не так сам акт покаяния, как полное обращение к Богу с последующими радикальными изменениями в мышлении, отношениях и действиях. Из этого видно, что истинное обращение к Богу исключительно радикально. Оно или-или, то есть исключает третью позицию. Иисус говорит, что никто не может служить двум господам. Матфея, глава 6, стих 24. Обращение – это не прибавить еще и Христа к остающимся предметам веры и упования. Обращение к Богу – это оставить все старое, заменить все на одного – Спасителя Иисуса Христа. Перемена направления жизни. Обращение – это волевое решение и действие. «Обратитесь ко мне, – говорит Господь Саваоф, – и я обращусь к вам, – говорит Господь Саваоф». Захария, глава 1, стих 3. Здесь в первой части призыв Господа обратиться к Нему апеллирует к нашей воле, а обещание «Я обращусь к вам» относится к Его благодати. Читаем слова Иисуса. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея, глава 4, стих 17. и исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка, глава 1, стих 15. Вторая проповедь апостола Петра завершается призывом. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяния, глава 3, стих 19. Истинное обращение к Богу, ведущее к спасению, сопровождается исповеданием Иисуса Христа Господом. Апостол Павел говорит римлянам: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Римлянам, глава 10, стихи 9 и 10. Мы видим здесь две волевые составные обращения к Богу – веровать и исповедовать, которые являются в то же самое время условием спасения, что видно из высказывания: «Если будешь исповедовать и веровать, то спасешься». И потом следует вывод, как установленная универсальная закономерность: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Вера не остается сугубо личным делом только в сердце. Предмет веры Иисус Христос переполняет сердце верующего. Отсюда и спасительное следствие – исповедание устами. «Ибо от избытка сердца говорят уста» – Матфея, глава 12, стих 34. Обращение к Богу вовлекает всего человека. Это не только когнитивный, то есть сознательный шаг. Он включает также и наши чувства, и волю. Обращение – это акт воли человека. Решение оставить жизнь во тьме, власть дьявола, идолов и прилепиться всем сердцем к Спасителю и Господу жизни. Обращение к Богу – это исполнение самой великой заповеди Господней. Возлюбить Господа Бога всем своим разумом, всеми своими чувствами и всей своей волей и ближнего, как самого себя. Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. Обращение к Иисусу Христу – это обращение от неверия к вере, от безысходности к надежде, от несчастья к счастью, от погибели к вечной жизни. Плод обращения к Богу – это новое творение в Иисусе Христе. 2 Коринфянам, глава 5, стих 17, которое делает все эти благословения реальностью. Обращение стало возможным, потому что Христос умер за наши грехи, призывает к себе и дает принявшим Его спасение вечное. Автор – доктор Виктор Цандер.
1: Вера и жизнь. Эссе.
2: Дихотомия или жизнь на Луне. В нашем городе часто читают публичные лекции профессора и кандидаты всевозможных наук. Филологи, философы, физики и прочие. Сейчас их популярность растет, поскольку почтенная публика надеется найти в умных рассуждениях о творчестве Гофмана, космогонии Древней Греции и теории черных дыр ответ на вопрос: почему мир вдруг перевернулся? И когда он вернется в прежнее положение? В этот раз лектор вышел к аудитории, неся в руках глобус, но не Земли, а ее естественного спутника, и сказал: «Посмотрите, какие названия: озеро смерти, море кризисов, океан бурь, залив суровости. И все они так соответствуют нашему месту обитания, что, думаю, мы с вами теперь живем на Луне». Минутная пауза. И рукоплескание. Слушатели оценили современный эзопов язык. Впрочем, сама лекция прошла скучно и вяло, что неудивительно, поскольку научно-популярные рассуждения о законах диалектики и субъективизме объективности были слишком далеки как для внимающих, так и для говорящего. Теперь уж не вспомню, в каком журнале читала статью об известной актрисе. Впрочем, не вспомню и саму актрису. Однако черно-белый снимок в качестве иллюстрации зацепил. Кудрявая девочка в пышном платье с огромным бантом и куклой в руках, которая не намного меньше ее хозяйки. Но главное – дата – 1947 год. Вдруг, как наяву, зазвучал не единожды слышанный рассказ о детстве отца. 1947 год был страшным. Голод в нашей области свирепствовал такой, что некоторые деревни вымирали полностью. От недоедания у меня так распух живот, что я, 9-летний пацан, не мог ходить. Не видел дороги перед собой. Помню, как мать сварила 2 мерзлые картошки и отдала их отцу, ведь тому надо было работать. Я стоял тихонько в сторонке, пока она тонкой стружкой снимала черную кожуру, а когда ушла, то подбежал к тому месту и, собрав все до мельчайшего остатка, стремительно проглотил. На этом месте он всегда начинал вытирать глаза большими заскорузлыми пальцами, и воспоминания обрывались. Разглядывая портрет прелестной девочки, носочки, туфельки, оборочки, подумала: расстояние между столичной девочкой и деревенским мальчиком меньше 400 километров. Это если на поезде. А по жизни, как между землей и луной. Так бывает. Люди живут в одной стране, в одно время, но в разных государствах или даже на разных планетах. У одних пионерские отряды, дворовый футбол, смотр песни из строя, телефильмы, модные джинсы и самое вкусное мороженое на свете. У других тот же футбол, те же школьные линейки, тот же гимн по радио в 6 часов утра. И мороженое, само собой, такое же вкусное. А еще тайная Библия, богослужение на окраине города и страх перед комиссиями, уполномоченными и многоразличными проверяющими. У одних счастливое детство, или оно кажется таким. В любом случае, спасибо родителям, школе и руководящим товарищам. У других не менее счастливое детство, но слова благодарности, помимо родителей, адресованы другим инстанциям. И вдруг на короткий срок, всего лишь на четверть века, сошлись вместе ниточки судьбы тех, кто тайно читал Библию, и тех, кто тайно курил. Сошлись на пороге церквей, двери которых вдруг распахнулись свободно, широко. Наверное, ох, как плохо было в то время князю Персидскому. Как нехорошо, как тошно. Но ничего, перетерпел. Теперь наверстывает. Теперь выяснилось, что братья и сестры не понимают друг друга, потому что с малолетства знали этого монстра с разных сторон. И вдруг оказалось, что мы вновь живем и на Земле, и на Луне. Дихотомия, двойственность, характерны для этого мира, когда две разные сущности объединены в одно. Вроде бы сходные внешне и даже, кажется, слитые воедино. Но на деле абсолютно различные сущности по своей природе. Во времена Ветхого Завета дихотомию составляли Израиль и весь остальной мир. Жили в одну эпоху, в одних границах тогдашней цивилизации, но в разных системах, на разных планетах, суть которых определялась отношениями с Творцом. Во времена Христа невидимая граница между двумя частями бытия сместилась из видимой области, граница Израильского царства, в невидимую, сердце человека, и увеличилась. К земным царствам приблизилось Царство Небесное. Увеличилась и вражда, поскольку нет и не может быть примирения между ними. Одно должно остаться, а другое – исчезнуть. И этот разлом все ширится, чтобы достичь своего апогея во время второго пришествия. Верующий должен видеть и разлом, и дихотомию, и причинно-следственные связи. Вот, например, 90-е и отношение к ним. Те, кто жил в мире программы «Время» и «Приключения электроника», вспоминают кризис как ужас-ужас. Но для тех, кто был верующим в Советском Союзе, это же время – время благодати и свободы. Монстр воинствующего атеизма рухнул, и двери спасения широко открылись для огромного количества людей. К сожалению, не видят они его и сейчас, и продолжают ностальгировать о богоборческой системе, при которой вода была мокрее, а трава зеленее. Когда-нибудь и Земля, и Луна прекратят свое существование. Во всяком случае, в настоящем виде. Перестанет двоиться в глазах и в голове. И Господь соберет в своем царстве тех, кто слышал лишь Его голос и умел отличать правую руку от левой. Автор – Любовь Сергеева.
1: Вера и жизнь. Пережитое.
0: Новые горизонты. Я родился в советское время в стране, где господствовал атеизм. Премудрый Бог, однако, и это положение мог употребить на пользу тем, кто его ищет. Так было и со мной. В школе, где я учился, в вестибюле были оформлены атеистические витрины. Все было сделано для того, чтобы убедить учеников, что все произошло само собой, из ничего, что никакого Бога и Творца нет и быть не может. Я часто останавливался возле этих витрин и думал, как это может произойти что-нибудь из ничего? Вот даже камень не может сдвинуться с места сам собой, его должен кто-то сдвинуть. Книги антирелигиозного содержания твердили, что Библия лжет, но никто из нас не видел эту Библию и не читал. У меня возникало большое желание ознакомиться с этой книгой, но где и как можно было достать ее, я не знал. Спрашивал у многих, но все удивленно пожимали плечами. Этой книги ни у кого не было. Мысли о Боге и желание почитать Библию меня не оставляли. Мне было уже 20 лет, когда узнал, что у нашего соседа-старика есть Библия. Я попросил ее у него. Неохотно, но он все же дал мне почитать. Уже на первой странице я прочитал: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Сотворил все Бог». Это уже звучало лучше, нежели то, что все произошло из ничего. Конечно же, многое, что я читал в Библии, было для меня непонятным. Но то, что я понимал, приближало к Богу. И я не раз в душе говорил: «Господи, если Ты существуешь, откройся мне». Весной 1949 года проходил я однажды в городе Фергане мимо православной церкви. Что-то потянуло меня зайти внутрь. Я зашел, стал у порога и начал прислушиваться к словам священника, который стоял спиной к народу и что-то читал на языке, который я никак не мог понять. «Как же можно это понимать?» – думал я. «По национальности я еврей, но мой родной язык – русский. Я люблю русский язык, а здесь, в церкви, где хочется услышать правду о Боге, я ничего не мог понять». Священник читал по-старославянски. И здесь невольно мелькнула мысль: а может, на самом деле Маркс прав, что религия – это опиум для народа и построена на обмане? Как и многие советские люди, я не верил в чудеса. Чудеса может творить только Бог, думал я. Но есть ли Бог на самом деле? В природе и ее законах человек может видеть могущество Бога. Но для этого у него должны быть открыты глаза. Только теперь я это понимаю. До тех пор, пока Бог не откроет духовное зрение, человек остается слепым. Но искреннему искателю правды Божьей Бог откроется обязательно. В том же 1949 году, осенью, я внезапно заболел и слег в постель. Появилась нестерпимая головная боль, высокая температура, боль в костях, которой я никогда раньше не испытывал. Я метался в постели четверо суток. Врач давал мне лекарство, от которого я не чувствовал никакого облегчения. В этой болезни я вспомнил о Боге. В сумерках четвертого дня я начал молиться Ему: «Господи, если Ты есть, исцели меня, «Подними меня с постели». Я повторял эти слова много раз. Думал, что если Бог есть, то я постепенно начну выздоравливать. Хотя постепенное выздоровление, вероятно, не убедило бы меня в существовании Бога. И Бог явил чудо. Внезапно меня осиял какой-то свет, и боль в моем теле сразу же исчезла. Вместе с болью исчезли и сомнения в существовании Бога. Я пережил явное чудо. Прикосновение Божье вызвало во мне чувство вины перед Богом и раскаяние, осознание собственной греховности. Я просил у Бога прощения и за неверие, и за ту греховную жизнь, которой жил до этого момента. Трудно передать словами чувства человека, который недавно ощущал холодное прикосновение смерти, а теперь наполнен радостью исцеления и Господнего прощения. Меня переполняла радость. Я чувствовал, что Иисус Христос, о котором я читал в Евангелии, прикоснулся к моему больному телу. Я вскочил на ноги, выбежал во двор и первому попавшемуся мне на глаза человеку сказал: «А вы знаете, что есть Бог? Христос воскрес из мертвых. Он только что возродил меня к новой жизни». После этого я загорелся желанием читать Библию. Своей у меня тогда не было. И иметь общение с людьми, верующими в Иисуса Христа. Удивительным образом я узнал о существовании в городе Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. В следующее воскресенье я пошел на собрание и с большим вниманием слушал живую проповедь Евангелия. Сердце мое горело огнем любви к Богу и к людям. После окончания собрания я встал и сказал всем присутствующим, что от всего сердца желаю служить Господу. Я попросил помолиться обо мне, и церковь это сделала. Потом я попросил Библию. Мне дали Библию на несколько дней, и я принялся изучать Новый Завет. Я прочитал, что Бог повелевает людям не только веровать в Него, но и креститься. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Читая книгу «Деяния апостолов», я узнал, что все уверовавшие должны креститься в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. И я заявил церкви о своем желании принять святое водное крещение по вере. К сожалению, закон был так строг, что братья не могли меня крестить до исполнения 25 лет. И только в 1952 году я принял крещение и стал членом церкви Евангельских христиан-баптистов. С той поры прошло много лет. Путь христианина нелегкий, но с Иисусом Христом все преодолимо. Теперь я, жена и дети радуемся в Господе и стараемся служить Ему всем, чем только можем. Автор Леонид Файер.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Есть о чем подумать. Ад – самая непопулярная тема, которую только может выбрать проповедник для проповеди. Но я чувствую побуждение от Духа Святого говорить на эту тему в свете Священного Писания. Слово «ад» часто можно услышать в обыденных разговорах. Однажды я получил письмо от алкоголика, в котором он говорил, что его жизнь – настоящий ад. Одна женщина как-то написала мне, что 2 года замужества были для нее кромешным адом. Некоторое время назад я навестил умирающую женщину, болевшую раком. Вместо того, чтобы покориться Богу, она ожесточила против него свое сердце. Мое ужасное состояние вынудило меня отвернуться от Бога. Я живу буквально в аду и не могу понять, как Бог любви может допускать, чтобы я так невыносимо страдала. Злобствовала умирающая. Люди употребляют слово «ад» в разных обстоятельствах. Учение об аде в наш век не только непопулярно в церкви, оно там почти совсем забыто. Просматривая в своей библиотеке книги, изданные за последние 25 лет, я нашел очень немного материала на эту тему. Проповедовать об аде неприятно и непопулярно в наши дни. Вот почему многие так называемые верующие перестали верить в ад. Читая Новый Завет, я был поражен великим множеством текстов, которые прямо говорят об аде. В особенности, много об этом говорил Христос. Возможно, некоторые люди все еще связывают ад с вымыслом и разными сказками, в которых дьявол изображается с хвостом и рогами, держащим трезубец в руках и жарящим грешников на сковороде. но это не то, что говорит Писание. Библия, которая говорит нам о любви Божьей и блаженстве рая, рассказывает нам также и о страшном суде и вечном аде. Соглашусь, что тема ада не очень приятна для нас. Но есть только одна личность, которая может говорить об аде с божественным авторитетом. Это Христос. Он единственный, сшедший с небес Сын Человеческий и Сын Божий, живший на земле, знающий будущее человека, а также волю Божию о нем. Обратите внимание на слова Христа. «Не бойтесь убивающих тело, души же, не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Матфея, глава 10, стих 28. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея, глава 25, стих 41. «Я слышал от некоторых людей, что они живут по заповедям блаженства и поэтому не верят в ад. Но послушайте, что говорит Христос об аде даже в заповедях блаженства. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Матфея, глава 5, стих 22. Есть много и других мест Священного Писания, подтверждающих наличие ада, о чем говорит и сам Христос. Но даже тех стихов Священного Писания, которые приведены выше, должно быть достаточно, чтобы убедить нас, что ад действительно существует. Библия говорит о трех видах смерти – физической, духовной и вечной. Все они имеют один источник – грех. Как написано, «жало же смерти – грех». Заметьте, что этот последний вид смерти, вечная смерть, Библия называет адом. Арчибальд Кронин в книге «Ключи Царства Небесного» пишет: «Ад – место, где нет абсолютно никакой надежды». И это действительно так. Как только вы перестаете надеяться, вы находитесь уже в преддверии ада. Многие люди живут в аду злобы, гнева, обид, предрассудков, нетерпимости, клеветничества, безразличия. Мы сами создаем свой земной ад нашими страстями, эгоизмом, злопамятностью и другими грехами, которыми изобилует наша жизнь. Всегда есть повод и возможность создать ад на земле. И многие этот ад уже создали и не могут из него выбраться. Однако Библия определенно говорит не только об аде, создаваемом на земле, но и об аде как месте вечных мучений, куда попадает каждый грешник, сознательно отвергнувший Христа и упорствующий в грехе. Меня спрашивают, почему люди должны вообще говорить на такие темы, как ад, и бояться попасть туда? Во-первых, потому что об аде говорит и предупреждает сам Бог, а Он просто так ничего не говорит. Каждое Его слово является важным и должно восприниматься нами всерьез. Поэтому человек должен обращать внимание на все слова Бога, особенно на Его предостережения, которые Он делает с любовью ради нашего спасения. Мрак и тьма ада – это пятно в мироздании, но на этом темном фоне – особенно ярко видно величие Божьей любви и Его милосердия. Именно ужас ада и вечной погибели побудил Бога реализовать план искупления человечества, совершенный Христом на Голгофском кресте. Если бы человек не был безнадежно погибшим и потерянным для Бога, если бы он не находился на пути к вечной тьме и мукам, Бог бы не стал искупать его ценою позора, страданий и смерти Сына Своего Единородного. Но Бог так возлюбил мир, что решил искупить и сделать для нас возможными рождение от Духа Святого и изменение нашей греховной природы. Цель Божьего плана спасения, чтобы мы, грешники, могли избежать ада. Крест Христов – это преграда, якорь, удерживающий человека от падения в бездонную пропасть тьмы. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Римлянам, глава 6, стих 23. Вечная смерть означает вечное отлучение от Бога. Во-вторых, мы должны бояться ада еще потому, что Христос называет его местом вечного наказания, тьмой внешней, печью огненной, местом, уготованным дьяволу и ангелам его, где червь не умирает и огонь не угасает, где плач и скрежет зубов. Христос также говорит, что, попав в это место, человек остается в сознании, сохраняется его память и способности. Из повествования о богаче и Лазаре видно, что богач, будучи в аду, в муках, поднял глаза и увидел Авраама и Лазаря. Богач этот был способен не только видеть, но и говорить. Он сказал: «Отец Авраам, умилосердись надо мной». У богача сохранилась также память. Он вспомнил, что на земле у него осталось еще 5 братьев. Луки, глава 16, стих 28. Заметьте, все это – откровение Божье, слова Христа, не мои слова. Иисус достаточно широко осветил эту тему, чтобы нам серьезно относиться к этому месту мучений и остерегаться его. Христос также говорит: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную». Марка, глава 9, стих 47. В-третьих, есть только один путь спасения от ада – через принятие Христа как личного Спасителя и Искупителя. Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего на крестную смерть вместо нас. Бог сделал это, чтобы избавить нас от вины за грехи и от вечного осуждения. Бог не создавал человека для ада. Он также не создавал и ад для человека. Ад предназначался для дьявола и ангелов его. Человек был создан не для мучений, а для блаженства, чтобы ему быть в общении с Богом. Но со времен грехопадения ад стал местом, где окажутся и те, кто по своей собственной воле отверг милость Божию, отказался от приобретенной Христом свободы, отверг Сына Божьего и Его жертву. Итак, если вы настойчиво и упорно отвергаете единственного Спасителя Иисуса Христа, живете по собственной воле, вы повинуетесь дьяволу. В конечном итоге и вы разделите его участь, будете с ним и с его ангелами в вечности. Вы погибнете не потому, что Адам согрешил, но потому, что сами лично по своей воле избрали путь греха. Вы окажетесь там за свои собственные беззакония. Библия говорит: «Все согрешили, все совратились с пути, все лишены славы Божьей». Многие спрашивают, что же такое ад? Место с огненным пламенем или какое-то духовное состояние? Должен признаться, что Бог нам полной ясности не дает. Это тайна, которая от нас скрыта. Но в Священном Писании достаточно сказано, чтобы понимать, что ад существует, и он отделяет нас от Бога. Это смерть вторая, о которой сказано, что она лишает нас святости, блаженства, радости, счастья и всего того, что Бог приготовил любящим Его. Люди готовятся ко всему, но только не к смерти. Хотя смерть окружает и касается нас прямо или косвенно. Библия говорит, что после смерти физической человека ожидает суд Божий. Человек, сознательно отвернувшийся от Бога в земной жизни, не будет допущен в Божье присутствие в вечности. Поэтому, если человек далек от Бога, он уже находится в преддверии ада, и та пропасть, которая отделяет его от Господа, не уменьшается, а увеличивается с каждым днем жизни. Моя цель – не напугать, но рассказать и предупредить, ведь сам Христос часто касался этой темы. Мы созданы не для жизни во грехах. Мы созданы для святой жизни, жизни радости, мира, счастья и любви. Мы созданы для блаженства в Боге. И путь креста ведет всех нас, заблудших, в дом Отчий. Христос – путь, Он – дверь, Он – жизнь. Невозможно говорить об аде, не указав на радость спасения через Иисуса Христа и Божью любовь. Его любовь становится еще более ценной, а благодать еще более действенной, когда они открываются перед нами на фоне смерти, суда и ада. Призываю вас серьезно подумать об этом. Обратитесь к Христу и оставьте ваши грехи. покайтесь и примите Иисуса как личного Спасителя. Бог любит вас. Он умер за вас на кресте. Отдайте Богу свою жизнь и во всем подчинитесь Его воле. Следуйте за Ним искренно, от всего сердца. Благодарите Бога за помилование и предостерегайте других от вечной погибели, от ада. Автор – доктор Билли Грэм.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

День придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Светило в мире. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 15 стих. На юго-западе Англии есть гористый полуостров Корнвалл-Лис. На северном побережье этого полуострова построен маяк. Вначале его поставили на высокой скале, но там облака и туман часто так окружали его, что совершенно закрывали свет от взоров моряков. Тогда его сняли оттуда и перенесли на один из выступов скалы среди моря, так как там его свет был более нужен. Так и добрые дела христиан, их святое поведение должны светить среди людей, а не там, где нет никого. Дело есть лучшее исповедание веры. Дела человека говорят о нем, кто он. Лучше хорошо поступать, чем хорошо говорить. Голос поступков громче голоса слов. Слова учат, поступки убеждают. Из добрых дел выше ценятся те, которые служат на пользу другим. Красивые слова не могут заменить благих дел, и никакое многословие о христианской любви не заменит требующего определенного самопожертвования доброго дела по отношению к нуждающемуся человеку. Тот, кто мудр на словах без дел, не приносит большой пользы слушателю. И напротив, тот, кто может предложить совет, прежде проверенный им самим, больше всего помогает слушателю. Обычно не столько входят в души убеждения словами, сколько делами. И если не имеешь дел, то разглагольствуя, не только не приносишь пользы, но больше приносишь вреда, чем бы лучше молчать. Если ты, который говоришь много, рассуждаю я, не исполняешь этого, то тем более я достоин извинения, если ничего не говорю. Надежнее дело, чем слово. Вредно просвещение, когда им не руководит благоразумие и честность. Полезнее посредственное знание, утвержденное опытом, нежели одна высокомерная мысль. Вдвойне тот учит, кто учит тому, что должно делать, и сам делает то, чему должно учить.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Просите с верой. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Послание Иакова, 1 глава, 6 и 7 стихи. На небе ярко горели звезды. Ребята сидели у костра и вспоминали разные истории из своей школьной жизни, через которые Бог учил их своим истинам. Однажды я на собственном опыте понял, что сомневающийся никогда не получит просимое, сказал Петя и начал свой рассказ. Это было в конце учебного года. Петя плохо подготовился к контрольной по русскому языку и получил тройку. В этот же день он дежурил по классу вместе со своим другом Никитой. Когда после уроков они приводили в порядок класс, Никита посоветовал Пете попросить учительницу переписать контрольную.
2: «Да она никогда не согласится! Ты что, не знаешь нашу Зинаиду Сергеевну? Я и просить не стану!» — возразил Петя.
1: «Почему ты так думаешь? Ведь Гене в прошлой четверти она разрешила!» — настаивал друг.
2: «Гене разрешила, а мне не разрешит. Вот увидишь. Спорим, что не разрешит. Я куплю тебе мороженое, если она согласится».
1: Тут дверь отворилась, и в класс заглянула Зинаида Сергеевна.
2: «Андреев, мне жаль твоих денег, поэтому я считаю, что тебе не стоит переписывать контрольную. Пусть уже лучше тройка в четверти будет», — сказала учительница и снова закрыла дверь. «Вот такая история случилась со мной», — сказал в заключении Петя своим друзьям, сидевшим у костра. «Конечно, мне пришлось просить у Зинаиды Сергеевны прощения, ведь я обидел ее и очень огорчил своим недоверием».
1: Кто-то из ребят поднял голову к темному ночному небу и показал на яркие звезды.
2: «Наш Небесный Отец, который руководит движением этих звезд, достоин полного доверия, и когда мы сомневаемся в нем, это его тоже очень огорчает.
1: Так что, ребята, если просите что-нибудь у Бога, просите с верой, немало не сомневаясь».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Книга притчей, 31 глава, 10 стих. У монеты есть две стороны. И слово «добродетельное» в богатом Божьем описании прекрасной женщины из книги притчей имеет двойной смысл, помогающий понять, насколько драгоценна добродетель. Это сильный разум. Во-первых, слово «добродетельное» относится к разуму женщины из книги притчей. Ее разум становится сильным благодаря тому, что она относится ко всему с благочестием. Быстрый взгляд на стихи из книги притчей раскрывает для нас, какие у нее есть возможности, чтобы использовать свой острый ум и как она пользуется этими возможностями. Первое. Она сохраняет себя в чистоте. Второе. Ее муж и все вокруг доверяют ей. Третье. Она трудолюбива. Четвертое. Она всегда бережливая и заботится о тех, кого любит. Пятое. Она встречает жизнь и смерть с неустрашимым мужеством. Шестое. Ей свойственны сострадание, доброта и мудрость. Седьмое. Благочестие венчает ее усилия, потому что она славит Господа во всем, что делает. Эти великолепные качества внутренней силы, основа которых добродетельный, сильный разум, которым благословил ее Бог, позволяют прекрасной Божьей женщине распоряжаться своей жизнью, своим временем, своими деньгами, своей речью, своим домом, своими отношениями и собой. Сильное тело. Кроме разума, слово «добродетельное» описывает и чудесную способность этой женщины делать все, что желает ее сильный разум. Она с охотой работает своими руками. Она насаждает виноградник. Она протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Она работает до поздней ночи. Она заботится о нуждающихся. Она шьет одежду для своей семьи. Она не ленится, следит за хозяйством в доме своем. Для одного дня, пожалуй, эти списки длинноваты. Но почему бы вам не попросить Бога сделать ваш разум и тело сильнее, чтобы так же хорошо поработать. Развивайте в себе желание жить силой Божьей каждый день на протяжении своего жизненного пути. Украшающее жизнь сокровище добродетели определенно стоит вашего времени и молитвенных усилий.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения, на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью.

Сейчас еще одна тема, которая называется «Семь жемчужин христианского характера». И первая жемчужина – это любовь. То самое главное, что нам необходимо – это любовь. О любви очень много сказано в Библии, очень много повторяется, очень много акцентируется на любви. И она ставится на очень важное место. И если мы посмотрим 1 Коринфянам 13 глава, там очень много сказано слов о любви, и сказано, если я говорю языками человеческими и даже ангельскими, то есть нежным голосочком, я такая замечательная, добрая, но любви я не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что я могу и горы переставлять, но я любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение и отдам все свое тело на сожжение, но я любви не имею, нет мне никакой пользы». 13 стих 13 главы 1 Коринфянам следующие слова. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь, но любовь из них больше». И 13 глава 1 Коринфянам с 4 по 7 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Какая у нас любовь? Такая или? Покрываем ли мы? Не гордимся ли мы? Не возносимся ли мы? По-настоящему мы любим Бога? По-настоящему ли мы любим ближнего? По-особенному сейчас для меня близки эти слова. «Тяна, возлюби меня, Бога, всем сердцем, всей крепостью. Я Бог, я очень хочу, чтобы ты видела меня и любила только меня больше всего». Почему это важное такое, как бы я иллюстрацию делаю на себя, а каждый здесь иллюстрацию сделайте и назовите свое имя. Почему это очень важно? Потому что Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих, сказана фраза, которую вы хорошо знаете, и она мне помогла много лет тому назад. «Ищите прежде Царствие Божие, правды Его, все остальное приложится». Я говорила несколько лет тому назад на одной из встреч, как я поняла эти слова, я сейчас не буду подробно объяснять, просто чуть-чуть повторю. Я поняла эти слова через иллюстрацию. Диана, поставь сначала первый

это муж, это дети, это невестка, это зять, это пастор в церкви, это служитель, это приятная и неприятная сестра или брат, или соседка. Он говорит: я приложу тебе в этой жизни, в горизонтальной, а это здесь и наша работа, и наше здоровье, и наши отношения, и наш бизнес, и наше служение. И любая область нашей жизни – духовная, моральная, материальная, физическая. Но если у меня нет этого стержня, любви к Богу, если нет моего желания искать Его лица, Он не даст, не приложит, не благословит, не поможет. И тогда вот здесь, в этой горизонтальной области, мы страдаем и терпим огромные поражения. Потому что нет первого – этой вертикальной крепкой связи. Я и Бог люблю тебя. Я хочу вам признаться, что несколько лет тому назад я почему-то стала говорить в своей молитве такую фразу. Раньше я не говорила. Я люблю тебя, мой Иисус. И когда я стала чаще и чаще повторять эти слова, я люблю тебя, мой Иисус. У меня такое особое чувство, даже сейчас я не могу говорить спокойно, потому что какое-то трепетное состояние. Я люблю тебя, мой Иисус. Я пропаду без тебя, мой Иисус. Ты самый лучший. Мне стало легче говорить: я люблю тебя тем ближним, тем окружающим, которые здесь. Я правда вам говорю, пока я не стала говорить: я люблю тебя, и помоги мне еще больше тебя любить. Тогда Он уже дает в нам, в нас вливает другие чувствования, другие мысли и слова, и отношения с нашими окружающими. Итак, любовь. И заканчивая эту жемчужину, я хочу сказать, Иоанна 13 глава 34 стих сказано: «Да любите друг друга». 1 Коринфянам 16 глава 14 стих сказано: «Все у вас будет с любовью». Какое замечательное словосочетание. Все у вас пусть будет с любовью. С любовью сейчас, если даже, может быть, кому-то тесно или душно, или еще что-то. С любовью там, куда мы придем, в наши дома, даже если нас встретят не так приятно, как нам бы хотелось. С любовью, когда мы придем в наши церкви, и там не все так, как нам хочется. С любовью, когда мы будем в транспорте, и наши ноги, может быть, кто-то затоптал. Но мы не будем нервничать. С любовью. Все пусть будет у вас любовью. Вторая жемчужина – смирение. Как важно нам иметь это смирение. И Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. «Ибо я кроток и смирен». Иакова, 4 глава, 6 стих. «А смиренным дает благодать». Псалтырь, 146, 6. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Смирение. Не совсем современное слово. Почему я должна смиряться? Почему со мной не считаются? Почему? Сколько можно? Смирение. Оно очень нужно нам. Оно очень нужно каждому из нас, каждому. Когда я была девочкой, я сидела в церкви, и я помню, что говорили проповеди, и говорили, что Иисус взял ослицу, сел и въехал в Иерусалим. Я тогда не понимала и думала: но это же неудобно, это низкое маленькое животное, на нем неудобно сидеть, оно не очень симпатичное. Почему не надо, не взять было коня, сесть поудобнее, повыше и въехать в Иерусалим? Спустя многие-многие годы, многие-многие годы я поняла, какой великий смысл для нас вот так входить, вот так подходить, снизу вверх, Он возвысит. Перетерпеть и смолчать, проглотить и простить, еще раз смириться. Третья жемчужина – радость. «Радуйтесь всегда в Господе». Еще говорю, радуйтесь, Филиппийцам 4:4. Псалтырь 41:6. Что унываешь, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего. Радуйтесь, и еще вам говорю, радуйтесь. А нам нужно

0: Нужно радоваться, потому что Господь сказал: радуйся, я помогу тебе, радуйся. Ангелам заповедую охранять тебя и помогать, радуйся. Улыбайтесь и радуйтесь, потому что это угодно Господу. Улыбайтесь в церкви, улыбайтесь, выходя из церкви, улыбайтесь дома, улыбайтесь на улице, потому что получается, когда мы не улыбаемся, когда мы не радуемся, то получается, что мы несчастные христиане, а мы с вами счастливые? А если даже что-то у нас не так хорошо, мы знаем, на кого уповать. Значит, нам нужно радоваться. Значит, нам нужно не бояться, радуясь, может быть, улыбнуться кому-то, и тот тоже порадуется, я правильно говорю? Давайте обратим внимание, что мы не улыбаемся, наши дети дома не улыбаются. Мы не улыбаемся, нашим мужьям неуютно, они не понимают, мы опять чем-то недовольны. Пожалуйста, радуйтесь и улыбайтесь. Все будет хорошо. Все уже хорошо. Мой муж, когда я иногда говорю: ой, все будет хорошо, он говорит: все уже хорошо. Я так посмотрю на него: правда? А если что-то не совсем хорошо, то точно послезавтра, завтра, послезавтра, через год будет еще лучше. Потому что надежда, она нас держит. Говорят, надежда умирает последней. Лучше, чтобы она вообще не умерла, пока мы живем с вами. Радуйтесь. И будьте радостны и довольны, что Бог нам дал эти эмоции радости, потому что это Богом созданная часть душевная, дух, душа и тело. Вот эта душевная часть, Богом созданная, это наши эмоции. Итак, любовь, итак, смирение, итак, радость, потому что у нас есть Господь, у нас есть надежда на Господа. И нам очень важно любить Бога, любить ближнего. Смиряться перед Богом, смиряться перед ближними. Радоваться, что у нас есть Господь Спаситель, Триединый Бог, и Он нам дал так много здесь всего, что мы имеем на этой земле. И к этой жемчужиной радости я хочу добавить. Когда мы с вами иногда устаем, мы устаем, правда, я точно. И иногда, когда сильно устаю, думаю: ой, опять нужно убирать. Недавно убирал. Опять нужно готовить. Но я недавно только приготовила. Скажите, у вас тоже такие мысли бывают или только у меня одной? Ну, признайтесь. Знаете, какая мысль мне помогает вернуться в жемчужину радости? Стоп, стоп. Господи, спасибо, что есть для кого готовить, есть за кем убирать. Спасибо тебе, Господь. Правда? И сразу улыбка на лице. Спасибо тебе, Господь. Все хорошо, все замечательно. Все очень хорошо. Итак, любить, смиряться, радоваться. И мы тогда будем видеть нашего Иисуса, распятого ради нас. Четвертая жемчужина. Взирание на Христа. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели и перед собой сделали такую иллюстрацию. Наш чудный, добрый, любящий Иисус. Он пришел на эту землю. Он так любит тебя и меня. Он так много делал доброго здесь, на этой земле. Он так многим-многим помогал. Он исцелял, Он воскрешал, Он творил чудеса, Он кормил. Он так много делал хорошего. И так хотел всем-всем помочь. Но эти же люди, мы с вами, которые приходили и насыщались, когда Он кормил, которые приходили, и Он нас исцелял, которые приходили только посмотреть, что это за человек интересный такой. Эти же люди, которым Он помогал и помогал, в один прекрасный момент они сказали: распните Его. Мы не хотим Его видеть. Я хочу, чтобы вы нарисовали хорошо эту иллюстрацию. Это самая, наверное, такая важная картинка перед нашими глазами. Это мы там стоим под крестом и кричим: «Распни его!» И когда его распинали, ему плевали, его избивали, над ним смеялись, еще раз плевали, еще раз били. Большинство людей не было никакой жалости, огромная толпа. И казалось, по нашей человеческой логике, он должен был посмотреть на эту толпу и сказать: «Ладно, мой отец вам покажет за меня. Я только пальцем шевельну, и от вас ничего не останется». Но он этого не сказал и даже не подумал. Как мы иногда в мыслях. Он висел на кресте и все время молчал. Он только два раза открыл свои уста, и оба на молитву. Я хочу, чтобы мы делали иллюстрацию на себя. Когда нам грубо отвечают, когда нам делают больно, когда нам делают подло, молчим ли мы? Или взирание на Христа. Если мы правда взираем и говорим: «Великий, триединный Бог, я люблю Тебя. Помоги мне быть лучше». Но если я вижу свое гордое «я», если я вижу свои амбиции, и они идут впереди меня, если я люблю тех, кто меня любит, и я не смиряюсь перед теми, кто для меня не интересен, то мой взор затуманен. Я не вижу настоящего Иисуса. Я живу своим «я», я живу своими чувствами. Я хочу только своего «я», чтобы любили меня, чтобы смирялись передо мной, чтобы делали все с радостью для меня. И тогда в моих мыслях, отношениях, словах, делах, поступках, в моей жизни не будет Христа. Я не вижу Его, Он скрылся в тучах. Я не вижу в тучах в моих амбиций. Я только хочу своего «я». Давайте посмотрим. Взирание на Христа. Вижу ли я Христа, распятого за меня? И хочу ли я быть похожей на Него? Либо я вижу свое «я», оно застилает мне все глаза, и я живу своими чувствами. И эти чувства разные, эти чувства мои человеческие, мои желания, те, которые я хочу.
1: Знаете, наверное, нет ничего более болезненного, чем неправильные отношения с нашими близкими, с теми, кого мы любим. И, наверное, мудрость в общении заключается не в том, чтобы знать, что нужно сказать, а, наверное, в том, что не нужно говорить, когда общаемся друг с другом.
0: Я же тебе говорила, ты всегда поступаешь, как ты хочешь, но я тебя предупреждала.
1: Да тебя не поймешь. Вечно у тебя плохое настроение.
0: Конечно, это ты виноват, а не я. Ты во всем виноват. В нашей жизни только ты виноват.
1: Да ты только и делаешь, что жалуешься. Тебе никогда вообще не угодишь.
0: Нет, это ты получил по заслугам. Так тебе и надо, как ты выглядишь. Так тебе и надо.
1: Да ты просто невыносима. Я вообще не знаю, почему я с тобой связался.
0: Я могу с тобой говорить сколько угодно. Все равно ты меня никогда не понимал. Никогда.
1: Запомни, я мужчина, и поэтому делаю то, что хочу.
0: Ну, конечно, ты думаешь только о себе. Ты самый главный, ты самый важный. Ты любишь только себя.
1: Знаешь, дорогая, настало время тебе уже заняться тем, чтобы исправлять собственные ошибки.
0: Ты меня никогда не понимал. Никогда, никогда.
1: Ну, конечно, ты только у нас в семье права.
0: Знаешь что, мне надоело. Если тебе не нравится, ты можешь вообще уходить.
1: Ухожу в компьютер.
0: Такие или приблизительно такие разные слова мы говорим своим близким. «Мне надоело. Ты такой, какой был, такой ты остался. Хватит с меня». В этих словах нет Христа, правда? В этих словах нет любви жертвенной, правда? В этих словах только амбиции. В этих словах огромное «я», еще раз огромное «я». Мы такие слова говорим не только своим мужьям. Мы говорим слова своим детям. «Мне надоело тебя воспитывать, сколько можно с тобой говорить, в кого ты такой, образумишься ты или нет. Уйди, мне надоело с тобой разговаривать, я не хочу тебя видеть». И дальше, и дальше, и дальше. В этих словах нет любви, в этих словах нет смирения, в этих словах нет доброго отношения, в этих словах нет радости, что невзирая на, может быть, немножко и трудные отношения в наших семьях, там нет радости. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты дал. Так есть, спасибо тебе за это. Может быть, за такого мужа, за такого сына, за такую невестку, за такую подругу, за такую ситуацию. Помоги нам, Господь, чтобы тучи нашего огромного «я», ни любви, ни смирения, ни желания радоваться во Христе, они развеялись. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели на эту картинку. Она по ступенькам поднимается: любовь, смирение, радость и наверху взирание на Христа. На кресте Он распят за нас. Он смотрит сегодня с высоты своих небес и очень хочет, чтобы я смотрела на Него, чтобы я не смотрела на ту ситуацию, которая здесь, хорошая, полухорошая, чтобы я смотрела только на Господа. Даже если мне тяжело, даже если будет ручьем течь наши с вами слезы и горе затмевает глаза, я должна смотреть на Господа, прославлять Его. Великий Господь, я верю Тебе, невзирая, что мне сейчас тяжело, я верю, Ты поможешь. Облако свидетельств, которое уже было в наших жизнях, оно говорит о том, что было трудно, но Бог помог. Сейчас есть трудность, но Бог и дальше поможет. Помоги нам, Господь, в своей жизни искать Христа во всех ситуациях и смотреть на Него через Его призму, через Его взгляд, взгляд любви и сострадания. И я хочу просить вас, давайте в тишине попросим у Бога, чего нам не хватает. Есть ли у нас любовь, есть ли у нас то взирание, то смирение, та крепость, та кротость и та радость, которую Бог хочет видеть в нас. Давайте совершим тихую молитву исповедания. Великий Господь, прости нас. Прости нас, ибо так мало любви в наших сердцах, в наших жизнях. Мы все недостаточно Тебя любим, Господь. Помоги нам любить Тебя еще больше, всем сердцем, всей крепостью, всем своим разумением. Господи, прости и помоги нам любить ближних своих Твоей любовью, смотреть на них Твоими глазами и видеть все через Тебя, потому что все только в Тебе. Помилуй и прости нас, великий Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Если мы видим по-настоящему нашего Христа, если мы видим Его на кресте распятого за нас, посмотрите, пожалуйста, что Он нам даст, какую еще следующую жемчужину, пятую. Он даст нам мир и даст покой. Сегодня нет мира в этом мире. Сегодня нет покоя, к сожалению, во многих сердцах. Но если я буду видеть Господа, невзирая, что бушующий океан, невзирая, что страшно невыносимо, Бог даст мир. Он сказал, не тот мир, который мир вам дает. Я дал вам мир. И один из любимых стихов сегодня для меня о мире – это послание евреям, 12 глава, 14 стих. Послание евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой не увидите Господа». Один стих, но сколько там глубины, сколько там мыслей. Первое. Лена, Таня, Диана, Вера, Оксана, Марина, Валя, Лариса, Надежда. Старайся. Слово «стараться» значит приложить усилия, а не просто он свалился, этот мир, просто так в одночасье. Старайся, приложи усилия иметь мир со всеми. Обратите внимание, слово «со всеми», а не только с теми, с кем хорошо. Значит, со всеми и с теми, кому я не нравлюсь. Мы не всем с вами нравимся, и я тоже, правильно? Но я должна обязательно иметь мир. Это не мой вопрос, это не наш вопрос. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой мы не можем не увидеть Господа, и Он скажет: «Отойди от меня, я не знаю тебя». Помоги нам, Господь, иметь мир и покой. Иоанна 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и не устрашается». 1 Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Если у меня нет мира и покоя в сердце, если я говорю и ропщу на правительство, на президента, на начальника, на пастора, на ситуацию, которая сегодня, значит, я не имею этой важной христианской жемчужины в своем характере. Если я говорю, какая ужасная у нас страна, как плохо нам живется и так далее, значит, я возлагаю надежды на человеков, но не на Бога. Все цари, все начальники, все начальствующие и все люди от Бога поставленные, правильно? Значит, я должна иметь, невзирая, что даже все рушится, я должна иметь мир. Все будет хорошо, и все будет хорошо. Старайтесь иметь мир. Но он приходит к нам. Я очень хочу, чтобы эту картинку вы запомнили как иллюстрацию. Когда мы видим Иисуса, ставим Его, распятого, триединого нашего Бога, на место главы, главенствующего, и видим Его, взираем на Него, Он даст в наше сердце мир и покой, невзирая, что плохо и трудно может быть в наших ситуациях. Затем Он обязательно нам даст то, что так редко встречается – кротость. И мне иногда говорят: «Вот ты говоришь слушаться мужа, повиноваться мужу. Знала бы ты моего мужа!» Я говорю: «Я не знаю, но Бог знает. Ты не знаешь моего мужа. Бог только знает, каких мужей, каких детей, какие ситуации, какую жизнь, какую зарплату, какой дом или квартиру дать каждому. Бог не ошибается. Он не ошибается. Он знает. И поэтому я должна кротко и смиренно принимать то, что есть. Это не современное слово «кротость». Его так мало. У всех. Это такая особая, нежная, наверное, жемчужина, кротость. Я очень хочу, чтобы эта жемчужина заиграла в каждом из нас, в каждом, такой особой гранью, особым блеском, особой кротостью. Если ты будешь взирать на Бога, говорить с Ним, просить Его о мудрости, мы сегодня немножко говорили, Он даст тебе, как сказать, как поступить, как сделать, как не сделать. Просто я маленькую детальку. Начните сами. Не требуйте, не изменяйте никого, ни мужа, ни детей. Мы пытаемся изменить детей, но сначала мы должны измениться, как мамы, не всегда хорошие. Правильно? Как жены, как христианки. Итак, кротость. И последнее. Если мы взираем на Христа, Он дает нам мир и покой, Он дает нам кротость. И Он даст нам, что все, что мы имеем, мы будем всем этим довольны. Мне очень нравится вот этот стих, 1 Тимофея 6:6. Легко запоминается. 1 Тимофея 6:6. Знаете наизусть, наверное, великое приобретение. Быть каким? Благочестивым и всем довольным. И так хорошо, и так хорошо, и так тоже хорошо. Все хорошо. В укрепляющем нас Иисусе Христе. Аминь. Но если мы не будем довольны, значит, мы хромлющие христиане. А хромлющее порождает хромлющее. Довольны тем, что есть. И здесь очень важно в Библии, Римлянам 8:28. Я очень люблю этот стих, и вы его знаете. «Любящим Господа, призванным по Его изволению, все абсолютно содействует ко благу». Но эту фразу мы знаем наизусть, но там очень два важных акцента. Все содействует ко благу только тем людям, которые любят Господа. А если мы любим Господа наполовину, а себя чуть больше, то не все содействует ко благу, а к нашему нравоучению, и исправлению, и назиданию, и еще раз изменению. Любящим Господа, помоги нам, Господь, чтобы мы посмотрели еще раз на эту картинку. Я благодарю Господа на самом деле. Почему-то внезапно из этих 7 жемчужин перед глазами родилась вот такая как бы картинка. Я нарисовала это на листе и подумала, как интересно. Я нигде это не вычитала, правда? Это родилось буквально совершенно недавно. Как какая-то картинка. Я подумала, какая же здесь глубина. Основа основ, с одной стороны, любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Смирение, кротость. Употребляя все это в своей жизни, мы увидим открытыми глазами великого Господа, триединого Бога, распятого нашего за наши грехи, чудного Спасителя. Мы увидим Его своими глазами, своим сердцем и захотим преклониться всей своей жизнью. И захотим Его служить. Помните, служить со страхом и радоваться с трепетом. Если мы ищите, помните, Иакова 4 глава, «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». Какая интересная мысль. Если я увижу Его, великий Господь, Ты сильный, чудный, крепкий, лучший, мудрый, любящий, прощающий, усматривающий, Бог мира, и можно дальше продолжать Его качества и имена, Он даст эти качества, эти чудные моменты в нашей жизни, чуть-чуть мудрости, чуть-чуть силы, чуть-чуть крепости, надежды, дальше идти в этой жизни. И если мы будем видеть и взирать нашего Господа, Он обязательно нам даст мир и покой. Он обязательно нам даст эту важную кротость перед нашими домашними. Потому что я иногда говорю, легче смиряться и быть смиренными и кроткими на работе перед начальником, правильно? Или на улице перед кем-то. Труднее всего смиряться где? Дома. Если мы будем взирать на Христа и видеть Его волю в своей жизни и хотеть ее исполнить. Несколько лет тому назад я в Псалме 39, 9 стихе увидела слова, которые записала от Дианы. «Я желаю исполнить волю Твою, мой Господь, и закон Твой я хочу, чтобы был в моем сердце». Вы знаете, 39 Псалом, 9 стих. «Господи, помоги мне, я желаю». Научи меня исполнять то, что Ты хочешь. У меня не всегда получается, у нас с вами не всегда получается, но желать и хотеть. И тогда, взирая на Христа, Он будет давать своей мерою нам мир и покой, кротость, и мы будем довольны. Довольны мужем, довольны сыном, дочерью, невесткой, домом, работой, церковью, страной, городом, теми людьми, которые нас окружают. И тогда в наших словах будут другие фразы, другие отношения, другие предложения, другие чувствования. Тогда у нас будет любовь.
1: Кто-то сказал, что добрая семья – это гавань, в которой как корабли, Мы возвращаемся после трудового дня. Я так соскучился по тебе. Я тебя не видел целый день.
0: Спасибо тебе, что ты у меня есть.
1: Ты знаешь, я очень благодарен Богу, что ты моя жена.
0: А мне так хочется сказать, спасибо Богу, что ты женился на мне. Правда. Я много лет не говорила.
1: Так, это не по тексту. Ой. А вы знаете, когда мы готовили эту встречу, и вот тот текст, который мы раньше до этого читали, я его действительно читал. Как-то не получалось у меня вот войти в роль. А сейчас я вот просто говорю то, что есть.
0: Когда мы будем говорить своим мужьям, спасибо, что ты женился на мне. Тогда мы будем говорить своим детям, спасибо Богу, что Он дал мне такого сыночка, такую дочечку, даже если они не совсем послушные.
1: Когда мы чаще будем говорить друг другу, что мы любим, все меняется. Вы знаете, в начале, когда, я помню, 27 лет назад, когда в глазах стояла только она, и в устах было только «я тебя люблю», то через некоторое время мне стало трудно говорить «я люблю тебя». «Привет, как дела? Все хорошо? Ты спокойна? В доме тихо? Уже хорошо?» Но я понял, что не хватает нам этого. Это нужно говорить. Это как лекарство, которое лечит нас от черствости. Эти слова «я люблю тебя» они лечат нас от гнева, от невнимательности. Эти слова «я люблю тебя» – это больше, чем слова. Это вся внутренность.
0: Лев Николаевич Толстой сказал такие интересные слова и хорошие, умные слова. «Любить – это значит жить жизнью того человека, кого любишь». Когда я выходила замуж, я хотела, чтобы меня любили. Но спустя годы я поняла, что любить – это нужно любить, жить жизнью того человека и тех людей, которые вокруг тебя. Даже если тебе не все нравится, не все понятно. Многие из вас знают, что наш брак много лет тому назад стоял у пропасти. Это мягко сказано. Я не говорила сегодня о своих свидетельств, нашего свидетельства семьи. Но я знаю, что многие из вас знают. Многие из вас знают, что наша семья прошла огромную пустыню разочарований, ненависти и нежелания видеть друг друга. Но только Бог, наш великий триединный Бог, сделал так, что я говорю. Я взрослая женщина. Мне 50 лет, но моя жизнь только начинается. Но я хочу сказать, что она начинается и может начаться у каждого, потому что у Бога нет начала и нет конца. Он Бог. Никогда не поздно, никогда не поздно сказать: «Вот я, пошли меня, вот я, начни меня изменять». Дай мне Твою любовь, Твое смирение, Твою кротость, Твое смирение. Дай мне видеть Тебя, великого Бога. Никогда не поздно начать все сначала. Да поможет нам Господь иметь это красивое ожерелье, жемчужное, эти семь жемчужин нашего христианского характера. Да поможет нам Господь любить Его любовью Бога и ближних, смиряться, потому что смирился наш Господь, радоваться, даже когда льются слезы, видеть Христа распятого и уподобляться Его жизни, и Он обязательно нас приподнимет и поможет нам, и даст нам тогда и мир, и покой, и кротость, и мы будем с вами довольны всем, и все будет хорошо, и все точно будет хорошо. Аминь. Я очень хочу попросить вас сейчас совершить молитву. У вас есть семьи, правильно? Большие, маленькие, целые, чуть-чуть меньше. Все равно родные и близкие. У вас есть много того, что дал нам Господь. И я иногда на этих встречах говорю, у нас есть одежда, у нас есть пища, у нас есть ноги, руки, глаза, у нас есть крыша над головой, у нас есть церкви, у нас есть разные области жизни, духовной, моральной, материальной и физической. Правильно? Все это кто нам дает? Бог. Невзирая на то, что мы не всегда бываем угодны в Его очах, Он все равно смотрит, сокрушается, но прощает и любит, невзирая. Молитва подвое, благодарение. Великий Господь, великий Бог, мы очень-очень Тебя благодарим за то, что Ты такой чудный, такой великий. Самый-самый лучший наш Господь, нет другого подобного Тебе. Мы все благодарим Тебя, мы преклоняемся перед Тобой, потому что мы без Тебя никто, мы пропадем без Тебя. Мы Тебя благодарим за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за солнечные дни в нашей жизни и за дождливые, и даже за ураган. Мы за все Тебя благодарим, потому что Ты Бог, который никогда не ошибаешься. Слава Тебе, благодарение Тебе. Ты даешь нам так много, гораздо больше, чем необходимо. Ты даешь нам эту возможность собираться. Но самое главное, мы благодарим Тебя, Ты даешь нам надежду, что все может измениться в наших семьях, что очень много может измениться в наших жизнях, в наших судьбах, потому что Ты над всем. Мы благодарим Тебя, что Ты наша надежда, скала, прибежище. И только с Тобой мы сможем идти вперед. Иди впереди нас. Слава Тебе за это. Аминь.

Вы слушали Диану Кондратьеву. Да благословит вас Бог, дорогие сестры. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. До новой встречи в эфире!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Исаия, проповедник. Греховность. К Божьей оценке человека, сказанной после потопа, помышление сердца человеческого зло от юности его, Бытие 8.21, пророк Исаия добавил следующее. «Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невидной крови. Мысли их – мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. При таком состоянии большинства все жалуются. Ждем света, и вот тьма. Озарение, и ходим в мраке. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его. Спасение, но оно далеко от нас». 59.9.11. «А присмотревшись к себе, люди приходят к убеждению. Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». 64.6. Обращение. Сознавшим свое греховное состояние, пророк дает следующий совет. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». 55.6.7. Бог же со своей стороны обещал кающемуся: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Искупление. Искупить значит выкупить, заплатить определенную цену. Бог сказал кающемуся: «Я искупил тебя». Как же он это совершил? У пророка Исаии читаем о рабе Господнем, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. 53.4.6.8. Такова цена искупления. Общение. Искупленные Господом составляют общину или церковь. Исаия написал: «И будет в последние дни. Гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». 2.2.3. Голгофа является частью холма Мария, на котором был построен храм Господень. О Мария мало кто знает, а о Голгофе поют по всему миру. Искупленный Христом,

веруют в того Бога, в которого веровали Авраам, Исаак и Иаков, но руководствуются не законом Синайским, а Словом Господним, вышедшим из Иерусалима, то есть учением Иисуса Христа и его апостолов. Первые последователи Иисуса Христа были все евреи, но после сошествия Святого Духа на апостолов к ним присоединилось много из язычников, о чем Бог сказал через пророка. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него я буду собирать еще других». 56:6-8. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня». 65:1. Относится к обращению язычников. К Римлянам 10 глава, 20 стих. К Церкви Христовой Господь так говорит через пророка. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сафиров. Все сыновья твои научены будут Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь». 54:11-13, 15-17 стихи. Потусторонняя жизнь так была открыта пророку. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. 57:1-2. Наказание нечестивых вызвано следующим. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать земле правых и не будет взирать на величие Господа. 26:10. Поэтому всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Причем это истребление не прекратит существование, и сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. 1:31. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров. Дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. 30 глава, 33 стих. Тысячелетнее царство так изображено у Исаии. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. 11 глава, 6 по 9 стих. Через пророка Исаию Господь возвестил, «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние не будут воспоминаемые и не придут на сердце». 65:17. А в Новом Завете имеем более подробные описания нового неба и новой земли. Откровение 21 глава, с 1 по 5 стих, и 2 Петра,
3 глава, 13 стих. Мир духов был также известен пророку Исаии. В победной песне на царя Вавилонского упоминается Деница, в латинском переводе Люцифер, под которым многие понимают сатану, и о котором пророк написал следующее. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». 14 глава, с 12 по 15 стих. Почти все догматы христианской веры имеют свое основание в книге пророка Исаии. Эта книга была особенно любимой есеями или есенами, так как в Кумранских пещерах найден один полный экземпляр этой книги, другой попорченный и 12 отрывков. Случайно найденная бедуинским пастухом в Кумранской пещере, находившаяся в глиняном кувшине рукопись книга пророка Исаии, написана около сотни лет до Рождества Христова, является теперь самой древнейшей библейской рукописью. Благодарение Богу за все его дары и милости. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Обращение к Богу. Некоторые богословы считают, что люди не имеют свободной воли. А если имеют, то только лишь, чтобы творить зло. Феномен обращения к Богу является важным аргументом в пользу того, что человек имеет свободный выбор сказать «да» своему Творцу и его воле. И не только сказать, но и обратиться всем сердцем к Господу. Под обращением «Ветхий Завет – Шуб, Новый Завет – Метаноя» понимается перемена устройства жизни, возвращение к живому Богу. Это совершенно новое положение человека по отношению к Богу и его воле, которое включает все области его жизни. Обращение – это радикальный, особый поворот человека к Богу, как его ответ на Божий призыв и подготовительную деятельность. Новый Завет говорит об обращении как о совершенно новом фокусировании человеческой воли на Боге, как о возвращении домой к Господу жизни из слепоты и заблуждения. Деяния, глава 26, стих 18, 1 Петра, глава 2, стих 25. Само понятие «обращение» указывает на радикальность решения, полный разворот человека, который шел в погибель, остановился, пришел в себя, как блудный сын, Луки, глава 15, стих 17, и обратился к Христу. Благодаря апостолу Павлу мы находим в Библии некоторые элементы описания обращения к Богу. Два важных элемента он упоминает в свидетельстве о своей вере в Христа царю Агриппе, цитируя слова Иисуса: «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебе открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Деяния, глава 26, стихи 17-18. По словам Иисуса, обращению предшествует открытие духовных глаз человека на реальность своего греховного состояния перед Богом. Апостол Павел утверждает, что покрывало слепоты и самоправедности лежит на сердцах грешных людей, так как умы их ослеплены, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 2 Коринфянам, глава 3, стихи 14 и 16. И оно снимается только Христом. Снятое покрывало дает человеку возможность направить свой разум, чувства и волю под руководство Бога. Перемена сферы бытия. В вышеперечисленном свидетельстве апостола Павла первый элемент обращения – это обращение от тьмы к свету, то есть перемена сферы бытия. Это прежде всего означает переход от незнания Бога к познанию Его, что Он есть любовь, явленная во Христе. Это означает также и обращение сердца от зла к добру. Тьма означает здесь измерение человеческого бытия, характеризующегося отсутствием стержня в жизни, безнадежностью и безысходностью. Тьма – это отсутствие смысла жизни, тяжкая пытка мучащей совести и страдания. Тьма включает в себя также чувство одиночества, изоляции и обреченности. Это мы получили в наследство от наших прародителей Адама и Евы, когда они нарушили завет с Богом, сделав шаг из блаженства в экзистенциальную неизвестность. Апостол Иоанн говорит нам о тьме, как об образе жизни, который некоторые люди возлюбили и поэтому идут в погибель. Иоанна, глава 3, стихи 19 и 36. Одни люди стенают и мучаются всю жизнь, другие же ищут выход из своего печального положения, прислушиваясь к голосу совести, голосу Бога, который приглашает и ждет обращения каждого человека. Это влечение Отца, смотри Иоанна, глава 6, стих 44, реализуемое через Слово и Дух и переживаемое человеком субъективно разумом, чувствами и волей, открывает его духовные глаза. Иисус Христос – Спаситель от сферы тьмы. Он есть свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна, глава 1, стих 9. «Господь любит всех людей, и Он не лишил никого из нас своего спасающего света». Это и было целью прихода Иисуса Христа на землю. Он говорит: «Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна, глава 12, стих 46. Иисус приглашает людей прийти из тьмы к свету в Нем. «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна, глава 8, стих 12. Обратиться – значит принять решение, отвечающее на призыв Спасителя, который любит, зовет и ждет возвращения блудного сына. Но здесь больше. При обращении к Богу нужно повернуться спиной к тьме и лицом к свету. При обращении человек поворачивается спиной ко всему, что относится к царству тьмы, и обращается всем сердцем к Иисусу Христу, истинному свету. Перемена Господина жизни. Второй элемент обращения – это обращение от власти сатаны к Богу, то есть перемена Господина жизни, так как человек не может служить двум господам. Матфея, глава 6, стих 24. Завет Бога с Адамом был заветом послушания. Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Исполняя его, человек имел продолжающуюся вечную жизнь в блаженстве. Через грехопадение Адам оставил благословение завета с Богом и оказался под проклятием Бога вместе с дьяволом, которого послушался. Бытие, глава 3, стихи с 14 по 19. Избрание непослушания поставило Адама в состояние павшего человека, сделало его рабом греха и дьявола, хотя при сотворении предназначением человека было жить в гармонии с Господом, любить Бога и людей. Грех в библейском понимании – не столько грешные дела, такие как обман, воровство или убийство, но больше то, что соответствует греческому пониманию «хамартия», то есть непопадание в цель,

Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и Он вознесет вас». Иакова, глава 4, стихи с 7 по 10. Глаголы «покоритесь», «противостаньте», «приблизьтесь», «смиритесь» – все в повелительном наклонении. Очевидно, что обращение от власти сатаны к Богу подразумевает решение, выбор и действие воли, отречься от власти дьявола и решение принять господство Бога в своей жизни. Это значит принять стучащегося в сердце Иисуса. Откровение, глава 3, стих 20. Человеку надо услышать голос Христа, открыть дверь своего сердца и впустить Господа для постоянного общения с Ним. Обращение к Иисусу – это единственный путь получения дара спасения. Человек сам должен прийти и открыть сердце, чтобы получить спасение по благодати через веру. Ефесянам, глава 2, стих 8. Перемена предмета поклонения и ценностей. Третий элемент обращения – это обращение от идолов к Богу, то есть перемена предмета поклонения и ценностей. Мы читаем о верующих в Фессалониках, что они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 9. Другими словами, они обратились от этих ложных богов к Богу живому. Деяния, глава 14, стих 15. Оставили ложный предмет поклонения и избрали истинный, Господа. Они, как в притче о драгоценной жемчужине, Матфея, глава 13, стих 46, узнав об одной, самой ценной, приняли решение оставить ложные ценности и возложить все свои упования и надежды на Христа. Из христианской терминологии известно, что идолы – это суррогаты истинного предмета поклонения, то есть поклонение творению вместо Творца. Таким идолом чаще всего является наше собственное «я», где шкала ценностей и приоритетов выглядит примерно так. «Я», «моя жизнь», «мои интересы», «мои цели», «мои планы» и лишь потом где-то «Бог» и другие люди. После обращения шкала ценностей меняется на следующую. «Бог», «другие люди», «я» и «мое». Другой идол в жизни многих – это служение мамоне, то есть богатству. Это серебролюбие, стяжательство и связанные с ним махинации, нечестность, обман, преступления. Из выше приведенного места Писания мы видим, что фессалоникийцы избрали жизнь по предназначению Божьему, оставив позади ложные предметы упования и поклонения. Они обратились от мертвых идолов к Богу живому. Они обратились к Господу не только, чтобы решить свои личные проблемы и стать хорошими людьми, но чтобы служить Богу живому и истинному. Из цитируемого послания мы видим свидетельство их обращения. Они стали распространителями Слова Божьего, благовествующей Церковью даже за пределами их региона. Во всяком месте прошла слава о их вере в Бога. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 8. То есть они были Церковью с действующей верой. Их вера была видна в поведении, отношениях и делах. Их преображенная жизнь не нуждалась в комментариях. Свидетельствуя царю Агриппе о своем обращении, апостол Павел говорит о повелении Иисуса Христа проповедовать евреям и язычникам, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Деяния, глава 26, стих 20. Здесь содержание проповеди апостола Павла показывает нам три действия воли, которым он призывает людей. А. Чтобы они покаялись, то есть осознали, что они грешники, исповедуя свои грехи перед Господом. Б. Чтобы они обратились к Богу, то есть стали спиной к греху и дьяволу и лицом к Господу жизни. В. Чтобы они делали дела, достойные покаяния, то есть чтобы жизнь отражала их обращение к Богу. Хотя покаяние и обращение по своей сути тесно связаны, важен не так сам акт покаяния, как полное обращение к Богу
с последующими радикальными

0: реальными изменениями в мышлении, отношениях и действиях. Из этого видно, что истинное обращение к Богу исключительно радикально. Оно или-или, то есть исключает третью позицию. Иисус говорит, что никто не может служить двум господам. Матфея, глава 6, стих 24. Обращение – это не прибавить еще и Христа к остающимся предметам веры и упования. Обращение к Богу – это оставить все старое, заменить все на одного – Спасителя Иисуса Христа. Перемена направления жизни. Обращение – это волевое решение и действие. «Обратитесь ко мне, – говорит Господь Саваоф, – и я обращусь к вам, – говорит Господь Саваоф». Захария, глава 1, стих 3. Здесь в первой части призыв Господа обратиться к Нему апеллирует к нашей воле, а обещание «Я обращусь к вам» относится к Его благодати. Читаем слова Иисуса. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея, глава 4, стих 17. «И исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка, глава 1, стих 15. Вторая проповедь апостола Петра завершается призывом. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяния, глава 3, стих 19. Истинное обращение к Богу, ведущее к спасению, сопровождается исповеданием Иисуса Христа Господом. Апостол Павел говорит римлянам: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Римлянам, глава 10, стихи 9 и 10. Мы видим здесь две волевые составные обращения к Богу – веровать и исповедовать, которые являются в то же самое время условием спасения. Что видно из высказывания: «Если будешь исповедовать и веровать, то спасешься». И потом следует вывод, как установленная универсальная закономерность: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Вера не остается сугубо личным делом только в сердце. Предмет веры Иисус Христос переполняет сердце верующего. Отсюда и спасительное следствие – исповедание устами, ибо от избытка сердца говорят уста. Матфея, глава 12, стих 34. Обращение к Богу вовлекает всего человека. Это не только когнитивный, то есть сознательный шаг. Он включает также и наши чувства, и волю. Обращение – это акт воли человека, решение оставить жизнь во тьме, власть дьявола, идолов и прилепиться всем сердцем к Спасителю и Господу жизни. Обращение к Богу – это исполнение самой великой заповеди Господней. Возлюбить Господа Бога всем своим разумом, всеми своими чувствами и всей своей волей и ближнего, как самого себя. Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. Обращение к Иисусу Христу – это обращение от неверия к вере, от безысходности к надежде, от несчастья к счастью, от погибели к вечной жизни. Плод обращения к Богу – это новое творение в Иисусе Христе. 2 Коринфянам, глава 5, стих 17, которое делает все эти благословения реальностью. Обращение стало возможным, потому что Христос умер за наши грехи, призывает к себе и дает принявшим Его спасение вечное. Автор – доктор Виктор Цандер.
1: «Вера и жизнь» – эссе.
2: «Дихотомия или жизнь на Луне». В нашем городе часто читают публичные лекции профессора и кандидаты всевозможных наук. Филологи, философы, физики и прочие. Сейчас их популярность растет, поскольку почтенная публика надеется найти в умных рассуждениях о творчестве Гофмана, космогонии Древней Греции и теории черных дыр ответ на вопрос: почему мир вдруг перевернулся? и когда он вернется в прежнее положение. В этот раз лектор вышел к аудитории, неся в руках глобус, но не Земли, а ее естественного спутника, и сказал: «Посмотрите, какие названия! Озеро смерти, море кризисов, океан бурь, залив суровости. И все они так соответствуют нашему месту обитания, что, думаю, мы с вами теперь живем на Луне». Минутная пауза. И рукоплескание. Слушатели оценили современный эзопов язык. Впрочем, сама лекция прошла скучно и вяло, что неудивительно, поскольку научно-популярные рассуждения о законах диалектики и субъективизме объективности были слишком далеки как для внимающих, так и для говорящего. Теперь уж не вспомню, в каком журнале читала статью об известной актрисе. Впрочем, не вспомню и саму актрису. Однако черно-белый снимок в качестве иллюстрации зацепил. Кудрявая девочка в пышном платье с огромным бантом и куклой в руках, которая не намного меньше ее хозяйки. Но главное – дата. 1947 год. Вдруг, как наяву, зазвучал не единожды слышанный рассказ о детстве отца. 1947 год был страшным. Голод в нашей области свирепствовал такой, что некоторые деревни вымирали полностью. От недоедания у меня так распух живот, что я, 9-летний пацан, не мог ходить. Не видел дороги перед собой. Помню, как мать сварила 2 мерзлые картошки и отдала их отцу, ведь тому надо было работать. Я стоял тихонько в сторонке, пока она тонкой стружкой снимала черную кожуру, а когда ушла, то подбежал к тому месту и, собрав все до мельчайшего остатка, стремительно проглотил. На этом месте он всегда начинал вытирать глаза большими заскорузлыми пальцами, и воспоминания обрывались. Разглядывая портрет прелестной девочки, носочки, туфельки, оборочки, подумала: расстояние между столичной девочкой и деревенским мальчиком меньше 400 километров, это если на поезде, а по жизни как между Землей и Луной. Так бывает. Люди живут в одной стране, в одно время, но в разных государствах или даже на разных планетах. У одних пионерские отряды, дворовый футбол, смотр песни из строя, телефильмы, модные джинсы и самое вкусное мороженое на свете. У других тот же футбол, те же школьные линейки, тот же гимн по радио в 6 часов утра. И мороженое, само собой, такое же вкусное. А еще тайная Библия, богослужение на окраине города и страх перед комиссиями, уполномоченными и многоразличными проверяющими. У одних счастливое детство, или оно кажется таким. В любом случае, спасибо родителям, школе и руководящим товарищам. У других не менее счастливое детство, но слова благодарности, помимо родителей, адресованы другим инстанциям. И вдруг на короткий срок, всего лишь на четверть века, сошлись вместе ниточки судьбы тех, кто тайно читал Библию, и тех, кто тайно курил. Сошлись на пороге церквей, двери которых вдруг распахнулись свободно, широко. Наверное, ох, как плохо было в то время князю Персидскому. Как нехорошо, как тошно. Но ничего, перетерпел. Теперь наверстывает. Теперь выяснилось, что братья и сестры не понимают друг друга, потому что с малолетства знали этого монстра с разных сторон. И вдруг оказалось, что мы вновь живем и на Земле, и на Луне. Дихотомия, двойственность, характерны для этого мира, когда две разные сущности объединены в одно. Вроде бы сходные внешне и даже, кажется, слитые воедино. Но на деле абсолютно различные сущности по своей природе. Во времена Ветхого Завета дихотомию составляли Израиль и весь остальной мир. Жили в одну эпоху, в одних границах тогдашней цивилизации, но в разных системах, на разных планетах, суть которых определялась отношениями с Творцом. Во времена Христа невидимая граница между двумя частями бытия сместилась из видимой области, граница Израильского царства, в невидимую, сердце человека, и увеличилась. К земным царствам приблизилось Царство Небесное. Увеличилась и вражда, поскольку нет и не может быть примирения между ними. Одно должно остаться, а другое – исчезнуть. И этот разлом все ширится, чтобы достичь своего апогея во время второго пришествия. Верующий должен видеть и разлом, и дихотомию, и причинно-следственные связи. Вот, например, 90-е и отношение к ним. Те, кто жил в мире программы «Время» и «Приключения электроника», вспоминают кризис как ужас-ужас. Но для тех, кто был верующим в Советском Союзе, это же время – время благодати и свободы. Монстр воинствующего атеизма рухнул, и двери спасения широко открылись для огромного количества людей. К сожалению, не видят они его и сейчас, и продолжают ностальгировать о богоборческой системе, при которой вода была мокрее, а трава зеленее. Когда-нибудь и Земля, и Луна прекратят свое существование. Во всяком случае, в настоящем виде. Перестанет двоиться в глазах и в голове. И Господь соберет в своем царстве тех, кто слышал лишь Его голос и умел отличать правую руку от левой. Автор – Любовь Сергеева.
1: Вера и жизнь. Пережитое.
0: Новые горизонты. Я родился в советское время в стране, где господствовал атеизм. Премудрый Бог, однако, и это положение мог употребить на пользу тем, кто его ищет. Так было и со мной. В школе, где я учился, в вестибюле были оформлены атеистические витрины. Все было сделано для того, чтобы убедить учеников, что все произошло само собой, из ничего, что никакого Бога и Творца нет и быть не может. Я часто останавливался возле этих витрин и думал, как это может произойти что-нибудь из ничего? Вот даже камень не может сдвинуться с места сам собой, его должен кто-то сдвинуть. Книги антирелигиозного содержания твердили, что Библия лжет, но никто из нас не видел эту Библию и не читал. У меня возникало большое желание ознакомиться с этой книгой, но где и как можно было достать ее, я не знал. Спрашивал у многих, но все удивленно пожимали плечами. Этой книги ни у кого не было. Мысли о Боге и желание почитать Библию меня не оставляли. Мне было уже 20 лет, когда узнал, что у нашего соседа-старика есть Библия. Я попросил ее у него. Неохотно, но он все же дал мне почитать. Уже на первой странице я прочитал: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Сотворил все Бог». Это уже звучало лучше, нежели то, что все произошло из ничего. Конечно же, многое, что я читал в Библии, было для меня непонятным. Но то, что я понимал, приближало к Богу. И я не раз в душе говорил: «Господи, если Ты существуешь, откройся мне». Весной 1949 года проходил я однажды в городе Фергане мимо православной церкви. Что-то потянуло меня зайти внутрь. Я зашел, стал у порога и начал прислушиваться к словам священника, который стоял спиной к народу и что-то читал на языке, который я никак не мог понять. «Как же можно это понимать?» – думал я. По национальности я еврей, но мой родной язык – русский. Я люблю русский язык, а здесь, в церкви, где хочется услышать правду о Боге, я ничего не мог понять. Священник читал по-старославянски. И здесь невольно мелькнула мысль. А может, на самом деле Маркс прав, что религия – это опиум для народа и построена на обмане? Как и многие советские люди, я не верил в чудеса. Чудеса может творить только Бог, думал я. Но есть ли Бог на самом деле? В природе и ее законах человек может видеть могущество Бога. Но для этого у него должны быть открыты глаза. Только теперь я это понимаю. До тех пор, пока Бог не откроет духовное зрение, человек остается слепым. Но искреннему искателю правды Божьей Бог откроется обязательно. В том же 1949 году, осенью, я внезапно заболел и слег в постель. Появилась нестерпимая головная боль, высокая температура, боль в костях, которой я никогда раньше не испытывал. Я метался в постели четверо суток. Врач давал мне лекарство, от которого я не чувствовал никакого облегчения. В этой болезни я вспомнил о Боге. В сумерках четвертого дня я начал молиться Ему. «Господи, если Ты есть, исцели меня, подними меня с постели». Я повторял эти слова много раз, думал, что если Бог есть, то я постепенно начну выздоравливать, хотя постепенное выздоровление, вероятно, не убедило бы меня в существовании Бога. И Бог явил чудо. Внезапно меня осиял какой-то свет, и боль в моем теле сразу же исчезла. Вместе с болью исчезли и сомнения в существовании Бога. Я пережил явное чудо. Прикосновение Божье вызвало во мне чувство вины перед Богом и раскаяние, осознание собственной греховности. Я просил у Бога прощения и за неверие, и за ту греховную жизнь, которой жил до этого момента. Трудно передать словами чувства человека, который недавно ощущал холодное прикосновение смерти, а теперь наполнен радостью исцеления и Господнего прощения. Меня переполняла радость. Я чувствовал, что Иисус Христос, о котором я читал в Евангелии, прикоснулся к моему больному телу. Я вскочил на ноги, выбежал во двор и первому попавшемуся мне на глаза человеку сказал: «А вы знаете, что есть Бог? Христос воскрес из мертвых. Он только что возродил меня к новой жизни». После этого я загорелся желанием читать Библию. Своей у меня тогда не было. И иметь общение с людьми, верующими в Иисуса Христа. Удивительным образом я узнал о существовании в городе Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. В следующее воскресенье я пошел на собрание и с большим вниманием слушал живую проповедь Евангелия. Сердце мое горело огнем любви к Богу и к людям. После окончания собрания я встал и сказал всем присутствующим, что от всего сердца желаю служить Господу. Я попросил помолиться обо мне, и церковь это сделала. Потом я попросил Библию. Мне дали Библию на несколько дней, и я принялся изучать Новый Завет. Я прочитал, что Бог повелевает людям не только веровать в Него, но и креститься. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Читая книгу «Деяния апостолов», я узнал, что все уверовавшие должны креститься в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. И я заявил церкви о своем желании принять святое водное крещение по вере. К сожалению, закон был так строг, что братья не могли меня крестить до исполнения 25 лет. И только в 1952 году я принял крещение и стал членом церкви Евангельских христиан-баптистов. С той поры прошло много лет. Путь христианина нелегкий, но с Иисусом Христом все преодолимо. Теперь я, жена и дети радуемся в Господе и стараемся служить Ему всем, чем только можем. Автор Леонид Файер.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Есть о чем подумать. Ад – самая непопулярная тема, которую только может выбрать проповедник для проповеди. Но я чувствую побуждение от Духа Святого говорить на эту тему в свете Священного Писания. Слово «ад» часто можно услышать в обыденных разговорах. Однажды я получил письмо от алкоголика, в котором он говорил, что его жизнь – настоящий ад. Одна женщина как-то написала мне, что 2 года замужества были для нее кромешным адом. Некоторое время назад я навестил умирающую женщину, болевшую раком. Вместо того, чтобы покориться Богу, она ожесточила против него свое сердце. Мое ужасное состояние вынудило меня отвернуться от Бога. Я живу буквально в аду и не могу понять, как Бог любви может допускать, чтобы я так невыносимо страдала. Злобствовала умирающая. Люди употребляют слово «ад» в разных обстоятельствах. Учение об аде в наш век не только непопулярно в церкви, оно там почти совсем забыто. Просматривая в своей библиотеке книги, изданные за последние 25 лет, я нашел очень немного материала на эту тему. Проповедовать об аде неприятно и непопулярно в наши дни. Вот почему многие так называемые верующие перестали верить в ад. Читая Новый Завет, я был поражен великим множеством текстов, которые прямо говорят об аде. В особенности, много об этом говорил Христос. Возможно, некоторые люди все еще связывают ад с вымыслом и разными сказками, в которых дьявол изображается с хвостом и рогами, держащим трезубец в руках и жарящим грешников на сковороде. Но это не то, что говорит Писание. Библия, которая говорит нам о любви Божьей и блаженстве рая, рассказывает нам также и о страшном суде, и вечном аде. Соглашусь, что тема ада не очень приятна для нас. Но есть только одна личность, которая может говорить об аде с божественным авторитетом. Это Христос. Он единственный, сшедший с небес Сын Человеческий и Сын Божий, живший на земле, знающий будущее человека, а также волю Божию о нем. Обратите внимание на слова Христа. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Матфея, глава 10, стих 28. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея, глава 25, стих 41. Я слышал от некоторых людей, что они живут по заповедям блаженства и поэтому не верят в ад. Но послушайте, что говорит Христос об аде даже в заповедях блаженства. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Матфея, глава 5, стих 22. Есть много и других мест Священного Писания, подтверждающих наличие ада, о чем говорит и сам Христос. Но даже тех стихов Священного Писания, которые приведены выше, должно быть достаточно, чтобы убедить нас, что ад действительно существует. Библия говорит о трех видах смерти – физической, духовной и вечной. Все они имеют один источник – грех. Как написано, жало же смерти – грех. Заметьте, что этот последний вид смерти, вечная смерть, Библия называет адом. Арчибальд Кронин в книге «Ключи Царства Небесного» пишет: «Ад – место, где нет абсолютно никакой надежды». И это действительно так. Как только вы перестаете надеяться, вы находитесь уже в преддверии ада. Многие люди живут в аду злобы, гнева, обид, предрассудков, нетерпимости, клеветничества, безразличия. Мы сами создаем свой земной ад нашими страстями, эгоизмом, злопамятностью и другими грехами, которыми изобилует наша жизнь. Всегда есть повод и возможность создать ад на земле. И многие этот ад уже создали и не могут из него выбраться. Однако Библия определенно говорит не только об аде, создаваемом на земле, но и об аде как месте вечных мучений, куда попадает каждый грешник, сознательно отвергнувший Христа и упорствующий в грехе. Меня спрашивают, почему люди должны вообще говорить на такие темы, как ад, и бояться попасть туда? Во-первых, потому что об аде говорит и предупреждает сам Бог, а Он просто так ничего не говорит. Каждое Его слово является важным и должно восприниматься нами всерьез. Поэтому человек должен обращать внимание на все слова Бога, особенно на Его предостережения. которые он делает с любовью ради нашего спасения. Мрак и тьма ада – это пятно в мироздании. Но на этом темном фоне особенно ярко видно величие Божьей любви и его милосердия. Именно ужас ада и вечной погибели побудил Бога реализовать план искупления человечества, совершенный Христом на Голгофском кресте. Если бы человек не был безнадежно погибшим и потерянным для Бога, если бы он не находился на пути к вечной тьме и мукам, Бог бы не стал искупать его ценою позора, страданий и смерти Сына Своего Единородного. Но Бог так возлюбил мир, что решил искупить и сделать для нас возможными рождение от Духа Святого и изменение нашей греховной природы. Цель Божьего плана спасения – чтобы мы, грешники, могли избежать ада. Крест Христов – это преграда, якорь, удерживающий человека от падения в бездонную пропасть тьмы. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Римлянам глава 6, стих 23. Вечная смерть означает вечное отлучение от Бога. Во-вторых, мы должны бояться ада еще потому, что Христос называет его местом вечного наказания, тьмой внешней, печью огненной, местом, уготованным дьяволу и ангелам его, где червь не умирает и огонь не угасает, где плач и скрежет зубов. Христос также говорит, что, попав в это место, человек остается в сознании, сохраняется его память и способности. Из повествования о богаче и Лазаре видно, что богач, будучи в аду, в муках, поднял глаза и увидел Авраама и Лазаря. Богач этот был способен не только видеть, но и говорить. Он сказал: «Отец Авраам, умилосердись надо мной». У богача сохранилась также память. Он вспомнил, что на земле у него осталось еще 5 братьев. Луки, глава 16, стих 28. Заметьте, все это – откровение Божье, слова Христа, не мои слова. Иисус достаточно широко осветил эту тему, чтобы нам серьезно относиться к этому месту мучений и остерегаться его. Христос также говорит: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную». Марка, глава 9, стих 47. В-третьих, есть только один путь спасения от ада – через принятие Христа как личного Спасителя и Искупителя. Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего на крестную смерть вместо нас. Бог сделал это, чтобы избавить нас от вины за грехи и от вечного осуждения. Бог не создавал человека для ада. Он также не создавал и ад для человека. Ад предназначался для дьявола и ангелов его. Человек был создан не для мучений, а для блаженства, чтобы ему быть в общении с Богом. Но со времен грехопадения ад стал местом, где окажутся и те, кто по своей собственной воле отверг милость Божию, отказался от приобретенной Христом свободы, отверг Сына Божьего и Его жертву. Итак, если вы настойчиво и упорно отвергаете единственного Спасителя Иисуса Христа, живете по собственной воле, вы повинуетесь дьяволу. В конечном итоге и вы разделите его участь, будете с ним и с его ангелами в вечности. Вы погибнете не потому, что Адам согрешил, но потому, что сами лично по своей воле избрали путь греха. Вы окажетесь там за свои собственные беззакония. Библия говорит: «Все согрешили, все совратились с пути, все лишены славы Божьей». Многие спрашивают, что же такое ад? Место с огненным пламенем или какое-то духовное состояние? Должен признаться, что Бог нам полной ясности не дает. Это тайна, которая от нас скрыта. Но в Священном Писании достаточно сказано, чтобы понимать, что ад существует, и он отделяет нас от Бога. Это смерть вторая, о которой сказано, что она лишает нас святости, блаженства, радости, счастья и всего того, что Бог приготовил любящим Его. Люди готовятся ко всему, но только не к смерти. Хотя смерть окружает и касается нас прямо или косвенно. Библия говорит, что после смерти физической человека ожидает суд Божий. Человек, сознательно отвернувшийся от Бога в земной жизни, не будет допущен в Божье присутствие в вечности. Поэтому, если человек далек от Бога, он уже находится в преддверии ада, и та пропасть, которая отделяет его от Господа, не уменьшается, а увеличивается с каждым днем жизни. Моя цель – не напугать, но рассказать и предупредить, ведь сам Христос часто касался этой темы. Мы созданы не для жизни во грехах. Мы созданы для святой жизни, жизни радости, мира, счастья и любви. Мы созданы для блаженства в Боге. И путь креста ведет всех нас, заблудших, в дом Отчий. Христос – путь, Он – дверь, Он – жизнь. Невозможно говорить об аде, не указав на радость спасения через Иисуса Христа и Божью любовь. Его любовь становится еще более ценной, а благодать еще более действенной, когда они открываются перед нами на фоне смерти, суда и ада. Призываю вас серьезно подумать об этом. Обратитесь к Христу и оставьте ваши грехи. Покайтесь и примите Иисуса как личного Спасителя. Бог любит вас. Он умер за вас на кресте. Отдайте Богу свою жизнь и во всем подчинитесь Его воле. Следуйте за Ним искренно, от всего сердца. Благодарите Бога за помилование и предостерегайте других от вечной погибели, от ада. Автор – доктор Билли Грэм.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк, или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе», и клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде,

«Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись».

Евангелие от Марка. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано:

Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серафиникиенка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Насколько он не запрещал им, они еще более разглашали и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими».
и немых говорящими.

Евангелие от Марка, глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, Он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сем ученики Его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собою в лодке. А Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят Ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя». Другие же: «За Илию», а иные – за одного из пророков. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?»
Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы. Вопрос такой: можно ли разговаривать с Богом? Отвечает пастор Вильгельм Буш.
1: В Швабии рассказывают одну небольшую историю. В одно швабское село прибыли канатоходцы, которые вечером собирались показывать свое искусство. Они уже поставили для этого снаряжение с длинным канатом посередине. Мимо него проходила одна мать с ребенком. Дитя спрашивает: «Мама, разве по этому канату можно пробежать?» На что мать ответила: «Можно, если можешь, но я не могу. Первое, что я должен сказать относительно нашей темы – можно, если можешь». Да, возможно, но возможно тому, кто может. Тут многие из вас скажут: «Но я не могу». Ну, конечно же, с Богом можно говорить. Вы же можете разговаривать с господином Майером. Почему вам не поговорить с живым Богом? Он существует. Но умеете ли вы разговаривать с Богом? Еще в детстве я разучивал песенку – «С высоты небесной, с ангельских высот, на детей взирает Бог, Отец щедрот». В то время я думал: тогда нет больше смысла молиться, потому что так громко я не могу кричать, чтобы меня услышал Бог с высоты небесной. Некоторые люди насмехаются: мы послали спутник во Вселенную, если бы Бог был, то мы с ним должны были встретиться. Видите ли, многие путаются в этом вопросе и спрашивают: где же Бог? В высоте небесной? Там высоко? Километров на 100 или на 1000? В таком случае я со всей определенностью хочу сказать: в высоте небесной. Таких слов в Библии нет, но в ней говорится о живом Боге. Он недалеко от каждого из нас. А в другом месте сказано так: «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Это становится ясным лишь в том случае, когда понимаешь, что нашему восприятию доступен мир только в трех измерениях. Но мир значительно больше. Бог находится в другом измерении, но рядом с вами. Когда вы грешили, Он стоял рядом и молчал. Некоторые люди, которым по 40 или 50 лет, всю свою сознательную жизнь прожили в грехе, а Бог молчит. С Богом, конечно, можно разговаривать, но здесь дело обстоит так же, как с канатоходцем. Можно тому, кто умеет. Большинство же людей сегодня вынуждены сказать: «Но я не умею». Пожалуйста, будьте честными до конца. Вы же совершенно не умеете молиться. Можно было бы, если бы вы могли, но не умеете. Жутким признаком нашего времени является то, что совершенно утеряна способность молиться и вместе с тем верить. Знаменитый писатель Франц Верфель написал роман под названием «Расхищенное небо». В нем есть одно предложение, которое меня постоянно беспокоит, а именно: признаком настоящего времени является метафизическое отступление человека. Словом «метафизически» характеризуется понятие вечности, которое действительно существует, но в другом измерении. Метафизическое отступление означает, что от радио, телевидения, болтовни, пропаганды, идеологии, политики, соседей, произвола на фабриках человек тупеет до такой степени, что теряет способность считаться с тем, что существует Бог, и что с Ним можно разговаривать. Можно ли говорить с Богом? Можно было бы, если бы не отупение, происшедшее за последние 100 лет духовной истории. 16-летний юноша рассказал мне об одном случае, который произошел с ним во время войны. После налета бомбардировочной авиации на его батарею он первым вышел из бомбоубежища и увидел человека, лежавшего со вспоротым животом. Когда он попытался ему помочь, то этот человек сказал: «Я умираю, ты мне уже не поможешь. Мне нужен только кто-нибудь, кто мог бы со мной помолиться. Парень, помолись-ка». Но юноша ответил: «Среди гитлеровской молодежи я научился лишь сквернословить, но не молиться». Он побежал к капитану и позвал его. Капитан склонился над человеком, у которого виднелись кишки из вспоротого живота, и спросил: «Чего ты хочешь, друг?» «Капитан, я умираю. Помолитесь со мной». «Боже!» — воскликнул капитан. «Я не умею молиться». И послал за старшим лейтенантом. И вот они стоят, мужественные воины, которые многое о себе мнят, которые могут рассказать любой пошлый анекдот, которые могут сквернословить, но ни один не умеет молиться. И вот этот юноша мне говорит: «Я тогда стоял и думал, выбраться бы мне из этой грязной войны. Тогда уж я в первую очередь разыщу людей, которые научат меня молиться. Я бы не хотел так жутко погибать, как этот человек». Вот в каком состоянии находятся люди нашего времени. Я замечал одно и то же и у генеральных директоров, и у рабочих. Одни считают себя слишком мудрыми, чтобы молиться, другие смущены вольнодумством. Мы разучились молиться, и это, конечно, в значительной мере приводит к катастрофе, которую Верфель называет метафизическим отступлением. В результате полная беспомощность при любом ударе судьбы. В Эссене я сидел в бомбоубежище с людьми, которые хвастались, говоря о конечной победе, о чудесном фюрере и Великой Германии. Но когда взрывались бомбы, они скулили. А мы, христиане, молились и пели им христианские гимны, чтобы они могли выдержать. Сами они не умели молиться. О да, если человек не может молиться, это катастрофа. Недавно ко мне подходит умный, образованный человек и, улыбаясь, говорит: «Господин пастор, молитва нисколько не помогает». А я ему отвечаю: «Не говорите глупостей. Вы мне напоминаете безногого человека, который заявляет, что катание на лыжах не приносит пользы. Но ведь он не может кататься на лыжах. Дискутировать о ходьбе на лыжах можно, но не с инвалидом, не правда ли? Ну, такова уж наша природа. Мы не умеем молиться, но все же встаем и заявляем, молитва нисколько не помогает. Из моих слов вам ясно, что в этом отношении я потерял почтение к мужской половине немецкого населения. Это имеет свои основания, поверьте мне. Чем более убогими мы становимся, тем больше мы хвастаемся. О, если бы я мог вас довести до такого состояния, чтобы вы сегодня вечером, смирившись, сказали: «Бог знает, что самое малое, что должен уметь христианин, это молиться, а я этого не умею». Конечно, меня охватывает не только гнев по поводу отупения нашего бедного народа, но и глубокая печаль. Меня огорчает мысль о том, что церковь считая такое состояние нормальным и делает вид, будто люди умеют молиться. Вы тоже так делаете? На Рождество церковь посещает люди, которые в другое время никогда в церковь не ходят. На подобном рождественском богослужении все бывает переполненным. Если пастор призывает к молитве, то все они складывают руки и опускают головы. Это меня глубоко задевает, и мне хочется крикнуть: «Прекратите! Ведь среди вас нет и 10% умеющих молиться. Вы же все притворяетесь. Разве я не прав?» На бракосочетаниях призывают к молитве, на похоронах тоже. И вот все стоят со своими цилиндрами в руках и думают, что молятся, если взгляды их устремлены к цилиндрам. А после служения пьянствует. Когда я был солдатом еще до 1915 года, нам однажды было приказано посетить церковь. Фельдфебель дал нам инструктаж. «Вам следует очень тихо пройти вдоль рядов. Когда вы пройдете к сиденьям, то остановитесь. Медленно сосчитайте до 12 и сядьте». А люди, видя солдат, думали, как благоговейно они молятся.

он молится. Он говорит со своим небесным отцом, своим богом. Но на этот раз слишком уж долго. Наконец, руководитель колонны носильщиков заглянул в палатку через щель и увидел, что он еще на коленях. Они прождали до обеда. Тогда, наконец, решились войти в палатку. Он все еще был на коленях, но сердце его не билось. Этот великий человек, выдающийся уму, умер, молясь на коленях, перешел в небесную обитель Господу. А немецкий обыватель говорит: «Молиться не имеет смысла. Неужели нам не совестно? Следовало бы со слезами признать, я больше не умею молиться». Ливингстон это умел. Он умер на коленях. Мы умираем в больницах под уколами. Без медицинского обезболивания нам не вынести смерти. Но этому человеку уколы были не нужны. Он беседовал с Богом, и во время этой беседы он перешел в вечность. Как обстоит дело с молитвой дома? В моем родительском доме, где было 8 детей, было так. Утром перед завтраком мы собирались все вместе. Мы пели гимн. «Ты бодрствуй светлым утром, и, вставая, спеши ты подкрепить себя в мольбе». Или «Господа, славь ты, мой дух, восхваляй Всеблагого». Затем читали главу из Библии. В заключении мой отец молился. И даже когда я стал безбожником в нашем доме, продолжали молиться. Когда я отпал и, будучи молодым офицером, попал на скользкий путь, молитва моих родителей была для меня тормозящим канатом. Собираетесь ли вы в своем доме на утренние молитвы? Я обращаюсь к вам, мужья. Бог потребует однажды от вас отчета о душах ваших детей и жен, если вы не возглавляли свою семью как следует. Как вы начинаете день? Поются ли у вас гимны? Читается ли Слово Божье? Вы не умеете молиться? Но что произойдет, если ваши маленькие дети попросят вас: «Папа, помолись с нами утром». Один благородный господин в Эссене попросил меня навестить его. Я застал их дома вдвоем с женой, и вот что он мне рассказал. Случилось нечто чрезвычайное. Мой 16-летний сын, возвратившись после вашего молодежного общения, спросил, почему у нас в доме не молятся. Когда я ему попытался объяснить, что это только формальность и не имеет никакого смысла, он опять спросил меня: «Папа, что ты думаешь о Святом Духе?» Я ответил, что вообще о нем не думаю, на что мой сын ответил: «Вот в этом-то и состоит несчастье нашей семьи. Нам нужен отец, который мог бы молиться о Духе Святом». Таким был рассказ этого господина. Тогда я его спросил: «Может быть, мне стоит поговорить с вашим сыном, что он слишком дерзок со своим отцом?» Но господин возразил: «Нет-нет, я только думаю, что если мой сын прав, то я на ложном пути. Мне осталось только подтвердить, что парень прав, а он на ложном пути. Этого я и опасаюсь, но что мне делать?» — был вопрос господина. Понимаете, этому человеку открылось, что он упустил свою большую ответственность главы семьи. То, что вы одеваете и кормите своих детей, недостаточно. Вы, отцы, имеете гораздо большую ответственность. Умеете ли вы молиться? Среди моряков бытует легенда о призрачном корабле, который плавает по всем морям земного шара, совершенно покинутый людьми, и все же не тонет. Если теплоходам удается встретиться на море с этим кораблем, то они пытаются установить с ним радиосвязь, но он не отвечает. Люди нашего времени подобны этому кораблю. Бог стремится установить с нами связь. Бог посылает нам свои сигналы посредством разных событий и переживаний, и в первую очередь посредством своего слова. Но мы не в состоянии ответить. Призрачные корабли. Однажды случилось так, что после моей проповеди на эту тему маленький ребенок спросил свою мать: «Почему этот дяденька так ругается с кафедры?» «Я надеюсь, вы меня понимаете, я не ругаюсь, но сердце мое разрывается от жалости. До чего дошел наш бедный народ, интеллигенция и рабочие, мужчины и женщины, старые и молодые, никто уже не в состоянии воззвать к Богу, находящемуся рядом с нами. Многие люди называют себя христианами, но молиться они не умеют. Когда я посещаю семьи, то часто слышу подобный рассказ. Мы очень набожные, господин пастор. Моя мать знала пастора Шульца. А вы его знали? Нет. А вот моя мать его знала очень хорошо». В таких случаях я отвечаю так. Вопрос заключается в том, можете ли вы призвать имя Иисуса, можете ли вы молиться. Если вы имя Иисуса не знаете, то ваша дорога ведет прямо в ад. Будьте добры, спросите каждый сам себя, умею ли я молиться, молюсь ли я. И ответьте сами себе на этот вопрос. Возможно, вы скажете: «Довольно, пастор Буш, прекратите. Скажите лучше, как мне научиться молиться». К этому я как раз перехожу. Итак, как учиться разговаривать? Можете ли вы припомнить, как вы учились говорить? Нет, этого вам уже не вспомнить. Мне тоже. Но если

0: вы хотите научиться молиться, то нужно прежде всего издать первый звук жизни, истинной жизни в Боге. Сейчас я вам скажу, как это сделать. Иисус однажды рассказал о таком событии. Два человека пришли в церковь. Один из них был знатным и имел большое положение в обществе. Он сразу прошел вперед и начал. «Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что я такой хороший». И Господь сразу свое ухо отвратил. Этот человек мог говорить сколько угодно, но Бог его больше не слушал. Такое случается. Второй человек был весьма сомнительным типом. Мы бы сказали, с преступными наклонностями. Он был спекулянтом, жуликом или кем-то в этом роде. Библия называет его мытарем. Когда он вошел в церковь, его охватил страх окружающей торжественности. Он остановился в дверях и подумал: «Здесь мне вовсе не место. Мое место скорее где-нибудь в трактире, где все идет кувырком, чем здесь». Он уже собирается уходить, как вдруг вспоминает, зачем пришел. У него ведь бесконечная тоска по Богу, вернуться к Отцу. И он не может уйти, этот человек. И войти он не может. Он вспоминает, какова его жизнь, и тогда, сложив руки, произносит одно только предложение: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». В Библии сказано, что в это время запели небесные хоры, ибо человек ожил. Первый крик новой жизни гласит: «Я согрешил». Я сейчас вам об этом расскажу на примере. Когда рождался мой первый сын, у моей жены были очень трудные роды. Я думал о словах Иисуса: «Женщина, когда рожает, терпит скорбь». Мне казалось, что моя дорогая жена не выдержит. Но вдруг я услышал голосок, пискливый голосок. Это было дитя, новая жизнь. Прекраснее мелодии быть не могло, чем этот писк. Когда я его услышал, то зарыдал. Вы понимаете, меня это потрясло. Первый крик новой жизни. И видите ли, первым криком жизни для Бога является то, что человеку, наконец, открывается свет истины, и он произносит: «Я согрешил. Будь милостив ко мне, грешнику». И все ваши молитвы – ничто, если вначале не было этого первого крика. Я еще никогда не видел дитя, которое начинало бы свою жизнь с длинных речей, а не с первого крика. Точно так же нет другого пути и в Царство Божие. Первый в жизни крик. Вы уже пережили его? Нет, тогда вам ради Бога следует смириться. Я не являюсь пропагандистом только ради церкви, но мне очень хочется, чтобы некоторые из вас не попали в ад. Другого пути для этого нет. Вам нужно произнести первый крик жизни, жизни в Боге. Я согрешил. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Когда блудный сын вернулся от свиней домой, то первое, что он произнес, было: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И в то мгновение, когда вы это произносите, Сын Божий Иисус провозгласит вам: «Дорогой друг, я умер за твои грехи, я заплатил твой долг».
1: Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-531-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

день придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
2: Глава 20. На следующее утро после бала Карл спустился к завтраку поздно. Клементина вообще не появилась. На вопрос Эрика, хорошо ли он провел время, Карл быстро ответил: «Очень хорошо». И добавил, что сегодня он снова встретится с Фицой Грэмами в доме их общего друга. «Мне очень жаль, что мы еще один вечер не будем вместе», — сказал Эрик, и едва позавтракав, отвел Карла в сторону. «Я удивляюсь твоему интересу к Фицу Грэмам», — сказал он. «Из всех наших светских знакомых они кажутся мне самыми мирскими». «Вот тебе и забота о грешниках», — засмеялся Карл. «Я не хочу быть безразличным или осуждать кого бы то ни было», — сказал Эрик. «Но я слишком люблю тебя, чтобы быть равнодушным к тому, с кем ты дружишь. Все твое счастье в жизни может зависеть от твоего выбора». «Но я учитываю, что они граждане ярмарки тщеславия, но при всем том они очень приятные люди». «Давай вспомним, Карл, совет, который дал нам мистер Эверт, когда мы выбираем себе друзей. Прежде чем вступать в близкие отношения с кем-либо, — сказал он, — подумайте, является ли их общество тем, которым вы хотели бы наслаждаться в течение всей вечности. Это очень серьезное испытание. Немногие друзья в мире выдержали бы его. Но, Эрик, не переживай обо мне. Поскольку на Новый год мы отправляемся в Йоркшир, у меня не будет времени, чтобы слишком сблизиться с Фицу Грэмами». «Ты куда-то уходишь?» — спросил Эрик, когда Карл подошел к стойке, на которой висели шляпы джентльменов. «Да, я хочу купить ту книгу для мистера Эверда. Я только надеюсь, что ее еще не продали». «Но вчера ты говорил, что у тебя нет на это денег». «Вчера не было, сегодня есть. Тогда у меня в кошельке было серебро, а теперь золото». «Ты что-то получил от дяди?» «От него нет. Ты думаешь, что он думает о чем-нибудь, кроме роспуска парламента, перспективах министерства, о ходе выборов и тому подобном?» — сказал Карл, подражая напыщенным манерам мистера Хоупа. «Я хотела бы, — сказал Эрик, — чтобы ты сказал мне, где и как ты раздобыл эти деньги. Карл, я спрашиваю, это не из простого любопытства. Но если хочешь знать правду, я выиграл их вчера вечером за карточным столом у леди Фицуа Грэм. Ну-ну, не смотри так мрачно. Я не совершил никакого преступления. Деньги, честно, мои». «Я не могу смотреть иначе», — ответил Фонтанер. «Ах, Карл, если бы ты только видел то, что я видел в азартных играх. Мне было очень больно, когда в Холлиби бедные сыновья Энн играли за полпенса в кости. В их отце я видел то, чем могут кончиться подобные забавы. Любовь к игре и к золоту есть то, что привело беззаконного к осуждению и гибели. Она росла в нем все сильнее и сильнее. Это привычка, которую невозможно сломить. Я видел, как отчаянно он ставит свой последний шиллинг, а вокруг него голодные дети. Чтобы удовлетворить свою жалкую страсть, он проиграл одеяло, в которое был завернут его больной малыш. Но я не проиграл, я выиграл. Кто выигрывает, тот должен и проигрывать. Ты либо получаешь, либо несешь убытки». «Меня мало волнуют деньги», — воскликнул Карл. «Сам азарт игры мне нравится». «Именно в этом чувстве таится опасность. Нет никакого греха в том, чтобы просто играть в игру. Я слышал, что добрый мистер Сирл любит играть в лото. Без сомнения, он наслаждается им с чистой совестью. Но когда удовольствие заключается не в игре, а в самом азарте, когда интерес возбуждается не упражнением в мастерстве, а случайностью удачной сделки... О, Карл, разве это не своего рода опьянение, которого юный пилигрим особенно должен избегать?» «Я думаю, что во всяком мирском возбуждении есть своего рода опьянение», — заметил Карл. «Ожидание бала опьяняет мою кузину. Шансы быть выбранным — ее отца. Великие герои опьянены жаждой победы. Кем был Наполеон, как невеликим азартным игроком?» «Да», — подхватил Эрик, — «тот, кто играл на царство, проиграл корону, свободу и все остальное. Но для меня есть что-то великое и воодушевляющее в идее принять участие, получить или потерять все». «Если ты так считаешь, Карл, — воскликнул Фонтенер, — то ты из тех, кто никогда не должен прикасаться к картам. В твоем сердце уже готова взрывчатка. Берегись, чтобы на нее не упала искра. Как ты можешь молиться и не видя на свои искушения, не насмехаясь над великим Богом, к которому ты обращаешься? Ведь ты с открытыми глазами ищешь общество и развлечений, которые сами по себе являются искушением. Ты подобен человеку, который в ясный день рискнул бы сесть в лодку рядом с опасным водоворотом. Чувствуя, как сильное течение затягивает его, он удовлетворился бы молитвой о ветре с небес, который спас бы его от опасности, в которую он сам влез. «Разница в том, — заметил Карл, — что я могу остановиться, когда захочу. Каждый игрок начинает с мысли, что он может остановиться, когда захочет, пока не обнаружит, что привычка и страсть слишком сильны, чтобы с ними можно было справиться. О, Карл, мой дорогой Карл, как я люблю тебя, мой единственный брат!» Взволнованно продолжал Эрик. «Я предпочел бы потерять тебя, увидеть лежащим в гробу, чем живущим жизнью игрока». «Ты никогда не увидишь меня игроком», — отвечал Карл, тронутый беспокойством брата. «После сегодняшнего вечера я никогда больше не буду играть». «Не ходи сегодня. Это игра с огнем. Ты предлагаешь мне нарушить обещание? Ты можешь написать и извиниться. Завтра Рождество, когда мы должны особенно помнить о милости, открывшей нам врата спасения, и о наших обязанностях пилигримов. Ты не должен проводить этот вечер среди тех, кого ты сам называешь гражданами ярмарки тщеславия. Тогда я не буду писать. Я лучше заеду. Так будет вежливее. Более опасно. Я вижу, что ты мне не доверяешь, — сказал Карл, — но без всякого гнева. Может быть, Эрик, ты знаешь меня лучше, чем я сам, но в данном случае я думаю, что правильнее будет сходить. Следовательно, я не намеренно бросаюсь в искушение. Карл нашел Алика Фицуагрэма в доме Лео Чемберлина, своего друга. Пожав им обоим руки, он сказал, что пришел извиниться, потому что в этот вечер обстоятельства не позволят ему присоединиться к ним. «Тогда приходи завтра». «Нет, завтра мы обедаем в другом месте, а послезавтра театр. В субботу, во всяком случае, мы будем ждать тебя здесь. Ты же знаешь, что мы должны отыграться». Карл вынул из жилетного кармана золотую монету и положил ее на стол. «Вам не нужно будет отыгрываться», — сказал он, улыбаясь. «Хоп, что ты хочешь этим сказать? Это какая-то твоя шутка? Ты не имеешь в виду, что больше не будешь с нами играть?» Я хочу, чтобы вы знали правду. Кто, скажи на милость, бил тебе в голову эту нелепость? Если бы Карл мог сказать, что никто не внушал ему страха перед азартными играми, но что это было результатом его собственных размышлений на эту тему? Одна из причин того, что мы так редко пользуемся опытом других, это гордость человеческого сердца, которое ненавидит саму мысль о том, что им руководят. Но в данном случае другого правдивого ответа дать было нельзя. И Карл ответил: «Мой брат заставил меня думать по этому поводу иначе, чем я думал раньше». «Твой брат Фонтенер? Ну, это самая лучшая шутка, которую я когда-либо слышал. Ты, живший от рождения с теми, кто знает, что такое жизнь, позволяешь вести себя мальчишке, который провел все свои годы жестянщиками, пахарями или ворами? Да, он не знает того, что должен знать джентльмен, и благоразумно избегает открыть рот, боясь выдать свою неграмотность». Карл скорее бы рассердился, чем бы стал поддерживать эти насмешки. Стрела не достигла своей цели. То ли от природной деликатности ума, то ли от знакомства Эрика с чистым языком священного писания, речь его никогда не была грубой. Иногда, когда он преодолевал свою робость, речь его отличалась необычным для столь юного человека красноречием. Карл был возмущен бесчувственным намеком на испытания ранней жизни Эрика. «Вы забыли, что говорите о моем брате», — сказал он. «Он дал тебе хороший повод помнить, что он твой брат, причем твой старший брат», — сказал Фицуагрэм с усмешкой.

мужественной решимостью сразиться со своим собственным внутренним врагом, а также выдержать насмешки искусителей снаружи, Карл ответил, что если он примет принципы своего брата, то приобретет гораздо больше, чем потерял. Холодно попрощавшись со своими бывшими товарищами, он покинул дом, одержав победу большую, чем многие герои, которые приобрели свой титул кровью своих собратьев. Глава 21. Следующий день по-разному был проведен членами семьи мистера Хоупа. Сам он отсутствовал до самого ужина, занятый совещаниями с членами парламента. Почему он должен помнить, что в этот день в мир был рожден Спаситель? Он никогда не считал, что нуждается в нем. Леди Фицуа Грэм заехала за миссис Хоуп, чтобы поехать в отдаленную церковь послушать какого-то очень известного проповедника. Одетая во все великолепие ярмарки тщеславия, с мыслями полными мира, его безумств и честолюбия, леди поехала, чтобы преклонить колени в Доме Божьем и назвать себя несчастной грешницей. Клементина сопровождала бы мать, если бы не ее обезображенное лицо. Пока не исчезнет синяк, она не могла позволить себе показаться на людях. Она заперлась в гостиной, положив ноги на каменную решетку, и печально слушала веселый перезвон церковных колоколов, который не приносил ей никаких радостных мыслей. Эрик вошел в комнату. На его лице сияло выражение рождественской радости. В это утро он еще не видел свою кузину. «С Рождеством Христовым, Клеми, и с наступающим Новым годом!» С ее стороны на приветствие не было выражено никакого удовольствия. Обычным тоном она ответила: «Тебя тоже!» «Спасибо! Рождество действительно счастливое!» «А Новый год?» «Ах, невозможно представить себе, что может принести Новый год!» «Новый год не принесет тебе столько хорошего, как старый», — проговорила Клементина. «Этот год действительно принес мне много хорошего», — задумчиво произнес Эрик. «Библия — мое первое знакомство с мистером Эвардом, мой брат». «Да, твое поместье, твой титул», — добавила Клементина. «Новый год не сможет поднять тебя выше». «Возможно, только в одном случае». «В каком?» Эрик не слышал вопроса молодой леди. Его мысли были заняты памятником из белого мрамора в церкви близ поместья Фонтенор. «Когда мы стоим на пороге Нового года и смотрим на занавес, скрывающий от нас таинственное будущее, кто из нас не допускает возможности, что наступающий год может быть для нас последним? Только для пилигрима эта мысль не приносит чувства уныния». «Ты пойдешь с нами в церковь, кузина?» — спросил Эрик, очнувшись от своих размышлений. «Тебе достаточно было взглянуть на меня, чтобы ответить на свой собственный вопрос», — раздраженно ответила молодая леди. «Что может заставить меня пойти в церковь с заклеенным лбом и синяком под глазом?» Эрик не мог отделаться от мысли, что если бы она ходила в церковь, чтобы поклоняться Богу, а не для того, чтобы ее видели люди, то ее ничто не удержало бы. Но высказывать свои мысли вслух значило бы только раздражать ее. Христианин, который направляет другого к Господу, должен быть осторожен, чтобы не вызвать ненужного раздражения. Есть время, когда нужно говорить, и время, когда разумнее промолчать. Эрик вышел из комнаты и через несколько минут вернулся с книгой «Путешествие пилигрима». Он ничего не сказал, но положил ее рядом со своей кузиной. Мальчик вышел из дома с молитвой, чтобы бедная девушка, для которой вера была чем-то расплывчатым, могла увидеть правильный путь и пойти по нему. Когда братья возвращались из церкви, Эрик чувствовал, что его душа полна радости и восторга. В то время как снаружи хозяйничала зима, внутри него царило лето. Это был один из тех часов, которые христиане иногда встречают на своем пути, возможно, как предвкушение блаженства, ожидающего их. Их путь кажется таким ярким, а небо таким близким, что они чувствуют, как будто туманы земли уже остались позади. Они даже могут поверить, что когда-нибудь этот путь, который они находят таким восхитительным, снова закончится. Они могли бы с радостью отдать свою жизнь за своего Господа. Они наслаждаются жизнью, ибо в ней они могут служить Ему. А смерть — не предмет страха или сомнения, потому что они знают, что она может только привести их к Нему. «Благослови Господа, душа моя! Пока я жив, я буду славить Его!» Часто звучит в их мыслях, а нередко и на устах, ибо от избытка сердца говорят уста. Небесная радость, наполняющая их дух, нередко изливается в словах. «О, Карл,
Как радостно звучала сегодня песня «Ангел»!

Слава Богу в вышних, на земле мир, в человеках благоволение. Какое удивление и радость! Должно быть, наполнили сердца пастухов, когда они впервые услышали эту песню. И ангелы, наверное, даже ангелы стали счастливее, когда принесли в мир такое послание. «Я иногда думал, — сказал Эрик, — что если бы ангел с небес жил на этой земле, и ему было бы позволено выбрать, какое место он займет, он попросил бы не быть завоевателем, не быть царем, даже не быть одним из гениев, чьи открытия поражают мир, но быть тем, кто постоянно возвещал бы всем благую весть о пришествии Спасителя, постоянно повторяя эту небесную песнь «Слава Вышних Богу в человеках благоволение». Тогда бы он был священником или миссионером. «Именно этого я и хотел бы больше всего», — сказал Эрик, — «если бы только был достоин такой чести». «Как ты же, лорд! Будь я принцем, разве мог бы я занять более благородное положение, чем следовать по стопам апостолов и мучеников? Нет, по стопам самого Спасителя. Сеять семена, которые расцветут в вечности. Быть пастырем над милой Господней паствой. О, Карл, сможем ли мы когда-нибудь осознать всю полноту обещания? И, обратившие многих к правде, буду сиять, как звезды, вовеки, навсегда». «Я боюсь быть священником», — серьезно сказал Карл. «Мой дядя говорил мне об этом вчера. Он сказал, что церковь может быть для меня лучшим местом, и что мне пора подумать о профессии. Но, Эрик, мне что-то не нравится, когда я думаю об этом в таком свете». «Я уверен, брат мой, что ты прав. Как можно осмелиться стать служителем Божьим из каких-либо иных побуждений, кроме желания служить Ему и возвещать погибающим грешникам Его весть? Я боялся, что ты будешь осуждать меня. Я думал, что ты будешь настаивать на том, чтобы я посвятил себя служению». «Нет, если только ты не будешь делать это от чистого сердца. Тогда я действительно буду рад твоему выбору. Но а какие твои желания для себя?» «У меня всегда было довольно необычное желание быть солдатом. Опасность и волнение притягивают меня. Я хотел бы быть таким же воином, как доблестный, который сражался и победил великана отчаяния». «Я думал, — заметил Эрик, улыбаясь, — что доблестный должен представлять служителя, а не солдата». «Ты в самом деле так думаешь?» — спросил Карл. «Подумай только о его должности и характере его подвигов. Разве он не был послан, чтобы поддерживать немощных пилигримов и вести их в небесный град? Разве его слова не ободряли и не помогали им в пути? Это он показал им источник, из которого они пили и освежались, а потом сразился с великаном, который вел молодых пилигримов в заблуждение. Вспомни его собственный рассказ о себе, когда он сказал: «Я слуга Бога Небесного. Мое дело — убеждать грешников покаяться». Несомненно, это описание служителя Евангелия. «Я никогда не обращал на это внимания». «Если ты любишь трудности, — продолжал Эрик, — то кто может преодолеть их лучше, чем добросовестный священник? Против него стоит весь мир. Сам сатана противостоит ему, его собственная греховная природа, как предатель внутри ворот. Он выполняет роль командующего армией Господа. А миссионер — это предводитель покинутой надежды», — перебил его Карл. «Не покинутой, — воскликнул Эрик. — Его надежда верна, и если он верен, то уверен и в победе, и в жизни». «Я считаю, — сказал Карл, — что профессия священника самая благородная и самая волнующая. Но даже если бы я захотел сделать ее своей, остается вопрос, смогу ли я когда-нибудь быть достойным ее». «Ах, в этом и моя трудность! — воскликнул Эрик. — И все же, — прибавил он с надеждой, — я не могу не думать, что тот, кто дал нам любовь к этой работе, даст нам силы для ее исполнения». К этому времени братья уже добрались до дома. В гостиной никого не было. На столе, возле которого сидела Клементина, лежал роман, но книга «Путешествие пилигрима» была сдвинута с того места, где его оставил Эрик. Он остановился, как и многие другие, пытающиеся делать добро. Неуверенности, были ли его усилия бесплодными. В сердце его была сладостная уверенность, что независимо от успеха или неудачи, малейшая попытка служить другим ради Господа никогда не будет им забыта. Через неделю семья вернулась в Фонтонер, куда мистер Хоуп приехал на несколько дней раньше них, чтобы продолжить предвыборную кампанию. Если в конце осени, когда Эрик впервые увидел место своего рождения, замок был прекрасен,
то теперь он выглядел не менее потрясающе. Красный шар зимнего солнца, казалось, покоился на зубчатых стенах, слабо поблескивая на арочных окнах, покрытых инеем. Каждая веточка на лианах, украшавших стены, каждый листок на вечно зеленых деревьях, украшавших вход, были покрыты белыми блестящими кристаллами, словно расписаны сказочной волшебницей. На мосту, на котором стоял мистер Эверт, провожая мальчиков, он встречал их снова. Ничто так не радовало сердца мальчиков, как его теплое сердечное приветствие. Эрик нашел все в том же виде, в каком оставил. Бен, находясь под тщательным руководством, казалось, немного исправился. Но Джек был все тем же дерзким, безрассудным мальчишкой, мертвым для всякого чувства благодарности или стыда. В замке он был известен своими проказами, и на его слова никогда нельзя было положиться. Он унаследовал отцовскую любовь к азартным играм. Но, пожалуй, самой скверной чертой его характера была неприкрытая неприязнь к своему молодому благодетелю. «Я бы почти рекомендовал, — сказал мистер Эверт, обращаясь к своему ученику, — чтобы для этого неуправляемого мальчика найти какое-нибудь другое место, где он мог бы находиться под более строгим контролем и меньше приносил неприятности». «Для меня это было бы большим облегчением, — ответил Эрик. Его нужно обучить какому-нибудь ремеслу». «Это потребует некоторых расходов», — заметил Эрик. «Да, но твой дядя...» «Нет, я не хотел бы беспокоить дядю по этому поводу. Я должен получить пособие на следующий квартал, но я его уже распределил. Вы знаете, что я хочу организовать здесь школу, и оба, Джек и Бен, будут учиться в ней каждый день. Придется дать ему еще немного времени для исправления. В настоящее время я не могу себе позволить никаких изменений, не пожертвовав более важными вещами». «Он будет действовать тебе на нервы», — вступил Карл, присутствовавший при разговоре. «Эта тварь будет постоянно причинять тебе неприятности и переживания». «Эти маленькие неприятности посылаются, чтобы испытать наше терпение и выдержку», — ответил Эрик. «Если мы попытаемся перенести их с духом пилигрима, то, возможно, в другом мире мы обнаружим, что обязаны больше своим врагам, чем друзьям». Глава 22. Интерес и волнение выборов. Как мало мы осознаем, когда просматриваем сухой список членов палаты общин. Все усилия и жертвы, беспокойство, сердечные муки, бессонные ночи, изнурительные дни, которые были перенесены, чтобы внести в этот список всего лишь одно имя. Не только в замке, но и во всей округе царило смятение, потому что выборы предстояли жаркие. В течение нескольких лет мистер Хоуп спокойно заседал в качестве депутата от соседнего города Олборо. Теперь стало известно, что ему предстоит отчаянная борьба за свое место, так как против него выступил богатый влиятельный человек. Мистер Стейси был сторонником очень популярной идеи, и хотя это едва ли признавалось Фонтанер, шансы в пользу розового считались равными шансам в пользу голубого. В замке ни о чем, кроме выборов, больше не говорили и почти ни о чем не думали. Мистер Хоуп старался изо всех сил, как будто его жизнь зависела от успеха. Его жена была даже более озабочена, чем он сам. Она очень гордилась тем, что была женой члена парламента, так как считала, что это придает ей больше веса в обществе. Даже Клементина шевелила своими тонкими пальчиками с несколько большей энергией, чем обычно считала утонченным, чтобы сделать кокарды из голубой атласной ленты. Она хотела бы, чтобы цвета поменяли местами, так как розовый гораздо больше подходит к ее лицу. Но при выборах с ее цветом лица никто не советовался, и она решила появиться в голубом. Мальчики, естественно, подхватили объявшее всех волнение. Карл был помешан на голубом и очень часто сопровождал своего дядю во время его агитационных обходов. Он был готов сбить с ног любого, кто посмеет усомниться в успехе мистера Хоупа. Эрик слишком много страдал и слишком много размышлял, чтобы быть столь неистовым в своих чувствах. Он не знаком был даже с малой долей политики, которую его брат усвоил естественно. Однако он с интересом принимал участие в процессе и почти с таким же удовольствием наблюдал за возведением избирательной будки, увешанной яркими красными и синими плакатами, на которых было написано «Хоуп» и «Голосуйте за Стейси». Эрик переделывал сарай в маленькую школу, которую готовил для соседских детей. Когда он смотрел на взволнованные лица и слушал оживленный разговор на всепоглощающую тему,
мальчику приходила в голову мысль: как странно, что к вещам этой жизни проявляют гораздо больше интереса, чем к вечности. Это все равно, как если бы пилигримы в Небесный Град напрягали все свои силы и нервы, чтобы завладеть каким-либо холмом по дороге. День перед выборами был одним из тех мягких светлых дней, которые иногда случаются в середине зимы, словно зеленый оазис в пустыне, чтобы напомнить нам о грядущей весне. Воздух был благоухающим и теплым. Мистер Эвард с двумя учениками вышли в парк, чтобы насладиться ласковым солнцем. Под одним из огромных старых деревьев стояла деревянная скамья, на которую сел священник. По другую, более защищенную сторону огромного дерева мальчики собирали и рассматривали необычный мох. Не успел мистер Эвард сесть, как по сухим засохшим листьям, которыми был густо усыпан дерн, послышались шаги. К нему подошел грубоватый мужчина и коснулся шляпы. Мистер Эвард узнал мясника, снабжавшего замок мясом, и в своей обычной вежливой манере поздоровался. Мясник ответил на приветствие, но стоял медля, как будто хотел что-то сказать, и все же чувствовал, что ему трудно начать разговор. «Вы хотите что-то сказать?» — спросил мистер Эвард, заметив его нерешительность. «Да, сэр, мне очень хотелось поговорить с вами о завтрашних выборах». «Вы, должно быть, знаете, — ответил священник, — что я взял себе за правило не вмешиваться в политику. Я бы хотел посоветоваться с вами, сэр. Я не желаю давать советы по этому вопросу. Но, сэр, это вопрос совести. Если так, то я буду рад выслушать вас». «Как вы, конечно, знаете, сэр, — сказал мясник, почесывая голову, — мистер Хоуп ожидает, что я отдам за него свой голос. Я знаю обычаи здешнего замка, и это очень важно для такого человека, как я. Но видите ли, сэр...» Он остановился и поскреб землю ногой. А затем, пока священник терпеливо ждал конца его речи, продолжил с большим смущением: «Видите ли, я думаю совсем иначе, чем мистер Хоуп, и я обещал голосовать за мистера Стейси». «Тогда зачем вы пришли ко мне? Вы не можете не знать, что в моем положении наставника лорда Фонтонера я не могу вмешаться в это деликатное дело». «Знаю, знаю, сударь», — сказал мясник, понизив голос, — «но ни от кого на свете я не получал такого совета, как от вас. Видите ли, человеку нужен хороший совет в такой ситуации, когда он боится пойти против клиента с одной стороны и совести с другой». «Совесть всегда превыше интереса», — сказал мистер Эвард. «Вы же не хотите сказать, что я должен голосовать против мистера Хоупа?» — воскликнул мясник, который, вероятно, втайне желал, чтобы наставник племянников кандидата нашел какой-нибудь способ облегчить его угрызение совести или взял на себя ответственность немедленно заставить ее замолчать. «Делайте всегда то, что правильно, и представьте результат высшему разуму», — ответил священник, поднимаясь, чтобы закончить столь досадную беседу, и жестом показывая торговцу оставить его. «Мой дядя не поблагодарил бы вас за совет», — сказал Карл, выходя вперед, как только избиратель удалился. «Надеюсь, что он никогда не узнает об этом», — вмешался Эрик. «Он будет ранен в самое уязвимое место». «Я очень сожалею, что ко мне пришли за советом», — серьезно сказал мистер Эвард. «Но в этом случае я не вижу другого ответа». «О, вы поступили правильно, как всегда», — воскликнул Карл. «Но я надеюсь, что этот голос не повлияет на выборы. Этого было бы почти достаточно, чтобы свести кого-то с ума». Перед рассветом следующего дня погода внезапно изменилась. Быстро падал снег, покрывая землю белым налетом. Небо было тускло-серым. В безлистных ветвях завывал ветер. Это был день, когда никто по доброй воле не покинет теплого очага, чтобы встретить непогоду. Но в замке Фонтонер, казалось, никто не обращал внимания ни на мороз, ни на ветер, ни на снег. Там развивались знамена, играл оркестр, собирались толпы, слышался топот лошадей и крики. Мягкий белый снег стал твердым и коричневым под торопливой поступью множества ног. Верхом и пешком нетерпеливые гонцы обгоняли друг друга, чтобы побудить колеблющиеся стороны к принятию решения на выборах или донести весть до нетерпеливых слушателей. Были предложены кандидаты и произнесены речи. Теперь оставалось только, чтобы избиратели поспешили на голосование. Волнение в замке, когда в конце первого часа принесли ведомость чисел, было немалым. Миссис Хоуп стояла, раскрасневшись и тяжело дыша от волнения.
Она выглядела удивленной и расстроенной, услышав, что ее муж всего на 13 голосов опередил своего соперника. В течение следующего часа его успех казался еще более сомнительным. Число с 13 уменьшилось до 7. Затем снова за мистера Хоупа голосов стало больше, и его супруга, словно уверенная в триумфе, гордо огляделась вокруг и в сотый раз повторила свое утверждение, что она ни на минуту не сомневалась в победе. Эрик и Карл сидели среди собравшейся толпы на своих пони. Каждое приветствие, которое поднималось при появлении лорда Фонтенера и его светловолосого младшего брата с большими синими кокардами на груди, казалось залогом успеха их дяди. Наконец наступил знаменательный момент для завершения голосования. Миссис Хоуп едва могла вынести ожидания результата, не выходя из замка. Таково было желание ее мужа. Она беспокойно ходила взад и вперед по залу, вздрагивая при каждом звуке и беспокойством ожидая новостей с избирательного участка. Она не испытывала ни малейшего страха перед поражением. Нельзя было даже допустить мысль, чтобы мистер Хоуп потерпел неудачу на выборах с его связями, талантами и положением в обществе. Леди только удивлялась дерзости его соперника и несколько раз останавливалась, чтобы попросить Эрика записать имя какого-нибудь титулованного друга, которому она должна была написать с первой же почтой, чтобы сообщить о своем триумфе. «Это звук быстро приближающейся лошади!» — воскликнул Эрик, вскакивая на ноги. «Я уверен, что это Карл. Он принес новости!» В следующее мгновение копыта прогрохотали под аркой, и всадник соскочил с седла еще до того, как взмыленное животное остановилось у двери. Миссис Хоуп и Эрик поспешили ему навстречу, но нетерпеливый вопрос замер на губах леди, когда она увидела выражение лица племянника. «Проиграл! Все потеряно!» — воскликнул Карл, едва не топая от нетерпения. «Проиграл за минусом одного голоса!» «Невозможно! Этого не может быть!» — воскликнула миссис Хоуп. «Произошла какая-то ошибка или предательство?» Но нет, здесь не было ни предательства, ни ошибки. Каждый вновь прибывший подтверждал эту новость. Эрик еще раз убедился, как сильно разочарование обрушивается на жителей ярмарки тщеславия. Если бы граждане неба жили так высоко над миром, чтобы его испытания никогда не смогли бы низвести их до уровня его рабов, разве мелочи, которые так часто раздражают нас и угнетают наш дух, достойны такого беспокойства со стороны тех, кто утверждает, что их сердца и их сокровища выше этого? Разочарование, гнев и раздражение мистера Хоупа не знали границ. Он был не в состоянии позволить себе расходы на провалившиеся выборы. Он не жалел ни трудов, ни усилий, ни денег, а потерять их в конце концов, да еще и за минусом одного голоса, было выше сил мирского человека. Вечером мистер Хоуп обсуждал с женой события прошедшего дня. Эрик и Карл сидели поодаль за шахматным столом, но были слишком увлечены беседой, чтобы сосредоточиться на игре. Их дядя говорил быстро и взволнованно, обвиняя одного человека во взяточничестве, другого — в лжесвидетельстве, и заявлял, что он потребует тщательного расследования. «Послушай, Эрик», — тихо прошептал Карл, наклоняясь к брату, чтобы его никто не услышал, «я ни за какие деньги не хотел бы, чтобы наш дядя узнал о разговоре мистера Эверда с мясником». «Я тоже», — ответил Эрик тем же тоном. «Как ты думаешь, что произойдет, если он об этом узнает?» «Мистер Эверт будет немедленно удален из замка. Я знаю, что дядя Хоуп был бы рад такой возможности. Ему не нравится наш друг, как и тетя Матильде». «Ой, я надеюсь, что он никогда не узнает об этом», — воскликнул Эрик, пораженный мыслью о таком несчастье, которое могло бы его постигнуть. Его привязанность к учителю была глубокой и искренней. «Боюсь», — сказал Карл все еще шепотом, — «что мой дядя услышит об этом деле. Он знает, что мясник был последним, кто голосовал, и что его голос решил все. Джонс сказал нам, что мясника видели вчера в нашем парке. Дядя был очень зол и заявил, что он разберется с этим делом до конца». «Что мы будем говорить, если он нас спросит?» — спросил Эрик. «Ведь мы слышали весь разговор». «Жаль, что мы не были в другом месте», — воскликнул Карл. «Но я и понятия не имел, что этот человек явился туда по какому-то секретному делу. Что нам говорить, когда нас спросят?» «Мы не должны предавать нашего друга. О, Карл, если он покинет нас, как мы сможем устоять против всех искушений, которые непременно постигнут нас? Кто поможет тебе осуществить твои благородные планы?»
Кто будет нашим проводником на пути в небесный город? Для мистера Эверда это может обернуться гибелью. Ты знаешь, что он содержит свою прелестную мать? Его голос недостаточно силен для суровых церковных служб. Он может никогда не получить место пастора. «Я пойду на все, чтобы предотвратить это несчастье», — проговорил Эрик. «На все? Ты скажешь неправду?» «В таком случае, как этот, я не думаю, что это будет неправильно». Карл с сомнением посмотрел на своего брата. «Подумай, Карл, какое зло могло бы последовать, если бы дядя узнал правду? Зло для нас, для всех окружающих, для нашего дорогого друга. Мы не должны уклоняться от строгой честности, когда речь идет только о наших собственных интересах. Но когда погибель грозит хорошему человеку...» Неожиданно разговор оборвался, потому что мистер Хоуп повернулся к ним и громко воскликнул. «А вы можете помочь мне кое-что прояснить, юные джентльмены? До меня дошли слухи, очень странные слухи, в которые едва ли можно поверить, что этот Стейнс вчера околачивался в парке и разговаривал с мистером Эвардом, который посоветовал ему голосовать против меня. Были ли вы с вашим учителем в тот момент?» «Мы были с мистером Эвардом весь день», — ответил Эрик, и сердце его сильно забилось. «Мы не покидали его», — добавил Карл, когда дядя взглянул на него. «Знаете ли вы об этой мнимой беседе, которая, вероятно, является ничем иным, как злонамеренной клеветой, выдумкой? Был ли этот разговор в вашем присутствии, что почти невозможно представить?» «Нет, сэр, такого не было», — тихо ответил Эрик. «Не было», — повторил Карл, опустив глаза и покраснев. Мистер Хоуп окинул их обоих пронзительным взглядом. Как неловко они чувствовали себя под его взглядом. Однако он больше ни о чем их не расспрашивал, а снова повернулся к огню и вскоре продолжил оживленный разговор с женой. «Правильно ли мы поступили?» — шепотом спросил Карл брата. «Я точно не знаю. Надеюсь, что правильно, потому что мы действовали из добрых побуждений. Мы не могли предать нашего друга. Я уверен, что Бог не будет строго судить поступок доброты и благодарности». «Ах, тщеславная уверенность! Сколько их тех, кто судит о Всевышнем, по собственным ложным идеям, а не по Его святому безупречному слову! Ты вела в заблуждение!» «Меня совесть судит», — пробормотал Карл. «Мне тоже не по себе. Я надеюсь, что мы не сошли с правильного пути. Но я не вижу, что еще мы могли сделать». Слуги принесли чай и кофе. В комнату вошла Клементина. Она выглядела усталой и расстроенной. Почти сразу же за ней вошел мистер Эвард. «Мистер Эвард!» — воскликнул мистер Хоуп, внезапно прервав свою речь при появлении священника. Обратился он к нему резко, строго и решительно. «Позвольте мне задать вам один вопрос». Учитель слегка поклонился. «Вы разговаривали вчера в парке с мясником Стейнсом или нет?» «Разговаривал», — без колебания ответил мистер Эвард. Эрик почти до крови прикусил губу. «Вы советовали ему голосовать против меня или нет?» — продолжал мистер Хоуп с едва сдерживаемой яростью. «Я советовал ему поступать по совести». «Этим двум мальчикам вы тоже посоветовали говорить по совести?» — воскликнул мистер Хоуп таким голосом, что в комнате зазвенело. «Вы наставник молодежи, образец строгой морали, и вы научили своих учеников быть лицемерами и лжецами. Вы развратили их ничего не подозревающие умы». «Сэр», с достоинством произнес мистер Эвард. Но мистер Хоуп был слишком взбешен, чтобы слушать. «Я говорю, что вы развратили их, разрушили их принципы. Ваше поведение по отношению ко мне я мог бы оставить без внимания, но я не могу ни на один день оставить моих племянников в руках того, кто учит их лицемерить. Завтра же вы покинете замок, сэр». «О, дядя, мистер Хоуп!» — в один голос закричали Эрик и Карл, бросаясь к нему. «Мистер Эвард ничего об этом не знал. Это были мы, это я!» «Нет смысла говорить», — воскликнул возмущенный кандидат. «По вашему поведению я сужу о наставлениях, которые вы получили. Двое из моей семьи виновны в преднамеренной лжи». «Сэр», — продолжал он, обращаясь к мистеру Эварду, — «вы слышали мое непоколебимое решение. Завтра вы покинете замок». Мистер Эвард серьезно поклонился и удалился к себе, сопровождаемый убитыми горем мальчиками. Глава 23. «Что произошло? Что имел в виду дядя, говоря о намеренной лжи?» — спросил мистер Эвард, как только они остались одни в его комнате, и дверь за ними закрылась.
Эрик был слишком взволнован, чтобы говорить. Карл в нескольких словах рассказал обо всем, что произошло, не упустив ничего, кроме большей доли вины своего брата. Мистер Эвард слушал с выражением отчаяния, которое ранило обоих мальчиков до глубины души. «Мы хотели как лучше», — сказал Карл в заключение. «Но все обернулось плохо». «Вам следовало бы сказать», — заметил священник мягким, но печальным тоном, «что вы хотели как лучше, но поступили дурно». «И по нашей вине вы страдаете», — с горечью проговорил Эрик. «Больше всего я страдаю от мысли о вашем поражении». «И во всем обвинили вас. Ведь вы всегда учили нас только тому, что правильно. Ох, это так жестоко, так несправедливо!» «Тише», — сказал учитель, положив свою руку на руку Эрика. «Ни слова не говори против своего опекуна, и помни, что у него были основания для негодования». Эрик оперся локтями о стол и, уткнувшись в ладони лбом, молча заплакал. «Если вы покинете нас из-за этого», — взволнованно произнес Карл, — «мы никогда больше не будем счастливы». «Это не так», — успокаивающе сказал мистер Эвард. «Христианину велено покаяться, а отчаиваться ему запрещено. Опыт драгоценен, хотя он может дорого нам обойтись». Он стоит даже той печали, которую вы сейчас испытываете, если этот урок глубоко запечатлелся в вашей душе. Никогда не делайте зла, чтобы вышло добро. — Ни в каком случае? — уточнил Карл. — Ни в каком случае, — повторил священник. — Мы проявляем недостаток веры в силу всемогущего, если воображаем, что ему необходим грех для достижения благих целей. Мы никогда не можем ожидать благословения на непослушание. Чего я больше всего боюсь? — всхлипнул Эрик, поднимая голову. — Так это того, что скажет мир. Я знаю, какую окраску придаст этому делу наш дядя, как тетя будет рассказывать это своим друзьям. Она будет говорить об опасности злого влияния, о своей тревоге за своих дорогих племянников и потрясении, которое она испытывала, узнав, какие им были привиты принципы. — О, мистер Эвард, наш лучший, самый дорогой друг, какой мы причинили вам боль. Мы опозорили ваш безупречный характер. «Бог знает, что я не виновен по отношению к вам», — ответил священник. «Ему я веряю свое дело. Быть объектом несправедливого обвинения часто было назначено им для испытания своих слуг. Он может даже эту неприятность обратить в добро. А теперь, мои дорогие мальчики, оставьте меня. Мне необходимо написать письма, сделать кое-какие приготовления и немного времени для размышлений. Вы прощаете нас?» — сказал Карл, с любовью и уважением пожимая руку своего наставника. — Простить вас? Вы поступили неправильно, стараясь помочь мне. Мне нечего прощать, дорогой Карл. Не произнося ни слова, Эрик выскочил из комнаты. Карл последовал за ним по длинному коридору, вниз по широкой дубовой лестнице, в гостиную, где все еще сидела семья. Эрик пришел, чтобы признаться. Он умолял и просил с пылкой страстью человека, который думает, что от этого зависит все его счастье. Мистер Хоуп слушал с непреклонным, невозмутимым видом. Его супруга, сидевшая за письменным столом, с неприятной улыбкой заметила, что преподобный джентльмен, очевидно, настроил своих учеников. Она прервала страстную мольбу Эрика, сказав, что в данный момент пишет своей подруге леди Фицуагрэм о превосходном учителе, о котором та говорила ей, когда была в Лондоне. «Если мистер Слига все еще свободен, — заметила она, — это дело может оказаться счастливым случаем». Фонтанар и Карл в отчаянии покинули комнату. Горько упрекая себя за то, что сбились с верного пути, они пошли в комнату Эрика, где и оставались всю ночь. Быть вместе было их единственным утешением в этом постигшем их горе. «Это я навлек на тебя беду», — повторял Эрик. «Я был твоим искусителем, твоим ложным проводником. Все, что случилось, произошло из-за меня. Как я могу осмелиться назвать себя пилигримом после всего, что произошло? После всех уроков, которые я получил, чтобы таким образом отпасть и опозорить свое имя? Не посчитает ли Клементина меня лицемером? Ведь я говорил с ней о радости Господа, о удовольствиях посвящения, о славе небес. Она теперь увидит, как сильно отличаются мои слова от дел. Она может даже приписать мои ошибки моей религии. Мой грех будет камнем преткновения на ее пути». «Эрик, брат мой, ты не должен так отчаиваться. Упасть — это не значит лежать вечно. Бог милостив и готов простить. Не нужно отчаиваться».
Бедный Карл старался принести утешение, в чем очень нуждался сам, но его горе было не так глубоко, как горе его брата. Эрик чувствовал сильнее то, что должен чувствовать каждый христианин. Тот, кто открыто исповедует веру в Иисуса Христа перед людьми, должен прежде всего следить за своим собственным поведением. Мир готов, жаждет найти в них недостатки, оправдать свои собственные ошибки поступками детей Божьих. Он обвиняет в непоследовательности и даже лицемерии тех, кто стремится жить по более высоким стандартам. Увы, грехи и недостатки искренних христиан нанести больше вреда делу Божьему, которое они любят, чем все открытые нападки врагов. Эрик был очень привязан к своему учителю. Мистер Эверт был его другом в то время, когда у него не было другого. Благодаря ему он узнал о своем праве на земной титул. Благодаря ему он научился надеяться на небесное звание и то, что он стал орудием, чтобы нанести глубокую рану своему благодетелю, терзало душу мальчика болью даже больше, чем боль расставания с ним. Еще долго после того, как Карл усталый и печальный заснул, Эрик лежал без сна, погруженный в горькие мысли, слишком несчастный, чтобы даже молиться. Никогда за всю свою жизнь, полную испытаний, он не проводил такой ужасной ночи. Лорд Фонтанер, которому завидовали в своем великолепном замке, окруженный комфортом, чувствовал себя более несчастным, чем Марк Доули, в своем доме, будучи голодным, презираемым и преследуемым. Таковы муки уязвленной совести, таково страдание отступившего пилигрима. Наконец Эрик заснул, измученный конфликтом в своем собственном сознании. Проснулся он с тяжестью на сердце, которая мучительно давила на него еще до того, как он мог вспомнить, что послужило причиной этого. Мистер Эверт не явился к завтраку, и ни один из мальчиков тоже не мог есть. Стук колес кареты, которая должна была увезти их наставника, и вид аккуратного черного сундука с адресом, стоящим наготове у двери в переднюю, надрывал их сердца. Семья мистера Хоупа избегала прощания, но несколько слуг собрались, чтобы проводить того, кого все уважали. Даже Джек и Бен склонялись по подъемному мосту, и лорд Фонтанер не мог не заметить, что первый смотрел на него с еще большей дерзостью, чем обычно. Бедный Эрик был слишком унижен и подавлен, чтобы обратить на него внимание. Мистер Эверт вышел бледный и задумчивый, но, увидев своих учеников, улыбнулся и протянул каждому из них руку. Он любезно попрощался с многочисленными слугами, оставляя пожелания и подбодряя их. Когда священник пробирался сквозь собравшуюся толпу к ожидавшей его карете, то присутствующие поднимали передники к заплаканным глазам, печально смотрели на него и бормотали благословения. Мальчики держали его за руку, не желая отпускать это последнее крепкое рукопожатие. Он дал им свое искреннее торжественное благословение и велел им уповать на того, кто никогда не оставит и не покинет их. «Встретимся ли мы когда-нибудь снова?» — запинаясь, спросил Эрик. «Надеюсь», — весело ответил мистер Эверт. «Сегодня утром я получил любезное приглашение от мистера Сирла. Если я не увижу перед собой другого пути, то, возможно, навещу Сильвермир ранней весной. А если так? Если бы вы были на другом конце света, мы все равно нашли бы способ встретиться», — воскликнул Карл. «Есть одно утешение, которое мы всегда можем иметь, расставаясь с теми, кого любим», — сказал священник изо всех сил, стараясь сдержать свои эмоции. «Все пилигримы, путешествующие по одной и той же дороге, в конце концов приходят к одному и тому же отдыху. Хотя обстоятельства и расстояния могут разделить их здесь, они могут с надеждой ожидать встречи на небесах». Он действительно уехал. Друг, которого Эрик любил, проводник, за которым он следовал, опора, на которую он опирался. Все это было похоже на мучительный кошмарный сон. Молодой лорд снова поспешил в свою комнату. Бросился на постель и тщетно искал утешения в слезах. Очнулся он от того, что кто-то обнял его за шею. Подняв глаза, Эрик увидел Карла. На его раскрасневшемся лице и покрасневших глазах были заметны следы слез. «Оставь меня, Карл!» — воскликнул он. «Видя твое горе, я страдаю еще больше. Мы никогда, никогда не сможем вернуть прошлого. Мы никогда не сможем вернуть друга, которого потеряли. Я просто в отчаянии». Карл ничего не ответил. Может быть, он не доверял своему голосу. Мальчик положил перед Эриком раскрытую Библию и молча указал на слова Иеремии. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш». «О, Карл!» —
«Вот уже второй раз ты открываешь мне дверь надежды», — взволнованно сказал Эрик. «А что, я уже делал это раньше?» «Да, когда бедный одинокий мальчик стоял под деревом и смотрел, как толпы людей входят в церковь, а сам боялся войти. Тогда ты подошел к нему и сказал несколько простых слов, которые в то время поддержали и ободрили меня. С тех пор, когда я чувствовал себя подавленным и неуверенным, я часто повторял в себе эти слова. Ты не должен оставаться снаружи. Я думаю, что эти слова относятся к вратам милосердия, открытым для всех. О, Карл, каким добрым, каким великодушным братом ты был для меня! Многие на твоем месте ненавидели бы и презирали меня, насмехались бы надо мной из-за моего невежества и моей прошлой жизни. Но ты даже тогда, когда я причинил тебе великое зло, когда я лишил тебя друга, даже вел тебя в грех, ты приходишь утешать и ободрять меня, всегда верный, всегда уверенный, всегда участливый».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он ни делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него.

Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились

Дорогие мои, многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое.

он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его».

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Профессор Вернер Гитт родился в 1937 году в Райнеке, Восточная Пруссия. В 1963 по 1968 год он учился в высшей технической школе в Ганновере и закончил ее, получив степень инженера. С 1968 по 1971 год он работал в качестве ассистента в Институте техники автоматического управления при высшей технической школе Ахена. После двух лет исследовательской работы он получил степень доктора наук. С 1971 года он возглавляет отдел в Государственном физико-техническом институте в Брауншвейге. В 1978 году он становится директором и профессором этого института. Он занимается научными вопросами в области информатики, вычислительной математики и техники автоматического управления. Результаты его работы опубликованы в многочисленных научных изданиях.

0: Профессор Вернер Кит отвечает на вопросы о сотворении мира, о науке и религии.
1: Вопрос первый. Существует ли переход от неживой материи к живым организмам? Существовавший ранее резкий разрыв между неорганической и органической химией имел веское основание. В природе, не подверженной внешнему влиянию, органические соединения возникают лишь в результате жизнедеятельности организмов. С отмиранием организма начинается обратный процесс. Органические вещества распадаются на свои составные элементы. Когда в 1828 году химик Веллер превратил однозначно неорганический цианат аммония в органическое соединение, мочевину, это принципиальное различие отпало. Путем планомерной и целенаправленной работы поколений ученых сегодня можно синтезировать многочисленные органические соединения. Обязательным при этом является знание химии и технологии, короче, использование разума. Если мы рассматриваем живой мир, то устанавливаем, что на физико-химическом уровне в растениях, животных и человеке не происходит процессов, противоречащих физическим и химическим процессам вне живых организмов. Всем известные законы неживой природы сохраняют свою силу и здесь. Таким образом, между живой и неживой материей на уровне физики и химии нет существенной разницы. Неодарвинистские попытки объяснения происхождения первых живых существ из первичного бульона выходят далеко за пределы этой истины и утверждают, что существует сравнительно гладкий и беспроблемный переход от неживой материи к живым организмам. Живой организм, однако, нельзя путать с материей в живых существах. Организм как единое целое нельзя достаточно полно понять, если его рассматривать только с точки зрения объяснения отдельных происходящих в нем физико-химических процессов. Другой существенной составной частью организма является информация, та духовная величина, которую материя не может производить сама. Именно благодаря ей каждое живое существо стремится к определенной форме и способно размножаться. В неживой природе не существует принципа размножения, воспроизведения на основе заложенной информации. Таким образом, информация становится важнейшим критерием четкого отличия живого организма от неживой материи. Возникновение индивидуального образа, в отличие от кристаллообразования, не имеет ничего общего с физико-химическими структурными закономерностями. Когда речь идет о феномене «жизнь», то имеется в виду качества, находящиеся за пределами физики и химии. Эволюционные эксперименты, которые как раз должны были доказать возникновение жизни как физико-химического феномена, подтверждают наше утверждение – информация никогда не может возникнуть в ходе физико-химического эксперимента. В часто цитируемых экспериментах Миллера синтезировались некоторые аминокислоты, являющиеся основой протеина, однако при этом никогда не возникала информация. Поэтому эти опыты нельзя отнести к так называемым эволюционным экспериментам. Сделанный Айгеном, набросок гиперцикла является чисто умозрительным экспериментом без какого-либо экспериментального подтверждения. С помощью так называемых эволюционных машин Айген хочет перенести эволюцию в область экспериментального. В своем интервью он сказал: «В одной из наших машин мы заставили эволюционировать вирусы бактерий. Этот проект был успешным. Всего за 3 дня нам удалось выделить мутант с определенным уровнем сопротивляемости. Пример этот показывает, что эволюционный процесс можно повторить в лаборатории». Такие высказывания производят впечатление, будто здесь удался эволюционный эксперимент. В действительности же исходным материалом был уже имевшийся живой организм. И тут не возникла новая информация, а уже с имеющейся производятся опыты, не позволяющие сделать какие-либо выводы о происхождении информации. Следует напомнить очень важный факт. Ни в одной лаборатории мира еще не удалось произвести живые организмы из неживых органических соединений. Это тем более примечательно, поскольку биотехнология разработала многочисленные способы манипуляции на живых организмах. Характерно, что биотехнология работает лишь с живыми организмами, просто пытаясь манипулировать ими. Очевидно, что разрыв между химико-техническими приемами и биотехникой непреодолим. Даже если когда-нибудь в результате упорного исследовательского труда и применения всех знаний это станет возможным, то будет доказано, жизнь можно объяснить лишь вмешательством разума и творческой деятельности.

Вопрос второй. Каков возраст Земли и Вселенной? Существует ли научный способ определения возраста Земли? Каково ваше мнение о методе S14? До сих пор неизвестен какой-либо физический метод определения возраста Земли или Вселенной. Почему? В природе нет часов в виде события, по которому можно отсчитывать время, которые функционировали бы с момента сотворения мира. На первый взгляд, радиоактивный распад нестабильных атомов можно было бы принять за часы. Каждому радиоактивному изотопу определенного химического элемента соответствует свой период полураспада. Он соответствует отрезку времени T, в течение которого имеющееся количество атомов путем радиоактивного распада уменьшается наполовину. Среди существующих в природе 320 изотопов, более 40 известны как радиоактивные. При радиометрическом определении возраста исходят из этого физического эффекта. При решении системы уравнений радиоактивного распада число уравнений всегда на единицу меньше числа неизвестных в системе. Такая система математически принципиально неразрешима. Физический смысл этого следующий. Исходное количество радиоактивного материала неизвестно, потому что никто не знает, сколько радиоактивных атомов имелось в начальный момент. Наряду с этим существует и так называемый изохронный метод, который пытается обойтись без знания исходной массы за счет использования только конгенетических проб. Неопределенность здесь в том, что не существует априорных критериев принадлежности пробы к конгенетическому типу. Несколько иначе обстоят дела с методом S14. Произносится C14. Здесь начальный момент можно определить при помощи дендрохронологии, подсчету возраста по количеству колец деревьев. Поскольку самым старым деревьям около 5000 лет, можно посчитать соответствующую исходную массу. C14 в зависимости от количества годовых колец. Самое старое известное еще существующее дерево находится в Неваде – сосна, возраст которой исчисляется 4915 годами в 1889 году. По числу колец можно получить градуировочную кривую, которая позволяет методом сравнения определить неизвестный нам возраст другого дерева. Метод C14 применим лишь к периодам в несколько тысяч лет. Миллионы лет, о которых говорит учение об эволюции, основываются не на точных физических измерениях, а на так называемых геологической шкале времени, которая исходит из того, что продолжительность каждой геологической формации пропорциональна самому большому соответствующему ей слою, обнаруженному на Земле. Эта теория предполагает, что для всех формаций максимальная скорость отложения всегда была постоянной. Но и с точки зрения эволюции это предположение несостоятельно. Что же говорить, если учитывать всемирный потоп как действительно глобальную катастрофу? Итак, физические величины, как, например, время, абсолютно измеримы только тогда, когда для какого-либо процесса удается определить физический количественный эффект. И этот эффект можно при помощи эталона градуировочной шкалы сопоставить определенному числу введенных единиц измерения. Если ртутный термометр без температурной шкалы опустить в горячую воду, то ртутный столбик поднимется, но установить абсолютную температуру нельзя. Лишь сравнение с эталонным термометром даст нам измеренное значение. В случае с долговременными радиометрическими часами как раз не хватает эталона. Например, в виде естественного процесса, по которому можно проследить отрезки времени. Документированная древняя история восходит к 3000 годам до Рождества Христова, Передняя Азия и Египет. Кстати, почему-то это время совпадает с возрастом самых старых деревьев. Самый глубокий экскурс в историю нам предлагает Библия. Он восходит к первым созданным Богом людям. Последовательное перечисление генеалогий дает нам единственную доступную и надежную шкалу времени с момента создания мира. Даже если допустить, что в генеалогиях имеются пробелы, то возраст Земли составляет несколько тысяч лет, но ни в коем случае не миллионы лет теории эволюции. Возраст же Земли, Вселенной и человечества совпадает с точностью до дней сотворения мира.

Вопрос третий. Чем объяснить тот факт, что при столь малом возрасте Вселенной свет небесных тел, отдаленных от нас на миллионы световых лет, уже достиг Земли? Может быть, возраст Земли скорее соответствует времени, за которое эти лучи света достигли Земли? Содержащееся в этом вопросе предположение является естественным следствием нынешней ситуации. При огромной скорости в 300 тысяч километров в секунду, точная величина была установлена в 1983 году на 17-й Генеральной конференции мер и весов. Она приравнена 299 792 458 метров в секунду. Свет все-таки обладает конечной скоростью распространения. Каждая звезда, которую мы сейчас видим, информирует нас не о своем существовании в настоящий момент, а о прошлом, свидетельством которого являются доходящие до нас лучи света. Из этого делается недопустимый вывод. Поскольку есть звезды, удаленные на многие миллиарды световых лет, их возраст должен выражаться в этих же миллиардах. Логику такого подхода объясняет два следующих очень важных положения. Первое. Расстояние вместо времени. Световой год, как и метр, служит для измерения не времени, а расстояния. Один световой год соответствует расстоянию в 9,46 триллионов километров. Этот отрезок свет проходит за один год. Можно вычислить и время, за которое свет проходит расстояние в один метр. Оно равняется 1 к 299 792 458 секунды. Прежнее определение эталона метра по длине волн, впрочем, было заменено эталоном скорости света. Если два объекта А и Б удалены друг от друга на расстоянии А, то по одному лишь расстоянию нельзя судить о других свойствах объектов, например, о возрасте. И второе. Творческое мышление. Привычное соотношение расстояния и времени является результатом эволюционного мышления, при котором как прошлому, так и будущему приписывается неограниченная мера времени. С точки зрения Библии, ось времени имеет вполне определенное начало, о котором говорится в первом стихе Библии, и которое находится в прошлом, отдаленном от нас не на миллионы, а на тысячи лет. Поэтому продление оси времени за пределы этого начала является недопустимым с точки зрения физики. Если кто-нибудь проигнорирует этот факт, он окажется в положении того, кто относит начало своего собственного существования за пределы момента зачатия. Чтобы вникнуть в заданный вопрос еще глубже, применим данный вид логики к дням сотворения мира. В четвертый день творения были сотворены звезды. Бытие 1, 14 по 16 стихи. После их сотворения на небе не было бы, согласно выше приведенному возражению, ни одной звезды. Ближайшая к Земле звезда Альфа Центавра удалена от Земли на расстоянии в 4,3 световых лет. Таким образом, ее можно было бы увидеть с Земли лишь через 4,3 года после сотворения. Следующей звездой через еще полтора года была бы звезда Барнарда, удаленность в 5,9 световых лет и так далее. Этот процесс не кончился бы и по сей день, ибо каждый год к нам поступал бы свет от постоянно увеличивающегося числа звезд, соответственно их отдаленности от Земли. Это, однако, противоречит астрономическим наблюдениям. Если следовать этой логике, то Адаму пришлось бы 4,3 года созерцать ночное беззвездное небо, и только еще через полтора года он увидел бы вторую звезду. Авраам, который жил около 2000 года после сотворения, согласно этой теории, не увидел бы самых ярких звезд Млечного Пути, не говоря уже о звездах других галактик, ибо Млечный Путь имеет протяженность в 130 тысяч световых лет. Бог же показал Аврааму несчетное видимое количество звезд, чем привел его в изумление. «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их». Бытие 15.5. Выше приведенная логика количества световых лет равно минимальный возраст звезд является таким образом в свете Библии ошибочной. Библейское решение этой проблемы мы находим в Бытие 2 глава, первые два стиха. «Так совершены, завершены небо и земля, и все воинство их, все звезды. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал». Об этом свидетельствует и Новый Завет. «Дела его были совершены еще в начале мира».
Евреям 4:3. По истечении недели сотворения все было совершено. Это означает также, что звезды должны были быть видимы жителям Земли. «Ибо невидимое Его от создания мира через рассматривание творений видимы» Римлянам 1:20. С сущностью творения связано то, что не все законы, действующие в данный момент, применимы к акту творения. «Совершены» означает «готовы во всех отношениях». Сияние света звезд было сотворено таким же образом, как и сами звезды. То есть свет самых отдаленных звезд сразу же поступил на Землю. Напомню, наши естественно-научные усилия, мышление и исследования могут охватить лишь период после дней творения мира. К пониманию того, что произошло в течение дней творения, мы придем только изучая божественное откровение, данное в Библии.

0: Вопрос четвертый. Как Дарвин относился к Богу? Прервав уже начатые занятия медициной, Дарвин, по совету отца, занялся теологией 1828-1831 года, хотя его интересовали и другие вопросы. В своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора» он писал: «Есть что-то величественное в том, что Творец вдохнул начало всякой жизни, окружающей нас, лишь в несколько, а то и вовсе в единственный экземпляр, и в том, что пока наша Земля совершает свое движение, согласно закону гравитации, из этого скромного начинания возникло и возникает бесчисленное количество красивейших и удивительнейших форм». В этом высказывании Дарвин исходит из деического понимания божества, при котором Бог, хотя и признается автором космического и биологического развития Вселенной, но его отношение к человеку, равно как и свидетельство Библии о творении, игнорируется. Высказыванием, что человек носит неизгладимый отпечаток своего животного происхождения, Дарвин явно показывает свое извращенное отношение к Библии. Эволюционную идею, которой он проложил путь, он сам рассматривал как альтернативу библейскому откровению, в чем он признается автобиографии. «В это время я постепенно пришел к выводу, что Ветхий Завет, ввиду его явного искаженного описания всемирной истории, не более правдоподобен, чем современные книги индусов или вероисповедания язычников. Постепенно я отошел от христианства как божественного откровения. Эти взгляды еще более укрепились в последующие десятилетия. Постепенно в меня прокралось неверие, а затем оно полностью утвердилось. Это происходило настолько медленно, что не причиняло мне переживаний, и с тех пор я не сомневался, что мое решение было верным. В самом деле, я с трудом понимаю, как можно допустить, чтобы христианство было истиной». Если Дарвин при всем своем отрицании библейского откровения еще исходил из деизма, то есть рассматривал Бога как безличное существо, то Эрнст Геккель сделал шаг к полному атеизму, когда он провозгласил, что организмы возникли чисто физико-химическим путем. В этом же ряду стоят современные неодарвинисты Айген, Брэш, Кюперс, которые своими редукционистскими теориями о самоорганизации материи совращают.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит четвертая часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как в воду сердце твое пред лицем Господа. Плач Иеремии 2, 18, 19.

0: Потерять любовь мужа, да еще и комфортный дом, это было уже слишком. Она бродила из комнаты в комнату, терзая себя воспоминаниями. В каждый уголок их жилища она вложила часть своей души. Эта новость, словно удар в самое уязвимое место, окончательно лишила ее самообладания. Ненависть к мужу нахлынула с невероятной силой. Разве не в этом доме должны бегать и счастливо смеяться их дети? Разве не здесь она собиралась ждать Игоря столько, сколько понадобится, пока он после интрижки не вернется к ним? Но скоро от их дома останутся только воспоминания и приличная сумма денег. Здесь поселятся другие люди. В этих стенах они будут смеяться и грустить, растить своих детей, любить друг друга. Господи!
1: Снова взывала Лика сквозь слезы.
0: Где ты? Как мне это все выдержать? Игорь вытирает об меня ноги, унижает. Почему ты молчишь? Почему ты в стороне? Накажи же его!
1: Целый час она причитала и плакала, умоляя Бога вмешаться и наказать Игоря. Ее все трясло от обиды и негодования. Перед тем, как ехать за Ником, Лика попыталась успокоиться, чтобы сесть за руль. Она нашла в себе силы накормить сына после школы и усадить за уроки. Ник уже привык постоянно видеть мать заплаканной и понимал, что это связано с отцом. Мальчик перестал спрашивать, где он, но каждый вечер, стоя на худеньких коленках, просил Бога вернуть папу домой, и чтобы красивые глазки мамы перестали плакать. Свекрови Лика не сказала о решении Игоря продать дом. Весь вечер она бесцельно бродила по дому, не представляя, как сможет расстаться с тем, что так дорого ее сердцу. Ее заветная мечта разрушилась вдребезги. Лика горько оплакивала гибель своей мечты и крах замужества. Тревожные мысли не давали уснуть. Что же делать? Как сохранить дом? Ведь ей скоро рожать. Она чувствовала себя слабой и неспособной решить такие непростые вопросы. Наконец, сон ненадолго овладел ею. В 3 часа ночи Лика проснулась от холода. Рядом сладко сопел Ник. Она плотнее закуталась в одеяло, села в кресло возле большого окна и стала ждать наступления утра. Грустные мысли опережали друг друга, словно летние бабочки. Наконец, золотой луч солнца очертил темные силуэты вечно зеленых деревьев, огненными полосами, отражаясь в стеклянных окнах соседских домов. Вдали на утреннем солнце поблескивали кварталы Сакраменто. Вид из комнаты Ника на 2-м этаже дома в этот прекрасный час был просто восхитительным. Но внутреннее состояние Лики совсем не соответствовало этому торжеству природы. Она равнодушно смотрела на великолепие утренних красок. Ее горе заслоняло собой все. Спать не хотелось. Чтобы не сидеть без дела, она решила помолиться и снова попросить Бога наказать Игоря и его подругу. После долгой и бесплодной молитвы, не принесшей ей никакого утешения и облегчения, Лика направилась в ванную. Случайно взглянув в зеркало, Она испугалась пустоты, которая отражалась в ее глазах. Собственное отражение настолько потрясло ее, что она зажмурилась. От страха она боялась открыть глаза. Стоя перед зеркалом, Лика вдруг ясно осознала, что ее жизнь стала пустой не без Игоря. Она давно стала пустой без Бога, без Иисуса Христа. Это откровение пролилось, как небесный дождь, на ее иссушенную душу. Поддерживая руками живот, Лика с трудом опустилась на колени.
2: «Господи!» —
1: взмолилась она.
2: «Прости меня! Мне так не хватает веры! Ты давно уже перестал быть истиной в моем сердце! Без тебя даже все то, что твое, теряет смысл! Знать тебя, Боже, это и есть настоящая жизнь! А я погрузилась в суету и в свою боль! Я не доверила тебе, Господь, свои проблемы, а только просила наказать отца моих детей! Не дать ему радости и счастья. Господи, прости меня. Теперь я отдаю своего мужа тебе, в твои надежные руки. Господи, ты один знаешь, как мне плохо. Отец, как больно, грустно и страшно. Я прошу твоей божественной помощи и вмешательства в мою разбитую жизнь. Господи, дай мне снова надежды узнать истину. И пусть она освободит моего мужа от греха, чтобы он снова увидел твой славный свет. Верни его, Господи. Прошу во имя драгоценного Сына Твоего, Иисуса Христа, верни его, Господи.

появилось ощущение легкости. Покой и мир вошли в ее сердце. И Лика почувствовала, что больше не одинока. Иисус находился рядом, словно теплое облако счастья. Слова молитвы лились из нее потоком, следуя сразу за мыслью, а иногда и опережая ее. Раньше с Ликой такого не случалось. Она чувствовала, как по щекам текут слезы. Они лились из сердца, которое еще вчера напоминало высушенную пустыню, а сейчас возрождалось к новой жизни. Из одиночества и скорби родилось нечто прекрасное. Она вновь обрела Иисуса. Слезы радости и невероятного ощущения Божьего присутствия выступили на глазах. Доселе неизведанное чувство наполнило женскую душу. Стены, в которые Лика замуровала себя после ухода Игоря, как воск растворились у ног Христа. Решение пришло утром после короткого и крепкого сна. Лика отвезла сына в школу, вернулась домой и села за компьютер. Она была уверена, что Господь поможет ей найти подходящую квартиру в их районе, чтобы не менять школу для Ника. Так и получилось. На соседней улице сдавалась в аренду квартира с двумя спальнями, на втором этаже просторной кухней и большой комнатой внизу. Лика позвонила риэлтору и, убедившись, что квартира свободна, через час договорилась с ней о встрече. Если условия ее устроят, нужно будет внести оплату и переселяться. В квартире только заканчивали ремонт, и еще пахло краской. Во всех комнатах было постелено новое ковровое покрытие. Лика оформила документы, выписала чек на нужную сумму и предупредила, что они с сыном заселятся в течение 2-3 дней. Глядя на ее живот под просторным легким платьем, риэлтор улыбнулась. «Вам повезло! Обычно на такое жилье очередь. А это очень долго ремонтировалось, и хозяин не вносил номер квартиры в списки. Он позвонил мне накануне вечером, и я выставила ее в интернет в 9 утра». «Это Бог заботится обо мне», – сияющими глазами ответила Лика. Ее сердце теперь напоминало окно, в которое один за другим врывались лучи утреннего солнца. Она ласково объяснила сыну, что теперь они будут жить в доме поменьше, и что скоро родится его маленькая сестричка, и все у них наладится. Ник уже забыл спокойный, ясный взгляд матери. Он без единого вопроса согласился на все, лишь бы она больше не плакала. Усадив сына делать уроки, Лика позвонила свекрови.

0: Мамочка, как дела? Как ваше с папой здоровье?
1: За все, слава Богу, детка,
0: ответила свекровь и удивилась. Лика уже давно не интересовалась подобными вещами. Все ее внимание было сосредоточено на их с Игорем отношениях и второй беременности.
1: Как ты, Лика? Что нового?
0: Мамочка, мне нужна ваша с папой помощь. Мы с Ником переезжаем в съемную квартиру на соседней улице.
1: Что?
0: Не дослушала ее свекровь.
1: Что случилось?
0: Просто нечем платить за дом, спокойно ответила Лика. Игорь сообщил мне, что выставил его на продажу. Да вы не волнуйтесь, мамочка. Квартира нормальная, чистая, после ремонта. Даже покрытие везде новое. Нам с Ником и маленькой будет там хорошо.
1: Ой, детка!
0: Расплакалась свекровь.
1: Что же это делается?
0: Бог не оставит меня. Теперь я это точно знаю. Помогите нам сложить вещи и перевезти необходимую мебель. Мне без вас не справиться.
1: Хорошо, мы скоро приедем. Только заедем в Walmart за коробками.
0: Лика встретила родителей мужа со спокойной улыбкой. Они заметили, что движения невестки стали более уверенными. Она не садилась в свое кресло, не смотрела в одну точку заплаканными глазами и не жаловалась на Игоря. Лика еще раз рассказала им, какое сообщение она получила от их сына, но при этом не плакала и не возмущалась. Наоборот, ее глаза светились тихой радостью, словно ей открылся источник мудрости.
2: «Что-то действительно произошло в ее сердце!»
0: Тихо обратилась пожилая женщина к своему мужу.
3: «Это Господь! Больше некому!» Прошептал он в ответ.
0: До поздней ночи они паковали коробки. Отец Игоря загружал их в машину и отвозил в новую квартиру. На следующий день он где-то раздобыл небольшой грузовик и с помощью молодых ребят из церкви транспортировал туда мебель. Лика увлеченно показывала, что куда ставить. Ей было приятно, что некоторые вещи, приобретенные в годы замужества, перекочевали к ней в новое жилище. Возможно, эта перемена поможет ей перевернуть очередную страницу своей жизни и двигаться дальше. Она отправила Игорю сообщение. Дом освободила. Теперь нам с детьми вполне хватит этих денег. Спасибо. Ключи отдала родителям. Ответа не последовало. Всю следующую неделю вместе со свекровью Лика устраивала свое новое жилище. Слезы больше не омрачали ее взгляда. Боль утихла, словно источник горя, исходящий из сердца, иссяк. Она верила, что отныне ею руководит Бог, у которого есть для нее свои намерения. Она также верила, что Господь знает и любит Игоря. Он, всемогущий, может изменить сердце ее мужа и вернуть его в семью. Лика ждала его каждый день и даже готовила его любимое блюдо. Она очень скучала по нему, но себе не хотела в этом признаваться. «Верни его, Господи!» – шептала она. И верила, что когда-нибудь это произойдет. Теперь ей нравилось молиться вслух. Это помогало ей в минуты одиночества чувствовать особенное Божье присутствие. Лика разговаривала с Иисусом, как со своим другом, на кухне, в машине, в магазине и даже когда прогуливалась с Ником вечерами по новому кварталу. Она каким-то неописуемым образом ощущала Божье присутствие, наполнялась благоговейным трепетом и жаждой по Нему. Как маленькой девочке Лике хотелось, чтобы крепкие руки Отца Небесного перенесли ее в лучшую жизнь, в жизнь без измен и боли, без предательства и разочарования. Наконец, практически все вещи заняли свое место. Квартира сияла чистотой и радовала глаза уютом. Оставалось только разобрать коробку с фотоальбомами и фотографиями в рамках. Семейных альбомов оказалось 8, по числу прожитых с Игорем лет. В начале каждого года Лика заводила новый альбом, помещая в него свежие семейные фотографии. Но сейчас она не хотела к ним прикасаться, понимая, что это может повлечь за собой боль. Но в то же время ее не покидало желание побыстрее расправиться с оставшимися коробками. Аккуратность и порядок во всем были особенностью ее характера. После того, как Лика прочитала Нику из детской Библии историю о Давиде и Голиафе и помолилась с ним перед сном, она занялась фотографиями. Листая альбомы, она долго смотрела на них, вспоминая счастливые мгновения прошлой жизни, запечатленные на снимках. Некоторые из них воспринимались особенно болезненно, и она откладывала их в отдельную коробку. «Однажды, когда Господь вернет Игоря домой, я положу их обратно», — думала Лика, вытирая слезы. Возвращение мужа было для нее настолько же естественным, как и наступление нового дня. Лика по-прежнему держалась обособленно. Ей не нравились расспросы друзей о ее семейных проблемах. Не нравилось, когда они жалели ее и ругали Игоря, бросая в его адрес далеко не лестные выражения. В воскресенье она старалась уйти из церкви сразу после богослужения, чтобы не общаться ни с кем, тем самым пресекая новые расспросы. Все неприятные воспоминания Лика носила в себе, внешне стараясь скрыть свою печаль. Она знала, что ее раны не заживут до тех пор, пока к ней не вернется муж. Только со свекровью она могла спокойно говорить об этом. Мать Игоря всячески старалась подбодрить ее, что жизнь состоит не только из одиночества. Она стала для Лики настоящей помощницей во всем и была для своей невестки лучше 10 подруг. Они часто прогуливались прохладными ноябрьскими вечерами по асфальтированной дорожке, которая тянулась по кругу вдоль симпатичных квартир, в одной из которых теперь жила Лика с сыном. Место на самом деле выигрышно смотрелось. Повсюду были разбиты клумбы с яркими осенними цветами, а кроны могучих деревьев зеленым балдахином обрамляли двор. Кругом царил безупречный порядок. Игорь не звонил и не писал. Раза два за все эти месяцы он заезжал к родителям, оставляя для Лики и Ника немного наличных денег, и, не спрашивая ни о чем, уезжал. В машине его всегда ждала Марьяна. Вид у Игоря был недоступный и гордый. Разговаривать с родителями о своей жизни ему совершенно не хотелось. Постепенно Лика познакомилась со своими соседями. Общительный и разговорчивый Ник сам подходил к незнакомым людям, протягивал для приветствия маленькую руку и заявлял: «Привет! Как дела? Меня зовут Ник, а это моя мама, Лика. Мы ваши новые соседи!» Люди улыбались и приглашали Лику с сыном в гости. Детей среди соседей было не так много, и вскоре Ник стал всеобщим любимцем. Особое впечатление на мальчика произвел молодой мужчина по имени Берни. Вместе со своей пожилой матерью он снимал такую же квартиру справа от них. Берни чем-то напоминал Лики пастора из церкви. Такая же приветливая улыбка, в меру крепкое рукопожатие, сухое тепло большой ладони, спокойный, доброжелательный взгляд. С ним было легко и приятно разговаривать. Берни вежливо представил свою мать. Миссис Томпсон угостила Ника шоколадным печеньем и обратилась к Лики так, будто они дружили много лет. «Мы здесь уже 3 года», – улыбнулась она. И морщинки маленькими лучиками заиграли вокруг глаз пожилой женщины. «Раньше мы жили в Аризоне. Там такой замечательный воздух!» «Но у Берни не сложились отношения с женой», – добавила она тихо. «Они развелись, и он уговорил меня переехать в Калифорнию. Я уже здесь освоилась». Лишь бы сыну моему хорошо было. «А где ваш муж, дорогая? Вы поселились 3 недели назад, а он ни разу не появлялся дома. Вам ведь рожать скоро?» Лика слушала, вежливо улыбаясь, и думала о том, что многие люди сталкиваются с проблемами в семейной жизни. Вопрос миссис Томпсон застал ее врасплох. Она глубоко вздохнула, как делала всегда, когда не была готова к скоропалительному ответу. И случайно перехватила взгляд Берни, который выражал неловкость из-за чрезмерного любопытства и бестактности матери. «Папа бросил нас с мамой», – вдруг выпалил Ник, – «и ушел к другой тете». «Это правда, дорогая?» С неподдельным ужасом на лице спросила миссис Томпсон. «Да, это так», – слегка покраснев, ответила Лика. «Больше нет смысла скрывать это. Ей предстоит здесь жить и общаться с этими людьми. Поэтому будет лучше, если они узнают правду от нее». «О, Боже!» – всплеснула полными руками миссис Томпсон. «Уверена, Господь не оставит нас!» – решительно произнесла Лика. «Непременно, дорогая! Я всю жизнь на Бога надеюсь, и Он никогда не оставлял ни меня, ни Берни!» Обрадовавшись тому, что ее соседи верующие, Лика добавила. «Я теперь тоже только на Него надеюсь и верю, что Господь вернет моего мужа!» Берни поразился, насколько спокойно эта молодая русская женщина говорит о своей беде. Он подумал, что на ее месте любая другая выплакала бы себе все глаза. Разве мог он знать, сколько слез она уже пролила? Сколько бессонных ночей и тревожных дней пережила она? Лика пожелала соседям всего хорошего и направилась в свою квартиру, осторожно придерживая руками живот. Берни крикнул вслед. «Бог всегда ищет способ, чтобы показать нам свою любовь, не так ли? Или кто-то сомневается в этом?» «Нисколько не сомневаюсь», – обернулась Лика и махнула ему на прощание рукой. На следующий день миссис Томпсон с гордостью показала Лике свои розы, которые росли на заднем дворе. Цветы на самом деле были прекрасны, и женщина срезала для Лики несколько полураспустившихся красных бутонов. Лика поблагодарила ее и глубоко вздохнула, словно вспоминая что-то. Казалось, миссис Томпсон уловила ее внезапную тоску по мужу. «Знаешь, дорогая, если настроить себя правильно, то можно радоваться всему». Вдыхая нежный аромат роз, сказала она. «В тот момент, когда мы начинаем беспокоиться о будущем, мы теряем радость настоящего. Будущее не наступит, пока ты, моя дорогая, не отпустишь прошлое хотя бы на время». Пусть эти чудесные цветы напоминают тебе об этом. Лика поблагодарила миссис Томпсон и постаралась запомнить сказанное, признавая правоту соседки. Они подружились и часто проводили вместе вечера. Иногда к ним присоединялись родители Игоря. И Лика брала на себя роль переводчика. Берни старался помочь им с Ником всем, чем только можно. Лика никогда не жаловалась соседям на свою судьбу и всегда была веселой. Он помогал ей носить пакеты с продуктами из машины, когда она приезжала домой после супермаркета. Собрал и установил детскую кроватку, поменял пробитое колесо в ее машине. Возился с Ником, который в нем души не чаял. Подметал листья с дорожки, ведущие к двери ее квартиры. Лика возражала, хотя действительно нуждалась в помощи. С каждым днем ей становилось все труднее двигаться. «Зачем ты все это делаешь, Берни? Ты нас совсем избалуешь», – выговаривала она соседу. «Понимаешь, Лики, друзья на дороге не валяются. К тому же у меня их почти нет. Мы ведь можем быть друзьями, правда? Или в твоем сердце не осталось места для дружбы?»
3: «Спасибо тебе за все, Берни!» Тихо поблагодарила его Лика, с трудом сдерживая слезы. «Ты на самом деле настоящий друг, раз так одариваешь нас своей добротой. Благослови тебя, Господь!»
0: Она приветливо улыбнулась соседу. От одного ее вида у него перехватило дух, и на душе становилось легко и спокойно. Эта молодая русская женщина с каждым днем все больше нравилась ему. Он поражался ее отваге и силе. Разве можно было подумать, глядя на нее, что она такая мужественная? Лика казалась ему крепче камня, но одновременно хрупкой, как тонкое стекло. С ней приятно было беседовать. Хотелось тут же открыть свою душу. Он всегда поражался тому, как спокойно Лика говорила о предавшем ее муже. «Он, должно быть, круглый болван», – думал Берни. «А ведь эту прекрасную женщину не так просто завоевать». Его первый брак распался из-за того, что они с женой не могли родить детей, хотя причина таилась гораздо глубже. Они просто начали настолько раздражать друг друга, что больше не могли жить вместе. Служба в специальных войсках отразилась на его жизни и здоровье. Сейчас Берни был уверен в том, что сможет любить Лику и ее детей, как своих собственных. В своих мечтах сосед иногда заходил слишком далеко. Через большое окно на кухне Лика часто наблюдала, как Берни учит ее сына забрасывать мяч в баскетбольную корзину. Иногда, когда не знала, как помочь Нику с домашним заданием, мальчик, радуясь случаю, бежал к соседям. На глаза Лики наворачивались слезы грусти. Как бы ей хотелось, чтобы на месте Берни был сейчас Игорь. Каждый вечер она ждала его и, с трудом опускаясь на колени, ревностно молилась о своем муже.
3: «Верни его к себе, Господи! А потом он сам вернется к нам!» — шептала она, глотая слезы.
0: Ей столько всего хотелось изменить в своей жизни. Схватки начались за неделю до назначенного доктором Кэрон срока и за несколько дней до Рождества. С самого утра Лика чувствовала ноющую боль в области поясницы. Она позавтракала и устроилась в любимое глубокое кресло, прислушиваясь к себе. Боль прекратилась так же внезапно, как и началась. Лика немного успокоилась и занялась привычными делами, убеждая себя в том, что до родов еще целая неделя. Часа через два боль повторилась снова и с тех пор давала о себе знать почти каждый час.
3: «Неужели началось?» – подумала она, садясь в машину. Несмотря на редкие, но уже явные схватки, Лика поехала в школу за сыном. Она знала, что он всегда ждет ее и никогда не садится в школьный автобус. Ник с небольшой группой детей стоял на дорожке возле парковки. За ними присматривала женщина-воспитатель. Мальчик с нетерпением поглядывал на дорогу, ожидая мать. Лика плавно припарковалась, чувствуя приближение очередной схватки. Она стояла на парковке немного дольше, чем обычно, создавая очередь из машин, которые подъезжали сзади. Потом, превозмогая боль, тронулась с места. «Мама!» – позвонила Лика свекрови. «Кажется, у меня начались схватки».
2: «Хорошо, детка, только не волнуйся. Где ты сейчас?»
3: «Еду с Ником из школы».
2: «Будь дома. Папа поехал на прием к своему врачу. Это совсем рядом. Я ему позвоню, чтобы он немедленно вернулся за мной. И мы сразу приедем. Будь готова».
3: «Хорошо, мамочка. У меня сумка давно собрана». Пока Лика ехала домой, боль периодически разрывала ей поясницу. Ник разволновался, и ей пришлось сказать, что, возможно, скоро у него появится маленькая сестричка. Дома она сразу поставила у порога сумку для госпиталя с нужными вещами, которую приготовила заранее. Перепуганный Ник помчался к соседям. Через несколько минут, когда Лика корчилась от очередной схватки, на пороге появился Берни.
2: «Привет! Как ты?»
1: «Слышал, у нас скоро появится еще одна маленькая соседка!»
3: Он старался улыбаться, но в глазах застыла тревога.
1: «Привет, Берни!»
3: Лика глубоко вздохнула.
1: «Все нормально!»
2: «Поехали немедленно в госпиталь, Лики!»
1: «Слава Богу, сегодня я вернулся с работы пораньше!» «Спасибо тебе, Берни! Но с минуты на минуту должны приехать родители. Они отвезут меня. Я подожду их».
2: «Нет-нет, Лики, лучше не рисковать. Поехали, все будет хорошо».
3: Он старался говорить бодро, но на самом деле не имел никакого представления, как помочь ей. Единственное, что ему казалось правильным, это отвезти ее в госпиталь. Прибежала миссис Томпсон и сразу стала убеждать Лику немедленно ехать. Она в подробностях стала рассказывать, как 32 года назад родился Берни и как рано у нее отошли воды. От очередной схватки Лику настолько скрутило, что уже ни у кого не осталось сомнений в том, что нужно срочно ехать в госпиталь. Берни проводил ее до машины и осторожно усадил на переднее сиденье, предварительно откинув его. Ник, который ни за что не захотел оставаться дома и ждать дедушку с бабушкой, сел сзади вместе с миссис Томпсон. В перерывах между схватками Лика позвонила свекрови.
1: «Мамочка, наши соседи Томпсоны везут меня в госпиталь. Схватки почти каждые 15 минут. Вот опять!»
3: Лика передала телефон встревоженному Нику и застонала, кусая губы.
2: «Дыши глубже, Лики! Должно помочь!» – взволнованно произнес Берни.
1: «Откуда ты знаешь?» – пыталась шутить Лика. «Ты что, рожал?»
2: «Нет, не рожал. Я в кино видел!» – улыбнулся Берни.
3: Но в его глазах по-прежнему стояла тревога.
2: «Ты очень храбрая, Лики. Женщины вообще очень мужественный народ. Если бы рожать пришлось мужчинам, то детей не было бы совсем».
3: Лика рассмеялась. Берни переживал и волновался за нее, и это трогало. Он думал о ней больше, чем признавался самому себе. Лика догадывалась об этом, когда видела его глаза, наполненные нежностью и любовью. Но старалась думать только о том, что Берни хороший христианин, заботливый человек, и что ей очень повезло с соседями. В родильное отделение никого не пустили. Все трое обняли по очереди роженицу. Когда Лика обнимала Берни, он почувствовал, как внутри у него все потеплело. Но не выдал своих чувств. Миссис Томпсон взяла ее за руку.
2: «Скажи, дорогая, как ты собираешься назвать свою девочку?»
3: «Я хочу назвать ее любовью в честь моей свекрови. По-английски это звучит love», — ответила Лика, чувствуя приближение очередной схватки.
2: «Ох, как романтично! Ну, иди с Богом! И помни, что мы здесь молимся Иисусу о тебе и о твоей девочке!»
3: «Мы будем молиться и ждать», — взволнованно сказал Берни.
2: «Все в руках Господа!»
3: «Да, мамочка!» — снова обнял ее Ник. «Я начну молиться прямо сейчас, чтобы Иисус пошел с тобой! Я очень тебя люблю!»
0: Медики провели Лику по широкому коридору в просторную палату и окружили ее своим вниманием. От обезболивающего она отказалась. Ей хотелось прочувствовать весь естественный процесс родов. Через 2 часа пронзительным криком заявила о себе крошечная и красивая, как фарфоровая кукла, малышка Лав. Она пришла в этот мир за 3 дня до Рождества, громко возвестив о начале новой жизни. Роды прошли быстро и без осложнений. Акушерка обмыла ребенка, завернула его в подогретые махровые полотенца и положила на грудь измученной, но счастливой матери. Лика с нежностью прижала дочь к себе.
1: «Слава тебе, Боже! Ты великий и чудный! Милости и верности твоей нет предела! Благодарю тебя, Господь, и преклоняюсь перед величием твоим».
0: В палату вошли родители Игоря, Ник и Томпсоны. Вся комната заполнилась цветами и розовыми шарами. Всем хотелось подержать на руках маленькую Лав, но Ник осторожно и крепко прижимал к себе новорожденную сестричку и не давал никому. Ему нравилось целовать ее шелковистые румяные щечки. В этот момент мальчик напоминал маленького щенка, которому подарили игрушку. Медики стали поздравлять Берни, приняв его за счастливого отца. Всем стало неловко. Не сдержавшись, Лика разрыдалась. «Ей нужен отдых», – мягко сказала дежурная медсестра. «Вы сможете посетить ее завтра». Свекровь наклонилась к кровати и поцеловала Лику. В ее глазах стояли слезы.
1: «Ты молодец, детка. Я горжусь тобой. Мне приятно, что ты назвала дочь моим именем. Хоть по-русски оно звучит иначе. Господь не оставит тебя. Отдыхай. Мы приедем завтра. Я приготовлю что-нибудь горячее. Все будет хорошо. Я знаю, мама. Спасибо вам за все».
0: Лика взяла свекровь за руку.
1: «Как вы думаете, если Игорь узнает, он придет посмотреть на свою дочь?» «Не знаю, деточка», –
0: тяжело вздохнула женщина.
1: «Возможно, Бог знает. Я просто боюсь перед ним расплакаться и совсем не знаю, что ему сказать. Скажи ему, что ты все еще любишь его и ждешь, а Богу позволь совершить все остальное».
0: Улыбнулась свекровь. Она опять обняла невестку и вышла из палаты.
3: Оставшись одна, Лика сразу же провалилась в сон и проснулась только утром. Рядом в передвижной кроватке мирно спала Лав, раскинув в стороны ручки. Из-за туч небо в окне выглядело мрачным и серым. Но один проворный луч восходящего солнца все-таки пробился сквозь хмурые облака в окно госпитальной палаты и коснулся нежного личика девочки. Малышка потянулась и громко заплакала, требуя внимания. Лика осторожно взяла дочь и дала ей грудь. Через несколько минут ребенок снова уснул. Но Лике не хотелось расставаться с ней. Она нежно целовала крошечные ручки, радуясь счастью материнства и думая о том, какое ей послано благословение. И вдруг, словно подарок от самого Господа, небо очистилось от туч и засияло ярким солнечным светом. Лика осторожно встала и подошла к окну. Немного кружилась голова, но она чувствовала легкость и радость. Во дворе городского госпиталя стояла огромная нарядная елка. Лика любила рождественские дни, которые всегда наполняли ее душу восторгом. Ей нравилась праздничная суета в магазинах. Нравилось украшать свой дом, готовить изысканные блюда, принимать гостей, дарить всем подарки. И все это было ради одного – угодить Игорю. Главное, чтобы он был доволен праздником и подарками. Обычно за такими застольями никогда не говорилось о настоящей причине рождественского торжества, о рождении Иисуса Христа. Лика грустно усмехнулась. Как глупо, должно быть, она выглядела тогда в глазах Бога. Она радовалась перемене в себе, с восторгом вспоминая Божье прикосновение к своему сердцу тем ранним утром в своем доме. Тогда она по-настоящему увидела себя со стороны и поняла, кто она перед великим Богом. Проснулась Лав, издавая нежные звуки, похожие на звон колокольчика. Прижав к себе ребенка, Лика с удивлением и восхищением смотрела в широко открытые глазки своей дочери, в которых отражался мир, из которого она пришла. Теперь можно было полностью понять значение слова «чудо». Ведь на самом деле эта девочка и есть настоящее Божье чудо. Лика вспомнила, как Игорь хотел, чтобы она сделала аборт, и ужаснулась. Этот ребенок стал ее особым благословением от Господа. Она благодарила Бога и плакала от радости. Слезы умиления капали на нежную щечку Лав. Лике так хотелось, чтобы Игорь был рядом с ней и увидел свою дочь.
1: «Наведи в его сердце свой божественный порядок, Господи! Благослови наших деток! Возьми их под свою защиту и охрану!»
3: Снова молилась она.

Через 3 дня, в канун рождественской ночи, родители забрали из госпиталя Лику с новорожденной внучкой. Они не стали рассказывать ей о том, что звонили сыну, когда ехали к ней в госпиталь в первый день. На звонок ответила Марьяна и на просьбу позвать Игоря лениво протянула, что он поехал по своим делам, а телефон забыл дома. «Пусть срочно свяжется с родителями», – строго сказал отец. «Что вам от него нужно?» – раздраженно спросила Марьяна. «Что ему передать?» «Передайте ему, что его жена сейчас в госпитале, рожает его ребенка». «Хорошо, я передам», – процедила сквозь зубы Марьяна и отключила связь. На следующий день отец наконец застал сына в офисе. Игорь разговаривал с каким-то парнем. Увидев отца, он попрощался с собеседником и нехотя встал из-за стола, протягивая ему руку. Они вышли на улицу. Отец, без всякого ступления, с упреком глядя в глаза сыну, сообщил, что у него родилась дочь. Игорь словно застыл на мгновение. Потом, стараясь скрыть свое раздражение, резко спросил: «Когда? Почему я ничего не знаю?» «Вчера», — грустно ответил отец. «Мы звонили тебе, но твоя подруга сказала, что тебя нет, а телефон ты забыл дома. Мы попросили ее передать тебе, что Лика в госпитале рожает твоего ребенка». Он печально смотрел на сына, ожидая хоть каких-то слов. Но Игорь молча уставился в одну точку на асфальтированной дорожке. Потом медленно поднял голову и, не глядя отцу в глаза, виновато произнес: «Мы поздно приехали. Я устал и долго спал». «Куда это вы ездили? Что ты так устал?» «В Лас-Вегас». Отец глубоко вздохнул. Лас-Вегас был для него чем-то вроде Содома и Гоморры. Он повернулся и, сгорбившись, медленно пошел прочь, смахивая горькие слезы.

В рождественский вечер в квартире Лики собрались родители, соседи Томпсоны и несколько ее старых друзей из церкви. Родители купили много детской одежды для Лав и Ника. Берни принес огромную коробку, в которой оказалась красивая удобная коляска для малышки и большой пакет с играми и книгами о животных для Ника. Другую коробку, предназначенную для Лики, Берни незаметно положил под густую рождественскую елку. Они с Ником установили ее, повесили игрушки и украсили задолго до того, как Лика попала в госпиталь.

Сегодня прозвучала четвертая часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Мои приветствия всем нашим слушателям.
1: Здравствуйте, дети. Мы очень рады, что вы слушаете сегодня нашу передачу «Час твоего рассказа». У дядюшки Дэна готов для вас еще один рассказ про жизнь Иисуса Христа.
0: Это так, тетушка Кэрол. Мой рассказ сегодня о том, что Иисус говорил об отношениях между людьми.
1: Об отношениях между людьми? А что ты имеешь в виду, дядюшка Дэн?
0: То, как мы обращаемся друг с другом, и то, что мы ценим больше всего друг в друге. В Библии сказано, что когда Бог создал землю, а затем поселил Адама и Еву в Едемском саду, всюду на земле был мир и покой. И это продолжалось до той поры, пока Адам и Ева не согрешили. И сразу же они стали обвинять друг друга во всем, что произошло, а затем начали обвинять и Бога. С тех пор подозрения, предрассудки, ненависть, зависть и недоверие стали неотъемлемой частью жизни людей.
1: Это действительно так. Мы можем видеть это вокруг нас в ежедневной жизни, в отношениях между людьми и между расами, между различными культурами и различными национальностями, и даже в отношении к нам тех, кого мы считаем своими друзьями.
0: В течение 3 лет своей миссии на земле Иисус неутомимо учил тому, как сильно Бог любит людей, а также как высоко Господь ценит каждого человека в отдельности. В свете этой любви Иисус учит нас, какими должны быть отношения между людьми.
1: Дядюшка Дэн, скажи, пожалуйста, где в Библии могут наши слушатели прочитать сегодняшнюю историю?
0: Они могут найти ее в книге Нового Завета, в Евангелии от Иоанна, глава 4, и в Евангелии от Луки, в 4 главе.
1: Мне не терпится услышать твой сегодняшний рассказ. Скажи, а как ты его заглавил?
0: Я назвал этот рассказ «У колодца и Якова».
2: Что скажешь, Петр? Ты, небось, рад, что мы возвращаемся в Галилею?
3: Очень даже рад. Рад также и тому, что мы не задержались в Иудее слишком долго. Я ведь рыбак. И для меня там слишком сухо. И слишком жарко. Одно мне не нравится. Это то, что мы должны идти через Самарию.
4: А Иисуса это, кажется, совсем не беспокоит. Он полон решимости идти этой дорогой.
2: А ты думаешь, нам безопасно путешествовать по этой дороге? Одни мы да учитель.
4: Я не думаю, Андрей, что мы подвергаемся здесь какой-либо серьезной опасности. И все равно мне эта дорога не по душе. Самаритяне относятся к нам наплевательски. Ну, впрочем, как и мы к ним. Они хуже язычников.
3: Ну, не совсем.
4: Ну да.
3: Но они все-таки почитают Моисеевы книги.
4: Ну, это еще как сказать.
3: Что меня беспокоит... Сумеем ли мы достать приличную еду здесь, в Самарии? Или даже просто немного воды попить?
2: Эй, давай, прибавь шагу. Нам надо догнать Иисуса. Сам знаешь, вместе безопасней.
0: Вражда между евреями и самаритянами началась сотни лет назад. Установившиеся традиции проявлять добрые чувства к самаритянам было не принято. И принимать от них тоже нельзя было ничего. Ни кусочка хлеба, ни глотка воды, ничего. Правда, в случае крайней необходимости покупать еду у них было можно. И ученики Иисуса, без сомнения, разделяли этот вековой предрассудок. Вот почему они с таким неудовольствием вступали на самаритянскую землю.
2: Ну, вот мы и входим в долину Сихем. Вон там Сихарь, этот, знаешь, поселок возле колодца, вырытого Иаковом. А там подальше гора Горизим. Я бы не хотел даже укрыться в ее тени.
3: Солнце палит немилосердно. Я был бы рад укрыться в любой тени, чья бы эта тень ни была. Ой, я устал и хочу есть.
4: А Иисус, кажется, тоже устал. Видишь, он присел возле колодца. Послушай, пусть он посидит и отдохнет, а мы сходим в город и купим чего-нибудь поесть, а?
2: Неплохая идея. Учитель, Ты не возражаешь, если мы сходим в город и купим какой-нибудь еды? А ты посиди здесь и отдохни. Мы вернемся быстро.
5: Что ж, ладно.
4: Пойдем, ребята. Пойдем. Никто не посмеет обидеть пятерых здоровых мужиков, как мы.
0: Пока Иисус сидел у колодца, ожидая возвращения учеников с пищей, самаритянская женщина пришла набрать воды. Не обращая внимания на человека, сидящего у колодца, она наполнила свой кувшин водой и повернулась, чтобы идти обратно в деревню. В этот момент Иисус обратился к ней.
5: «Не дашь ли ты мне немного воды освежиться?»
6: «Что? Ты, еврей, просишь у меня, самаритянки, воды? Да, будучи евреем, ты не должен был бы даже говорить со мной».
5: «Если бы ты слыхала про дар Божий и знала, кто с тобой говорит, ты бы сама его просила, и он дал бы тебе живой воды».
6: «Ну да. Тебе ведь и зачерпнуть нечем, а колодец ведь глубок. Откуда тебе взять живой-то воды? Ты же не больше нашего прародителя Иакова. Он вырыл этот колодец и пил из него со своими сыновьями и поил свой скот».
5: «Да. Но их опять одолевала жажда после того, как они выпили воды из колодца».
6: «Что правда, то правда».
5: «А если выпить воды, которую я дам, жажда будет утолена навек. Воистину, вода, которую я даю, станет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
6: «Что ж, господин, дай мне этой самой твоей воды, чтобы утолить мою жажду раз и навсегда. Тогда мне не надо будет приходить сюда по воду каждый день».
5: «Хорошо, только поди сперва и приведи своего мужа».
6: «Нет у меня мужа».
5: «Ты сказала правду. У тебя мужа нет. Было у тебя 5 мужей, а тот, с которым ты живешь сейчас, тебе не муж. Это так».
6: «Что? Да как ты? Да откуда ты? Ты, господин, должно быть, пророк. А раз так, позволь мне тебя спросить об одной вещи. Вот мы, самаритяне, поклоняемся Богу здесь, на этой горе Горизим. А вы, евреи, считаете, что единственное место, где должно поклоняться Богу, это в Иерусалиме. Скажи, кто прав?»
5: «Поверь мне, скоро придет время, когда будет неважно, где поклоняться Богу, здесь или в Иерусалиме. Важно не то, где мы поклоняемся, но как мы поклоняемся. Ибо Бог есть Дух, и мы должны поклоняться Ему в духе и истине».
6: «По крайней мере, я знаю, что придет Мессия, что значит Христос, и тогда мы увидим все это воочию».
5: «Тот, с кем ты сейчас говоришь, и есть тот, кого ты ждешь. Я Христос».
0: Как только женщина услыхала эти слова, вера пробудилась в ее душе. Она приняла всем сердцем это чудесное сообщение, сошедшее с уст Учителя Божьего. В этот момент вернулись его ученики. Они были очень удивлены тому, что Иисус разговаривает с самаритянской женщиной. А женщина, забыв от восторга про свой кувшин с водой, побежала обратно в деревню, рассказывая всем встречным о человеке, которого она встретила у колодца.
6: «Пойдите и посмотрите на этого человека, который сказал мне все, что я делала. Пойдемте, скорее! Он, наверное, и есть Христос».
3: «Что она говорит?»
2: «Она сказала, что он, наверное, Христос. Он у Иакова колодца».
3: «Что ж, пойдем посмотрим».
7: «Вот он, это, наверное, и есть тот человек, о котором она говорила.
8: Он сидит у колодца, как она сказала».
9: «Учитель, погости у нас в деревне, мы хотим узнать о тебе побольше».
7: «Пойдем с нами, пожалуйста, мы готовы слушать все, что ты скажешь».
0: С Святом Писании сказано, что многие самаритяне в него уверовали, по свидетельству этой женщины.
6: Он сказал мне все, что я сделала.
0: А после двух дней, которые Иисус провел с ними, многие из них сказали, что женщина, которая его встретила...
10: Мы верим теперь не потому, что ты нам сказала, а потому, что мы сами его слышали. Мы теперь знаем, что этот человек и есть Спаситель мира.
0: Иисус надеялся, что он сумел развеять предрассудки в сердцах своих учеников. Проведя два дня в самаритянской деревне, Иисус вместе со своими учениками продолжил свой путь в Галилею.

0: Новое сердце. Тима рос в христианской семье. У него было два младших брата и одна маленькая сестренка. Богобоязненная мать воспитывала их в страхе Божьем, учила любить Господа и друг друга. Отец Тимы сидел в тюрьме за то, что был пресвитером церкви и учил людей жить по Евангелию. Тиме исполнилось уже 6 лет, и он старательно помогал маме по дому. Когда же она уходила куда-нибудь, он присматривал за младшими, играл с ними. Один раз днем, когда дети легли спать, Тима открыл кухонный шкаф и осторожно, чтобы не шуршать кульком, достал шоколадную конфету. «Нехорошо ты делаешь», словно шепнул кто-то ему на ухо. «Все, что делается тайком, плохо». И все же Тима не захотел положить конфету на место. Она была такая красивая и казалась такой вкусной. Тима ее съел. Но потом сознание, что он сделал очень плохо, стало беспокоить его. «Расскажи все маме. Признайся, она простит». Говорила совесть, но какой-то властный голос останавливал.
1: «Зачем?
0: Мама ведь ничего не заметила. Если расскажешь, все будут думать, что ты воришка». Перед вечерней молитвой мама напомнила детям, что нужно просить прощения, если днем сделали грех. Тима сидел как на иголках.
1: «Признайся, расскажи все сейчас».
0: Как будто звал кто-то его, но Тима только беспокойно вздыхал. Когда все склонились на колени, он начал молиться. «Дорогой Иисус, прости меня за все плохое, что я сегодня сделал. Помоги мне быть всегда послушным. Сохрани в тюрьме папу и всех братьев и сестер. Благослови нас на ночь. Аминь». Прошло с тех пор 4 года. Тима учился уже в 3-м классе. Он каждый день проходил мимо продуктового магазина и всегда с тайной завистью поглядывал на одноклассников, которые покупали мороженое. Как-то раз Тима пришел из школы и прямо с порога крикнул: «Мама! Дай мне 15 копеек, я хочу купить мороженое».
2: «А почему только тебе?» – возмутился Вова. «Потому что ты болеешь, тебе нельзя», – в тон ему ответил Тима.
0: Но Вова очень любил мороженое и сразу захныкал.
3: «Я тоже хочу».
0: «Не плачь, сынок, еще никто ничего не покупает», – остановила его мама. «Ты сильно кашляешь, и тебе нельзя есть мороженое. А Тима тоже потерпит, пока ты выздоровеешь». Но Тиме не хотелось так долго ждать. Его товарищи почти каждый день ели мороженое, и он завидовал им.
3: «Сам возьму 15 копеек, мама и знать не будет», – нахмурил он брови.
0: На следующее утро, когда мама ушла в магазин, Тима открыл шкатулку, где всегда лежала мелочь, и взял одну монету.
1: «Это же грех», –
0: мелькнула у него мысль.
1: «Положи на место». Место.
0: Но Тима заглушил голос совести, успокаивая себя. Мама все равно не заметит. Здесь еще много таких монет.
1: «Ты вор, Тима.
0: Тут же встревожилось его сердце, но он быстро оделся и отправился в школу. Возвращаясь домой, Тима купил мороженое в шоколадной глазури и съел его, стараясь не вспоминать о том, что сделал утром. После этого он часто открывал шкатулку и уже смело брал деньги. Но однажды Тима увидел, что в шкатулке лежит всего 2 монеты – 10 и 15 копеек.
1: «Если я возьму одну, сразу будет заметно», – заколебался он.
0: «Может, сегодня не брать?» После долгого раздумья Тима все же взял деньги и убежал в школу. Вечером перед молитвой мама спросила: «Тима, это ты взял сегодня 15 копеек из шкатулки?»
3: «Нет»,
0: – мотнул головой Тима и почувствовал, как краснеют уши.
1: «Обманщик».
0: Тут же обличила его совесть. «Вова, а ты брал?»
3: «Нет».
0: Дети дружно отказывались. Никто не брал и даже не видел в тот день никаких денег. «Дело не в 15 копейках, дети, а в том, что кто-то из вас украл, а значит, сделал большой грех. В Библии написано, что воры Царства Божьего не наследуют. Неужели вы из-за одной монеты хотите потерять вечность?»

личную жизнь. Мама замолчала и грустно посмотрела на детей. «Лучше сознайся, мама простит, и все будет хорошо», неумолчно твердила совесть. И Тима ерзал на диване, готовый признаться. Но другой голос удерживал его. «Надо было раньше говорить, а сейчас уже поздно. Перед всеми сразу узнает, какой ты». «Нет, лучше буду молчать», — решил Тима. «Помолюсь, и Бог простит, а деньги больше не буду брать». Наступила снежная и холодная зима. Теперь редко кто из ребят ел мороженое. Тима больше не воровал деньги и мороженое тоже не покупал. И вдруг посреди зимы он заболел. Поднялась высокая температура. Мама вызвала скорую помощь. «Воспаление легких», – определил врач и выписал направление на лечение. «Придется мальчик полежать в больнице». Мама навещала Тиму каждый день, приносила еду – интересовалась его самочувствием. Как-то раз она пришла очень печальная и с грустью сообщила: «У нас, сынок, случилось большое несчастье. Леня погиб». «Леня?» «Вчера это произошло, на работе. Закрутила его в токарный станок. Завтра похороны». Тима хорошо знал Леню, молодого брата из их церкви, недавно вернувшегося из армии. Жил он по соседству, и они нередко вместе ходили на собрания. Тиме нравился Леня, он хорошо пел, играл на гитаре. Мама ушла, а Тима долго еще стоял у окна. Тревожные мысли заполнили его сердце. «А если я не выздоровею?» Съежился он от страха. Леня был членом церкви, он пошел на небо, к Иисусу, а я? Тима вспомнил отца, его наставление. Вспомнил, как ходил с ним на собрание и всегда сидел рядом. «Я ведь ничего плохого не делаю», – старался он успокоить себя. «Не говорю плохих слов, как другие, хожу на собрание, молюсь, Библию читаю, а папа мой в тюрьме за проповедь Евангелия сидит». «Ты ведь воровал деньги у мамы, а сколько раз обманывал?» Ёкнуло вдруг сердце. «Но я всегда просил прощения у Бога», оправдывался Дима, но спокойнее на душе не становилось. «Пойду еще раз помолюсь», — решил он и поспешно отошел от окна. Склонившись на колени в укромном месте, Тима попросил прощения за воровство и неправду, однако на сердце по-прежнему было тревожно. На детском собрании говорили, что просить прощения надо не только у Бога, но и у того, кого обидел или обманул, вдруг вспомнил Тима. «Значит, надо каяться и перед мамой, и перед Вовой. Как только придет мама, я все сразу ей расскажу». На следующий день мама пришла, как всегда, добрая и ласковая. Она рассказывала, как прошли похороны Лени. Потом спросила, как Тима чувствует себя, не хочется ли ему домой, читает ли он Евангелие. А Тима не знал, куда деться. Ему нужно было просить прощения, а силы для этого не хватало. Просить прощения через окно со второго этажа? Да ведь на весь двор слышно будет, не соглашался он. Лучше потом все расскажу. Мама рассказала Тиме о доме, о том, что пишет папа, передала от него привет и засобиралась домой. «Я пойду, сынок, выздоравливай, мы уже соскучились по тебе». «Говори быстрее», колотилось сердце. «Говори, а то мама уйдет». Но Тима почему-то упрямо молчал. Мама ушла, а он так и остался встревоженный и печальный. «Ладно», — внушал он себе, чтобы успокоиться, «как только выздоровею и вернусь домой, сразу же все-все расскажу маме и попрошу у всех прощения». Прошло много дней. Тиму давно уже выписали из больницы, однако прощения он так и не попросил. Не хватало смелости. Каждый вечер перед молитвой он сильно волновался, но, признаться, не было сил. От этого на сердце становилось все тяжелее и тяжелее. И Тима так запереживал, что ночью стал плохо спать. Несколько раз Тима посреди ночи вставал и шел к матери, но разбудить ее не решался. «Завтра». Каждый раз останавливал он себя, но на следующий день повторялось то же самое. Тима думал, что со временем все забудется, пройдет, и он, как и раньше, станет веселым и жизнерадостным.
Однако чувство вины не уменьшалось, а напротив, росло и не давало ему покоя. Наконец Тима не выдержал и однажды ночью на цыпочках пробрался в спальню к маме. Легонько тронув ее за плечо, он прошептал: «Мама, прости меня, я так много обманывал». Мама встала, зажгла настольную лампу и, видимо, не расслышав спросонья просьбу сына, спросила: «Почему ты не спишь? Что случилось?» «Прости меня, я брал деньги из шкатулки и покупал мороженое, еще часто обманывал. Я не могу спать, мама, прости меня». Тима с тревогой посмотрел на мать, ожидая, что она скажет. «Прощаю», — с волнением в голосе произнесла мама. «Слава Богу, что ты сознался, сынок. Это Дух Святой беспокоит твое сердце, и тебе не нужно стесняться. Все, что мучит тебя, что приходит сейчас на память, рассказывай. Господь простит, и грех не будет больше терзать тебя». Тима сбивчиво рассказывал о переживаниях в больнице, о случае с конфетой, об украденных деньгах, обо всем, что уже долгое время удручало его, за что судила совесть. «Теперь, сынок, мы с тобой помолимся, и Христос очистит твое сердце, простит все грехи и никогда, никогда не вспомнит про них. Попросим Его об этом». «Я уже много раз молился, но Бог почему-то не слышит меня». «Потому что ты все скрывал от меня, Тима. Бог очистит и освободит тебя от чувства вины, когда ты и у Вовы, и у Лилии попросишь прощения, ведь ты и перед ними виноват», — напомнила мама и склонилась у постели вместе с Тимой. В эту ночь Тима уснул сладким сном прощенного грешника, а на следующий день ему уже не стыдно было просить прощения у своих домашних и у друзей. Все, конечно, простили ему, и Тима наконец почувствовал себя счастливым и свободным. Как-то вечером, выполняя домашнее задание, Тима вдруг вспомнил, что в школе списал задачи у соседа по парте. «А еще верующий», — всплыли в памяти с укором сказанные слова одноклассника, и Тима решил: «Завтра же расскажу учителю, что списал». Через время он еще вспомнил, что утром обманул маму, а вчера схитрил, не захотел ей помогать. Как грибы вырастали в памяти разные грехи, обвиняя его в нечестности, хитрости, гордости. Тима решил за все просить прощения. Он быстро достал из портфеля чистый лист и стал торопливо записывать все, что вспоминал. Плохие поступки один за другим всплывали в памяти. И Тима, глядя на длинный список, встревожился. «Какой я грешный! И за что только меня Иисус любит?» Вдруг недобрая мысль пронзила сознание. «А может, уже не любит? Посмотри, сколько у тебя грехов». Понурив голову, Тима прислушался. За окном лил дождь. Малыши уснули, а мама была еще на собрании. На сердце у Тимы стало тоскливо и неуютно. Вскоре пришла мама. Она сразу же заметила, что Тима чем-то взволнован, и заботливо спросила: «Ты не заболел, сынок?» «Нет, вот посмотри», – протянул он ей исписанный лист. «Мое сердце так и осталось злым и негодным. А дядя Миша говорил, что Иисус дает новое сердце всем, кто покаялся». Мама, поняв переживания сына, обняла его за плечи и постаралась утешить. «Все правильно, Тима. Тебе Иисус действительно дал новое сердце. Об этом говорит твоя тревога и твое беспокойство о плохих поступках. Это Дух Святой обличает тебя. Он говорит, что обманывать, обижать других – грех. Он дает тебе знать, что нравится Иисусу, а что нет. А у кого нет нового сердца, тот не переживает о своих грехах. Сатана хочет, чтобы ты служил ему и старается смутить тебя, вселить в сердце сомнение, недоверие Господу. Конечно, христианский путь узкий и трудный, но Иисус помогает всем, кто идет за ним. Люби его, не стесняйся просить прощения, когда случится беда. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Только не скрывай своих поступков, и Господь благословит тебя». Уже не так тревожно билось сердце Тимы. Получив прощение, он хотел жить только для Иисуса. И снова мама с Тимой преклонились перед тем, кто дал им новое сердце, и просили Господа, чтобы Он помог им дойти до небесных ворот Нового Иерусалима
и встретиться с любимым Спасителем.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать седьмую главу, где Даниил рассказывает нам о четвертом звере из своего видения. Этот зверь символизирует власть Рима и вместе с тем всю эпоху римского владычества, которая будет длиться вплоть до окончания времени язычников. Итак, читаем седьмую главу книги пророка Даниила. Послушайте стихи 19 и 20. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 3, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду был больше прочих». Здесь все свидетельствует о силе и жестокости. Этот зверь свиреп, у него железные зубы и медные когти. Нации, порабощенные Римом, ненавидели его. Ганнибал хотел отомстить этой свирепой державе, но в конечном итоге был побежден ею. Рим в лице своего наместника Пилата отверг Спасителя, Сына Божьего, задав Христу циничный и высокомерный вопрос: «Что есть истина?» Рим не признал истины, которая была явлена через Иисуса Христа. Рим распял Иисуса, он преследовал Церковь Христову. 10 рогов, которые указывают на последующее развитие власти зверя, это не какое-то новое царство. Обратите внимание, что рога растут на голове того же самого зверя, а значит, они остаются проявлением его власти. Рим по-прежнему жив. И ныне он представлен многочисленными странами Европы и Северной Африки, даже Азии. Но я не думаю, что мы можем точно сказать, какие именно народы здесь имеются в виду. В конце эпохи четвертого зверя 3 рога склонятся перед небольшим рогом, который окажется самым способным в плане пропаганды и управления общественным мнением. Этот небольшой рог — Антихрист, человек греха. Послушайте стих 21. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Когда воцарится Антихрист, Рим снова превратится в великую мировую империю. В 13 главе Откровения, стих 7, апостол Иоанн свидетельствует: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Это будет краткий период, который наступит в заключительные времена эпохи мировой скорби. Церкви Христовой в тот момент на земле уже не будет, она будет восхищена на небо. Римляне всегда были воинственным народом. Предки нынешних европейцев воевали 1500 лет. И сейчас многие жители Европы продолжают рваться в бой. В каждом городе, в каждом селении сегодня вы обязательно найдете какой-нибудь памятник погибшим воинам. Известный английский писатель Гилберт Честертон сказал: «Один из парадоксов XX века заключается в том, что это век пацифизма, но не век мира». И это действительно так. Люди носят на демонстрациях плакаты, призывающие к миру, но сами по себе не мирные люди. В первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стих 3, написано: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Война живет в наших сердцах. Люди провели за свою историю около 15 тысяч войн,
и подписали примерно 8000 мирных договоров, но за все время своего существования человечество прожило в мире только 200 или 300 лет. Человек — это воинственное создание. И история Рима лишний раз об этом свидетельствует. Римская империя воссоединится, и с ее воссоединением будет связано пришествие Антихриста. Он захватит власть над всем миром и станет править землей. Мы знаем, что он будет хулить Бога Небесного. Послушайте 6 стих 13 главы Откровения. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе». Что происходит сегодня в Европе? В начале 50-х годов один профессор Оклахомского университета путешествовал по Европе, и хотя с момента завершения Второй мировой войны со всеми ее ужасами и разрушениями прошло менее 10 лет, он заметил, что люди ждут сильного вождя, подобного Гитлеру или Наполеону, который возродил бы величие их народа, вернул бы славу и благосостояние былых лет. И потребность в таком лидере живет в их сердцах до сих пор. А вот послушайте, как отозвался епископ Фалтеншин о возможности новой духовной войны. «Антихрист придет в маске великого гуманиста. Он будет говорить о мире, процветании и изобилии. Но во главу угла он будет ставить не Бога, а людей. Он с помощью психологии освободит людей от чувства вины. И они будут краснеть от стыда, если их товарищи скажут, что они не свободомыслящие либералы. Антихрист внушит людям ложь о том, что они не смогут жить лучше до тех пор, пока само их общество не станет лучше. Друзья мои, мы движемся к тому времени, когда Европа объединится, и она явно и ощутимо движется в этом направлении. Я не знаю, когда исчезнут правительства европейских государств и к власти придет единое европейское правительство, но это точно произойдет, хотя сейчас такого единения мы пока еще не наблюдаем. То, что происходит сейчас в Европе, представляет собой психологическую и политическую основу для объединения. Сформировалось общеевропейское правительство, которая уже стремится диктовать свои нормы европейским государствам. А молодые люди Италии, Германии и Франции не хотят называть себя итальянцами, немцами и французами. Они называют себя европейцами. Они готовятся к пришествию Антихриста. Европа сегодня похожа на созревший плод. Антихристу достаточно только подойти и сорвать его, но он не придет, пока Господь не заберет свою церковь из этого мира. И об этом мы можем прочесть, в частности, в посланиях апостола Павла к фессалоникийцам. Однако давайте продолжим читать книгу пророка Даниила. Послушайте стихи с 22 по 24 из 7 главы. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего». И наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. Ветхий днями — это Христос, только Он один способен низвергнуть Антихриста. Святые — это, опять же, совсем не новозаветные святые, а ветхозаветные, поскольку мы с вами читаем Ветхий Завет. И здесь я снова призываю вас не превращать Библию в головоломку. Позвольте Библии сказать вам то, что она сама хочет вам сказать. Ибо только так можно будет разобраться в ее содержании. Четвертый зверь здесь определен как царство, а в стихе 17 — как царь.
Это вполне понятно, поскольку царя невозможно отделить от его царства. Они связаны друг с другом неразрывно, как две стороны двери. Этот четвертый царь имеет 10 рогов, и они символизируют окончательное состояние этого царства. В 10 царствах будут править 10 царей, а 11-й царь, небольшой рог, будет отличаться от остальных и подчинит себе весь мир. Он действительно станет диктатором всего мира. Именно об этом рассказывает нам 17 стих 13 главы Откровения. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Итак, это будет человек греха, Антихрист, и он будет править миром в период великой скорби, который продлится 7 лет». Послушайте 25 стих 7 главы Даниила. «И против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Небольшой род будет богохульником, он будет выступать против Бога. Послушайте, я еще раз прочту вам записанное в 13 главе Откровения, стих 6 и 7. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Одна из особенностей Антихриста заключается в том, что он выступает против Бога и против Христа. Вот что значит слово «антихрист». Но оно значит также и то, что этот человек будет подражать Христу. Я считаю, что два зверя, описанные в 13 главе Откровения, символизируют две стороны характера Антихриста. Во-первых, он против Христа и богохульник. А во-вторых, он лжепророк, который пытается подражать Христу. Но хотя он и притворяется агнцем, на самом деле он волк в овечьей шкуре. У Даниила говорится также, что Антихрист будет угнетать святых Всевышнего. Он будет преследовать их и подвергать мучениям, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Он учредит свои собственные законы. Но править этот небольшой рог будет недолго. Они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Время — это год, времена — 2 года, плюс еще полвремени, получается 3,5 года. То есть Антихрист будет править землей последние 3,5 года из периода великой скорби. Что произойдет потом, мы узнаем из стихов 26 и 27. «Затем воссядут судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Встречающиеся здесь слова «затем воссядут судьи» перекликаются с 4 и 5 главами Откровения, где Иоанн повествует о заседании Небесного суда. Решение на суде будет принимать сам Бог, сидящий на главном престоле, и его Агнец, но присутствовать на процессе будут все сотворенные и искупленные Богом существа. Власть зверя завершится, его будут судить. «Затем воссядут судьи», читаем мы в пророчестве, а значит, этого суда никто не сможет отменить. И суд над Антихристом завершится при возвращении Христа на землю, когда Спаситель установит здесь свое царство. Так закончатся времена язычников, которые начались с правления Навуходоносора, продолжаются сейчас и будут продолжаться, пока не вернется Христос.
Далее в прочитанном нами тексте говорится о вечном царстве, которое будет явлено сначала на 1000 лет, а потом навсегда. Некоторые толкователи Библии не согласны с этим и утверждают, что царство будет вечным сразу же и что никакого 1000-летнего царства не будет. Но на самом деле 1000-летнее царство — это своего рода испытательный срок для тех, кто потом войдет в царство вечное. В подтверждении своих слов я сошлюсь на Иринея, отца ранней церкви, который писал: «Потом этот антихрист погубит все в этом мире. Он будет править 3 года и 6 месяцев и воссядет в Иерусалимском храме. А потом Господь придет с небес с облаками в славе Отца Своего и ввергнет этого человека и всех его последователей в озеро Огненное. Но для праведных учредит свое царство, то есть покой, священный день субботний, и Аврааму дано будет обещанное наследие, которое предвещал Господь». Печально слышать, когда люди, которые стараются опровергнуть идею 1000-летнего царства и Божий план искупления, пытаются доказать, будто ранние отцы церкви придерживались другой точки зрения. Обратите также внимание на слова историка Филиппа Шаффа. «Самое поразительное в эсхатологии доникейского периода — это явная вера в 1000-летнее царство как видимое правление Христа на земле, под которым воскресшие святые проживут 1000 лет, прежде чем произойдет окончательное воскресение и суд. Это учение церкви не воплощено ни в одном из символов веры, но было весьма распространено среди учителей того периода. Так что, друзья мои, мне остается просто учесть мнение столь авторитетных лиц и сказать: если вы верите в 1000-летнее царство Христа на земле, то вы не один, и вы находитесь в хорошей компании. Читаем 7 главу Даниила, далее послушайте 28 стих. «Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем». Даниил не стал рассказывать современникам свои видения, потому что они относились к последним временам. Но мысли о них тревожили его, что даже выражение лица его изменилось, и это неудивительно, ведь он узнал от Бога нечто совершенно новое. Дорогие друзья, на этом заканчивается чтение 7 главы, где пророк Даниил рассказывает про свое видение 4 животных и в особенности подробно останавливается на 4-м звере, у которого было 10 рогов. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что многих из нас сегодня, по прошествии целых 1000-летий, пророчество Даниила интересует не просто из любопытства, и не из одной только обывательской тяги к знаниям. Тщательное и вдумчивое, сопровождающееся молитвой чтение пророческих книг, преобразует жизнь верующего. И если мы не будем отмахиваться от записанных в Библии предсказаний, то мы получим возможность быть уверенными и в собственном будущем, которое целиком находится во власти нашего Бога. Бог не хотел, чтобы мы оставались в неведении относительно своей судьбы. Через свое слово Он снова и снова говорит, какая благая жизнь ожидает нас на небесах, и призывает нас не медлить с принятием благодати и спасения Иисуса Христа. В нашей следующей беседе мы будем читать 8 главу книги Даниила, где содержится описание еще одного видения пророка — видение об овне и козле. Это видение было пророческим в момент, когда Даниил писал свою книгу, но с тех пор уже исполнилось, причем исполнилось практически буквально, и потому многие либеральные критики Библии датируют книгу Даниила более поздним периодом, чем тот, в который она действительно была написана. Они считают, что невозможно предсказать в точности будущее. Они отрицают все сверхъестественное и потому утверждают, что книга, которую мы читаем, не могла быть написана во времена Даниила. Друзья мои, это очень слабый аргумент.
и я могу ответить на него только то, что книгу Даниила написал сам пророк Даниил. Споры по поводу авторства книг — дело не такое уж редкое. Например, некоторые ученые заявляют, что Шекспир не был великим писателем Шекспиром, и что его книги написал кто-то другой. А Марк Твен в связи с этими спорами сделал чудесное замечание. Если произведение Шекспира написал не Шекспир, то это был другой гениальный писатель с таким же именем. И его слова вполне можно применить к проблеме авторства книги Даниила. Если книгу Даниила написал не Даниил в 600 году до Рождества Христова, то ее написал другой человек с тем же самым именем и в то же самое время. Пророческое видение из 8 главы Даниила, повествующее об овне с разными рогами и об однорогом козле, касается конфликта между Второй и Третьей мировыми державами, между Востоком и Западом, между Азией и Европой. А если говорить на языке историков, то это был конфликт между Медийско-Персидской и Греко-Македонской империями. В этом видении тоже присутствует небольшой рог, но это уже не Антихрист, знаменующий своим приходом окончание последнего времени, а правитель Антиох Епифан, гонитель иудеев, которого также называют Нероном иудейской истории. Кроме того, Даниил подробно изложил многие другие особенности борьбы между двумя великими державами. Но обо всем этом мы будем читать в следующий раз. А сегодня время нашей беседы подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Обращение к Богу. Некоторые богословы считают, что люди не имеют свободной воли. А если имеют, то только лишь, чтобы творить зло. Феномен обращения к Богу является важным аргументом в пользу того, что человек имеет свободный выбор сказать «да» своему Творцу и его воле. И не только сказать, но и обратиться всем сердцем к Господу. Под обращением «Ветхий Завет – Шуб, Новый Завет – Метаноя» понимается перемена устройства жизни, возвращение к живому Богу. Это совершенно новое положение человека по отношению к Богу и его воле, которое включает все области его жизни. Обращение – это радикальный, особый поворот человека к Богу, как его ответ на Божий призыв и подготовительную деятельность. Новый Завет говорит об обращении как о совершенно новом фокусировании человеческой воли на Боге, как о возвращении домой к Господу жизни из слепоты и заблуждения. Деяния, глава 26, стих 18, 1 Петра, глава 2, стих 25. Само понятие «обращение» указывает на радикальность решения, полный разворот человека, который шел в погибель, остановился, пришел в себя, как блудный сын, Луки, глава 15, стих 17, и обратился к Христу. Благодаря апостолу Павлу мы находим в Библии некоторые элементы описания обращения к Богу. Два важных элемента он упоминает в свидетельстве о своей вере в Христа царю Агриппе, цитируя слова Иисуса: «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебе открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Деяния, глава 26, стихи 17-18. По словам Иисуса, обращению предшествует открытие духовных глаз человека на реальность своего греховного состояния перед Богом. Апостол Павел утверждает, что покрывало слепоты и самоправедности лежит на сердцах грешных людей, так как умы их ослеплены, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 2 Коринфянам, глава 3, стихи 14 и 16. И оно снимается только Христом. Снятое покрывало дает человеку возможность направить свой разум, чувства и волю под руководство Бога. Перемена сферы бытия. В вышеперечисленном свидетельстве апостола Павла первый элемент обращения – это обращение от тьмы к свету, то есть перемена сферы бытия. Это прежде всего означает переход от незнания Бога к познанию Его, что Он есть любовь, явленная во Христе. Это означает также и обращение сердца от зла к добру. Тьма означает здесь измерение человеческого бытия, характеризующегося отсутствием стержня в жизни, безнадежностью и безысходностью. Тьма – это отсутствие смысла жизни, тяжкая пытка мучащей совести и страдания. Тьма включает в себя также чувство одиночества, изоляции и обреченности. Это мы получили в наследство от наших прародителей Адама и Евы, когда они нарушили завет с Богом, сделав шаг из блаженства в экзистенциальную неизвестность. Апостол Иоанн говорит нам о тьме, как об образе жизни, который некоторые люди возлюбили и поэтому идут в погибель. Иоанна, глава 3, стихи 19 и 36. Одни люди стенают и мучаются всю жизнь, другие же ищут выход из своего печального положения, прислушиваясь к голосу совести, голосу Бога, который приглашает и ждет обращения каждого человека. Это влечение Отца, смотри Иоанна, глава 6, стих 44, реализуемое через Слово и Дух и переживаемое человеком субъективно разумом, чувствами и волей, открывает его духовные глаза. Иисус Христос – Спаситель от сферы тьмы. Он есть свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна, глава 1, стих 9. «Господь любит всех людей, и Он не лишил никого из нас своего спасающего света». Это и было целью прихода Иисуса Христа на землю. Он говорит: «Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна, глава 12, стих 46. Иисус приглашает людей прийти из тьмы к свету в Нем. «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна, глава 8, стих 12. Обратиться – значит принять решение, отвечающее на призыв Спасителя, который любит, зовет и ждет возвращения блудного сына. Но здесь больше. При обращении к Богу нужно повернуться спиной к тьме и лицом к свету. При обращении человек поворачивается спиной ко всему, что относится к царству тьмы, и обращается всем сердцем к Иисусу Христу, истинному свету. Перемена Господина жизни. Второй элемент обращения – это обращение от власти сатаны к Богу, то есть перемена Господина жизни, так как человек не может служить двум господам. Матфея, глава 6, стих 24. Завет Бога с Адамом был заветом послушания. Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Исполняя его, человек имел продолжающуюся вечную жизнь в блаженстве. Через грехопадение Адам оставил благословение завета с Богом и оказался под проклятием Бога вместе с дьяволом, которого послушался. Бытие, глава 3, стихи с 14 по 19. Избрание непослушания поставило Адама в состояние павшего человека, сделало его рабом греха и дьявола, хотя при сотворении предназначением человека было жить в гармонии с Господом, любить Бога и людей. Грех в библейском понимании – не столько грешные дела, такие как обман, воровство или убийство, но больше то, что соответствует греческому пониманию «хамартия», то есть непопадание в цель, недостигание жизни в соответствии с предназначением. Поэтому неверие, то есть игнорирование Бога и Его воли – самый большой грех, ведущий в погибель. Нам, людям, невозможно достичь нашего предназначения без благодати Господа, которая влечет нас к Христу. Иисус решил проблему греха, взяв его на себя. Иоанна, глава 1, стих 29. Чем победил дьявола в его притязаниях на наши души? Поэтому при обращении человек обращается от рабства власти греха к свободе в Иисусе Христе. Апостол Иаков показывает нам, как избавиться от власти дьявола. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и он вознесет вас. Иакова, глава 4, стихи с 7 по 10. Глаголы «покоритесь», «противостаньте», «приблизьтесь», «смиритесь» – все в повелительном наклонении. Очевидно, что обращение от власти сатаны к Богу подразумевает решение, выбор и действие воли, отречься от власти дьявола и решение принять господство Бога в своей жизни. Это значит принять стучащегося в сердце Иисуса. Откровение, глава 3, стих 20. Человеку надо услышать голос Христа, открыть дверь своего сердца и впустить Господа для постоянного общения с Ним. Обращение к Иисусу – это единственный путь получения дара спасения. Человек сам должен прийти и открыть сердце, чтобы получить спасение по благодати через веру. Ефесянам, глава 2, стих 8. Перемена предмета поклонения и ценностей. Третий элемент обращения – это обращение от идолов к Богу, то есть перемена предмета поклонения и ценностей. Мы читаем о верующих в Фессалониках, что они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 9. Другими словами, они обратились от этих ложных богов к Богу живому. Деяния, глава 14, стих 15. Оставили ложный предмет поклонения и избрали истинный, Господа. Они, как в притче о драгоценной жемчужине, Матфея, глава 13, стих 46, узнав об одной, самой ценной, приняли решение оставить ложные ценности и возложить все свои упования и надежды на Христа. Из христианской терминологии известно, что идолы – это суррогаты истинного предмета поклонения, то есть поклонение творению вместо Творца. Таким идолом чаще всего является наше собственное «я», где шкала ценностей и приоритетов выглядит примерно так. «Я», «моя жизнь», «мои интересы», «мои цели», «мои планы» и лишь потом где-то «Бог» и другие люди. После обращения шкала ценностей меняется на следующую. «Бог», «другие люди», «я» и «мое». Другой идол в жизни многих – это служение мамоне, то есть богатству. Это серебролюбие, стяжательство и связанные с ним махинации, нечестность, обман, преступления. Из выше приведенного места Писания мы видим, что фессалоникийцы избрали жизнь по предназначению Божьему, оставив позади ложные предметы упования и поклонения. Они обратились от мертвых идолов к Богу живому. Они обратились к Господу не только, чтобы решить свои личные проблемы и стать хорошими людьми, но чтобы служить Богу живому и истинному. Из цитируемого послания мы видим свидетельство их обращения. Они стали распространителями Слова Божьего, благовествующей Церковью даже за пределами их региона. Во всяком месте прошла слава о их вере в Бога. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 8. То есть они были Церковью с действующей верой. Их вера была видна в поведении, отношениях и делах. Их преображенная жизнь не нуждалась в комментариях. Свидетельствуя царю Агриппе о своем обращении, апостол Павел говорит о повелении Иисуса Христа проповедовать евреям и язычникам, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Деяния, глава 26, стих 20. Здесь содержание проповеди апостола Павла показывает нам три действия воли, которым он призывает людей. А. Чтобы они покаялись, то есть осознали, что они грешники –

0: Иисус говорит, что никто не может служить двум господам. Матфея, глава 6, стих 24. Обращение – это не прибавить еще и Христа к остающимся предметам веры и упования. Обращение к Богу – это оставить все старое, заменить все на одного – Спасителя Иисуса Христа. Перемена направления жизни. Обращение – это волевое решение и действие. «Обратитесь ко мне, – говорит Господь Саваоф, – и я обращусь к вам, – говорит Господь Саваоф». Захария, глава 1, стих 3. Здесь в первой части призыв Господа обратиться к Нему апеллирует к нашей воле, а обещание «я обращусь к вам» относится к Его благодати. Читаем слова Иисуса. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея, глава 4, стих 17. «И исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка, глава 1, стих 15. Вторая проповедь апостола Петра завершается призывом. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяния, глава 3, стих 19. Истинное обращение к Богу, ведущее к спасению, сопровождается исповеданием Иисуса Христа Господом. Апостол Павел говорит римлянам: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Римлянам, глава 10, стихи 9 и 10. Мы видим здесь две волевые составные обращения к Богу – веровать и исповедовать, которые являются в то же самое время условием спасения. Что видно из высказывания «если будешь исповедовать и веровать, то спасешься». И потом следует вывод, как установленная универсальная закономерность, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Вера не остается сугубо личным делом только в сердце. Предмет веры Иисус Христос переполняет сердце верующего. Отсюда и спасительное следствие – исповедание устами, ибо от избытка сердца говорят уста. Матфея, глава 12, стих 34. Обращение к Богу вовлекает всего человека. Это не только когнитивный, то есть сознательный шаг. Он включает также и наши чувства, и волю. Обращение – это акт воли человека, решение оставить жизнь во тьме, власть дьявола, идолов и прилепиться всем сердцем к Спасителю и Господу жизни. Обращение к Богу – это исполнение самой великой заповеди Господней. Возлюбить Господа Бога всем своим разумом, всеми своими чувствами и всей своей волей и ближнего – как самого себя. Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. Обращение к Иисусу Христу – это обращение от неверия к вере, от безысходности к надежде, от несчастья к счастью, от погибели к вечной жизни. Плод обращения к Богу – это новое творение в Иисусе Христе. 2 Коринфянам, глава 5, стих 17. Которая делает все эти благословения реальностью. Обращение стало возможным, потому что Христос умер за наши грехи, призывает к себе и дает принявшим его спасение вечное. Автор – доктор Виктор Цандер.
1: Вера и жизнь. Эссе.
2: Дихотомия или жизнь на Луне. В нашем городе часто читают публичные лекции профессора и кандидаты всевозможных наук. Филологи, философы, физики и прочие. Сейчас их популярность растет, поскольку почтенная публика надеется найти в умных рассуждениях о творчестве Гофмана, космогонии Древней Греции и теории черных дыр ответ на вопрос: почему мир вдруг перевернулся? И когда он вернется в прежнее положение? В этот раз лектор вышел к аудитории, неся в руках глобус, но не Земли, а ее естественного спутника, и сказал: «Посмотрите, какие

0: Какие названия? Озеро смерти, море кризисов, океан бурь, залив суровости. И все они так соответствуют нашему месту обитания, что, думаю, мы с вами теперь живем на Луне. Минутная пауза. И рукоплескание. Слушатели оценили современный Эзопов язык. Впрочем, сама лекция прошла скучно и вяло, что неудивительно, поскольку научно-популярные рассуждения о законах диалектики и субъективизме объективности были слишком далеки как для внимающих, так и для говорящего. Теперь уж не вспомню, в каком журнале читала статью об известной актрисе. Впрочем, не вспомню и саму актрису. Однако черно-белый снимок в качестве иллюстрации зацепил. Кудрявая девочка в пышном платье с огромным бантом и куклой в руках, которая не намного меньше ее хозяйки. Но главное – дата. 1947 год. Вдруг, как наяву, зазвучал не единожды слышанный рассказ о детстве отца. 1947 год был страшным. Голод в нашей области свирепствовал такой, что некоторые деревни вымирали полностью. От недоедания у меня так распух живот, что я, 9-летний пацан, не мог ходить. Не видел дороги перед собой. Помню, как мать сварила 2 мерзлые картошки и отдала их отцу, ведь тому надо было работать. Я стоял тихонько в сторонке, пока она тонкой стружкой снимала черную кожуру, а когда ушла, то подбежал к тому месту и, собрав все до мельчайшего остатка, стремительно проглотил. На этом месте он всегда начинал вытирать глаза большими заскорузлыми пальцами, и воспоминания обрывались. Разглядывая портрет прелестной девочки, носочки, туфельки, оборочки, подумала: расстояние между столичной девочкой и деревенским мальчиком меньше 400 километров. Это если на поезде. А по жизни, как между землей и луной. Так бывает. Люди живут в одной стране, в одно время, но в разных государствах или даже на разных планетах. У одних пионерские отряды, дворовый футбол, смотр песни из строя, телефильмы, модные джинсы и самое вкусное мороженое на свете. У других – тот же футбол, те же школьные линейки, тот же гимн по радио в 6 часов утра. И мороженое, само собой, такое же вкусное. А еще тайная Библия, богослужение на окраине города и страх перед комиссиями, уполномоченными и многоразличными проверяющими. У одних счастливое детство, или оно кажется таким. В любом случае, спасибо родителям, школе и руководящим товарищам. У других не менее счастливое детство, но слова благодарности, помимо родителей, адресованы другим инстанциям. И вдруг на короткий срок, всего лишь на четверть века, сошлись вместе ниточки судьбы тех, кто тайно читал Библию, и тех, кто тайно курил. Сошлись на пороге церквей, двери которых вдруг распахнулись свободно, широко. Наверное, ох, как плохо было в то время князю Персидскому. Как нехорошо, как тошно. Но ничего, перетерпел. Теперь наверстывает. Теперь выяснилось, что братья и сестры не понимают друг друга, потому что с малолетства знали этого монстра с разных сторон. И вдруг оказалось, что мы вновь живем и на Земле, и на Луне. Дихотомия, двойственность, характерны для этого мира, когда две разные сущности объединены в одно. Вроде бы сходные внешне и даже, кажется, слитые воедино. Но на деле абсолютно различные сущности по своей природе. Во времена Ветхого Завета Дихотомию составляли Израиль и весь остальной мир. Жили в одну эпоху, в одних границах тогдашней цивилизации, но в разных системах, на разных планетах, суть которых определялась отношениями с Творцом. Во времена Христа невидимая граница между двумя частями бытия сместилась из видимой области, граница Израильского царства, в невидимую, сердце человека, и увеличилась. К земным царствам приблизилось Царство Небесное. Увеличилась и вражда, поскольку нет и не может быть примирения между ними. Одно должно остаться, а другое – исчезнуть. И этот разлом все ширится, чтобы достичь своего апогея во время второго пришествия. Верующий должен видеть и разлом, и дихотомию, и причинно-следственные связи. Вот, например, 90-е и отношение к ним. Те, кто жил в мире программы «Время» и «Приключения электроника», вспоминают кризис как ужас-ужас. Но для тех, кто был верующим в Советском Союзе, это же время – время благодати и свободы. Монстр воинствующего атеизма рухнул, и двери спасения широко открылись для огромного количества людей. К сожалению, не видят они его и сейчас, и продолжают ностальгировать о богоборческой системе, при которой вода была мокрее, а трава зеленее. Когда-нибудь и Земля, и Луна прекратят свое существование. Во всяком случае, в настоящем виде. Перестанет двоиться в глазах и в голове. И Господь соберет в своем царстве тех, кто слышал лишь Его голос и умел отличать правую руку от левой. Автор – Любовь Сергеева.
1: Вера и жизнь. Пережитое.
2: Новые горизонты. Я родился в советское время в стране, где господствовал атеизм. Премудрый Бог, однако, и это положение мог употребить на пользу тем, кто его ищет. Так было и со мной. В школе, где я учился, в вестибюле были оформлены атеистические витрины. Все было сделано для того, чтобы убедить учеников, что все произошло само собой, из ничего, что никакого Бога и Творца нет и быть не может. Я часто останавливался возле этих витрин и думал, как это может произойти что-нибудь из ничего? Вот даже камень не может сдвинуться с места сам собой, его должен кто-то сдвинуть. Книги антирелигиозного содержания твердили, что Библия лжет. Но никто из нас не видел эту Библию и не читал. У меня возникало большое желание ознакомиться с этой книгой, но где и как можно было достать ее, я не знал. Спрашивал у многих, но все удивленно пожимали плечами. Этой книги ни у кого не было. Мысли о Боге и желание почитать Библию меня не оставляли. Мне было уже 20 лет, когда узнал, что у нашего соседа-старика есть Библия. Я попросил ее у него. Неохотно, но он все же дал мне почитать. Уже на первой странице я прочитал: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Сотворил все Бог». Это уже звучало лучше, нежели то, что все произошло из ничего. Конечно же, многое, что я читал в Библии, было для меня непонятным. Но то, что я понимал, приближало к Богу. И я не раз в душе говорил: «Господи, если Ты существуешь, откройся мне». Весной 1949 года проходил я однажды в городе Фергане мимо православной церкви. Что-то потянуло меня зайти внутрь. Я зашел, стал у порога и начал прислушиваться к словам священника, который стоял спиной к народу и что-то читал на языке, который я никак не мог понять. «Как же можно это понимать?» – думал я. По национальности я еврей, но мой родной язык – русский. Я люблю русский язык, а здесь, в церкви, где хочется услышать правду о Боге, я ничего не мог понять. Священник читал по-старославянски, и здесь невольно мелькнула мысль: а может, на самом деле Маркс прав, что религия – это опиум для народа и построена на обмане? Как и многие советские люди, я не верил в чудеса. Чудеса может творить только Бог, думал я. Но есть ли Бог на самом деле? В природе и ее законах человек может видеть могущество Бога. Но для этого у него должны быть открыты глаза. Только теперь я это понимаю. До тех пор, пока Бог не откроет духовное зрение, человек остается слепым. Но искреннему искателю правды Божьей Бог откроется обязательно. В том же 1949 году, осенью, я внезапно заболел и слег в постель. Появилась нестерпимая головная боль, высокая температура, боль в костях, которой я никогда раньше не испытывал. Я метался в постели четверо суток. Врач давал мне лекарство, от которого я не чувствовал никакого облегчения. В этой болезни я вспомнил о Боге. В сумерках четвертого дня я начал молиться Ему. «Господи, если Ты есть, исцели меня, подними меня с постели». Я повторял эти слова много раз. Думал, что если Бог есть, то я постепенно начну выздоравливать. Хотя постепенное выздоровление, вероятно, не убедило бы меня в существовании Бога. И Бог явил чудо. Внезапно меня осиял какой-то свет, и боль в моем теле сразу же исчезла. Вместе с болью исчезли и сомнения в существовании Бога. Я пережил явное чудо. Прикосновение Божье вызвало во мне чувство вины перед Богом и раскаяние, осознание собственной греховности. Я просил у Бога прощения и за неверие, и за ту греховную жизнь, которой жил до этого момента. Трудно передать словами чувства человека, который недавно ощущал холодное прикосновение смерти, а теперь наполнен радостью исцеления и Господнего прощения. Меня переполняла радость. Я чувствовал, что Иисус Христос, о котором я читал в Евангелии, прикоснулся к моему больному телу. Я вскочил на ноги, выбежал во двор и первому попавшемуся мне на глаза человеку сказал: «А вы знаете, что есть Бог? Христос воскрес из мертвых. Он только что возродил меня к новой жизни». После этого я загорелся желанием читать Библию. Своей у меня тогда не было. И иметь общение с людьми, верующими в Иисуса Христа. Удивительным образом я узнал о существовании в городе Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. В следующее воскресенье я пошел на собрание и с большим вниманием слушал живую проповедь Евангелия. Сердце мое горело огнем любви к Богу и к людям. После окончания собрания я встал и сказал всем присутствующим, что от всего сердца желаю служить Господу. Я попросил помолиться обо мне, и церковь это сделала. Потом я попросил Библию. Мне дали Библию на несколько дней, и я принялся изучать Новый Завет. Я прочитал, что Бог повелевает людям не только веровать в Него, но и креститься. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Читая книгу «Деяния апостолов», я узнал, что все уверовавшие должны креститься в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. И я заявил церкви о своем желании принять святое водное крещение по вере. К сожалению, закон был так строг, что братья не могли меня крестить до исполнения 25 лет. И только в 1952 году я принял крещение и стал членом церкви Евангельских христиан-баптистов. С той поры прошло много лет. Путь христианина нелегкий, но с Иисусом Христом все преодолимо. Теперь я, жена и дети радуемся в Господе и стараемся служить Ему всем, чем только можем. Автор Леонид Файер.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
2: Есть о чем подумать. Ад – самая непопулярная тема, которую только может выбрать проповедник для проповеди. Но я чувствую побуждение от Духа Святого говорить на эту тему в свете Священного Писания. Слово «ад» часто можно услышать в обыденных разговорах. Однажды я получил письмо от алкоголика, в котором он говорил, что его жизнь – настоящий ад. Одна женщина как-то написала мне, что 2 года замужества были для нее кромешным адом. Некоторое время назад я навестил умирающую женщину, болевшую раком. Вместо того, чтобы покориться Богу, она ожесточила против него свое сердце. «Мое ужасное состояние вынудило меня отвернуться от Бога», —
3: Я живу буквально в аду и не могу понять, как Бог любви может допускать, чтобы я так невыносимо страдала», – злобствовала умирающая. Люди употребляют слово «ад» в разных обстоятельствах. Учение об аде в наш век не только непопулярно в церкви, оно там почти совсем забыто. Просматривая в своей библиотеке книги, изданные за последние 25 лет, я нашел очень немного материала на эту тему. Проповедовать об аде неприятно и непопулярно в наши дни. Вот почему многие так называемые верующие перестали верить в ад. Читая Новый Завет, я был поражен великим множеством текстов, которые прямо говорят об аде. В особенности, много об этом говорил Христос. Возможно, некоторые люди все еще связывают ад с вымыслом и разными сказками, в которых дьявол изображается с хвостом и рогами, держащим трезубец в руках и жарящим грешников на сковороде. Но это не то, что говорит Писание. Библия, которая говорит нам о любви Божьей и блаженстве рая, рассказывает нам также и о страшном суде, и вечном аде. Соглашусь, что тема ада не очень приятна для нас. Но есть только одна личность, которая может говорить об аде с божественным авторитетом. Это Христос. Он единственный, сшедший с небес Сын Человеческий и Сын Божий, живший на земле, знающий будущее человека, а также волю Божию о нем. Обратите внимание на слова Христа: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Матфея, глава 10, стих 28. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея, глава 25, стих 41. Я слышал от некоторых людей, что они живут по заповедям блаженства и поэтому не верят в ад. Но послушайте, что говорит Христос об аде даже в заповедях блаженства. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Матфея, глава 5, стих 22. Есть много и других мест Священного Писания, подтверждающих наличие ада, о чем говорит и сам Христос. Но даже тех стихов Священного Писания, которые приведены выше, должно быть достаточно, чтобы убедить нас, что ад действительно существует. Библия говорит о трех видах смерти – физической, духовной и вечной. Все они имеют один источник – грех. Как написано, жало же смерти – грех. Заметьте, что этот последний вид смерти, вечная смерть, Библия называет адом. Арчибальд Кронин в книге «Ключи Царства Небесного» пишет: «Ад – место, где нет абсолютно никакой надежды». И это действительно так. Как только вы перестаете надеяться, вы находитесь уже в преддверии ада. Многие люди живут в аду злобы, гнева, обид, предрассудков, нетерпимости, клеветничества, безразличия. Мы сами создаем свой земной ад нашими страстями, эгоизмом, злопамятностью и другими грехами, которыми изобилует наша жизнь. Всегда есть повод и возможность создать ад на земле. И многие этот ад уже создали и не могут из него выбраться. Однако Библия определенно говорит не только об аде, создаваемом на земле, но и об аде как месте вечных мучений, куда попадает каждый грешник, сознательно отвергнувший Христа и упорствующий в грехе. Меня спрашивают, почему люди должны вообще говорить на такие темы, как ад, и бояться попасть туда? Во-первых, потому что об аде говорит и предупреждает сам Бог, а Он просто так ничего не говорит. Каждое Его слово является важным и должно восприниматься нами всерьез. Поэтому человек должен обращать внимание на все слова Бога, особенно на Его предостережения, которые Он делает с любовью ради нашего спасения. Мрак и тьма ада – это пятно в мироздании, но на этом темном фоне особенно ярко видно величие Божьей любви и Его милосердия. Именно ужас ада и вечной погибели побудил Бога реализовать план искупления человечества, совершенный Христом на Голгофском кресте. Если бы человек не был безнадежно погибшим и потерянным для Бога, если бы он не находился на пути к вечной тьме и мукам, Бог бы не стал искупать его ценою позора, страданий и смерти Сына Своего Единородного. Но Бог так возлюбил мир, что решил искупить и сделать для нас возможными рождение от Духа Святого и изменение нашей греховной природы. Цель Божьего плана спасения, чтобы мы, грешники, могли избежать ада. Крест Христов – это преграда, якорь, удерживающий человека от падения в бездонную пропасть тьмы. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Римлянам глава 6, стих 23. Вечная смерть означает вечное отлучение от Бога. Во-вторых, мы должны бояться ада еще потому, что Христос называет его местом вечного наказания, тьмой внешней, печью огненной, местом, уготованным дьяволу и ангелам его, где червь не умирает и огонь не угасает, где плач и скрежет зубов. Христос также говорит, что, попав в это место, человек остается в сознании, сохраняется его память и способности. Из повествования о богаче и Лазаре видно, что богач, будучи в аду, в муках, поднял глаза и увидел Авраама и Лазаря. Богач этот был способен не только видеть, но и говорить. Он сказал: «Отец Авраам, умилосердись надо мной». У богача сохранилась также память. Он вспомнил, что на земле у него осталось еще 5 братьев. Луки, глава 16, стих 28. Заметьте, все это – откровение Божье, слова Христа, не мои слова. Иисус достаточно широко осветил эту тему, чтобы нам серьезно относиться к этому месту мучений и остерегаться его. Христос также говорит: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную». Марка, глава 9, стих 47. В-третьих, есть только один путь спасения от ада – через принятие Христа как личного Спасителя и Искупителя. Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего на крестную смерть вместо нас. Бог сделал это, чтобы избавить нас от вины за грехи и от вечного осуждения. Бог не создавал человека для ада. Он также не создавал и ад для человека. Ад предназначался для дьявола и ангелов его. Человек был создан не для мучений, а для блаженства, чтобы ему быть в общении с Богом. Но со времен грехопадения ад стал местом, где окажутся и те, кто по своей собственной воле отверг милость Божию, отказался от приобретенной Христом свободы, отверг Сына Божьего и Его жертву. Итак, если вы настойчиво и упорно отвергаете единственного Спасителя Иисуса Христа, живете по собственной воле, вы повинуетесь дьяволу. В конечном итоге и вы разделите его участь, будете с ним и с его ангелами в вечности. Вы погибнете не потому, что Адам согрешил, но потому, что сами лично по своей воле избрали путь греха. Вы окажетесь там за свои собственные беззакония. Библия говорит: «Все согрешили, все совратились с пути, все лишены славы Божьей». Многие спрашивают, что же такое ад? Место с огненным пламенем или какое-то духовное состояние? Должен признаться, что Бог нам полной ясности не дает. Это тайна, которая от нас скрыта. Но в Священном Писании достаточно сказано, чтобы понимать, что ад существует, и он отделяет нас от Бога. Это смерть вторая, о которой сказано, что она лишает нас святости, блаженства, радости, счастья и всего того, что Бог приготовил любящим Его. Люди готовятся ко всему, но только не к смерти. Хотя смерть окружает и касается нас прямо или косвенно. Библия говорит, что после смерти физической человека ожидает суд Божий. Человек, сознательно отвернувшийся от Бога в земной жизни, не будет допущен в Божье присутствие в вечности. Поэтому, если человек далек от Бога, он уже находится в преддверии ада. и та пропасть, которая отделяет его от Господа, не уменьшается, а увеличивается с каждым днем жизни. Моя цель – не напугать, но рассказать и предупредить, ведь сам Христос часто касался этой темы. Мы созданы не для жизни во грехах. Мы созданы для святой жизни, жизни радости, мира, счастья и любви. Мы созданы для блаженства в Боге. И путь креста ведет всех нас, заблудших, в дом Отчий. Христос – путь, Он – дверь, Он – жизнь. Невозможно говорить об аде, не указав на радость спасения через Иисуса Христа и Божью любовь. Его любовь становится еще более ценной, а благодать еще более действенной, когда они открываются перед нами на фоне смерти, суда и ада. Призываю вас серьезно подумать об этом. Обратитесь к Христу и оставьте ваши грехи. Покайтесь и примите Иисуса как личного Спасителя. Бог любит вас. Он умер за вас на кресте. Отдайте Богу свою жизнь и во всем подчинитесь Его воле. Следуйте за Ним искренно, от всего сердца. Благодарите Бога за помилование и предостерегайте других от вечной погибели, от ада. Автор – доктор Билли Грэм.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Светило в мире. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 15 стих. На юго-западе Англии есть гористый полуостров Корнвалл-Лис. На северном побережье этого полуострова построен маяк. Вначале его поставили на высокой скале, но там облака и туман часто так окружали его, что совершенно закрывали свет от взоров моряков. Тогда его сняли оттуда и перенесли на один из выступов скалы среди моря, так как там его свет был более нужен. Так и добрые дела христиан, их святое поведение должны светить среди людей, а не там, где нет никого. Дело есть лучшее исповедание веры. Дела человека говорят о нем, кто он. Лучше хорошо поступать, чем хорошо говорить. Голос поступков громче голоса слов. Слова учат, поступки убеждают. Из добрых дел выше ценятся те, которые служат на пользу другим. Красивые слова не могут заменить благих дел, и никакое многословие о христианской любви не заменит требующего определенного самопожертвования доброго дела по отношению к нуждающемуся человеку. Тот, кто мудр на словах без дел, не приносит большой пользы слушателю. И напротив, тот, кто может предложить совет, прежде проверенный им самим, больше всего помогает слушателю. Обычно не столько входят в души убеждения словами, сколько делами. И если не имеешь дел, то разглагольствуя, не только не приносишь пользы, но больше приносишь вреда, чем бы лучше молчать. Если ты, который говоришь много, рассуждаю я, не исполняешь этого, то тем более я достоин извинения, если ничего не говорю. Надежнее дело, чем слово. Вредное просвещение, когда им не руководит благоразумие и честность. Полезнее посредственное знание, утвержденное опытом, нежели одна высокомерная мысль. Вдвойне тот учит, кто учит тому, что должно делать, и сам делает то, чему должно учить.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Просите с верой. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Послание Иакова, 1 глава, 6 и 7 стихи. На небе ярко горели звезды. Ребята сидели у костра и вспоминали разные истории из своей школьной жизни, через которые Бог учил их своим истинам. Однажды я на собственном опыте понял, что сомневающийся никогда не получит просимое, сказал Петя и начал свой рассказ. Это было в конце учебного года. Петя плохо подготовился к контрольной по русскому языку и получил тройку. В этот же день он дежурил по классу вместе со своим другом Никитой. Когда после уроков они приводили в порядок класс, Никита посоветовал Пете попросить учительницу переписать контрольную.
2: «Да она никогда не согласится! Ты что, не знаешь нашу Зинаиду Сергеевну? Я и просить не стану!» – возразил Петя.
1: «Почему ты так думаешь? Ведь гению в прошлой четверти она разрешила!» – настаивал друг.
2: «Гения разрешила, а мне не разрешит. Вот увидишь. Спорим, что не разрешит. Я куплю тебе мороженое, если она согласится».
1: Тут дверь отворилась, и в класс заглянула Зинаида Сергеевна.
2: «Андреев, мне жаль твоих денег, поэтому я считаю, что тебе не стоит переписывать контрольную. Пусть уже лучше тройка в четверти будет», — сказала учительница и снова закрыла дверь. «Вот такая история случилась со мной», — сказал в заключении Петя своим друзьям, сидевшим у костра. «Конечно, мне пришлось просить у Зинаиды Сергеевны прощения, ведь я обидел ее и очень огорчил своим недоверием».
1: Кто-то из ребят поднял голову к темному ночному небу и показал на яркие звезды.
2: «Наш Небесный Отец, который руководит движением этих звезд, достоин полного доверия, и когда мы сомневаемся в нем, это его тоже очень огорчает.
1: Так что, ребята, если просите что-нибудь у Бога, просите с верой, немало не сомневаясь».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Книга притчей, 31 глава, 10 стих. У монеты есть две стороны. И слово «добродетельное» в богатом Божьем описании прекрасной женщины из книги притчей имеет двойной смысл, помогающий понять, насколько драгоценна добродетель. Это сильный разум. Во-первых, слово «добродетельное» относится к разуму женщины из книги притчей. Ее разум становится сильным благодаря тому, что она относится ко всему с благочестием. Быстрый взгляд на стихи из книги притчей раскрывает для нас, какие у нее есть возможности, чтобы использовать свой острый ум и как она пользуется этими возможностями. Первое. Она сохраняет себя в чистоте. Второе. Ее муж и все вокруг доверяют ей. Третье. Она трудолюбива. Четвертое. Она всегда бережливая и заботится о тех, кого любит. Пятое. Она встречает жизнь и смерть с неустрашимым мужеством. Шестое. Ей свойственны сострадание, доброта и мудрость. Седьмое. Благочестие венчает ее усилия, потому что она славит Господа во всем, что делает. Эти великолепные качества внутренней силы, основа которых добродетельный, сильный разум, которым благословил ее Бог, позволяют прекрасной Божьей женщине распоряжаться своей жизнью, своим временем, своими деньгами, своей речью, своим домом, своими отношениями и собой. Сильное тело. Кроме разума, слово «добродетельное» описывает и чудесную способность этой женщины делать все, что желает ее сильный разум. Она с охотой работает своими руками. Она насаждает виноградник. Она протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Она работает до поздней ночи. Она заботится о нуждающихся. Она шьет одежду для своей семьи. Она не ленится, следит за хозяйством в доме своем. Для одного дня, пожалуй, эти списки длинноваты. Но почему бы вам не попросить Бога сделать ваш разум и тело сильнее, чтобы так же хорошо поработать. Развивайте в себе желание жить силой Божьей каждый день на протяжении своего жизненного пути. Украшающее жизнь сокровище добродетели определенно стоит вашего времени и молитвенных усилий.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения, на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью.

сейчас еще одна тема, которая называется «Семь жемчужин христианского характера». И первая жемчужина – это любовь. То самое главное, что нам необходимо – это любовь. О любви очень много сказано в Библии, очень много повторяется, очень много акцентируется на любви. И она ставится на очень важное место. Если мы посмотрим 1 Коринфянам 13 глава, там очень много сказано слов о любви, и сказано, если я говорю языками человеческими и даже ангельскими, то есть нежным голосочком, я такая замечательная, добрая, но любви я не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что я могу и горы переставлять, но я любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение и отдам все свое тело на сожжение, но я любви не имею, нет мне никакой пользы». 13 стих 13 главы 1 Коринфянам следующие слова. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь, но любовь из них больше». И 13 глава 1 Коринфянам с 4 по 7 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Какая у нас любовь? Такая или? Покрываем ли мы? Не гордимся ли мы? Не возносимся ли мы? По-настоящему мы любим Бога? По-настоящему ли мы любим ближнего? По-особенному сейчас для меня близки эти слова – Тяна, возлюби меня, Бога, всем сердцем, всей крепостью. Я Бог, я очень хочу, чтобы ты видела меня и любила только меня больше всего. Почему это важное такое, как бы я иллюстрацию делаю на себя, а каждый здесь иллюстрацию сделайте и назовите свое имя. Почему это очень важно? Потому что Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих, сказана фраза, которую вы хорошо знаете, и она мне помогла много лет тому назад. «Ищите прежде Царствие Божие, правды Его, все остальное приложится». Я говорила несколько лет тому назад на одной из встреч, как я поняла эти слова, я сейчас не буду подробно объяснять, просто чуть-чуть повторю. Я поняла эти слова через иллюстрацию. Диана, поставь сначала первый приоритет Бога, и это твои отношения вертикальные, ты и твой великий Господь, и ищи Его воли, Его лица и разговора с Ним, и что Он хочет. Все остальное великий Господь говорит, Таня, Лена, Диана, Оксана, Марина, Валя, Надя, Лариса, я тебе приложу. Я поняла для себя, что есть две плоскости в нашей жизни. Плоскость и связь вертикальная, каждый из нас и Бог. Это первая, возлюби Бога. И вторая плоскость горизонтальная, возлюби ближнего. Это та, что Он говорит, я приложу тебе. А ближний – это муж, это дети, это невестка, это зять, это пастор в церкви, это служитель, это приятная и неприятная сестра или брат, или соседка. Он говорит, я приложу тебе в этой жизни, в горизонтальной, а это здесь и наша работа, и наше здоровье, и наши отношения, и наш бизнес, и наше служение. И любая область нашей жизни – духовная, моральная, материальная, физическая. Но если у меня нет этого стержня любви к Богу, если нет моего желания искать Его лица, Он не даст, не приложит, не благословит, не поможет. И тогда вот здесь, в этой горизонтальной области, мы страдаем и терпим огромные поражения. Потому что нет первого – этой вертикальной крепкой связи. Я и Бог люблю тебя. Я хочу вам признаться, что несколько лет тому назад я почему-то стала говорить в своей молитве такую фразу. Раньше я не говорила. Я люблю тебя, мой Иисус.
Когда я стала чаще и чаще повторять эти слова «Я люблю тебя, мой Иисус», у меня такое особое чувство, даже сейчас я не могу говорить спокойно, потому что какое-то трепетное состояние. «Я люблю тебя, мой Иисус! Я пропаду без тебя, мой Иисус! Ты самый лучший!» Мне стало легче говорить «Я люблю тебя» тем ближним, тем окружающим, которые здесь. Я правда вам говорю, пока я не стала говорить «Я люблю тебя» и «Помоги мне еще больше тебя любить», тогда Он уже дает в нам, в нас, вливает другие чувствования, другие мысли и слова и отношения с нашими окружающими. Итак, любовь. И заканчивая эту жемчужину, я хочу сказать, Иоанна 13 глава 34 стих сказано, «Да любите друг друга». 1 Коринфянам 16 глава 14 стих сказано, «Все у вас будет с любовью». Какое замечательное словосочетание. Все у вас пусть будет с любовью. С любовью сейчас, если даже, может быть, кому-то тесно или душно, или еще что-то. С любовью там, куда мы придем, в наши дома, даже если нас встретят не так приятно, как нам бы хотелось. С любовью, когда мы придем в наши церкви, и там не все так, как нам хочется. С любовью, когда мы будем в транспорте, и наши ноги, может быть, кто-то затоптал, но мы не будем нервничать. С любовью. Все пусть будет у вас любовью. Вторая жемчужина – смирение. Как важно нам иметь это смирение. И Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. «Ибо я кроток и смирен». Иакова, 4 глава, 6 стих. «А смиренным дает благодать». Псалтырь, 146, 6. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Смирение. Не совсем современное слово. Почему я должна смиряться? Почему со мной не считаются? Почему? Сколько можно? Смирение. Оно очень нужно нам. Оно очень нужно каждому из нас. Каждому. Когда я была девочкой, я сидела в церкви, и я помню, что говорили проповеди, и говорили, что Иисус взял ослицу, сел и въехал в Иерусалим. Я тогда не понимала и думала, но это же неудобно, это низкое маленькое животное, на нем неудобно сидеть, оно не очень симпатичное. Почему не надо, не взять было коня, сесть поудобнее, повыше и въехать в Иерусалим? Спустя многие-многие годы, многие-многие годы я поняла, какой великий смысл для нас вот так входить, вот так подходить, снизу вверх, Он возвысит. Перетерпеть и смолчать, проглотить и простить, еще раз смириться. Третья жемчужина. Радость. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь, Филиппийцам 4:4. Псалтырь 41:6. Что унываешь, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего. Радуйтесь, и еще вам говорю, радуйтесь. А нам нужно радоваться, потому что Господь сказал, радуйся. Я помогу тебе, радуйся. Ангелам заповедую охранять тебя и помогать. Радуйся. Улыбайтесь и радуйтесь, потому что это угодно Господу. Улыбайтесь в церкви. Улыбайтесь, выходя из церкви. Улыбайтесь дома. Улыбайтесь на улице. Потому что получается, когда мы не улыбаемся, когда мы не радуемся, то получается, что мы несчастные христиане. А мы с вами счастливые? А если даже что-то у нас не так хорошо, мы знаем, на кого уповать. Значит, нам нужно радоваться. Значит, нам нужно не бояться, радуясь, может быть, улыбнуться кому-то, и тот тоже порадуется, я правильно говорю? Давайте обратим внимание, что мы не улыбаемся, наши дети дома не улыбаются. Мы не улыбаемся, нашим мужьям неуютно, они не понимают, мы опять чем-то недовольны. Пожалуйста, радуйтесь и улыбайтесь. Все будет хорошо. Все уже хорошо.
Мой муж, когда я иногда говорю, ой, все будет хорошо, он говорит, все уже хорошо. Я так посмотрю на него, правда? А если что-то не совсем хорошо, то точно послезавтра, завтра, послезавтра, через год будет еще лучше. Потому что надежда, она нас держит. Говорят, надежда умирает последней. Лучше, чтобы она вообще не умерла, пока мы живем с вами. Радуйтесь. И будьте радостны и довольны, что Бог нам дал эти эмоции радости. Потому что это Богом созданная часть душевная. Дух, душа и тело. Вот эта душевная часть, Богом созданная, это наши эмоции. Итак, любовь. Итак, смирение. Итак, радость, потому что у нас есть Господь, у нас есть надежда на Господа. И нам очень важно любить Бога, любить ближнего. Смиряться перед Богом, смиряться перед ближними. Радоваться, что у нас есть Господь Спаситель, Триединый Бог, и Он нам дал так много здесь всего, что мы имеем на этой земле. И к этой жемчужиной радости я хочу добавить, когда мы с вами иногда устаем, мы устаем, правда, я точно. И иногда, когда сильно устаю, думаю, ой, опять нужно убирать. Недавно убирал. Опять нужно готовить. Но я недавно только приготовила. Скажите, у вас тоже такие мысли бывают или только у меня одной? Ну, признайтесь. Знаете, какая мысль мне помогает вернуться в жемчужину радости? Стоп, стоп. Господи, спасибо, что есть для кого готовить, есть за кем убирать. Спасибо тебе, Господь. Правда? И сразу улыбка на лице. Спасибо тебе, Господь. Все хорошо, все замечательно. Все очень хорошо. Итак, любить, смиряться, радоваться.

0: исцелял, Он воскрешал, Он творил чудеса, Он кормил. Он так много делал хорошего. И так хотел всем-всем помочь. Но эти же люди, мы с вами, которые приходили и насыщались, когда Он кормил, которые приходили, и Он нас исцелял, которые приходили только посмотреть, что это за человек интересный такой. Эти же люди, которым Он помогал и помогал, в один прекрасный момент они сказали: «Распните его, мы не хотим его видеть. Я хочу, чтобы вы нарисовали хорошо эту иллюстрацию. Это самая-самая, наверное, такая важная картинка перед нашими глазами. Это мы там стоим под крестом и кричим: «Распни его!» И когда его распинали, ему плевали, его избивали, над ним смеялись, еще раз плевали, еще раз били. Большинство людей не было никакой жалости, огромная толпа. И казалось, по нашей человеческой логике, он должен был посмотреть на эту толпу и сказать: «Ладно, мой отец вам покажет за меня. Я только пальцем шевельну, и от вас ничего не останется». Но он этого не сказал и даже не подумал, как мы иногда в мыслях. Он висел на кресте и все время молчал. Он только два раза открыл свои уста, и оба на молитву. Я хочу, чтобы мы делали иллюстрацию на себя. Когда нам грубо отвечают, когда нам делают больно, когда нам делают подло, молчим ли мы? Или взирание на Христа. Если мы правда взираем и говорим: «Великий, триединый Бог, я люблю Тебя. Помоги мне быть лучше». Но если я вижу свое гордое «я», если я вижу свои амбиции, и они идут впереди меня, если я люблю тех, кто меня любит, и я не смиряюсь перед теми, кто для меня не интересен, то мой взор затуманен. Я не вижу настоящего Иисуса. Я живу своим «я», я живу своими чувствами. Я хочу только своего «я», чтобы любили меня, чтобы смирялись передо мной, чтобы делали все с радостью для меня. И тогда в моих мыслях, отношениях, словах, делах, поступках, в моей жизни не будет Христа. Я не вижу Его, Он скрылся в тучах. Я не вижу в тучах в моих амбиций. Я только хочу своего «я». Давайте посмотрим. Взирание на Христа. Вижу ли я Христа, распятого за меня? И хочу ли я быть похожей на Него? Либо я вижу свое «я», оно застилает мне все глаза, и я живу своими чувствами. И эти чувства разные, эти чувства мои человеческие, мои желания, те, которые я хочу.
1: Знаете, наверное, нет ничего более болезненного, чем неправильные отношения с нашими близкими, с теми, кого мы любим. И, наверное, мудрость в общении заключается не в том, чтобы знать, что нужно сказать, а, наверное, в том, что не нужно говорить, когда общаемся друг с другом.
0: Я же тебе говорила, ты всегда поступаешь, как ты хочешь, но я тебя предупреждала.
1: Да тебя не поймешь. Вечно у тебя плохое настроение.
0: Конечно, это ты виноват, а не я. Ты во всем виноват. в нашей жизни. Только ты виноват.
1: Это ты.

0: Только и делаешь, что жалуешься. Тебе никогда вообще не угодишь.
1: Нет, это ты получил по заслугам. Так тебе и надо, как ты выглядишь. Так тебе и надо.
0: Да ты просто невыносима. Я вообще не знаю, почему я с тобой связался.
1: Я могу с тобой говорить сколько угодно. Все равно ты меня никогда не понимал. Никогда.
0: Запомни, я мужчина, и поэтому делаю то, что хочу.
1: Ну, конечно, ты думаешь только о себе. Ты самый главный, ты самый важный. Ты любишь только себя.
0: Знаешь, дорогая, настало время тебе уже заняться тем, чтобы исправлять собственные ошибки.
1: Ты меня никогда не понимал. Никогда, никогда.
0: Ну, конечно, ты только у нас в семье права.
1: Знаешь что, мне надоело. Если тебе не нравится, ты можешь вообще уходить.
0: Ухожу к компьютеру.
1: Такие или приблизительно такие разные слова мы говорим своим близким. Мне надоело. Ты такой, какой был, такой ты остался. Хватит с меня. В этих словах нет Христа, правда? В этих словах нет любви жертвенной, правда? В этих словах только амбиции. В этих словах огромное «я», еще раз огромное «я». Мы такие слова говорим не только своим мужьям. Мы говорим слова своим детям. «Мне надоело тебя воспитывать, сколько можно с тобой говорить, в кого ты такой, образумишься ты или нет. Уйди, мне надоело с тобой разговаривать, я не хочу тебя видеть». И дальше, и дальше, и дальше. В этих словах нет любви, в этих словах нет смирения, в этих словах нет доброго отношения, в этих словах нет радости, что, невзирая на, может быть, немножко и трудные отношения в наших семьях, там нет радости. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты дал. Так есть, спасибо тебе за это. Может быть, за такого мужа, за такого сына, за такую невестку, за такую подругу, за такую ситуацию. Помоги нам, Господь, чтобы тучи нашего огромного «я», ни любви, ни смирения, ни желания радоваться во Христе, они развеялись. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели на эту картинку. Оно по ступенькам поднимается: любовь, смирение, радость и наверху взирание на Христа. На кресте Он распят и за нас. Он смотрит сегодня с высоты Своих небес и очень хочет, чтобы я смотрела на Него, чтобы я не смотрела на ту ситуацию, которая здесь, хорошая, полухорошая, чтобы я смотрела только на Господа. Даже если мне тяжело, даже если будет ручьем течь наши с вами слезы, и горе затмевает глаза, я должна смотреть на Господа, прославлять Его. Великий Господь, я верю Тебе, невзирая, что мне сейчас тяжело, я верю, Ты поможешь. Облако свидетельств, которое уже было в наших жизнях, оно говорит о том, что было трудно, но Бог помог. Сейчас есть трудность, но Бог и дальше поможет. Помоги нам, Господь, в своей жизни искать Христа во всех ситуациях. И смотреть на Него через Его призму, через Его взгляд, взгляд любви и сострадания. И я хочу просить вас, давайте в тишине попросим у Бога, чего нам не хватает. Есть ли у нас любовь, есть ли у нас то взирание, то смирение, та крепость, та кротость и та радость, которую Бог хочет видеть в нас. Давайте совершим тихую молитву исповедания. Великий Господь, прости нас. Прости нас, ибо так мало любви в наших сердцах, в наших жизнях. Мы все недостаточно Тебя любим, Господь. Помоги нам любить Тебя еще больше, всем сердцем, всей крепостью, всем своим разумением. Господи, прости и помоги нам любить ближних своих Твоей любовью, смотреть на них Твоими глазами и видеть все через Тебя, потому что все только в Тебе. Помилуй и прости нас, великий Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. если мы видим по-настоящему нашего Христа, если мы видим Его на кресте распятого за нас, посмотрите, пожалуйста, что Он нам даст, какую еще следующую жемчужину, пятую. Он даст нам мир и даст покой. Сегодня нет мира в этом мире. Сегодня нет покоя, к сожалению, во многих сердцах. Но если я буду видеть Господа, невзирая, что бушующий океан, невзирая, что страшно невыносимо, Бог даст мир. Он сказал, не тот мир, который мир вам дает, я дал вам мир. И один из любимых стихов сегодня для меня о мире, это послание евреям, 12 глава, 14 стих. Послание евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой не увидите Господа». Один стих, но сколько там глубины, сколько там мыслей. Первое. Лена, Таня, Диана, Вера, Оксана, Марина, Валя, Лариса, Надежда. Старайся. Слово «стараться» значит приложить усилия. А не просто он свалился, этот мир, просто так в одночасье. Старайся, приложи усилия, иметь мир со всеми. Обратите внимание, слово «со всеми», а не только с теми, с кем хорошо. Значит, со всеми и с теми, кому я не нравлюсь. Мы не всем с вами нравимся, и я тоже, правильно? Но я должна обязательно иметь мир. Это не мой вопрос. Это не наш вопрос. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой мы не можем не увидеть Господа. И Он скажет, отойди от меня, я не знаю тебя. Помоги нам, Господь, иметь мир и покой. Иоанна 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и не устрашается». 1 Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Если у меня нет мира и покоя в сердце, если я говорю и ропщу на правительство, на президента, на начальника, на пастора, на ситуацию, которая сегодня, значит, я не имею этой важной христианской жемчужины в своем характере. Если я говорю, какая ужасная у нас страна, как плохо нам живется и так далее, значит, я возлагаю надежды на человеков, но не на Бога. Все цари, все начальники, все начальствующие и все люди от Бога поставленные, правильно? Значит, я должна иметь, невзирая, что даже все рушится, я должна иметь мир. Все будет хорошо, и все будет хорошо. Старайтесь иметь мир. Но он приходит к нам. Я очень хочу, чтобы эту картинку вы запомнили как иллюстрацию. Когда мы видим Иисуса, ставим Его, распятого, триединого нашего Бога на место главы, главенствующего, и видим Его, взираем на Него, Он даст в наше сердце мир и покой, невзирая, что плохо и трудно может быть в наших ситуациях. Затем Он обязательно нам даст то, что так редко встречается, кротость. И мне иногда говорят, вот ты говоришь слушаться мужа, повиноваться мужу. Знала бы ты моего мужа. Я говорю, я не знаю, но Бог знает. Ты не знаешь моего мужа. Бог только знает. Каких мужей, каких детей, какие ситуации, какую жизнь, какую зарплату, какой дом или квартиру дать каждому. Бог не ошибается. Он не ошибается. Он знает. И поэтому я должна кротко и смиренно принимать то, что есть. Это несовременное слово «кротость». Его так мало. У всех. Это такая особая... нежная, наверное, жемчужина, кротость. Я очень хочу, чтобы эта жемчужина заиграла в каждом из нас, в каждом, такой особой гранью, особым блеском, особой кротостью. Если ты будешь взирать на Бога, говорить с Ним, просить Его о мудрости. Мы сегодня немножко говорили, Он даст тебе, как сказать, как поступить, как сделать, как не сделать. Просто я маленькую детальку. Начните сами. Не требуйте, не изменяйте никого, ни мужа, ни детей. Мы пытаемся изменить детей, но сначала мы должны измениться, как мамы, не всегда хорошие, правильно? Как жены, как христианки. Итак, кротость. И последнее. Если мы взираем на Христа, Он дает нам мир и покой, Он дает нам кротость, и Он даст нам, что все, что мы имеем, мы будем всем этим довольны. Мне очень нравится вот этот стих, 1 Тимофея 6:6. Легко запоминается. 1 Тимофея 6:6. Знаете наизусть, наверное, великое приобретение. Быть каким? Благочестивым и всем довольным. И так хорошо, и так хорошо, и так тоже хорошо. Все хорошо. В укрепляющем нас Иисусе Христе. Аминь. Но если мы не будем довольны, значит, мы хромлющие христиане. А хромлющее порождает хромлющее. Довольны тем, что есть. И здесь очень важно в Библии, Римлянам 8:28. Я очень люблю этот стих, и вы его знаете. «Любящим Господа, призванным по Его изволению, все абсолютно содействует ко благу». Но эту фразу мы знаем наизусть, но там очень два важных акцента. Все содействует ко благу только тем людям, которые любят Господа. А если мы любим Господа наполовину, а себя чуть больше, то не все содействует ко благу, а к нашему нравоучению, и исправлению, и назиданию, и еще раз изменению. Любящим Господа, помоги нам, Господь, чтобы мы посмотрели еще раз на эту картинку. Я благодарю Господа на самом деле. Почему-то внезапно из этих 7 жемчужин перед глазами родилась вот такая как бы картинка. Я нарисовала это на листе и подумала, как интересно. Я нигде это не вычитала, правда? Это родилось буквально совершенно недавно. Как какая-то картинка. Я подумала, какая же здесь глубина. Основа основ, с одной стороны, любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему, смирение, кротость. Употребляя все это в своей жизни, мы увидим открытыми глазами великого Господа, триединого Бога, распятого нашего за наши грехи, чудного Спасителя. Мы увидим Его своими глазами, своим сердцем и захотим преклониться всей своей жизнью. И захотим Его служить, помните, служить со страхом и радоваться с трепетом. Если мы ищите, помните, Иакова 4 глава, «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». Какая интересная мысль. Если я увижу Его, великий Господь, Ты сильный, чудный, крепкий, лучший, мудрый, любящий, прощающий, усматривающий, Бог мира, и можно дальше продолжать Его качества и имена. Он даст эти качества, эти чудные моменты в нашей жизни. Чуть-чуть мудрости, чуть-чуть силы, чуть-чуть крепости, надежды. Дальше идти в этой жизни. И если мы будем видеть и взирать нашего Господа, Он обязательно нам даст мир и покой. Он обязательно нам даст эту важную кротость перед нашими домашними. Потому что я иногда говорю, легче смиряться и быть смиренными и кроткими на работе перед начальником, правильно? Или на улице перед кем-то. Труднее всего смиряться где? Дома. Если мы будем взирать на Христа и видеть Его волю в своей жизни и хотеть ее исполнить. Несколько лет тому назад я в Псалме 39-м, в 9 стихе увидела слова, которые записала от Дианы. «Я желаю исполнить волю Твою, мой Господь, и закон Твой я хочу, чтобы был в моем сердце». Вы знаете, 39-й Псалом, 9 стих. Господи, помоги мне, я желаю, научи меня исполнять то, что Ты хочешь. У меня не всегда получается, у нас с вами не всегда получается, но желать и хотеть. И тогда, взирая на Христа, Он будет давать Своей мерою на мир и покой, кротость, и мы будем довольны. Довольны мужем, довольны сыном, дочерью, невесткой, домом, работой, церковью, страной, городом, теми людьми, которые нас окружают. И тогда в наших словах будут другие фразы, другие отношения, другие предложения, другие чувствования, тогда у нас будет любовь.
0: Кто-то сказал, что добрая семья – это гавань, в которую, как корабли, мы возвращаемся после трудового дня. Я так соскучился по тебе. Я тебя не видел целый день.
1: Спасибо тебе, что ты у меня есть.
0: Ты знаешь, я очень благодарен Богу, что ты моя жена.
1: А мне так хочется сказать... Спасибо Богу, что ты женился на мне. Правда. Я много лет не говорила.
0: Так, это не по тексту. Ой. А вы знаете, когда мы готовили эту встречу, и вот тот текст, который мы раньше до этого читали, я его действительно читал. Как-то не получалось у меня вот войти в роль. А сейчас я вот просто говорю то, что есть.
1: Когда мы будем говорить своим мужьям, спасибо, что ты женился на мне. Тогда мы будем говорить своим детям, спасибо Богу, что Он дал мне такого сыночка, такую дочечку, даже если они не совсем послушные.
0: Когда мы чаще будем говорить друг другу, что мы любим, все меняется. Вы знаете, в начале, когда, я помню, 27 лет назад, когда в глазах стояла только она, и в устах было только «я тебя люблю», то через некоторое время мне стало трудно говорить «я люблю тебя». «Привет, как дела? Все хорошо? Ты спокойна? В доме тихо? Уже хорошо?» Но я понял, что не хватает нам этого. Это нужно говорить. Это как лекарство, которое лечит нас от черствости. Эти слова «я люблю тебя» они лечат нас от гнева, от невнимательности. Эти слова «я люблю тебя» – это больше, чем слова. Это вся внутренность.
1: Лев Николаевич Толстой сказал такие интересные слова и хорошие, умные слова. «Любить – это значит жить жизнью того человека, кого любишь». Когда я выходила замуж, я хотела, чтобы меня любили. Но спустя годы я поняла, что любить – это нужно любить, жить жизнью того человека и тех людей, которые вокруг тебя. Даже если тебе не все нравится, не все понятно. Многие из вас знают, что наш брак много лет тому назад стоял у пропасти. Это мягко сказано. Я не говорила сегодня о своих свидетельств, нашего свидетельства семьи. Но я знаю, что многие из вас знают. Многие из вас знают, что наша семья прошла огромную пустыню разочарований, ненависти и нежелание видеть друг друга. Но только Бог, наш великий триединный Бог, сделал так, что я говорю. Я взрослая женщина, мне 50 лет, но моя жизнь только начинается. Но я хочу сказать, что она начинается и может начаться у каждого, потому что у Бога нет начала и нет конца. Он Бог. Никогда не поздно, никогда не поздно сказать: «Вот я, пошли меня, вот я, начни меня изменять, дай мне твою любовь, твое смирение, твою кротость, твое смирение, дай мне видеть тебя, великого Бога». Никогда не поздно начать все сначала. Да поможет нам Господь иметь это красивое ожерелье, жемчужное, эти семь жемчужин нашего христианского характера. Да поможет нам Господь любить Его любовью Бога и ближних, смиряться, потому что смирился наш Господь, радоваться, даже когда льются слезы, видеть Христа распятого и уподобляться Его жизни, и Он обязательно нас приподнимет и поможет нам, и даст нам тогда и мир, и покой, и кротость, и мы будем с вами довольны всем, и все будет хорошо, и все точно будет хорошо. Аминь. Я очень хочу попросить вас сейчас совершить молитву. У вас есть семьи, правильно? Большие, маленькие, целые, чуть-чуть меньше. Все равно родные и близкие. У вас есть много того, что дал нам Господь. И я иногда на этих встречах говорю, у нас есть одежда, у нас есть пища, у нас есть ноги, руки, глаза, у нас есть крыша над головой, у нас есть церкви, у нас есть разные области жизни, духовной, моральной, материальной и физической. Правильно? Все это кто нам дает? Бог. Невзирая на то, что мы не всегда бываем угодны в Его очах, Он все равно смотрит, сокрушается, но прощает и любит, невзирая. Молитва подвое, благодарение. Великий Господь, великий Бог, мы очень-очень Тебя благодарим за то, что Ты такой чудный, такой великий. Самый-самый лучший наш Господь, нет другого подобного Тебе. Мы все благодарим Тебя, мы преклоняемся перед Тобой, потому что мы без Тебя никто, мы пропадем без Тебя. Мы Тебя благодарим за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за солнечные дни в нашей жизни, и за дождливые, и даже за ураган. Мы за все Тебя благодарим, потому что Ты Бог, который никогда не ошибаешься. Слава Тебе, благодарение Тебе. Ты даешь нам так много, гораздо больше, чем необходимо. Ты даешь нам эту возможность собираться. Но самое главное, мы благодарим Тебя, Ты даешь нам надежду, что все может измениться в наших семьях, что очень много может измениться в наших жизнях, в наших судьбах, потому что Ты над всем. Мы благодарим Тебя, что Ты наша надежда, скала, прибежище. И только с Тобой мы сможем идти вперед. Иди впереди нас. Слава Тебе за это. Аминь.

Вы слушали Диану Кондратьеву. Да благословит вас Бог, дорогие сестры. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. До новой встречи в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: говорит Вениамин Пинкевич.
1: Словом Божьим, и я бы так озаглавил: наказание и благословение. В книге Второзакония, 11 глава, с 26 по 28 стих, есть такие слова, которые мы читаем. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед иных богов иных, которых вы не знаете». Друзья дорогие, в зависимости от того, как мы относимся к Господу, такова и наша жизнь. В книге Иова в 37 главе есть такие слова, описывающие характер Бога, что Бог никого не угнетает. Там нету такого принуждения, что Он будет заставлять Его заповеди слушать, что Он будет принуждать это делать. Он никого не угнетает. Благословение или проклятие приходят как следствие нашего добровольного отношения к заповедям Господа. Если мы добровольно и с радостью слушаем Его и с радостью задаем вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?», как задал Саул, приходят благословения. Если же мы говорим: «Господи, не хочу делать то, что Ты мне повелишь», придут наказания. Друзья, мы принимаем решение, как поступать. И в этом тексте, что прочитали, там есть такое ключевое слово, которое говорит «если». Вот если так поступите, будет такова ваша жизнь. Мы собраны здесь для того, чтобы опять и опять проверить себя. Могу ли я так сказать: «Господи, что повелишь мне делать?» Могу ли я с этого общения уехать домой и сказать: «Я знаю, что мне Господь повелел, и я хочу это выполнить. Я добровольно, с радостью хочу выполнить то, что Он мне повелел». Вы знаете, друзья, многие библейские истории говорят о том, что благословенны, в духовной жизни особо благословенны те, кто покорен воле Всевышнего. Их жизнь наполнена смыслом. Они выполняют свое предназначение на земле. Другая же категория людей – это те, и они также, их много, много историй о них написано в Священном Писании, это те, кто называется Детем Божьим, но не признает власти Господа в своей жизни, не признает господства в своей жизни. Таковые не выполняют назначения в своей жизни, они идут против плана Господа, который Он предназначил для них. Еще раз хочу эту мысль простую подчеркнуть. У Бога для тебя есть план. И живя на земле, мы должны его выполнить. И я хочу, друзья, чтобы мы посмотрели как на наказание, так и на благословение, как это происходит в жизни каждого человека. Наказание. Друзья, неследование Божьим повелениям, непокорность Ему всегда приводит к проблемам в жизни человека. Текст Священного Писания, подтверждающий эту мысль. 106 Псалом, 10 и 11 стих. Псалом 106, 10 и 11 стих. Такие слова мы читаем. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покоряли словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего». Они сидели в очень плохом месте, во тьме. Более того, они сидели там, где бродит тень смерти. То есть ты слышишь вот это смертное дыхание. Они там сидели. Почему? Почему они были окованы скорбью и железом? Окованы скорбью – это может быть душевное состояние, какие-то трагические ситуации в жизни, какие-то переживания, которые их сковали, и они вырваться не могут. Вот иногда люди говорят: «Я зашел в тупик». Окованное скорбью и железом. Железо – это уже физическая сторона, когда буквально может быть окованы, либо еще какие-то буквальные физические трудности. Почему? Бог планировал им долину этой смертной тени? Нет. Бог приготовил им эти оковы? Нет. Бог хотел им эти скорби? Нет. Они в этом состоянии находятся, потому что не покорялись. Не надо нам говорить, что Господь хочет, чтобы у нас было много страданий. Не надо нам говорить, что Господь так и жаждет нас ввести в трудности, в оковы и скорбь. Нет. Часто это результат непокорности. Человек не покоряется, поэтому у него такие трудности. И хочу сказать, друзья дорогие, с такого небольшого личного опыта, когда люди приходили на исповедание, когда просили помочь в разных вопросах, я не встречал еще ни одной проблемы, с которой приходили люди, ни одного переживания, где не был бы нарушен вопрос власти Господа в какой-то сфере. Ну вот нету таких вопросов. Может быть, они и есть, но в моей жизни их не было. Они не встречались. Друзья дорогие, скорее всего, так оно и есть. Нарушаем, не покоряемся, и тень смерти и разные трудности приходят для нас. Текст еще хочу прочитать один, который будет основным нашим размышлением, говорящим о том, как Господь наказывает. Мы не будем говорить о всех наказаниях, о всех методах. Они нам не нужны. Я только подчеркну один вид наказания Божия, который созвучен с нашей общей темой, с темой добровольности. Ты добровольно выбираешь Господу покоряться, либо ты добровольно выбираешь себе путь наказаний. И они очень невидимы. Наказание такое. Пусть ходят по своим помыслам. Текст Священного Писания, говорящий об этом. Псалом 80. Давайте откроем 80-й Псалом и прочитаем 12 и 13 стих. 80-й Псалом, 12 и 13 стих. «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их, упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Друзья дорогие, одно из самых страшных переживаний в жизни человека – это когда Господь оставляет человека и позволяет ему ходить по своим помыслам. Господь всегда напоминает: вот так поступай. Нежно опять и опять напоминает нам, говорит, обличает, наставляет. Но наступает иногда момент в жизни человека, Бог оставляет этого человека и говорит: живи по своим помыслам. Такому человеку, который не знает Господа, ему может показаться: вот, наконец, наступила свобода. Могу делать, что хочу. Какие у меня мысли есть, такие же мысли могу воплощать в жизнь. Что мне придет в голову? Бог мне позволяет: ходи по своим помыслам. Но хочу сказать, друзья дорогие, это одно из самых тяжелых наказаний, которое мы как бы даже и не всегда воспринимаем как наказание. Итак, здесь описаны для нас действия народа и действия Бога. Мы прочитали, что народ не слушал, не покорялся и упорствовал. Непослушание, непокорность, упорство, они вместе, это действия. Мы о них чуть позже будем говорить. Действия Господа. Бог говорит: я оставил их. Это, друзья, сильные слова. Иногда, знаете, говорят чаще, обращают внимание на то, что человек оставляет Господа. Здесь не сказано, что эти непокорные и непослушные оставили Господа. Они не против быть с Господом. Они не против получать благословение. Помолился, получил. Попросил что-то, имеешь. И Бог тебя где-то хранит, и где-то заботится, и общая забота. Я ж не против быть с Господом и жить, как я хочу. Господь говорит: так не работает и так не будет. Я оставил их. Бог приходит и говорит: я оставил их. Друзья дорогие, это действительно тяжелейшее наказание, когда Бог оставил и когда позволяет ходить по своим помыслам. Итак, первое. Оставлены Господом. Оставлены потому, что приняли неверное решение. Неверное решение было в том, что не буду послушным, не буду покоряться. Не буду задавать вопрос: Господи, что повелишь мне делать? Или если задам, то я для себя оставляю право решать, я буду выполнять, что ты скажешь, или нет. Друзья дорогие, быть оставленным Господом – это значит не быть под защитой Бога, не быть под Его охраной, под Его водительством, не получать ответы на свои вопросы. И такое может произойти с каждым человеком. При этом хочу сказать, где-то общее благословение, которое Бог посылает на праведных и неправедных, эта душа будет продолжать испытывать. И солнышко будет ей светить, и загар даже может получить, и дождик будет капать. Все на своем месте. Но он будет оставлен Господом. И вы знаете, друзья, это оставление, оно незаметно. Люди часто думают, что в их духовной жизни все нормально. Они продолжают поклоняться Господу, они продолжают проводить служение, но Бога там нет. Когда Иисус Христос сказал, «Се оставляется дом ваш пуст», Он как, это сказал для красного слова, так, между прочим, или действительно дом стал пуст? А видишь, еще годами совершалось служение. А видишь, еще годами израильтяне думали, что Бог с ними. И когда Иерусалим был окружен, они говорили, здесь храм Божий, Бог защитит его. И сгорел храм. И многие-многие израильтяне погибли, думая, что Господь с ними. Еще пример уже с Нового Завета. Ладиакийская церковь думала, что у них все хорошо. Бог говорит, знаете что, меня с вами нету. А она отвечает, а мы нужды не имеем. А у нас нормально, система церковная работает. И служение есть, и воскресное, молодежное, спевки, хора, все работает, а Бога там нет. И я хочу сказать, друзья, такое наказание, когда Бог оставляет, Он оставляет тихо и незаметно. Не будет нам плакат с неба, где Бог скажет, все, я уже тебя оставил. Не будет каких-то больших действий. Это часто происходит тихо и незаметно. И вот бывает такое, слушаешь проповеди брата, проповедовал, горел, а потом что-то случилось. Вроде бы он продолжает правильно говорить, а силы в этих проповедях нет. И где-то на уровне духа ты это улавливаешь. Господь оставляет тихо и незаметно, и пример. Самсон не заметил, как Господь отступил от него. Помните в книге Судей, когда уже он был острижен, вот, и пробудился, 16 глава, 20 стих, его подруга сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Никаких чувств не поменялось, никаких эмоций, никаких настроений, никаких видимых знаков. Братья и сестры, это же урок для нас. Мы можем думать, что у нас нормально. Но Господь говорит, я оставил их упорству сердца их. Если я упорствую, то Господь не будет ко мне относиться иначе, как тем, кого Он за этот же грех оставил. Он же Бог справедливый. И если оставил тех, кто упорствовал, и меня, и тебя, если будешь упорствовать, оставит. И оставит тихо и незаметно. Мы должны всегда бодрствовать и проверять свое состояние. Испытывайте сами себя, верили вы. Сами себя исследуйте, чтобы помнить, Господь может оставить. Кстати, в 118-м псалме, 8 стих, есть такие прекрасные слова, где псалмопевец говорит, «Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем». Он хранит уставы Господа, дает обет, говорит, «Господи, не оставь». Для меня это самое страшное – быть оставленным тобой. Второе, что происходит, оно связано, кстати, с первым неразумением.

значит быть оторванным от Божьего плана, который Он имеет для тебя. Почему я так говорю? Потому что мы прочитали слова, где Бог говорит: «Народ мой». Для Его народа у Бога есть планы, чтобы нам жить по Его планам. Но человек, живущий по своим планам, не выполняет Божьи помыслы. Люди, живущие по своим планам, имеют искаженное понимание истины. 1 Тимофея 6:5. «Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Друзья дорогие, когда человек живет по своим помыслам, приходит повреждение ума. Не знаю, приходит ли оно в физической сфере, это пускай медицина исследует, но в духовной точно. Жизнь по своим помыслам приводит к катастрофе. И она может привести к катастрофе в жизни такого человека при его жизни. Либо когда человек живет по своим помыслам, что самое печальное, приходит катастрофа к следующему поколению. Вот это, друзья, скорбно, когда уже человек, живущий по своим помыслам, умер, а следующее поколение получает возмездие. И вот это печально. Друзья, первый мир погиб, потому что мысли и помышления сердца их были неугодны Господу. Каковы помыслы людей, которые без Господа? Какова их, если так можно сказать, их характеристика? Я хочу, друзья, просто вот перечислить некоторые пункты. Во-первых, люди, живущие по своим помыслам, в них нет, в их помыслах, тех качеств, которые есть в природе Иисуса Христа. Что я имею в виду? У людей, живущих по своим помыслам, или, скажем так, в помыслах людей, нету святости и правды. У них есть свое понимание справедливости, у них есть свое понимание правды, но у них нету Божьей святости и Божьей праведности. Они планируют, но там этого нету. В их помыслах нет любви. Когда человек мыслит без Бога, то у него может быть жалость к людям, но не любовь, которая от Господа изливается в наши сердца. Жалость – да, а любви нету. Люди, которые сами мыслят без Господа, в их мыслях, в мыслях таких людей, нет мира. И вот текст Священного Писания, Исаия 59 глава, 8 стих. Давайте откроем Исаия 59, 8. «Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира». Братья и сестры, я еще не встречал людей, живущих по своим помыслам, которые имеют вот этот божественный мир и мир от Господа, который превосходит сердца, помышления наши, будет в наших сердцах. Кстати, друзья, история Израиля сегодняшняя. Сегодня у Израиля есть перемирие с арабами, с сириянами, хотя официально в состоянии вражды находятся, с Ливаном и так далее. Но истинный мир наступит тогда, когда признают князя мира. Друзья, в наших помыслах, в наших личных, нет радости. Потому что угождение нашей плоти радости не приносит. Это кажется, что будет радость. И когда человек достиг чего-то, говорит в разочаровании, а ведь радости-то нету. Казалось, что будет радость от какой-то покупки, будет радость от чего-то, что он попробует, будет радость еще вот в мыслях «буду радостным». Нет радости. Люди, мыслящие без Господа, радости не имеют. Второе. Когда мы мыслим, в наших помыслах, наши помыслы вращаются вокруг нас. Мы в наши помыслы не можем включить других людей. И даже когда мы их включаем, то ради нашей личной выгоды. Начиная с Едемского сада, все мысли направлены к себе. И сатана очень хорошо на этом сыграл. Вы будете как боги. Вот если вы нарушите заповедь, вам будет хорошо. Это слова лукавого, когда он говорил Еве. Друзья дорогие, наши мысли вращаются вокруг нас, это очень хорошо. И для этого хорошая иллюстрация
после потопа.

0: животного мира. Помните одно из грандиозных действий, что сделали люди после потопа? Сделаем себе имя. И начали пахать, строить башню. Это значит, надо было найти глину, надо было обжигать, надо было построить заводы для обожжения кирпичей, надо было работать, какой-то график, смены сделать для работы. Люди трудились, уходили из своих семей только для одного. Сделаем башню, чтобы это было наше имя. Башню высотой до небес. Вот наше имя. Вот будем работать. Друзья, и сегодня люди мыслят о том, чтобы себе сделать имя. В образовании себе сделать имя. В музыке себе сделать имя. Во власти себе сделать имя. Как говорят один из правителей, это, если я не ошибаюсь, это об Ироде было сказано, что когда он повелел убить всех младенцев, когда вот он умер, то он сказал, хоть так будут плакать о мне, так не заставишь народ, а вот когда всех младенцев убьют, хоть так о мне будут плакать, вот сделаем себе имя. Другой правитель, не помню его имени, в средние века тоже сделал нечто тяжкое, отвратительное, говорит, я хоть так войду в историю. Совершенно верно, Нерон. Вот еще одна история, сестра подсказывает. Точно, еще один Герострат, который сжег Ефесский храм. Зачем? Войти в историю. Мысли вращаются вокруг себя. Друзья дорогие, вот такова жизнь человека. И третье. Наши помыслы, это мы должны знать, всегда ограниченные, временные, непостоянные. Мы не можем своими помыслами охватить всю жизнь. Мы не можем своими помыслами размыслить то, как мои действия сегодня повлияют на моих детей завтра, на внуков послезавтра, а на правнуков еще дальше. Мы не можем. Но ведь Бог же знает. Братья и сестры, когда Он говорит нам выполнять Его повеление, повеление Господа вне времени – они касаются тысячелетия вперед, как Бог сказал Аврааму. «Ходи предо мной и будь непорочен, и на тысячу родов будет благословение». Друзья дорогие, как важно нам помнить наши помыслы, временные, ограниченные, непостоянные. Мы уже читали этот стих, который записан в книге пророка Исаии, где он говорит «Мои мысли, не ваши мысли». Не ваши пути, пути мои. Как небо выше земли, так мысли Господа выше наших мыслей. Мы должны это помнить, чтобы не стремиться самим ходить по своим помыслам. Лучше исполнять помыслы Божии. Какова жизнь ходящих по своим помыслам? Вы знаете, друзья, всегда есть результат нашим поступкам. Какова же жизнь тех, кто ходит по своим помыслам? Живущий по своим помыслам, прежде всего, в духовной сфере, поворачивается к Господу спиной. Иеремия 7:24. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом». Жили по внушению, по своим мыслям жили и стали ко мне спиной. Братья и сестры, когда человек живет по своим помыслам, он Господу поворачивается спиной. А это страшно, это трагедия. Когда Господу повернуться спиной. И вот что же происходит в жизни человека, ходящего по своим помыслам? Друзья дорогие, человек, живущий по своим помыслам, очень быстр на компромиссы. Ради того, чтобы достигнуть своих целей, он даже готов какие-то церковные правила выполнить. Он готов пойти на компромиссы с этим миром, чтобы достигнуть выполнения своих помыслов. Друзья дорогие, человек, который близок к компромиссам, это человек, который не боится к чистому Слову Божию прибавлять свое мнение, искажать истину, разбавлять ее человеческими измышлениями. Человек, который ходит по своим помыслам, он не познал путей Божьих, и самое страшное, отцы и матери, ходящие по своим помыслам, не могут научить следующее поколение жить по Божьим помыслам. Почему? Потому что личный пример жизни отца и матери будет говорить больше, чем наши слова. Как ребенок будет воспринимать слова мамы: сынок, поступай вот так, не смотри в этот мир, не подражай, потому что то сынок татуировку какую-то принес. Мама говорит, это плохо. Мама, ну а ты же себя перекрасила, ты же временную татуировку сделала, потому что макияж – это временная татуировка. И ты живешь по своим помыслам, смотришь в мир и говоришь, чтобы дети по Божьим помыслам жили. Не работает. Не будет так. Друзья дорогие, что происходит с людьми, которые живут по своим помыслам? Первое, на что хочу обратить внимание, жизнь по нашим помыслам влияет на наше поклонение Богу. В истории Израиля много случаев, когда Израиль отступал, они меняли поклонение Господу. Когда один из царей, я уже говорил об этом, пошел в Дамаск и увидел там жертвенник, он присылает священнику макет жертвенника и говорит, вот так построй. Когда были время хасмонеев, эллинов, они тоже меняли, и уже брат об этом хорошо говорил, на что они были готовы, на какие компромиссы. Менялось поклонение Господу. К чему я это говорю? Друзья дорогие, люди, которые ходят по своим помыслам, они поклоняются Господу не так, как Он говорит, а так, как им кажется верным. Нам так кажется. Мы считаем это хорошо. Мы думаем, это будет правильно. И такие люди нарисовали себе образ Божий, нарисовали себе систему поклонения и поклоняются. И к великому сожалению, многие дома молитв часто похожи на театры, чем на место для молитвы. И подсветки, и экраны, и сцены, и цвета меняются, и картины меняются, и чего только нету. Неужели эту систему, такой вид поклонения, Господь желает? Неужели об этом Он говорит? Это чисто греческая модель развлечения толпы людей, которые собрались вместе. Но это не Божий дом. Дай нам, Господь, вот быть осторожными со всем этим. Вот. На сегодняшний день вышла помпезность, а не скромность и простота. Да, харисты могут быть в красивых одеждах, но бездуховная жизнь при этом. Или другая крайность в домах молитвы. Пой, что хочешь, любые ритмы, любые стили. Главное там, чтобы имя Господа прозвучало и уже нормально. Друзья дорогие, это менталитет людей, живущих по своим помыслам. Почему я так говорю? Потому что много текстов Священного Писания, говорящих о том, каковым должно быть поклонение Господу, каковы там принципы. Когда же меняется наше отношение к Господу, когда ходит человек по своим помыслам, тогда в храме можно торговать. Тогда можно приносить чуждый огонь, потому что у меня такой взгляд, я вот так думаю, это нормально. Дай нам, Господь, чтобы поступать правильно. Личная духовная жизнь. Человек, ходящий по своим помыслам, грешит, но при этом успокаивает себя. Все так делают. В наше время это уже можно. Меня до сих пор не обличили. Пастырь видел, как я себя веду, и ничего мне не сказал. Значит, можно. Друзья дорогие, неверно это, неправильно. У такого человека большие проблемы с подражанием миру. В богословии такого человека можно копировать мир. Можно подражать ему. Почему? Я же по своим помыслам хожу. Я сам оцениваю, какая у меня должна быть моя личная духовная жизнь. Я себе ставлю стандарты, приоритеты. Я так себе живу. У такого человека, знаете, что происходит? У него нет духовного роста. 5 лет, 10 лет, 20 лет, 30 лет. И зная человека, мы говорим, почему он остался тем же? Те же самые грехи, то же самое отношение к людям, к ближним, то же самое отношение к Господу. Почему? Человек, живущий по своим помыслам, расти не может, потому что свои помыслы не могут взращивать. Только Господь. Поэтому, как важно нам помнить, это тяжелейшее наказание, когда человек живет по своим помыслам. Семейная жизнь. Те, кто действует по своим помыслам, очень большие фантазеры. Друзья, я когда встречался с такими семьями, беседую с молодыми и немолодыми семьями, просто поражаешься их фантазиям. Мы вот так будем жить, мы вот это будем делать, так будем поступать. Это Господь вам сказал. Нет, ну нам так хочется. Прекрасно. А вы у Господа спросили? Нет. Вы живете по своим помыслам. И знаете, друзья, жизнь по своим помыслам семейная начинается с брака. И сегодня, к величайшему сожалению, на бракосочетание иногда нельзя брать детей до 18 лет. Потому что, как некоторые фильмы, нельзя смотреть, как говорят, детям до 18 развращенные. Ну, кстати, это раньше было. Так и сегодня заходишь, полуголые фигуры, раскрытые до нельзя, неприлично себя ведут, неприличные действия, чтобы там фейерверки какие-то, целования, шутки какие-то, насмешки. Неужели человек пришел получить благословение от Господа, под влиянием такого шел? Неужели там находится Господь? Вы пришли просто показать себя. Вы пришли свои голые тела показать. Вы пришли удивить этот мир. Вы пришли показать, насколько развращенные ваши мысли, которые вы в первый день брака воплощаете в жизнь. Человек, живущий по своим помыслам, не имеет святости, не имеет скромности, не имеет стыдливости. Поэтому он так может развращенно поступать. Благослови нас, Господь, если кого-то Господь призывает к покаянию в этой области. Кайтесь. Господи, прости, что мы это делали на нашей свадьбе, если это была верующая свадьба. Господи, прости, что мы участвовали в какой-то свадьбе и нас вовлекли в это. Потому что некоторые, вот даже на интернете можно было найти христианские свадьбы, но стыдно и горько смотреть. Если бы там не было написано, что это верующие, то вообще не подумай, что это христианские. Дай нам, Господь, начинать все с Божьих помыслов. Идем дальше. У людей, которые живут по своим помыслам, подводя итог, скажем так, их жизнь мирская и поверхностная. Их жизнь несчастная. Эти люди живут в депрессии. Почему? Божьи помыслы никогда не приводят нас к депрессии. Потому что Божья воля благая, угодная и совершенная. И когда мы ее выполняем, наша жизнь наполняется смыслом. Мы раскрываемся в этом мире как личность. Потому что Бог сотворил нас личностями, которые могут принимать свободные решения. Но когда мы живем по своим помыслам, мы приходим в уныние, потому что, достигнув того, что мы поставили для себя, мы видим, оно счастья не дало, радости не дает, удовольствия нету, а жизнь прошла. А детей потеряли, я говорю о тех, которые ударились в богатство или еще что-то, и оставили детей на то, чтобы другие воспитывали их. А все пройдено, и знаете, что приходит? Уныние, депрессия и мысли о самоубийстве. И меня настораживает, что больше и больше людей, когда приходят на исповедь, говорят о том, что нас стали посещать мысли о самоубийстве. Если это раньше было в неверующей среде, то сегодня это увеличивается в верующей среде. Живущие по своим помыслам подойдут к самоубийству физическому. Они уже стали духовными самоубийцами. Жить по воле Господа – это прекрасно. Причины, почему Бог оставляет. Мы вот говорили о том, что вот Он оставляет по своим помыслам. Почему Господь оставляет? Три причины, которые были нам сказаны. Непослушание. И очень коротко, какие есть виды непослушания. Есть тотальное непослушание. Когда человек ничего не хочет слушаться. Все не так, все неправильно. Есть частичное непослушание. Это когда человек говорит, ну я вообще-то процентов 80 исполняю. Процентов 95 исполняю. Ну вот 99% исполняю. Ну вот один – это мое. Частичное непослушание. Есть отложенное послушание. Я его тоже называю непослушанием. Что это значит? Это когда Господь говорит тебе, сейчас поступи так. А человек говорит, нет. Проходит время, говорит, ладно, а сейчас я выполню. Почему это тоже непослушание? Потому что человек взял право, когда слушаться Господа в свои руки. Не тогда, когда Господь говорит «делай», а тогда, когда «я захочу». Это не что иное, как непослушание. Есть редкое непослушание, когда человек иногда не слушается. За всякое непослушание приходит воздаяние. Следующее – непокорность. Разница между непокорностью и непослушанием. Я нашел одно такое определение. Непослушание больше связано с небрежностью к тому, что человек должен делать. А непокорность – это намеренное сопротивление. Намеренно непокорен, намеренно не буду действовать, намеренно это не буду выполнять. В глазах Господа непокорность – тягчайший грех. В Ветхом Завете было дано повеление, если сын непокорен, пусть побьют его камнями. От такого человека не должно быть потомства. Лучше его побить камнями. В другом тексте, мы знаем этот текст, 1 Царств 15:23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». В глазах Господа и непокорность, и волшебство – знак равенства. Вот так Господь относится к непокорности. Исаия говорит: «Горе непокорным сынам». Упорство. Упорство – это состояние и действие, косность, неуступчивость, строптивость, упрямство, стоять на своем, упрямо противиться. Это словарь Даля дает определение слову «упорство». Упорство – это жесткость противостояния. Друзья дорогие, упорство и Господь несовместимы. Упорство также не проходит бесследно. Господь говорит: непослушны, непокорны, упорны. Вот за это Господь оставляет. Все эти действия, непослушание, непокорность и упорство – это акт воли. Это не просто, что мы иногда согрешили. Все мы много согрешаем. Но здесь Господь говорит о намеренном непослушании, о намеренном упорстве. Захарии 7:11. «Но они не захотели внимать, отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Они не хотели так действовать. Они продолжительное время упорствовали. И Господь говорит: «Я оставил моих детей. Я оставил свой народ. Пусть ходят по своим помыслам». Сегодня мы собраны здесь, мы слышим эти слова. Те, кто будут слышать потом семинары в будущем, Господь говорит каждому из нас: «Проверь свое сердце. Проверь себя, если у тебя есть намеренное непослушание, упорство, непокорность, Бог тебя может оставить или Бог тебя оставил, но ты этого не чувствуешь». Господь предупреждает нас, чтобы мы проверяли себя. Вторая сторона, мы говорили наказание и благословение. Я хочу наше общение, этот час, закончить благословениями Божьими. Друзья дорогие, жизнь по Божьим повелениям – это не нудная жизнь, это не рабская жизнь, это не унылая жизнь, а прекрасная и благословенная. Если земные цари, не оставляя своих верных подданных, если земные цари вознаграждают своих подданных, насколько больше благословляет своих Господь Бог? Псалом 30, 20 стих. Давайте прочитаем слова с этого псалма. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Как много у тебя благ. И здесь даже не перечисляются все блага, потому что их очень много для тех, кто готов выполнять волю Божью. Кто сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Множество благ Бог приготовил для тебя. Друзья дорогие, когда Израиль вышел из Египта, и мы, помните, говорили об этой теме, что Господь учил их 40 лет одному уроку. По повелению Господа останавливаться, по повелению Господа идти. И вот когда они были под властью Господа, величайшее благословение они получили там. Некоторые из них – величайшие победы. Мы вот читаем, что они победили Ога, царя Вассанского, там еще других царей, Рефаимов, а это были высокие 3 метра плюс ростом люди, огромной гигантской силы, у которых были обученные войска, специальные отряды. И вот бывшие рабы, не обученные воевать, не знающие военного дела, а знающие только как обжигать кирпичи, которых был раньше подавлен дух, их сделали рабами. Величайшие победы были у них, потому что Господь был с ними. Друзья дорогие, а вы думаете, что он только с ними был, кто по повелению Господа жил? Нет, он и с нами. Если мы по повелению Господа живем, величайшие, или как брат говорил, невозможные победы будут в нашей жизни, если мы с Господом. Хочу прочитать еще текст Писания, говорящий о том, какие благословения они испытали и в личной жизни персонально, когда они жили под властью Господа. Второзаконие, 8 глава, давайте откроем книгу Второзакония, 8 глава, со 2 по 6 стихи. Второзаконие, 8 глава, со 2 по 6, давайте по 4 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Вот мы прочитали этот текст. Друзья, а вы знаете, что здесь величайшее благословение для тех, кто жили по повелению Господа? Первое. Они питались особой пищей, ангельской. Почему? Жили по повелению Господа. По повелению Господа отправлялись, по повелению Господа останавливались. И Господь говорит: «Я о вас позаботился в течение 40 лет». Некто подсчитывал, что несколько десятков вагонов хлеба надо было бы только на каждый день, несколько составов вагонов привозить в пустыню, чтобы напитать такое огромное количество людей. У Господа не было проблем питать не простой пищей, а ангельской пищей. Друзья дорогие, Иисус Христос в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди говорит: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». Почему? Знает Отец ваш Небесный вашу нужду. Если мы живем по Его повелению, Господь нас не оставит и обязательно позаботится о наших насущных нуждах. Другое, мы прочитали о том, что одежда и обувь не ветшала. Друзья, во сколько лет приблизительно останавливается рост ноги человека? Во сколько лет? В 12-14, вот нам медики говорят, 12-14, хорошо, пускай в 15. 15 плюс 40, это сколько? 55 лет. Поднимите руку, кто 40 лет носил одну и ту же обувь, и она не обветшала. Сестра говорит: 40 дней, ну да, особенно когда made in China, то там и купил, открыл, и уже порвалось. Бывает такое. Друзья дорогие, а ведь это же Божье благословение. 40 лет одежда и обувь, потому что во Второзаконии 29:5 добавлено про обувь и про одежду, не ветшала. У нас, друзья, здесь ни у кого нет одежды, которую 40 лет носили, а она как новенькая, не ветшает. Ведь это же было Божье благословение для тех, кто жили по повелению Господа. Еще в чем проявлялась забота Господа о своих – здоровье. Мы здесь прочитали: нога не пухла. Мне кажется, ну вот ноги не опухают. Кстати, у многих опухает. Но, друзья, это говорит вот о чем. Это значит, они были здоровыми, почки работали хорошо, легкие работали хорошо, сердце работало хорошо, железы внутренней системы работали оптимально, давление было хорошим. Нога не пухла. Хотя там надо было идти, и скалы были, и пески, и камни, нога не пухла. Потому что Господь о них заботился. И 104-й Псалом, 37 стих подтверждает эту мысль. «И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Я понимаю, что все мы много болеем, и Господь допускает для нас болезни. И это тоже Божье благословение болезни. Но я хочу подчеркнуть принцип. Бог благословляет тех, кто живет по Его воле. Бог по-особому благословляет тех, кто ищет Его волю. Еще один пример приведу. благословение. Это пример из жизни царя Давида. Особый человек в глазах Господа. Особые у него поступки. Назван мужем по сердцу Божьему. Сладкий певец Израиля. Вы знаете, друзья, он получил от Господа благословение, и не только он был благословен, следующие поколения были благословены. Когда после него был сын Соломон, к концу жизни поступал нехорошо, склонили его на поклонение, и вот Господь сказал, что наведет бедствие, наведет наказание. Но вот третья книга Царств, с 11 по 13 стих, читаем такие слова. «И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Сын поступал плохо. Наказание будет очень серьезным. Бог говорит, но ради Давида я благословлю тебя и не накажу так, как планировал, ради Давида. Братья и сестры, но это же еще не все. В другом тексте мы читаем такие слова. 4 книга Царств, 8 глава, 19 стих. «Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего». Иудеи все колено поступало нечестиво. Бог говорит, не хотел погубить. Почему? Ради Давида. О, столетия назад жил Давид. И Господь его благословил. И ради него Господь хранил следующее поколение. Друзья дорогие, если для нас Иисус Христос Господь, если мы живем под Его властью, тогда не только мы будем благословенны, но и те, кто окружает нас, получит Божье благо. Последний текст, и мы будем молиться. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Мы говорили о земных благословениях. Мы говорили о том, как Господь заботится о своих. Братья и сестры, какие духовные благословения в небесах нас ожидают? Мы не знаем. Это благословение небесное, это благословение особое, это благословение, исходящее от Бога Отца. И когда мы придем туда, мы их получим. При условии, если мы добровольно скажем: «Господи, что повелишь мне делать? Господи, прости меня, что я не жил по Твоим повелениям. Господи, прости меня, что я нарушал Твои повеления». Тяжело лишиться благословений на земле. Еще печальней лишиться благословений духовных в небесах, которые готовы для нас. Сегодня для каждого из нас выбор. Жить по Божьей воле или жить по своей. Выбрать Господа и Его пути, или выбрать свои пути, свои планы. Да благословит нас Господь вот так вот трезво оценить свое реальное состояние. И прийти к Господу таким, как есть. И если нужно сказать: «Господи, прости меня. Прости, что я жил по своим помыслам. Прости, что вот нету во мне того горения, той духовной силы, которую имел. Прости меня. Помилуй. С этого часа хочу жить по Твоей воле». Аминь. Склонив сердца и колени, помолимся, друзья.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Исаия, проповедник. Греховность. К Божьей оценке человека, сказанной после потопа, помышление сердца человеческого зло от юности его, Бытие 8.21, пророк Исаия добавил следующее. «Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невидной крови. Мысли их – мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают». И нет суда на стезях их. При таком состоянии большинства все жалуются. Ждем света, и вот тьма. Озарение, и ходим в мраке. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его. Спасение, но оно далеко от нас. 59.9.11. А присмотревшись к себе, люди приходят к убеждению. Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. 64.6. Обращение. Сознавшим свое греховное состояние, пророк дает следующий совет. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 55.6.7. Бог же со своей стороны обещал кающемуся: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Искупление. Искупить значит выкупить, заплатить определенную цену. Бог сказал кающемуся: «Я искупил тебя». Как же он это совершил? У пророка Исаии читаем о рабе Господнем, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Ибо он отторгнут от земли живых, «За преступление народа моего претерпел казнь». 53, 4, 6, 8. Такова цена искупления. Общение. Искупленные Господом составляют общину или церковь. Исаия написал: «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». 2.2.3. Голгофа является частью холма Мария, на котором был построен храм Господень. О Мария мало кто знает, а о Голгофе поют по всему миру. Искупленные Христом веруют в того Бога, в которого веровали Авраам, Исаак и Иаков, но руководствуются не законом Синайским, а словом Господним, вышедшим из Иерусалима, то есть учением Иисуса Христа и его апостолов. Первые последователи Иисуса Христа были все евреи, Но после сошествия Святого Духа на апостолов к ним присоединилось много из язычников, о чем Бог сказал через пророка. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него я буду собирать еще других». 56:6-8. «Я открылся не вопрошавшим обо Мне. Меня нашли не искавшие Меня». 65:1. Относится к обращению язычников. К Римлянам 10 глава, 20 стих. К Церкви Христовой Господь так говорит через пророка. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. Все сыновья твои научены будут Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от Меня, говорит Господь». 54:11-13, 15-17 стихи. Потусторонняя жизнь так была открыта пророку. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. 57:1-2. Наказание нечестивых вызвано следующим. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать земле правых и не будет взирать на величие Господа. 26:10. Поэтому всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Причем это истребление не прекратит существование, и сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. 1:31. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров. Дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. 30 глава, 33 стих. Тысячелетнее царство так изображено у Исаии. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. 11 глава 6-9 стих. Через пророка Исаию Господь возвестил: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние не будут воспоминаемые и не придут на сердце». 65:17. А в Новом Завете имеем более подробные описания нового неба и новой земли. Откровение 21 глава, с 1 по 5 стих, и 2 Петра, 3 глава, 13 стих. Мир духов был также известен пророку Исаии. В победной песне на царя Вавилонского упоминается Деница, в латинском переводе Люцифер, под которым многие понимают сатану, и о котором пророк написал следующее. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». 14 глава, с 12 по 15 стих. Почти все догматы христианской веры имеют свое основание в книге пророка Исаии. Эта книга была особенно любимой есеями или есенами, так как в Кумранских пещерах найден один полный экземпляр этой книги, другой попорченный и 12 отрывков. Случайно найденная бедуинским пастухом в Кумранской пещере, находившаяся в глиняном кувшине рукопись «Книга пророка Исаии», написана около сотни лет до Рождества Христова, является теперь самой древнейшей библейской рукописью. Благодарение Богу за все его дары и милости. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Обращение к Богу. Некоторые богословы считают, что люди не имеют свободной воли. А если имеют, то только лишь, чтобы творить зло. Феномен обращения к Богу является важным аргументом в пользу того, что человек имеет свободный выбор сказать «да» своему Творцу и его воле. И не только сказать, но и обратиться всем сердцем к Господу. Под обращением «Ветхий Завет, Шуб, Новый Завет, Метаноя» понимается перемена устройства жизни, возвращение к живому Богу. Это совершенно новое положение человека по отношению к Богу и его воле, которое включает все области его жизни. Обращение – это радикальный, особый поворот человека к Богу, как его ответ на Божий призыв и подготовительную деятельность. Новый Завет говорит об обращении как о совершенно новом фокусировании человеческой воли на Боге, как о возвращении домой к Господу жизни из слепоты и заблуждения. Деяния, глава 26, стих 18. 1 Петра, глава 2, стих 25. Само понятие «обращение» указывает на радикальность решения, полный разворот человека, который шел в погибель, остановился, пришел в себя, как блудный сын, Луки, глава 15, стих 17, и обратился к Христу. Благодаря апостолу Павлу мы находим в Библии некоторые элементы описания обращения к Богу. Два важных элемента он упоминает в свидетельстве о своей вере в Христа царю Агриппе, цитируя слова Иисуса: «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебе открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Деяния, глава 26, стихи 17-18. По словам Иисуса, обращению предшествует открытие духовных глаз человека на реальность своего греховного состояния перед Богом. Апостол Павел утверждает, что покрывало слепоты и самоправедности лежит на сердцах грешных людей, так как умы их ослеплены, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 2 Коринфянам, глава 3, стихи 14 и 16. И оно снимается только Христом. Снятое покрывало дает человеку возможность направить свой разум, чувства и волю под руководство Бога. Перемена сферы бытия. В вышеперечисленном свидетельстве апостола Павла первый элемент обращения – это обращение от тьмы к свету, то есть перемена сферы бытия. Это прежде всего означает переход от незнания Бога к познанию Его, что Он есть любовь, явленная во Христе. Это означает также и обращение сердца от зла к добру. Тьма означает здесь измерение человеческого бытия, характеризующегося отсутствием стержня в жизни, безнадежностью и безысходностью. Тьма – это отсутствие смысла жизни, тяжкая пытка мучащей совести и страдания. Тьма включает в себя также чувство одиночества, изоляции и обреченности. Это мы получили в наследство от наших прародителей Адама и Евы, когда они нарушили завет с Богом, сделав шаг из блаженства в экзистенциальную неизвестность. Апостол Иоанн говорит нам о тьме, как об образе жизни, который некоторые люди возлюбили и поэтому идут в погибель. Иоанна, глава 3, стихи 19 и 36. Одни люди стенают и мучаются всю жизнь, другие же ищут выход из своего печального положения, прислушиваясь к голосу совести, голосу Бога, который приглашает и ждет обращения каждого человека. Это влечение Отца, смотри Иоанна, глава 6, стих 44, реализуемое через Слово и Дух и переживаемое человеком субъективно разумом, чувствами и волей, открывает его духовные глаза. Иисус Христос – Спаситель от сферы тьмы. Он есть свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна, глава 1, стих 9. «Господь любит всех людей, и Он не лишил никого из нас своего спасающего света». Это и было целью прихода Иисуса Христа на землю. Он говорит: «Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна, глава 12, стих 46. Иисус приглашает людей прийти из тьмы к свету в Нем. «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна, глава 8, стих 12. «Обратиться» – значит принять решение, отвечающее на призыв Спасителя, который любит, зовет и ждет возвращения блудного сына. Но здесь больше. При обращении к Богу нужно повернуться спиной к тьме и лицом к свету. При обращении человек поворачивается спиной ко всему, что относится к царству тьмы, и обращается всем сердцем к Иисусу Христу, истинному свету. Перемена Господина жизни. Второй элемент обращения – это обращение от власти сатаны к Богу, то есть перемена Господина жизни, так как человек не может служить двум господам. Матфея, глава 6, стих 24. Завет Бога с Адамом был заветом послушания. Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Исполняя его, человек имел продолжающуюся вечную жизнь в блаженстве. Через грехопадение Адам оставил благословение завета с Богом и оказался под проклятием Бога вместе с дьяволом, которого послушался. Бытие, глава 3, стихи с 14 по 19. Избрание непослушания поставило Адама в состояние павшего человека, сделало его рабом греха и дьявола, хотя при сотворении предназначением человека было жить в гармонии с Господом, любить Бога и людей. Грех в библейском понимании не столько грешные дела, такие как обман, воровство или убийство, но больше то, что соответствует греческому пониманию «хамартия», то есть непопадание в цель, недостигание жизни в соответствии с предназначением. Поэтому неверие, то есть игнорирование Бога и Его воли, самый большой грех, ведущий в погибель. Нам, людям, невозможно достичь нашего предназначения без благодати Господа, которая влечет нас к Христу. Иисус решил проблему греха, взяв его на себя. Иоанна, глава 1, стих 29. Чем победил дьявола в его притязаниях на наши души. Поэтому при обращении человек обращается от рабства власти греха к свободе в Иисусе Христе. Апостол Иаков показывает нам, как избавиться от власти дьявола. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и Он вознесет вас». Иакова, глава 4, стихи с 7 по 10. Глаголы «покоритесь», «противостаньте», «приблизьтесь», «смиритесь» – все в повелительном наклонении. Очевидно, что обращение от власти сатаны к Богу подразумевает решение, выбор и действие воли, отречься от власти дьявола и решение принять господство Бога в своей жизни. Это значит принять стучащегося в сердце Иисуса. Откровение, глава 3, стих 20. Человеку надо услышать голос Христа, открыть дверь своего сердца и впустить Господа для постоянного общения с Ним. Обращение к Иисусу – это единственный путь получения дара спасения. Человек сам должен прийти и открыть сердце, чтобы получить спасение по благодати через веру. Ефесянам, глава 2, стих 8. Перемена предмета поклонения и ценностей. Третий элемент обращения – это обращение от идолов к Богу, то есть перемена предмета поклонения и ценностей. Мы читаем о верующих в Фессалониках, что они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 9. Другими словами, они обратились от этих ложных богов к Богу живому. Деяния, глава 14, стих 15. Оставили ложный предмет поклонения и избрали истинный, Господа. Они, как в притче о драгоценной жемчужине, Матфея, глава 13, стих 46, узнав об одной самой ценной, приняли решение оставить ложные ценности и возложить все свои упования и надежды на Христа. Из христианской терминологии известно, что идолы – это суррогаты истинного предмета поклонения, то есть поклонение творению вместо Творца. Таким идолом чаще всего является наше собственное «я», где шкала ценностей и приоритетов выглядит примерно так. «Я», «моя жизнь», «мои интересы», «мои цели», «мои планы» и лишь потом где-то «Бог» и другие люди. После обращения шкала ценностей меняется на следующую. «Бог», «другие люди», «я» и «мое». Другой идол в жизни многих – это служение мамоне, то есть богатству. Это серебролюбие, стяжательство и связанные с ним махинации, нечестность, обман, преступления. Из выше приведенного места Писания мы видим, что фессалоникийцы избрали жизнь по предназначению Божьему, оставив позади ложные предметы упования и поклонения. Они обратились от мертвых идолов к Богу живому. Они обратились к Господу не только, чтобы решить свои личные проблемы и стать хорошими людьми, но чтобы служить Богу живому и истинному. Из цитируемого послания мы видим свидетельство их обращения. Они стали распространителями Слова Божьего, благовествующей церковью даже за пределами их региона. Во всяком месте прошла слава о их вере в Бога. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 8. То есть они были церковью с действующей верой. Их вера была видна в поведении, отношениях и делах. Их преображенная жизнь не нуждалась в комментариях. Свидетельствуя царю Агриппе о своем обращении, апостол Павел говорит о повелении Иисуса Христа проповедовать евреям и язычникам, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Деяния, глава 26, стих 20. Здесь содержание проповеди апостола Павла показывает нам три действия воли, которым он призывает людей. А. Чтобы они покаялись, то есть осознали, что они грешники, исповедуя свои грехи перед Господом. Б. Чтобы они обратились к Богу, то есть стали спиной к греху и дьяволу и лицом к Господу жизни. В. Чтобы они делали дела, достойные покаяния, то есть чтобы жизнь отражала их обращение к Богу. Хотя покаяние и обращение по своей сути тесно связаны, важен не так сам акт покаяния, как полное обращение к Богу с последующими радикальными изменениями в мышлении, отношениях и действиях. Из этого видно, что истинное обращение к Богу исключительно радикально. Оно или-или, то есть исключает третью позицию. Иисус говорит, что никто не может служить двум господам. Матфея, глава 6, стих 24. Обращение – это не прибавить еще и Христа к остающимся предметам веры и упования. Обращение к Богу – это оставить все старое, заменить все на одного – Спасителя Иисуса Христа. Перемена направления жизни. Обращение – это волевое решение и действие. «Обратитесь ко мне, — говорит Господь Саваоф, — и я обращусь к вам, — говорит Господь Саваоф». Захария, глава 1, стих 3. Здесь в первой части призыв Господа обратиться к Нему апеллирует к нашей воле, а обещание «Я обращусь к вам» относится к Его благодати. Читаем слова Иисуса. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея, глава 4, стих 17. «И исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка, глава 1, стих 15. Вторая проповедь апостола Петра завершается призывом. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяния, глава 3, стих 19. Истинное обращение к Богу, ведущее к спасению, сопровождается исповеданием Иисуса Христа Господом. Апостол Павел говорит римлянам: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Римлянам, глава 10, стихи 9 и 10. Мы видим здесь две волевые составные обращения к Богу – веровать и исповедовать, которые являются в то же самое время условием спасения, что видно из высказывания «Если будешь исповедовать и веровать, то спасешься». И потом следует вывод, как установленная универсальная закономерность, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вера не остается сугубо личным делом только в сердце. Предмет веры Иисус Христос переполняет сердце верующего. Отсюда и спасительное следствие – исповедание устами, ибо от избытка сердца говорят уста. Матфея, глава 12, стих 34. Обращение к Богу вовлекает всего человека. Это не только когнитивный, то есть сознательный шаг. Он включает также и наши чувства, и волю. Обращение – это акт воли человека.

0: новое творение в Иисусе Христе. 2 Коринфянам, глава 5, стих 17, которое делает все эти благословения реальностью. Обращение стало возможным, потому что Христос умер за наши грехи, призывает к себе и дает принявшим Его спасение вечное. Автор – доктор Виктор Цандер.
1: Вера и жизнь. Эссе.
2: Дихотомия или жизнь на Луне. В нашем городе часто читают публичные лекции профессора и кандидаты всевозможных наук. Филологи, философы, физики и прочие. Сейчас их популярность растет, поскольку почтенная публика надеется найти в умных рассуждениях о творчестве Гофмана, космогонии Древней Греции и теории черных дыр ответ на вопрос: почему мир вдруг перевернулся? И когда он вернется в прежнее положение? В этот раз лектор вышел к аудитории, неся в руках глобус, но не Земли, а ее естественного спутника, и сказал: «Посмотрите, какие названия! Озеро смерти, море кризисов, океан бурь, залив суровости. И все они так соответствуют нашему месту обитания, что, думаю, мы с вами теперь живем на Луне». Минутная пауза. И рукоплескание. Слушатели оценили современный эзопов язык. Впрочем, сама лекция прошла скучно и вяло, что неудивительно, поскольку научно-популярные рассуждения о законах диалектики и субъективизме объективности были слишком далеки как для внимающих, так и для говорящего. Теперь уж не вспомню, в каком журнале читала статью об известной актрисе. Впрочем, не вспомню и саму актрису. Однако черно-белый снимок в качестве иллюстрации зацепил. Кудрявая девочка в пышном платье с огромным бантом и куклой в руках, которая не намного меньше ее хозяйки. Но главное – дата. 1947 год. Вдруг, как наяву, зазвучал не единожды слышанный рассказ о детстве отца. 1947 год был страшным. Голод в нашей области свирепствовал такой, что некоторые деревни вымирали полностью. От недоедания у меня так распух живот, что я, 9-летний пацан, не мог ходить. Не видел дороги перед собой. Помню, как мать сварила 2 мерзлые картошки и отдала их отцу, ведь тому надо было работать. Я стоял тихонько в сторонке, пока она тонкой стружкой снимала черную кожуру, а когда ушла, то подбежал к тому месту и, собрав все до мельчайшего остатка, стремительно проглотил. На этом месте он всегда начинал вытирать глаза большими заскорузлыми пальцами, и воспоминания обрывались. Разглядывая портрет прелестной девочки, носочки, туфельки, оборочки, подумала: расстояние между столичной девочкой и деревенским мальчиком меньше 400 километров, это если на поезде, а по жизни как между землей и луной. Так бывает. Люди живут в одной стране, в одно время, но в разных государствах или даже на разных планетах. У одних пионерские отряды, дворовый футбол, смотр песни из строя, телефильмы, модные джинсы и самое вкусное мороженое на свете. У других тот же футбол, те же школьные линейки, тот же гимн по радио в 6 часов утра. И мороженое, само собой, такое же вкусное. А еще тайная Библия, богослужение на окраине города и страх перед комиссиями, уполномоченными и многоразличными проверяющими. У одних счастливое детство, или оно кажется таким. В любом случае, спасибо родителям, школе и руководящим товарищам. У других не менее счастливое детство –

0: Но слова благодарности, помимо родителей, адресованы другим инстанциям. И вдруг на короткий срок, всего лишь на четверть века, сошлись вместе ниточки судьбы тех, кто тайно читал Библию, и тех, кто тайно курил. Сошлись на пороге церквей, двери которых вдруг распахнулись свободно, широко. Наверное, ох, как плохо было в то время князю Персидскому. Как нехорошо, как тошно. Но ничего, перетерпел. Теперь наверстывает. Теперь выяснилось, что братья и сестры не понимают друг друга, потому что с малолетства знали этого монстра с разных сторон. И вдруг оказалось, что мы вновь живем и на Земле, и на Луне. Дихотомия, двойственность, характерны для этого мира, когда две разные сущности объединены в одно. Вроде бы сходные внешне и даже, кажется, слитые воедино, но на деле абсолютно различные сущности по своей природе. Во времена Ветхого Завета дихотомию составляли Израиль и весь остальной мир. Жили в одну эпоху, в одних границах тогдашней цивилизации, но в разных системах, на разных планетах, суть которых определялась отношениями с Творцом. Во времена Христа невидимая граница между двумя частями бытия сместилась из видимой области, граница Израильского царства, в невидимую, сердце человека, и увеличилась. К земным царствам приблизилось Царство Небесное. Увеличилась и вражда, поскольку нет и не может быть примирения между ними. Одно должно остаться, а другое — исчезнуть. И этот разлом все ширится, чтобы достичь своего апогея во время второго пришествия. Верующий должен видеть и разлом, и дихотомию, и причинно-следственные связи. Вот, например, 90-е и отношение к ним. Те, кто жил в мире программы «Время» и «Приключения электроника», вспоминают кризис как ужас-ужас. Но для тех, кто был верующим в Советском Союзе, это же время – время благодати и свободы. Монстр воинствующего атеизма рухнул, и двери спасения широко открылись для огромного количества людей. К сожалению, не видят они его и сейчас, и продолжают ностальгировать о богоборческой системе, при которой вода была мокрее, а трава зеленее. Когда-нибудь и Земля, и Луна прекратят свое существование. Во всяком случае, в настоящем виде. Перестанет двоиться в глазах и в голове. И Господь соберет в своем царстве тех, кто слышал лишь Его голос и умел отличать правую руку от левой. Автор — Любовь Сергеева.
1: Вера и жизнь. Пережитое.
2: Новые горизонты. Я родился в советское время в стране, где господствовал атеизм. Премудрый Бог, однако, и это положение мог употребить на пользу тем, кто его ищет. Так было и со мной. В школе, где я учился, в вестибюле были оформлены атеистические витрины. Все было сделано для того, чтобы убедить учеников, что все произошло само собой, из ничего, что никакого Бога и Творца нет и быть не может. Я часто останавливался возле этих витрин и думал, как это может произойти что-нибудь из ничего? Вот даже камень не может сдвинуться с места сам собой, его должен кто-то сдвинуть. Книги антирелигиозного содержания твердили, что Библия лжет, но никто из нас не видел эту Библию и не читал. У меня возникало большое желание ознакомиться с этой книгой, но где и как можно было достать ее, я не знал. Спрашивал у многих, но все удивленно пожимали плечами. Этой книги ни у кого не было. Мысли о Боге и желание почитать Библию меня не оставляли. Мне было уже 20 лет, когда узнал, что у нашего соседа-старика есть Библия. Я попросил ее у него. Неохотно, но он все же дал мне почитать. Уже на первой странице я прочитал: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Сотворил все Бог». Это уже звучало лучше, нежели то, что все произошло из ничего. Конечно же, многое, что я читал в Библии, было для меня непонятным. Но то, что я понимал, приближало к Богу. И я не раз в душе говорил: «Господи, если ты существуешь, откройся мне». Весной 1949 года проходил я однажды в городе Фергане мимо православной церкви. Что-то потянуло меня зайти внутрь. Я зашел, встал у порога и начал прислушиваться к словам священника, который стоял спиной к народу и что-то читал на языке, который я никак не мог понять. «Как же можно это понимать?» – думал я. «По национальности я еврей, но мой родной язык – русский. Я люблю русский язык. А здесь, в церкви, где хочется услышать правду о Боге, я ничего не мог понять». Священник читал по-старославянски. И здесь невольно мелькнула мысль: а может, на самом деле Маркс прав, что религия – это опиум для народа и построена на обмане? Как и многие советские люди, я не верил в чудеса. «Чудеса может творить только Бог», – думал я. Но есть ли Бог на самом деле? В природе и ее законах человек может видеть могущество Бога. Но для этого у него должны быть открыты глаза. Только теперь я это понимаю. До тех пор, пока Бог не откроет духовное зрение, человек остается слепым. Но искреннему искателю правды Божьей Бог откроется обязательно. В том же 1949 году, осенью, я внезапно заболел и слег в постель. Появилась нестерпимая головная боль, высокая температура, боль в костях, которой я никогда раньше не испытывал. Я метался в постели четверо суток. Врач давал мне лекарство, от которого я не чувствовал никакого облегчения. В этой болезни я вспомнил о Боге. В сумерках четвертого дня я начал молиться Ему: «Господи, если Ты есть, исцели меня, подними меня с постели». Я повторял эти слова много раз, думал, что если Бог есть, то я постепенно начну выздоравливать, хотя постепенное выздоровление, вероятно, не убедило бы меня в существовании Бога. И Бог явил чудо. Внезапно меня осиял какой-то свет, и боль в моем теле сразу же исчезла. Вместе с болью исчезли и сомнения в существовании Бога. Я пережил явное чудо. Прикосновение Божье вызвало во мне чувство вины перед Богом и раскаяние, осознание собственной греховности. Я просил у Бога прощения и за неверие, и за ту греховную жизнь, которой жил до этого момента. Трудно передать словами чувства человека, который недавно ощущал холодное прикосновение смерти, а теперь наполнен радостью исцеления и Господнего прощения. Меня переполняла радость. Я чувствовал, что Иисус Христос, о котором я читал в Евангелии, прикоснулся к моему больному телу. Я вскочил на ноги, выбежал во двор и первому попавшемуся мне на глаза человеку сказал: «А вы знаете, что есть Бог? Христос воскрес из мертвых. Он только что возродил меня к новой жизни». После этого я загорелся желанием читать Библию. Своей у меня тогда не было. И иметь общение с людьми, верующими в Иисуса Христа. Удивительным образом я узнал о существовании в городе Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. В следующее воскресенье я пошел на собрание и с большим вниманием слушал живую проповедь Евангелия. Сердце мое горело огнем любви к Богу и к людям. После окончания собрания я встал и сказал всем присутствующим, что от всего сердца желаю служить Господу. Я попросил помолиться обо мне, и церковь это сделала. Потом я попросил Библию. Мне дали Библию на несколько дней, и я принялся изучать Новый Завет. Я прочитал, что Бог повелевает людям не только веровать в Него, но и креститься. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Читая книгу «Деяния апостолов», я узнал, что все уверовавшие должны креститься в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. И я заявил церкви о своем желании принять святое водное крещение по вере. К сожалению, закон был так строг, что братья не могли меня крестить до исполнения 25 лет. И только в 1952 году я принял крещение и стал членом церкви евангельских христиан-баптистов. С той поры прошло много лет. Путь христианина нелегкий, но с Иисусом Христом все преодолимо. Теперь я, жена и дети радуемся в Господе и стараемся служить Ему всем, чем только можем. Автор Леонид Файер.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
2: Есть о чем подумать. Ад – самая непопулярная тема, которую только может выбрать проповедник для проповеди. Но я чувствую побуждение от Духа Святого говорить на эту тему в свете Священного Писания. Слово «ад» часто можно услышать в обыденных разговорах. Однажды я получил письмо от алкоголика, в котором он говорил, что его жизнь – настоящий ад. Одна женщина как-то написала мне, что 2 года замужества были для нее кромешным адом. Некоторое время назад я навестил умирающую женщину, болевшую раком. Вместо того, чтобы покориться Богу, она ожесточила против него свое сердце. Мое ужасное состояние вынудило меня отвернуться от Бога. Я живу буквально в аду и не могу понять, как Бог любви может допускать, чтобы я так невыносимо страдала. Злобствовала умирающая. Люди употребляют слово «ад» в разных обстоятельствах. Учение об аде в наш век не только не популярно в церкви, оно там почти совсем забыто. Просматривая в своей библиотеке книги, изданные за последние 25 лет, я нашел очень немного материала на эту тему. Проповедовать об аде неприятно и непопулярно в наши дни. Вот почему многие так называемые верующие перестали верить в ад. Читая Новый Завет, я был поражен великим множеством текстов, которые прямо говорят об аде. В особенности, много об этом говорил Христос. Возможно, некоторые люди все еще связывают ад с вымыслом и разными сказками, в которых дьявол изображается с хвостом и рогами, держащим трезубец в руках и жарящим грешников на сковороде. Но это не то, что говорит Писание. Библия, которая говорит нам о любви Божьей и блаженстве рая, рассказывает нам также и о страшном суде, и вечном аде. Соглашусь, что тема ада не очень приятна для нас. Но есть только одна личность, которая может говорить об аде с божественным авторитетом. Это Христос. Он единственный, сшедший с небес Сын Человеческий и Сын Божий, живший на земле, знающий будущее человека, а также волю Божию о нем. Обратите внимание на слова Христа. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Матфея, глава 10, стих 28. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея, глава 25, стих 41. «Я слышал от некоторых людей, что они живут по заповедям блаженства и поэтому не верят в ад. Но послушайте, что говорит Христос об аде даже в заповедях блаженства. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Матфея, глава 5, стих 22. Есть много и других мест Священного Писания, подтверждающих наличие ада, о чем говорит и сам Христос. Но даже тех стихов Священного Писания, которые приведены выше, должно быть достаточно, чтобы убедить нас, что ад действительно существует. Библия говорит о 3 видах смерти – физической, духовной и вечной. Все они имеют один источник – грех. Как написано, жало же смерти – грех. Заметьте, что этот последний вид смерти, вечная смерть, Библия называет адом. Арчибальд Кронин в книге «Ключи Царства Небесного» пишет: «Ад – место, где нет абсолютно никакой надежды». И это действительно так. Как только вы перестаете надеяться, вы находитесь уже в преддверии ада. Многие люди живут в аду злобы, гнева, обид, предрассудков, нетерпимости, клеветничества, безразличия. Мы сами создаем свой земной ад нашими страстями, эгоизмом, злопамятностью и другими грехами, которыми изобилует наша жизнь. Всегда есть повод и возможность создать ад на земле. И многие этот ад уже создали и не могут из него выбраться. Однако Библия определенно говорит не только об аде, создаваемом на земле, но и об аде как месте вечных мучений, куда попадает каждый грешник, сознательно отвергнувший Христа и упорствующий в грехе. Меня спрашивают, почему люди должны вообще говорить на такие темы, как ад, и бояться попасть туда? Во-первых, потому что об аде говорит и предупреждает сам Бог, а Он просто так ничего не говорит. Каждое Его слово является важным и должно восприниматься нами всерьез. Поэтому человек должен обращать внимание на все слова Бога, особенно на Его предостережения, которые Он делает с любовью ради нашего спасения. Мрак и тьма ада – это пятно в мироздании, но на этом темном фоне особенно ярко видно величие Божьей любви и Его милосердия. Именно ужас ада и вечной погибели побудил Бога реализовать план искупления человечества, совершенный Христом на Голгофском кресте. Если бы человек не был безнадежно погибшим и потерянным для Бога, если бы он не находился на пути к вечной тьме и мукам, Бог бы не стал искупать его ценою позора, страданий и смерти Сына Своего Единородного. Но Бог так возлюбил мир, что решил искупить и сделать для нас возможными рождение от Духа Святого и изменение нашей греховной природы. Цель Божьего плана спасения, чтобы мы, грешники, могли избежать ада. Крест Христов – это преграда, якорь, удерживающий человека от падения в бездонную пропасть тьмы. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Римлянам глава 6, стих 23. Вечная смерть означает вечное отлучение от Бога. Во-вторых, мы должны бояться ада еще потому, что Христос называет его местом вечного наказания, тьмой внешней, печью огненной, местом, уготованным дьяволу и ангелам его, где червь не умирает и огонь не угасает, где плач и скрежет зубов. Христос также говорит, что, попав в это место, человек остается в сознании, сохраняется его память и способности. Из повествования о богаче и Лазаре видно, что богач, будучи в аду, в муках, поднял глаза и увидел Авраама и Лазаря. Богач этот был способен не только видеть, но и говорить. Он сказал: «Отец Авраам, умилосердись надо мной». У богача сохранилась также память. Он вспомнил, что на земле у него осталось еще 5 братьев. Луки, глава 16, стих 28. Заметьте, все это – откровение Божье, слова Христа, не мои слова. Иисус достаточно широко осветил эту тему, чтобы нам серьезно относиться к этому месту мучений и остерегаться его. Христос также говорит: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную». Марка, глава 9, стих 47. В-третьих, есть только один путь спасения от ада – через принятие Христа как личного Спасителя и Искупителя. Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего на крестную смерть вместо нас. Бог сделал это, чтобы избавить нас от вины за грехи и от вечного осуждения. Бог не создавал человека для ада. Он также не создавал и ад для человека. Ад предназначался для дьявола и ангелов его. Человек был создан не для мучений, а для блаженства, чтобы ему быть в общении с Богом. Но со времен грехопадения ад стал местом, где окажутся и те, кто по своей собственной воле отверг милость Божию, отказался от приобретенной Христом свободы, отверг Сына Божьего и Его жертву. Итак, если вы настойчиво и упорно отвергаете единственного Спасителя Иисуса Христа, живете по собственной воле, вы повинуетесь дьяволу. В конечном итоге и вы разделите его участь, будете с ним и с его ангелами в вечности.
3: Вы погибнете не потому, что Адам согрешил, но потому, что сами лично, по своей воле, избрали путь греха. Вы окажетесь там за свои собственные беззакония. Библия говорит: «Все согрешили, все совратились с пути, все лишены славы Божьей». Многие спрашивают, что же такое ад? Место с огненным пламенем или какое-то духовное состояние? Должен признаться, что Бог нам полной ясности не дает. Это тайна, которая от нас скрыта. Но в Священном Писании достаточно сказано, чтобы понимать, что ад существует, и он отделяет нас от Бога. Это смерть вторая, о которой сказано, что она лишает нас святости, блаженства, радости, счастья и всего того, что Бог приготовил любящим Его. Люди готовятся ко всему, но только не к смерти. Хотя смерть окружает и касается нас прямо или косвенно. Библия говорит, что после смерти физической человека ожидает суд Божий. Человек, сознательно отвернувшийся от Бога в земной жизни, не будет допущен в Божье присутствие в вечности. Поэтому, если человек далек от Бога, он уже находится в преддверии ада. И та пропасть, которая отделяет его от Господа, не уменьшается, а увеличивается с каждым днем жизни. Моя цель – не напугать, но рассказать и предупредить, ведь сам Христос часто касался этой темы. Мы созданы не для жизни во грехах. Мы созданы для святой жизни, жизни радости, мира, счастья и любви. Мы созданы для блаженства в Боге. И путь креста ведет всех нас, заблудших, в дом Отчий. Христос – путь, Он – дверь, Он – жизнь. Невозможно говорить об аде, не указав на радость спасения через Иисуса Христа и Божью любовь. Его любовь становится еще более ценной, а благодать еще более действенной, когда они открываются перед нами на фоне смерти, суда и ада. Призываю вас серьезно подумать об этом. Обратитесь к Христу и оставьте ваши грехи. Покайтесь и примите Иисуса как личного Спасителя. Бог любит вас. Он умер за вас на кресте. Отдайте Богу свою жизнь и во всем подчинитесь Его воле. Следуйте за Ним искренно, от всего сердца. Благодарите Бога за помилование и предостерегайте других от вечной погибели, от ада. Автор – доктор Билли Грэм.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 9. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». При сем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходят за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.

0: Спасайся.
1: Евангелие от Марка. Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного

Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов,
помилуй меня».

Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

Евангелие от Марка, глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим.
И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
2: Глава 24. Прошло некоторое время, прежде чем Эрик смог вновь обрести свою обычную жизнерадостность. Постоянное обучение было, пожалуй, самым действенным средством для ее восстановления. Он не только жаром предавался своим занятиям, напрягая все силы своих умственных способностей, чтобы справиться с трудностями обучения, но даже в часы досуга он никогда не сидел сложа руки. Парнишка так хорошо использовал свое время, что однажды Карл с улыбкой заметил, что в его песочных часах насыпано золото. «Нам заповедано, чтобы свет наш так сиял перед людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного». Свет молодого лорда Фонтенера сиял ярко, просвещая некоторых и ободряя многих. Пока его маленькая школа не была закончена, он собирал бедных детей во флигеле замка и не только платил жалование школьному учителю, но и сам помогал в обучении. Он рассказывал детям об обязанностях паломника и любви к Спасителю с таким сердечным пылом, что родители говорили, что дети никогда не запоминали так много, как когда сам молодой лорд был их учителем. Эрика часто можно было видеть в скромной хижине вдовы, приносящем больным маленькие угощения со своего стола. Никто не знал, как часто он обходился без удовольствия для себя, чтобы помочь тем, кто нуждался в его помощи. Как невелико было его жалование, милостыня так истощила его, что он его даже не чувствовал. Лорд Фонтенер едва ли покупал что-нибудь для собственного удовольствия. Его привычкой, привилегией и радостью было класть свои сокровища к ногам своего Господа. Несмотря на то, что он обладал большим богатством, пилигрим с легкостью продолжал идти вперед. Заботясь о нуждах бедных, Эрик не пренебрегал своими домашними обязанностями. Привязанность между ним и его братом была источником счастья для обоих и крепла с каждым днем. Эрик иногда надеялся, что со временем он сможет оказать влияние даже на легкомысленный ум Клементины. Сама того не сознавая, она была менее склонна произносить глупые или злые слова в присутствии своего кузена. Его спокойный взгляд сдерживал ее больше, чем серьезный упрек от других. В то время, когда она не могла читать, Эрик, несмотря на свою занятость, всегда находил время почитать ей. Иногда она выбирала книгу, но чаще он. Эрик постепенно заставлял бесхарактерную, мирскую девушку проявлять некоторый интерес к своему любимому пилигриму. Можно себе представить, что Эрик стал очень любим в замке. Дядя называл его энтузиастом, а миссис Хоуп жаловалась, что он уж чересчур миссионер. Но то, что она высмеяла бы в любом другом человеке, лорду она снисходительно прощала. Из всех, кто жил в поместье Фонтенер, было только одно существо, которое питало неприязнь к молодому лорду, и это был завистливый, наглый Джек Беззаконы, которого не смягчали ни оказанные ему блага, ни доброта. Нельзя не упомянуть о приезде мистера Слига, нового учителя, который приехал в Фонтенер дней через 10 после отъезда мистера Эверда. Редко, когда новый наставник знакомился со своими учениками в более неблагоприятных условиях в отношении их чувств. «Я уверен, что он мне не понравится», — сказал Карл брату вечером, накануне появления мистера Слига. «Мне будет казаться, что он захватил место моего друга». «Признаюсь, я испытываю предубеждение против любого наставника, рекомендованного леди Фицуогрэм. Но такое предупреждение не может быть добрым или справедливым. Он никогда не учил ее семье, следовательно, не имеет никакого отношения ни к одному из пороков ее сыновей. Мы должны встретиться с мистером Слига, открыто и непредвзято. Мистер Эверт посоветовал бы нам обращаться с нашим новым наставником так, как мы хотели бы, чтобы обращались на его месте с нами». Мистер Слига оказался совсем не таким, каким представляли его ученики. Вместо гордого, самоуверенного учителя, носящего на себе печать человека, знакомого с напыщенными сынками знати, приверженца мира и его моды, они увидели кроткого, изящного маленького человека с манерами быстрыми, но кроткими, который говорил тихим, мягким голосом, с почти робким видом, как будто боялся обидеть. К такому человеку невозможно было быть недобрым. Братья сделали все, что было в их силах, чтобы помочь ему освободиться, и были польщены благодарным, почтительным обращением. Мистер Слига они нашли не только умного наставника, но и очень приятного собеседника. Он был готов ко всему, к работе и к игре, мог делать все, что угодно, от рисования для Карла до помощи в строительстве школы. Он с удовольствием входил в каждый проект, особенно в те, которые были благотворительными, слушал об их переживаниях с одобрительной улыбкой и радовался, помогая продвигать каждое хорошее дело. С таким спутником, с такими занятиями и такими ободрениями разве наш пилигрим не был почти у врат рая? Если бы Эрик был ангелом, свободным от человеческой слабости, возможно, так бы оно и было. Никогда он не шел вперед более твердым шагом, никогда еще не был таким благословением для других и не держал свои уста более чистыми. Он был очень внимателен к каждому действию, и все же он был в большей опасности упасть, чем проходя через ярмарку тщеславия. Для такого человека, как он, общество светского компаньона могло быть менее опасным, чем общество мистера Слига. Но почему же? Его наставник никогда не учил его злу, никогда не подавал дурного примера. Но в его восхищенном взгляде, во внимании, с которым он слушал, в сердечности, с которой он одобрял, была безмолвная лесть. При всей его быстроте восприятия ему, казалось, не хватало одного — способности обнаружить недостатки в своем ученике. Эрик не обращал внимания на лесть мира. Он приписывал ее своему титулу. В похвалах Карла не было ничего опасного. То была братская любовь. Но для него было чем-то новым, когда восхищались теми самыми качествами, за которые несколько месяцев назад он подвергался гонениям. Было приятно, когда на него смотрели так много людей и считали образом христианского милосердия. Мы можем удивляться, что после его последнего печального падения в сердце Эрика могла появиться духовная гордость. Но наш враг всегда бителен и коварен, а человеческая природа немощна. Мы неохотно останавливаемся на том, что причиняет нам боль, и часто, слишком часто, наши собственные сердца обманываются льстивыми похвалами. Эрик нередко замечал, что мирские люди постоянно заняты возведением пьедесталов, на которых можно себя возвысить. Он видел, как честолюбивые строили свои пьедесталы из народных аплодисментов. Таковы были строения мистера Хоупа, но они рассыпались в прах. Гордые женщины возвышались благодаря моде, тщеславные красавицы – благодаря восхищению общества. Хотя Эрик мог наблюдать недостатки других, он был более поражен и встревожен. Если бы знал, что теперь сам воздвигает такой же пьедестал. Его молитвы, милостыни и добрые дела – превратились в камень преткновения на его пути. Все, что возвышает нас, становится между нами и Спасителем. Мы никогда не будем в безопасности, пока наша гордость не будет повержена перед ним в прах. Я хотел бы обратить особое внимание моего читателя на этот последний самый тонкий прием сатаны, чтобы удержать пилигрима от небес. Как Бог извлекает добро из зла, так и сатана извлекает зло из добра. Иногда заставляет нас считать себя более близкими к небесному граду, когда мы на самом деле удаляемся от него. Самые опытные пилигримы могут попасть в эту ловушку. Самые ревностные, самые преданные христиане находятся от нее в наибольшей опасности. Когда зеркало сияет ярко, мы забываем, что оно само по себе лишь стекло, отражающее сияние с небес. На кустах уже начали появляться нежные листья, а темные ветви деревьев были усыпаны светло-зелеными бутонами, предвещавшими приближение весны. Крокус поднял от земли свою золотую чашу, и капелька растаявшего снега задрожала на его тонком стебле. В тот день, когда Эрику исполнилось 13 лет, должно состояться открытие его школы. По этому случаю было приглашено несколько друзей, среди которых были мистер Сирл, его дочь и сын из колледжа. Эрик часто выражал свое желание пригласить их и, наконец, преодолел возражение тети. В честь этого события должен был состояться концерт. Ранним солнечным утром дети отправились собирать цветы, чтобы украсить школьную комнату. Настроение молодого лорда Фонтонера было прекрасным. Так много было поводов порадовать и поднять его настроение. Никогда еще он так не восхищался своим прекрасным домом и не радовался возможности творить добро. Мистер Слига в честь этого дня написал оду, в которой лесть была так тонко смешана с правдой, что она не могла не восхищать и не радовать. Один за другим собирались компания, каждый с добрым пожеланием или приятным комплиментом. Эрик, конечно, был героем дня, и когда все в школе было готово, вереница леди, одетых в шелка и бархат, перья и кружева, двинулась к маленькому зданию. Школьники в чистой одежде с букетами в полевых цветах в руках выстроились по обеим сторонам дорожки. Их румяные личики сияли от удовольствия при мысли о предстоящем пиршестве. Лорд Фонтенер в сопровождении своих гостей проходил между рядами учеников. Его наполняло естественное чувство удовольствия, возможно, не совсем без примеси гордости. Подойдя к двери, он оттолкнул ее и распахнул настежь. Через несколько минут классная комната была заполнена. Школьники под руководством мистера Слига со вкусом украсили ее. И Карл повесил над входом два голубых знамени. Здесь были тщательно подобраны книги для школьных занятий, повсюду висели картины большого масштаба. Но все взоры, собравшиеся, были устремлены на большую черную доску, висевшую над камином. Она предназначалась для занятий по арифметике, так как на ней мелом можно было написать суммы или цифры такого размера, чтобы их видели все школьники. Но теперь внимание всех присутствующих привлекли не сумма и не схема, а грубый рисунок, явно написанный мелом неумелой рукой. На рисунке было изображение мальчика, сидящего верхом на стене с гигантским персиком в руке. Так как рисунок мог быть понятен не всем, то под ним было написано круглым школьным почерком, который можно было прочесть с самого дальнего конца комнаты. «Благочестивый лорд Фонтенер грабит фермера Джойса». Эрик был застигнут врасплох. Сбитый с толку, оскорбленный и разоблаченный в самый час своего триумфа, ему не нужно было видеть наглую физиономию Джека, стоящего в дверях, чтобы понять, кто это сделал. За несколько месяцев до этого он сбил бы обидчика с ног. Но теперь же чувство христианина, может быть, и достоинство благородного человека не позволили ему так яростно выказывать свой гнев. Он сжал руку в кулак, и с выражением ярости, в сверкающих глазах которого никто, кроме самого преступника, никогда прежде не видел на его лице, Эрик воскликнул яростным голосом. «Наглый лжец! Это твоя работа!» Последовало краткое замешательство. Мистер Слига подскочил к доске, и через несколько мгновений все следы рисунка исчезли, но впечатление, которое он произвел на зрителей, было не так легко стереть. «Вот что значит приютить волчонка!» — воскликнула миссис Хоуп. «Какая необычайная дерзость!» — сказал баронет, на руку которого она опиралась. «Конечно», — добавил он, понизив голос, — «такая история не имеет под собой никаких оснований». Одни рекомендовали обидчику суровую порку, другие предлагали немедленно его выгнать. Эрик чувствовал, что вся эта тема невыносимо болезненна. Несмотря на то, что он злился на Джека, он еще больше злился на себя за то, что не сдержался. Карл с живым выражением нежности прочел в его взгляде отчаяние и, вскочив на стол, чтобы подняться над толпой, начал импровизированный опрос детей. Он проводил его с таким воодушевлением и весельем, что совершенно изменил ход общего настроения. Неприятная тема была оставлена и, по-видимому, забыта. Присутствующие должным образом восхищались успехами детей и аплодировали им. Но каждое слово похвалы и комплимента теперь пролетало мимо ушей Фонтенера. Лекарство было горьким, но это было именно то, что ему требовалось. Внезапно пелена спала с его глаз, он был сброшен со своего пьедестала гордости. Ему напомнили, кем он был, что сделал, и показали, кем он все еще остается. Слабый, немощный прах, подверженный страсти и греху, не имеющий ничего, чем мог бы похвалиться. «Я не только разозлился, — думал Эрик, — но и был нечестным. Я дал понять всем, кто меня слушал, что отрицаю то, в чем меня обвиняли. Того, кто сказал неприятную правду, я в своей страсти называл лжецом. О, как сильно я в последнее время обманывал себя, полагая, что мое поведение прилежнее, чем поведение других. Остается сделать только одно. Я могу все поправить и сделаю это, чего бы оно ни стоило моим чувствам и как бы ни ранило мою гордость». Показывая своим гостям замок и окрестности, лорд Фонтенер был удивительно молчалив и рассеян. Карл удивлялся про себя, что дерзость мальчишки могла так подействовать на его брата, но не догадывался, какие глубокие чувства шевелились в душе пилигрима. Наконец Эрик, словно отвечая на какой-то вопрос Клементины, чей голос дошел до его слуха, но смысл которого он не уловил, предложил всем пойти посмотреть на детей, пирующих на лужайке. «Я думала, что с нас довольны этих детей», — сказала Клементина с жеманством. «Я не могу представить себе удовольствие наблюдать, как они едят, и наше присутствие может только смутить их». Однако вся компания двинулась к лужайке, где, по желанию Эрика, был накрыт длинный стол, обильно накрытый для приятного угощения. Когда гости приблизились, послышались звуки, неподходящие для сцены веселья. Школьный учитель, сидевший во главе стола, гневным и возмущенным голосом запрещал Джеку присутствовать, после того, как он открыто оскорбил хозяина пиршества. Общее настроение детей было таким же. Некоторые громко кричали: «Позор, позор, прогоните его!» Но беззаконный, с наглой самоуверенностью, казалось, бросал им всем вызов. При появлении Фонтанера и леди наступила внезапная тишина, и все присутствующие на перу повернулись к нему, чтобы решить спорный вопрос. Очень бледный Эрик решительно встал во главе стола, ибо то, что он решил сделать, было противно человеческой природе. Мало кто из нас осмелился, чтобы растоптать гордыню и смириться перед всем миром. «Пусть он сядет», — сказал Эрик учителю. Дети молча подвинулись, уступая место. «Джек беззаконный», — продолжал лорд, повернувшись к мальчику и отчетливо произнося каждое слово, не в силах поднять глаза. «Я сожалею, что несправедливо назвал тебя лжецом, и беру свои слова обратно перед всеми, кто слышал». Невозможно описать изумление собравшихся, когда они услышали это извинение от молодого лорда. «Храбрый мальчик, молодец! Это солдат, который не дрогнет!» — пробормотал мистер Сирл с сердечным одобрением. «Он, должно быть, совсем обезумел!» — воскликнула мисс Хоуп. «Раз так выставляет себя перед компанией! Признать такой факт? Да я скорее умру, чем так опозорюсь перед всем миром!» Леди, как бы она ни была опытна в житейских делах, в духовных вещах была более невежественна, чем ребенок. Иначе она знала бы, что позор заключается не в откровенном признании проступка, а в совершении его. Глава 25. Неприятное происшествие, описанное в предыдущей главе, было для Эрика одним из самых полезных уроков его жизни, и молодой лорд осознавал это. Он признавал любящую заботу своего небесного отца, открыто показавшего ему его гордыню. Теперь он хорошо знал о скрытых опасностях, сопутствовавших его положению, и о том, насколько они были увеличены льстивой снисходительностью его наставника. На следующий день он почти без сожаления услышал, что, вступив в какую-то собственность по смерти родственника, мистер Слига собирается подать в отставку. О, как охотно принял бы Фонтанер своего первого друга, чья любовь была слишком искренней для лести. Это, однако, было выше его надежд, и мальчики старались довольствоваться мыслью, что скоро они увидят своего бывшего учителя. Встретившись с Эриком в замке, мистер Сирл сказал ему, что ожидает мистера Эверда с визитом. Молодой лорд знал, что священник не приедет в Фонтанер, так как такой шаг может быть неприятен его дяде. Однако он решил сам отправиться в Сильвермир, как только узнать, что его друг там. Однажды, прекрасным ясным весенним утром, Эрик неторопливо направился к дому мистера Сирла.

был перекинут деревянный мост, немного выше каскада. На этом мосту Эрик часто с удовольствием останавливался. По правую руку он мог видеть тихое верхнее озеро, тщательно защищенное от ветра высокими скалами, возвышавшимися вокруг него. По левую сторону от него была более широкая полоса, расстилавшаяся далеко внизу, чтобы принять ручеек, который протекал у него под ногами. Это было прекрасное место и любимое пристанище того, кто любил смотреть сквозь природу на ее Творца. Эрик думал о потоке человеческой жизни, наблюдая, как вода вырывается из уединенного тенистого пруда и бежит по узкой темной расщелине. Выскочив на солнечный свет, она внезапно бросается вниз, смешиваясь и теряясь в более ярких водах, сверкающих под солнцем. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как Эрик в последний раз бывал здесь. Сегодня утром он почувствовал, что ему хочется сходить туда. Он боялся, что его постоянные занятия, учеба, даже благотворительность слишком увлекли его в последнее время. Парнишка стал пренебрегать тихим общением с Богом и собственным сердцем, которое должно было быть привилегией и радостью пилигрима. Эрик даже не предложил Карлу сопровождать его. Мирные размышления на самые высокие темы, которые могут занять ум, лучше всего происходят в одиночестве и уединении. Эрик был безмятежен и глубоко счастлив. То, что он узнал о своей немощи, скорее смирило его, чем удручило. Если теперь он меньше верил в себя, то больше, чем когда-либо, верил в своего Спасителя. Сладостная уверенность наполняла его при мысли, что он надеется не на плоть. Тот, кто возлюбил его, будет любить до конца. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. С чистыми и счастливыми мыслями Фонтенер побрел к мостику. Еще до того, как он ступил на него, ему показалось, что мост выглядит ветхим и поврежденным непогодой. Он наклонился, чтобы рассмотреть прогнившую древесину, между щелями которой виднелся темный и быстрый ручей. Краткий осмотр укрепил его подозрение, что мост находится в опасном состоянии. «Я не стану рисковать идти по нему», — сказал себе Эрик, «хотя это самый близкий путь к Сильвермир. Нужно сказать мистеру Сирлу, чтобы его починили. Я думаю, что эта территория принадлежит ему». Из-за долгой зимы древесина начала гнить, хотя с небольшого расстояния она выглядит такой же безопасной и красивой, как всегда. Возлагать надежды на наши дела, какими бы прекрасными они ни казались в глазах людей, было бы все равно, что доверить свою безопасность этому хрупкому дереву. Было бы печально узнать об опасности только тогда, когда мы упадем. Прежде чем покинуть это место, Эрик захотел взобраться на вершину самой высокой скалы, возвышавшейся над водопадом. Оттуда открывался прекрасный вид на Сильвермир. Возможно, он даже увидит вдали мистера Эверда. Тропинка, ведущая к вершине, была очень узкой и извилистой, заросшей густыми зарослями, но перспектива, открывавшаяся с вершины, с лихвой окупала все трудности подъема. Кругом расстилалась прекрасная местность. На каймленных живой изгородью полях изумрудного бархата, усыпанных лютиками и маргаритками, пасся скот. Дальше простирались леса, одетые в легкие весенние одежды, откуда мелодично и мягко доносился голос кукушки. На севере виднелись голубые холмы и красивые деревушки, фермерские домики, утопающие в деревьях, и маленький церковный шпиль, обращенный к небу, придавали пейзажу ощущение жизни. Эрик смотрел вниз со своего высокого утеса, почти до самой вершины, покрытого кустарником и дикими ползучими растениями. Открывающаяся внизу картина была прекрасна. Вдали замок Фонтенер казался таким маленьким, что его почти не было видно из-за лачуги, стоявшей на холме между ними. Знамя на древке казалось всего лишь голубым пятнышком, которое едва можно было различить. «Вот так же», — думал его обладатель, — «с высот небес мы можем смотреть вниз на то, что больше всего ценим внизу. Как ничтожны тогда будут наши почести! Каким мелким то, что мы здесь больше всего ценили!» Он смотрел вниз на церковный двор, находившийся недалеко от скал, и думал о том, как великолепно будет выглядеть это тихое зеленое место, когда семена, посеянные там в тлении, прорастут в жизнь, и Господь придет собирать урожай своих искупленных. Вскоре Эрик увидел, что кто-то приближался к мосту. Он был высоко, но не настолько, чтобы не узнать лицо и фигуру Джека Беззаконного. Потребуется некоторое время, чтобы добраться до него, спустившись по тропинке.

0: Эрик избрал более короткий способ предупредить его об опасности. Перегнувшись через скалу, он несколько раз громко прокричал: «Не пытайся пройти по мосту, это опасно!» Джек не мог не слышать его голос и поднял глаза. Единственным его ответом была дерзкая улыбка. Эрик и раньше предупреждал его об опасностях иного рода, но он пренебрегал его предостережением, пренебрег им и теперь. Словно желая показать, что презирает всякую осторожность, которую ему внушает ненавистный человек, а может быть, его глупая мальчишеская дерзость, он ступил ногой на гнилую доску и в следующее мгновение полетел в воду. Эрик услышал пронзительный крик и звук падения. Он знал, что несчастный не умеет плавать, и что через несколько мгновений он полетит через водопад и разобьется в дребезги о камни внизу. Эрик ни на мгновение не задумался о том, как мала была возможность спасти его и как велика вероятность в этой попытке потерять свою собственную жизнь. Он не вспоминал о том, что несчастный беззаконный был тем, кто наносил ему оскорбления и ненавидел его. Парнишка видел только, что перед ним гибнет человек, находящийся на грани смерти, совершенно неподготовленный. Если он будет спускаться по тропинке, то помощь придет слишком поздно. Эрик выбрал более короткий и опасный путь. Спрыгнув с края утеса, он бросился вниз по кустам, росшим на скале, цепляясь, прыгая, карабкаясь и падая. Эрик спустился с высоты так, как никогда еще не спускался. Дважды в своем отчаянном спуске он скользил по скале. Острая боль пронзила его тело, но остановиться теперь уже было невозможно. Он бросился в воду почти в самом начале водопада, как раз в тот момент, когда течение несло Джека через край. Левая рука Эрика сжимала ветку ивы, которую он поймал, когда попал в ручей. Правая, поспешно протянутая, схватила тонущего мальчика за волосы и удержала его от рокового края. Но это страшное усилие не могло длиться долго, хотя от этого усилия зависела жизнь. Эрик чувствовал, что силы и сознание покидают его. Напряженные пальцы ослабят хватку, и они оба должны погибнуть. «Держись, держись!» — раздался громкий крик. Кто-то крепко схватил руку Фантанора. В бесчувственном состоянии его вытащили на берег. Его мертвенно-бледная рука все еще бессознательно сжимала локоны мальчика, которого он спас. «Слава Богу! О, слава Богу!» — повторял мистер Эверт, укладывая мальчиков на траву. «Мокрых, мертвенно-бледных, бесчувственных, но все же живых». Он поспешил за помощью, которая оказалась недалеко. Эрика и Беззаконного перенесли в ближайший дом, где их всеми возможными способами приводили в чувство. За доктором поспешно послали гонца, но прежде чем он прибыл, оба мальчика уже достаточно оправились, чтобы их можно было перевести в замок. От несчастного случая Беззаконный особенно не пострадал, он чувствовал только легкий озноб и усталость. Совсем иначе обстояло дело с его юным спасителем, который получил очень тяжелую травму во время своего опасного стука. Он пришел в сознание в состоянии такого страдания, которое возбуждало тревогу у окружающих его друзей. Наконец прибыл доктор и стал осматривать раненого мальчика. При его прикосновении Эрик корчился от нестерпимой боли. Доктор Мэнсел помрачнел и отвел мистера Хоупа в сторону. «Я хотел бы для моего собственного убеждения, — сказал он, — чтобы вызвали еще одного доктора. Дело, боюсь, серьезное. Нельзя ли немедленно послать гонца верхом, чтобы он привез доктора Эшби? Это хирург очень высокого ранга и живет в соседнем городе». «Немедленно пошлем», — ответил мистер Хоуп. «Вы не предвидите никакой опасности?» — добавил он, понизив тон. «Я ничего не буду говорить, пока не выслушаю мнение доктора Эшби. Я надеюсь, что причин для беспокойства нет». Но беспокойство врача противоречило его словам. Карл и мистер Эверт с тревогой ожидали приезда хирурга. Сколько людей испытали тот страшный период ожидания приезда врача, когда минуты, кажется, превращаются в часы, ведь речь идет о жизни близкого человека. Карл был в таком лихорадочном возбуждении, что мистер Хоуп решительно запретил ему входить в комнату, где лежал несчастный страдалец. Он первым услышал стук колес экипажа и был готов встретить на мосту хирурга, чьи уста сообщат о состоянии его брата. Доктор Эшби был плотным, лысым человеком с быстрым, проницательным взглядом и манерами, внушавшими доверие, и решительным, но не грубым. Карла невозможно было удержать, чтобы он не последовал за доктором в комнату Эрика. Там находились мистер Эвард и доктор Мэнсел, но миссис Хоуп удержала его. «Не ходи, Карл. Одного взгляда на твое взволнованное лицо достаточно, чтобы бить его на месте». Она вошла и осторожно прикрыла за собой дверь. «Как долго! О, как долго длилось время!» Совершенно иными чувствами стоял теперь Карл у дверей той самой комнаты, в которую он однажды вошел в день своего возвращения из Марчдейла, в отчаянии и негодовании. Тогда он ненавидел звуки шагов своего брата, двигавшегося по замку. Теперь его слух был болезненно напряжен, чтобы уловить звук голоса этого брата. Тогда он был склонен роптать о потере обширных земель, которыми он когда-то владел. Теперь, если бы они принадлежали ему, он отдал бы их все, чтобы Эрик снова был рядом с ним. Наконец дверь отворилась. Из нее вышли оба врача, а за ними миссис Хоуп. Карл умоляюще смотрел на них, не в состоянии озвучить свой вопрос. Но тетя приложила палец к губам. «Они будут совещаться в другой комнате», — прошептала она. «Жди здесь, и я перенесу тебе результат». За замиранием сердца Карл прислонился спиной к стене напротив двери комнаты Эрика. Он пытался молиться, но его ум едва мог сосредоточиться на молитве. Неизвестность, казалось, парализовала все его силы. Через несколько минут он снова услышал шорох платья своей тетки. Она подошла, положила руку ему на плечо и тихим голосом произнесла только одну фразу. «Карл, ты будешь лордом Фонтанер». Глава 26. «Можете говорить, если вам угодно, но я бы не стал этого делать», — сказал мистер Хоуп в разговоре с мистером Эвардом в гостиной. «Врачи не дают никакой надежды. Я думаю, что в таких случаях правильно и честно сказать умирающему о его состоянии. Ваши идеи отличаются от моих. Шок от того, что тебе сказали, что ты умираешь, достаточен, чтобы погасить последнюю искру жизни. Не для того, кто имеет веру, как у Эрика. Значит, вы будете скрывать правду только от плохого человека? Я не стану скрывать ее ни от кого и буду поступать с другими так, как хотел бы, чтобы поступали со мной. Жестоко скрывать от умирающих их состояние, позволить им предстать перед своим Создателем без предупреждения, возможно, неподготовленными. Что ж, тогда вы должны сами открыть Эрику правду. Я не берусь за это. Вы знаете его чувства лучше, я никогда не мог понять их вообще». Скорбно наклонившись, но все же достаточно владея собой, чтобы сохранять спокойствие и невозмутимость, мистер Эвард подошел к кровати Эрика. «Что сказали доктора?» — спросил Фонтанер. «Они сказали, что травмы, которые ты получил, очень серьезные. Я так и думал. У меня сильные боли. Вероятно, пройдет немало времени, прежде чем я окончательно приду в себя. Но видите ли», — добавил он со слабой улыбкой, «в данном случае из зла вышло добро. Я воспользовался привилегией болезни и тем, что вы спасли меня, и попросил моего дядю об одолжении, в котором он не мог мне отказать. Я уверен, что вы тоже не откажете, дорогой мистер Эвард. Вы снова будете учителем Фонтанере». Священник молча пожал протянутую ему лихорадочную руку. В эту минуту он не мог ответить. «Мы будем так счастливы, если только я поправлюсь. Вы не представляете, как мы скучали по вам. Вы ведь согласны, правда, быть снова проводником пилигрима? Ты подошел к той части своего пути, мой любимый ученик, в которой только Бог может быть твоим проводником». Он чувствовал, что напряженные глаза Эрика устремлены на него, и не мог выдержать их вопрошающего взгляда. Прикрыв лицо ладонью, он продолжал. «Когда христианин прошел через землю сочетания и приблизился к небесному городу, он увидел перед собой реку». «Река смерти», — пробормотал Эрик, и несколько мгновений в комнате воцарилась глубокая тишина. Нарушил ее голос страдальца. «Выходит, что нет никаких шансов на мое выздоровление». «Боюсь, что нет», — неуверенно ответил священник. «И как скоро, по мнению врачей, это наступит?» «Пройдет не так уж много дней», — едва слышно ответил мистер Эвард. Снова наступило долгое торжественное молчание. «Благодарю вас за то, что вы мне это сказали», — произнес наконец Эрик. «Я не думал, что так близок конец моего паломничества, что я так близко к небу. Я часто думал», — тихо добавил он, — «как мне встретить этот час с радостью или в переживании и страхе? Сейчас я чувствую то и другое. Может быть, потому что я слаб и страдаю от сильных болей, но я верю моему Спасителю. Как бы грешен я ни был, я знаю, что люблю его. Есть много людей, лежащих на смертном одре, которые едва ли могли бы дать основания для своей надежды. Их слабые умы едва способны понять самый простой текст. Для них было бы невозможно пересмотреть свою прошлую жизнь, но они все же могут спокойно ожидать при мысли: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Через время страдалец снова заговорил: «А где Карл? Почему его нет здесь? Все боятся, что его горе может взволновать тебя». «Бедный Карл», — произнес с нежностью Эрик. «Ему будет приятно вспоминать, что мы всегда любили друг друга. Но мне бы очень хотелось увидеть его. Мне так много нужно ему сказать, прежде чем мы расстанемся». «Я позову его», — сказал мистер Эвард, вставая. Карла он нашел плачущим в дверях. «Ради него, мой мальчик, ты должен взять себя в руки. Эрик просил позвать тебя». Карл провел по глазам тыльной стороной ладони и сделал над собой усилие, чтобы успокоиться. Судорожное подрагивание губ выдавало всю силу его чувств. Неслышными шагами он подошел к кровати. Брат встретил его слабой улыбкой. «Бог все делает хорошо, Карл», — прошептал он. «Я всегда считал, что ты лучше меня подходишь на роль лорда Фонтанера. Время, которое мы провели вместе, скоро покажется тебе странным сном. Но ты не забудешь меня, Карл. Мой дорогой брат, ты ведь не забудешь меня?» Карл закрыл лицо руками. «Ради меня ты окажешь милость другим? Бедная Мэгги, ты ведь не бросишь ее и не выгонишь Бена и Джека?» «Я не перенесу даже вида этого мальчишки», — взволнованно воскликнул Карл. «Он не дал тебе ничего, кроме мучений, и теперь погубил жизнь 10 миллионов раз дороже, чем его собственная. Возможно, он был спасен для лучших целей, и тогда моя жизнь будет хорошо вознаграждена». Мистер Эвард оставил братьев наедине и медленным печальным шагом направился по коридору, намереваясь посетить домик садовника, в который вернулся Джек. На лестнице он встретился с Клементиной. «О, мистер Эвард, неужели он действительно умирает?» — воскликнула юная леди с искренней печалью. «Такой молодой, и у него есть все, чтобы наслаждаться жизнью. Даже подумать страшно. Знает ли он мнение доктора?» «Он все знает и совершенно спокоен. Какая удивительная сила воли!» «Господь его сила!» — ответил священник и пошел дальше. Прежде чем мистер Эвард добрался до домика садовника, ему пришлось ответить на множество тревожных вопросов различных жителей поместья о состоянии молодого лорда. Ему не терпелось узнать, как подействует на молодого беззаконного его собственное спасение и опасность, грозящая Эрику. Войдя в дом, он не увидел Джека и спросил жену садовника, где тот находится. «Он лежит на кровати, сэр», отвернувшись к стенке. Услышав, что молодой лорд при смерти, он ни разу не пошевелился, не произнес ни слова и ничего не ел. «Я не могу от него ничего добиться. Он лежит неподвижно, как камень. Не могу сказать, что он чувствует. У него такая странная угрюмая манера». Мистер Эвард сел рядом с мальчиком, который, казалось, не замечал его присутствия. «Надеюсь, ты страдаешь не от падения. Ты был чудесно спасен. Если бы не великодушное мужество лорда Фонтанера, ты бы сейчас стоял перед судом Божьим». Беззаконный не подавал никаких признаков, что слышит его. «Я только что покинул его комнату», — продолжал священник. «Он совершенно спокойно ожидает смерти, ибо его жизнь долгое время была лишь подготовкой к нему. Последние слова, которые я слышал от него, были о вас. Он просил брата позаботиться о вас». Беззаконный конвульсивно сжал подушку. «Он сказал», — добавил мистер Эвард, — «что если ты был спасен для лучших целей, то его жизнь хорошо вознаграждена». Джек вдруг приподнялся на кровати, а затем с неистовой яростью снова бросился на нее. «Я этого не вынесу», — воскликнул он сдавленным голосом. «Если бы он возненавидел меня, оскорблял, топтал, что угодно, все было бы лучше, чем это». Да, под всей этой глубокой коркой эгоизма, злобы и гордыни, в глубине нераскаянного сердца таился источник чувств. Источник был достигнут, из него хлынул поток воды. Священник покинул хижину со слабой, но драгоценной надеждой, что его любимый ученик пострадал не напрасно. Глава 27. Конец путешествия. Было бы излишне и болезненно отмечать каждый шаг молодого пилигрима на последнем этапе его земного путешествия. Он не испытывал никаких душевных сомнений или уныния. Его ум был спокоен и безмятежен. Эрик так живо сознавал радость, которую испытывал, что телесная боль казалась почти забытой. Часто он казался погруженным в свои мысли, как будто его дух уже беседовал с кем-то невидимым, прежде чем покинуть хрупкое страдающее тело. «Карл», — сказал он однажды вечером своему брату, который сидел и смачивал его виски уксусом с водой, — «как ласково и нежно смотрит на меня теперь мама со своего портрета. Может быть, она ждет, чтобы встретить меня на том берегу, где больше нет ни разлуки, ни боли. Ты положишь меня в склеп рядом с ней?» Карл тяжело вздохнул. «Я думал об этом памятнике», — продолжал Эрик, — «так странно воздвигнутом для живого. Но надпись на нем никак меня не устраивала. Мгла земли запачкала снежинку». «Она еще более безупречна, чем прежде», — прошептал Карл. «Разве не написано, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю? Если будут красны, как пурпур, как волну убелю?» «Да», — пробормотал страдалец, — «Иисус может представить грешников безупречными перед лицом своего Отца. Он возлюбил нас и омыл своей драгоценной кровью. В этом вся моя надежда». После недолгого молчания он продолжил. «Карл, я устал. Я бы хотел еще раз услышать, как ты поешь. Мне кажется, что это успокоит мою тупую боль. Я не думаю, что смогу сейчас петь. Даже мой любимый гимн? Но если тебе трудно, то не надо». Но Карл все же запел. Голос его дрожал, и он сам себе казался странным. В тихую ночь, когда рядом никого не было, кроме одного страдальца на земле и счастливых ангелов наверху, он пел простой вечерний гимн. Глаза Эрика постепенно закрылись. Еще до окончания гимна он погрузился в глубокий сон. Карл дрожал, боясь, что этот сон окажется смертью. «Я попрощался с Беном, но мне нужно повидать и его брата. Предсмертные слова иногда имеют вес. Может быть, он послушает меня сейчас. Пожалуйста, приподнимите меня на подушке повыше и позовите Джека». Эти слова произнес Эрик однажды утром, когда почувствовал себя немного лучше. «Не будет ли это для тебя слишком большой нагрузкой?» — настороженно спросил мистер Эвард. «О нет, теперь мне уже ничто не может повредить. Я чувствую себя так, как будто ничто не может взволновать меня снова. Вы не видели мою кузину?» — добавил он. «Да, только сегодня утром. Она очень тяжело переживает». «Правда?» — воскликнул Эрик, и в его глубоко запавших глазах вспыхнуло оживление и радость. «О, скажите Клементине, чтобы она тоже пришла. Мое сердце так переполнено, если бы я только мог все выразить. Я бы хотел, чтобы хотя бы на этот день у меня был язык ангелов, прежде чем смерть заставит меня замолчать». «Беззаконные у двери», — сказал Карл. «Тогда, пожалуйста, оставьте нас на несколько минут одних, а потом возвращайся с Клементиной, дорогой мой брат, если она не боится приблизиться к смертному одру». Джек стоял в дверях, как будто боялся войти как грешник, который боится, что он вне пределов прощения. Он с трудом верил, что может быть предметом глубокого интереса для того, кого он так жестоко обидел и оскорбил. В его испорченном сердце не было ничего, что могло бы привести его к пониманию милосердия и доброты. После яркого солнечного света в этой темной комнате для мальчика было что-то мучительно тягостное. Мистер Эвард и Карл бесшумно вышли. Торжественная тишина, царившая в комнате, вид маленького столика у кровати, покрытого вещами, напоминавшими о болезни и боли, вид самого страдальца, почти такого же бесцветного, как подушка, на которой он лежал, поразили его. Черты смерти, написанные на его спокойном бледном лице, так что даже ребенок не мог в них ошибиться, сковали холодом сердце беззаконного. Он чувствовал себя убийцей Эрика. «Подойди поближе», — слабым голосом произнес лорд Фонтенер. «Мне мало осталось. Я хотел сказать тебе несколько слов перед тем, как умру». «Ты не должен умирать за меня», — воскликнул мальчик, сдавленным от боли голосом, опускаясь на колени рядом с кроватью. «Не думай теперь обо мне. Я скажу тебе, если Бог даст мне силы, я скажу тебе о том, кто умер за грешников. За тебя, за меня, за тех, кто оскорбил его и пренебрег его предостережениями, за тех, кто ожесточил свои сердца против его милости. Даже за таких Сын Божий сошел, чтобы умереть. О, разве можно устоять перед такой любовью? Некогда гордый, дерзкий мальчишка громко рыдал. Вот моя Библия, моя драгоценная Библия. Я иду туда, где даже она больше не понадобится. Я отдаю ее тебе. Храни ее, как память обо мне. Можешь ли ты пообещать, что будешь читать ее? Ради меня.
1: Ради тебя, простонал беззаконный. Я сделаю что угодно. Я никогда, никогда не забуду то, что ты сделал ради меня. Ты умираешь из-за меня.
0: Ты лучше вспомни, что Спаситель пострадал за нас обоих. Твое сердце тронуто чувством ко мне. И ты благодарен бедному земному червю. Можешь ли ты оставаться ожесточенным и непокорным по отношению к милосердному Спасителю, который сейчас призывает тебя к себе? Он готов принять и простить, потому что пожертвовал своей жизнью, чтобы мы могли жить. Мальчик не мог ответить, но предсмертные слова, услышанные тогда, были запечатлены в его душе на всю оставшуюся жизнь. «Входи, дорогая Клемми, очень любезно с твоей стороны навестить больного», — пробормотал Эрик. За Клементиной следовали Карл и мистер Эвард. На лице девушки отражались жалость, страх и благоговейный трепет. Фонтанер протянул кузине свою бледную тонкую руку. «Надеюсь, тебе скоро станет лучше», — пробормотала молодая леди. «Да, я буду со Христом, что намного лучше. Но это ужасно. Уходить так рано, мне кажется, это так жестоко. Эрик, ты слишком молод для смерти».
1: «Слишком молод для счастья, кузина. Помнишь наш разговор в Лондоне, когда я говорил тебе, что никто не может быть так счастлив, как христианин, и что нет удовольствия, равного тому, что может дать вера во Христа?» «Я думал об этом тогда», — воскликнул он, и его голос окреп, а глаза загорелись. «Я думал об этом тогда, Клементина, но теперь я это знаю. Какая мне польза от того, что я ношу титул лорда, что этот замок принадлежит мне, что люди называют меня великим? Я должен оставить все, возможно, до захода солнца. Я должен оставить все, и все же вся моя душа полна радости, радости, превышающей все, что может дать земля. Я пересекаю реку, но не тону. Подо мною вечные руки, предо мною слава вечного города, где я увижу того, кто полюбил, не видя». На улице умирающего было сияние, которое было не земным, а небесным. Клементина с удивлением посмотрела на Эрика и впервые ощутила ничтожность мира и тщету всего, что он может дать. «Где моя книга «Путешествие пилигрима»?» — продолжал Фонтанер уже тише. «Кузина, я приберег ее для тебя. Когда это хрупкое тело будет положено в могилу, тогда прощи ее и вспомни слабого пилигрима, который, к сожалению, слишком часто шел к небесному граду слабыми шагами, который так часто сворачивал с пути. Но к кому Господь пилигримов имел великую милость? Кого Спаситель наставлял своим советом и впоследствии принял во славу?» Эрик в изнеможении откинулся на подушку, лицо его изменилось. В комнате воцарилась мертвая тишина. «Он уходит!» — пробормотал мистер Эвард, складывая руки. Эрик открыл глаза и устремил на брата долгий, полный невыразимой любви взгляд. Затем, обратившись к священнику, едва слышно произнес одно единственное слово. «Молитесь!» Все тотчас же опустились на колени, позабыв этот торжественный час о разнице в положении. Наследник титула, тщеславное дитя моды и священник стояли бок о бок с сыном каторжника. Мистер Эвард громко молился. Он вручал отходящий дух в руки Спасителя. Поднятый вверх взгляд Фонтанера и движение его безмолвных губ свидетельствовали о том, что он слышал эту молитву и присоединился к ней. Вскоре движение губ прекратилось, свет глаз померк, и серебряная нить мягко развязалась. Но улыбка, которая все еще оставалась на его лице, казалась выражением блаженства освобожденного, ликующего духа, благополучно достигшего берега вечности. Заключение. Быть может, читателю будет интересно немного проследить будущее тех, кого оставил Эрик. Карл, конечно, унаследовал титул и состояние своего брата. Возрастая с годами в благочестии и добродетели, он стал украшением высшего общества, в котором вращался, и благословением для людей, среди которых жил. Он с усердием притворял в жизнь все благотворительные проекты Эрика. Когда он достиг 21 года, имение перешло в его руки. Он построил на своей земле церковь, которую задумал еще в детстве. В ее стенах он часто слушал слова истины из уст своего бывшего наставника. Бену и Мэгги Карл обеспечил приличное положение и сделал бы то же самое для их брата. Но парень хотел быть солдатом, и поэтому, когда он достаточно подрос, то пошел в армию. Каким бы грубым и суровым он ни оставался, поведение юноши показывало силу христианства даже в суровом грубом характере. Жизнь Эрика не была выброшена на ветер, и его молитвы были услышаны. После долгих лет службы в своей стране беззаконный отправился со своим полком в Крым и присутствовал при сражении на реке Альма. Когда он одним из первых бросился вперед, то получил мушкетную пулю в грудь и упал, как полагали его товарищи, чтобы никогда больше не встать. Как получилось, что он снова поднялся с земли, целый и невредимый? Русская пуля действительно попала в него, но нашла бескровное пристанище, застряла в Библии. Джек на своей груди носил Библию, предсмертный подарок Эрика Фонтанера. Мистер Хоуп скончался от кровоизлияния в мозг через несколько лет после смерти своего племянника. Светский человек был отозван в самый разгар своих дел, своих честолюбивых планов, в то время, когда достиг цели своих стремлений, будучи избран депутатом от Олбора. Расходы на выборы, проживание в городе и расточительность его жены разорили состояние, которое никогда не было большим. Миссис Хоуп испытывала невыносимое для ее гордого духа страдание, проведя остаток своих дней в зависимости от щедрости племянника. Вспоминая свою прошлую жизнь, она могла подтвердить истинность слов «суета-сует, все суета». Какова же судьба прелестной, беззаботной Клементины, бабочки, парящей над цветами наслаждения? Давайте пропустим почти 20 лет и посмотрим на тщеславную молодую красавицу, какой она выглядит теперь. Серебряные нити появились в ее каштановых волосах, а все веселые миражи ее юности исчезли навсегда. Попробуем войти невидимкой в низкий домик священника, откуда доносятся веселые звуки детских голосов. Снег на земле, прохлада в воздухе, красный свет камина, весело мерцающий сквозь окно, увитое плещом. Все говорит о том, что сейчас зима. Комната, в которой мы очутились, кажется слишком маленькой для группы, собравшейся в ней веселых, шумных детей. Сегодня первый день Нового года, в который вся семья собралась в пасторском доме Оакдейл. Неизменным является прибытие праздничной посылки, которая в это время года прибывает из Фонтанера. Все присутствующие, от румяного школьника, приехавшего домой на каникулы, до маленького младенца на руках, с нетерпением ждут, когда ее откроют. Даже сам бледнолицый пастор отложил книгу и закрыл свой стол, чтобы присоединиться к невинному веселью своих детей. Вы без труда узнаете в нем брата Эллен Сирл, так как они очень похожи. Но кто эта худенькая, заботливая мать, которая появилась в центре веселой компании? Возможно ли признать в этой тихой жене священника в простом чепчике и простом шерстяном платье когда-то беззаботную Клементину? Какая удивительная перемена произошла благодаря перемене обстоятельств, или скорее благодаря религиозным принципам и семейным обязанностям? Дом Клементины стал ее миром. Забота ее большой семьи и притязания бедных не оставляют места для безделья. И все же в ее голосе слышится веселость, а в улыбке нежность, которых у нее раньше не было. Веселые голоса ее детей, добрые слова мужа и благословение смиренных членов его паствы с лихвой компенсируют ей теперь полузабытую лесть и глупость ярмарки тщеславия. Старшему сыну доверили почетную должность. Он вытаскивает из ящика сверток за свертком и, громко произнося имя, написанное на каждом из них, отдает их нетерпеливым адресатам. «Мама, это тебе!» И мальчик подал в руки Клементины Сирл квадратный плоский сверток. В нем были две небольшие обрамленные в рамке картины Карла, чтобы украсить стены ее скромного маленького дома. Возможно, эти рисунки навевали воспоминания о прежних днях, потому что глаза леди увлажнились, когда она смотрела на них. На одной из них были изображены замшелые руины, посеревший от времени, а рядом с ними деревенские ворота, на которые опирался юный пилигрим. В руке у него был посох, на спине ноша. Он тревожно смотрел вверх, на пасмурное, темнеющее над ним небо. На другой была изображена чистая широкая река, сверкающая в лучах заходящего солнца. За ней поднимался покрытый зеленью красивый берег с богатым сиянием. Между нагромождением золотых облаков виднелись проблески более яркой славы. Изображен был тот же самый пилигрим, одной ногой все еще в воде, а другой на прекрасном берегу. Лица его не было видно, но вокруг его головы нимбом сияли солнечные лучи. Ноша исчезла, и вместо посоха его рука сжимала ладонь победителя. «С какой нежностью он вспоминает его!» — думала Клементина. «Любовь брата, кажется, только усиливается со временем». Ее мысли прервал голос Эрика, ее сына. «Мама, посмотри, какую прекрасную книгу прислал мне мистер Эвард. Она похожа на старого друга в новом костюме. Я уверен, что она точно такая же, как та, которую вы читаете нам по воскресеньям. Только моя так красиво переплетена и иллюстрирована, что мне она нравится гораздо больше, чем твоя». «Никакой переплет не мог бы прибавить ценности моей книге», — ответила мать с тихим вздохом. «Она была мне подарена моим дорогим другом, который теперь на небесах. Он первый показал мне с ее страниц путь в небесный город. В жизни и смерти этого молодого слуги Божьего, рано призванного к своему бесконечному покою, я нахожу картины сцен, описанных в этой книге. Для меня они являются иллюстрациями путешествия пилигрима». А теперь, дорогой читатель, ты, проследивший вместе со мной путь юного пилигрима через различные этапы его земной жизни, выслушай пожелания от своего друга, прежде чем мы расстанемся. Знаешь ли ты что-нибудь о паломничестве, о котором мы здесь читали? Я не спрашиваю, бодро ли ты шел по ярмарке тщеславия, держась незапятнанным от мира? Боролся ли ты с Аполлоном и был ли победителем в борьбе? Прошел ли ты через долину тени смерти твердым и непоколебимым шагом? Но стоял ли ты под крестом Спасителя и ощутил ли ты его силу, чтобы освободиться от бремени греха? Чувствовал ли ты когда-нибудь, что грех — это бремя? Стучался ли ты искренне в ворота милосердия? Может быть, ты все еще живешь в городе разрушения, не думая и не заботясь о мире в сердце, смеясь над идеей паломничества или откладывая его на более удобное время? О, ради своей бессмертной души осознай опасность, пока еще не поздно. Врата милосердия все еще открыты для молитвы. Кровь, которая текла с креста, еще может смыть твой грех. Святой Дух желает направлять твои шаги по узкому пути, вверх по склону трудности, вниз по долине унижения, через солнечный свет и тьму, через жизнь и через смерть, к вечным обителям, приготовленным для тебя на небесах.
2: Для вас читала Любовь Шпика. Ее книги вы найдете на канале YouTube «Поэзия. Голос души».Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы...
1: В Германии 2 часа.
2: Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности».